0: Ненадолго будет. Mm-hmm.
1: Я считаю, что люди ищут в дружбе поддержку, чтобы их поддерживали. Мы сначала находим людей по интересам, и потом они становятся нашими друзьями, если мы находим интерес их к нам и поддержку. Ну, как бы, не каждый человек, у которого схожи со мной интересы, мой друг, правильно? Люди, которые поддерживают меня, которые заботятся обо мне, это мои друзья.
2: То есть больше вот в таком более психологическом плане, душевном. Для Лены, так я понимаю, важно, чтобы эти люди не просто любили ту же музыку, которую ты любишь, но чтобы они поддерживали тебя в чем-то там. Например, тебе плохо, да? Тебе сложно учиться, тебе там, тебя не принимают где-то, тебе кто-то бросил, кто-то несправедливо отнес, и они тебя поддерживают. Вот поэтому ты их выбираешь. Да? Диана, ты как больше выбираешь друзей?
0: Ну, если обратиться к мудрым изречениям, и вот как когда-то говорил Соломон, зачитаю: «Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится». Угу. Вот. И я могу сказать вот лично от себя, что в моей жизни был такой период, когда я общалась не с очень хорошей компанией. Вот. Угу. И просто тогда я понимала, что если я дальше пойду вот по этому пути, то меня приведет это все не к очень хорошим последствиям.
2: А ты общался с этими людьми? Одни тебя заставляли с тобой общаться? Или какая польза вообще была от этого? Это было популярно с ними общаться? Они были тоже популярны среди других ребят? Это было в школе или где-то?
0: Может быть, на тот момент, да, это было популярно. Вот. И прошло какое-то время, вот я с ними общалась, и я тогда была не такая взрослая, как сейчас, вот я была младше, и за всем этим контролировала моя мама, вот.
2: За всем чем? За вашей дружбой с ними? Ну, контролировала вашу дружбу?
0: Можно и так сказать, да. Вот, и когда пришел момент, в общем, все, я запуталась.
2: Подожди, то есть мне интересно, у меня просто была похожая ситуация в моей жизни. Причем, мне кажется, у вас тоже, может быть, было, когда ты находишься с теми, с ребятами, с кем, я не знаю, было ли тебе комфортно или нет с ними. Когда ты находишься в той компании, там, где тебе как бы нужно быть, ты понимаешь, что вот они в тренде, и ты должен быть в тренде. А тебе на самом деле не очень приятно находиться, но ты хочешь быть вот в том тренде, как и все, не отличаться от них, не отличаться, не быть белой вороной. На самом деле ты не разделяешь некоторых вещей, которые они делают, тебе это кажется неправильно. Но вот их все любят, и ты хочешь, чтобы тебя тоже любили, ты будешь с ним. Значит, пока я буду с ними, я буду, может быть, еще какой-то популярный, тоже буду как-то модный и так далее. Было ли у вас такое? Вот. И как от такого избавиться?
3: У меня вот было такое. Всегда люди, точнее, друзья, всегда они будут влиять на тебя в любом случае. Если вот у меня была такая ситуация, я тоже общался с такой хорошей компанией, и эти привычки, ихние привычки, повлияли на мою жизнь. Вот ты как говорил, тренде быть, там, чтобы быть с ними на одном уровне. Я делал то же самое, что и они на одном уровне. И я всегда понимал, что это не то. Ну, не моя компания. Но надо было с кем-нибудь общаться. Вот, людям дано общение, ну, как бы, их первостепенная нужда – это общение. Вот.
2: То есть они нуждаются в общении. И поэтому ты общался с ним, потому что…
3: Больше не с кем.
2: Больше не с кем было?
3: Да.
2: Но ты хотел чего-то другого.
3: Да, я хотел чего-то другого. Ну, со временем я понимал, что это не мои друзья, но говорил, если не с ними, то ну, лучше быть с ними, чем одному. А потом я ужасно знал, что лучше одному, чем с ними. Вот так.
2: Да. Ленечек, у тебя есть какой-нибудь опыт из жизни?
1: Чем хочешь поделиться? У меня по жизни позиция, что лучше быть одному, чем ну, с кем-то там, с кем
2: чем
1: тебе
2: с кем
1: нехорошо. Да. Ну, я не испытываю дискомфорта, когда лучше я буду одна со своими мыслями, там, просто меня так воспитали, то, что, ну, лучше. Просто всегда я меняла очень много школ за свою жизнь, штук 5, и каждый раз я попадала не к тем людям. Первый человек, с кем я знакомилась, это была какая-то девочка такая отвязная, и вот вечно, вот первую неделю я всегда была с ней.
2: Ты думала, что это не случайно вообще? Обычно людей одинаково притягивают друг друга, да?
1: как бы все в сравнении. Mm-hmm. Я попадала на этих людей, я понимала, нет, мне не в эту сторону, мне кардинально в другую, и я тогда шла к совсем другим девочкам, которые, ну, о которых мало кто говорил, там, одна девочка приехала вообще в середине года, и я сидела, я почти ни с кем не общалась в это время, и приехала она, я такая, вот, тебя я ждала полгода, понимаешь, вот. Не знаю, никогда не было проблем. У меня есть бабушка, вот что я хотела сказать. То, что люди старшего возраста, они как-то видят вот людей, которые не очень хорошие для твоего общения. У меня есть бабушка, она всегда говорила то, что вот с этой девочкой у тебя будет проблема, уходи от нее. Я ей не верила, никогда не верила. Вот, и я общалась, ну, в общем, влипала постоянно во что-нибудь. И такая, ладно, понятно. Ты была права, бабушка, я приходила, права. Да, я прихожу, ты знаешь, где была? Она такая, знаю, с этой, опять во что-то влипли. Я такая, да. Такая, ну, ты теперь с ней не будешь дружить? Я такая, да, хорошо, все, ладно. Вот.
3: У меня такая же ситуация. Ну, вот, Лена бабушка, а у меня вот дедушка был. В точности такая же.
2: Там люди старшего поколения все опыт имеют.
3: Они видят насквозь все. Как, ну, как ты дома ведешь себя, то это, не знаю, влияет на от твоих друзей, что ли, от твоего круга общения.
2: Ага. Угу. То есть то, как, с кем ты поведешься, это влияет на тебя, и да, того наберешься, и ты будешь это переносить и в дом, да?
3: Да. Своим поведением ты высказываешь, с кем ты общаешься, в каком кругу ты общения находишься.
2: У меня, знаете, такая была ситуация вот к этой пословице, как мы все сказали, или поговорке, как... А я учился в лицее, там, где одни парни были. И там тоже не пришлось, знаете, вот когда попадаешь в школу или где-то учишься, ты не выбираешь тот класс или тот группу, где ты учишься, да? И мы жили вместе в общежитии с ребятами, 18 человек, одни мальчики. Я жил с ними и учился, а сплошь и рядом мат. Сплошь и рядом, везде. Это стиль общения, это просто через каждое второе, может быть, слово. Не все, конечно, по-разному, но в основном все ребята. Ну, там, когда общество ребят, знаете, каждый, это же модно, материться, каждый перед всем хочет выпендриться. И ты, понятно, это перенимаешь тоже. Как бы я понимал, что это плохо, я верующий человек, мы читаем в Библии, что сквернословие – это зло, грех. Вот, хожу в церковь, там святые люди сидят. А приезжаю в лицей, там направо и налево матерятся, и, конечно же, я тоже это перенимал. И я понимал, что это плохо, но не мог от этого избавиться. Когда приезжал домой, было такое, что вот мы в церкви с родителями, вот где-то там в коридоре, где стоим, и что-то такое, я сказал что-то, и у меня вылетел мат. Это было так ужасно. Мама сказала, что ты сейчас сказал? И я в этот момент покраснел, я не знаю, что сказать, я понимаю, что это плод влияния моей компании, где я нахожусь. Я ничего не мог с этим поделать. Благо, как бы моя мать тоже поняла, слава богу, что они понятливы. Конечно, они мне провели со мной беседу, я тоже понимал это все и сам без этого. Вот. Как бы я не мог изменить на тот момент лицей, но после того, как я ушел туда, я закончил. Я даже, ну, даже еще там я делал для себя выводы, что нужно стараться максимально избегать тех компаний, где ты не хочешь набраться, ну, того, что там происходит. И нужно очень тщательно выбирать эту компанию. Но я хочу задать вопрос. Вот выбор друзей зависит, влияет ли это на ваше, на то, какого вы выберете себе спутника жизни в дальнейшем? Вот все вы молодые, симпатичные. Я такой говорю, как будто уже старый. Нет, я тоже молодой, но я уже сделал этот выбор важный в своей жизни. Я уже женился. Вот, но вам это еще предстоит. Кому жениться, кому выйти замуж. Вот влияет ли выбор компании на то, какого в итоге у вас будет супруг? Как вы думаете?
1: Ну вот смотри, если брать тебя, ты познакомился в той компании, в которой ты был. Ну, по сути.
2: Ну да, я крутился в служении в детских христианских лагерях, молодежных, и там мы вместе с этим человеком познакомились, вместе служили. Да, у нас были одни интересы. Да, и мы потом поженились.
1: Так вот, ответ на вопрос. Влияет ли круг общения на твоего спутника в жизни?
2: Положительный ответ, я понимаю, да?
1: Ну, как?
2: Ну, хорошо, давай тогда ответьте мне вот так вот. Как вы сегодня, вот вы задумайтесь вот, о вашей жизни. Я хочу, чтобы тоже телезрители, те, кто нас смотрит, подумайте, в какую компанию вы сейчас чаще общаетесь. И проанализируйте, ответьте, скажите, хотела бы я, чтобы человек из этой компании стал, кто-то из них стал моим спутником жизни, моим супругом?
3: Вот сейчас сразу все сейчас ответить.
2: Да, да.
0: Конечно, уже хотелось бы, потому что та компания, в которой я сейчас нахожусь, она мне очень нравится. И то, чем я занимаюсь, это доставляет мне колоссальное удовольствие. И если мой будущий муж будет из этой же компании, то из той компании, ну, в этой же сфере крутиться, то у нас будет очень много общего, много интересов. Вот. То, чем мы будем заниматься, это так здорово, мне кажется.
2: Лен,
1: у меня
2: ты вспоминаешь нет, свою компанию?
1: Нет, определенной компании просто. А-а-а. У меня несколько кругов общения, но я просто думаю о том, что меня всегда окружают добрые и честные люди. Это качества, которые очень важны для меня. Ну, просто такие люди сами ко мне притягиваются. Вот, и я думаю, как бы, какой бы круг общения, ну, из какого бы круга общения не был бы мой будущий муж, ну, он будет хорошим человеком, это важно.
2: Хорошо, так еще нимф так над головой у тебя сразу вылез. Отлично. Вазген, теперь за тобой осталось. Значит, жена твоя будущая, ты предполагаешь, что она будет из этой компании, или она может быть из какой-то другой компании, которой в будущем ты, может, свяжешь свое общение, дружбу и так далее?
3: Честно, даже не знаю, но я не думаю, что буду ее искать. Вот я слышал одну лекцию, мужчина помолился о том, ну, он искал жену, и он попросил Господа, как бы, показать, кто ее будущая жена. И вот он говорит, с тем, с кем я лбом об лбом ударюсь.
2: Лоб об лоб ударюсь.
3: Да. Вот. С тем я и поженюсь. С той и поженюсь.
2: Так.
3: Вот. И они сейчас женаты.
2: То есть ударился все-таки?
3: Да.
2: Бог его направил в лоб, в лоб.
3: Да. Ну, мне кажется, помолиться надо, чтобы попросить Бога о том, чтобы Он тебе дал истину.
2: То есть вначале, если мы говорим сегодня о выборе друзей, в первую очередь надо молиться, чтобы просить, чтобы Бог тебе помог выбрать эту компанию друзей, да? Из своей логики, если говоря. А потом уже и там уже из этой компании, может быть, и лбом стукнешься в свою жену, да? Это дай Бог, если так будет у тебя. Вот. Но вот мне в конце хочется такой вопрос обсудить. Мы говорим много о христианском обществе, да, что мы как христиане, соответственно, должны выбирать больше христианские компании, христианские друзей из христианского общества. Всегда ли это хорошо? Или бывает, что и в христианском обществе есть плохие друзья или плохие компании? Или можно выбирать и не в христианском обществе? Можно ли христианину выбирать компанию себе вне христианского общества?
3: Ну, если ты знаешь, что они на тебя не будут влиять никак, если ты уверен прям. Не то, чтобы ты можешь...
0: В любом случае, хоть как-то, они на тебя влиять будут.
2: Мы вначале ужасно говорили, что влиять на тебя будут по-любому.
1: Да. Просто мы так говорим о том, что как будто неверующие люди, они плохие люди.
2: Нет, я не говорю. Я говорю, вне христианского общества. И, как сказать, я же не говорю, что люди, так скажем, божьи и люди дьявола, ну вот, и так далее. Я говорю, что
1: вопрос,
2: христианское и нехристианское. Здесь нет знака плюс и минус, просто.
1: И в христианском обществе есть нехорошие люди, и в обычном обществе есть хорошие люди. Угу. Ты притягиваешь то, что притягиваешь. Как бы ты сам выбираешь. Ты можешь притягивать и то, и другое, и ты просто выбираешь. Что ты? Ну, как
2: значит,
1: там?
2: Можно все-таки найти хорошую компанию вне христианского общества. А ты, Диан, как считаешь?
0: Конечно, можно ее найти, но вот я лично, мне в христианском обществе легче и проще. Вот.
3: Не христианском?
0: В христианском обществе.
2: Ну, а опыт...
0: Поэтому я нахожусь по большей части большее свое время в христианском обществе.
2: Вот. Ну, вот, например, в университете ты учишься, неужели у тебя там нет друзей? Там же не все христиане, я так полагаю. Ну или, по крайней мере, люди не все разделяют твои вероубеждения. Ты прям ходишь, ни с кем не общаешься, никто на тебя не влияет, и ни с кем ты не дружишь.
0: Конечно, общаюсь. У меня есть там много друзей, товарищей, с которыми мы также общаемся, но уже только по учебе большую часть.
2: Хорошо, друзья. Мы подходим к концу нашей программы. В итоге мы с вами решили, что давайте мы вспомним. Выбирать друзей нужно прислушиваться, вот вы сказали, к мнению старших, да, бабушка, дедушка, родители, они могут лучше увидеть. Нужно просить у Бога, чтобы он помогал тебе выбрать ту правильную компанию, потому что не всегда ты явно можешь и оценить здраво. Еще, может быть, что-нибудь добавить, что мы еще говорили сегодня?
3: Про общий интерес.
2: Общие интересы, да, вас Гена честно сказала. Общие интересы, общие принципы, да, должны быть у вас. Все-таки общее направление, ну и желательно ваши...

0: блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Еще раз приветствую, дорогая церковь, и все, кто нас смотрит. Мы сегодня с вами поразмышляем не над непростой темой, а из книги «Екклесиаста». Но вначале я расскажу небольшую историю. Старец упрекал молодого монаха и говорил ему: «Вот в твоем-то возрасте я работал по 10 часов и еще по 10 часов молился». Ну, на что молодой монах ответил: «Отче, я восхищаюсь твоим юношеским рвением, но еще более меня восхищает твоя зрелость, благодаря которой ты оставил и то, и другое». Мы попробуем сегодня поговорить о жизни без крайностей. Так и называется проповедь «Жизнь без крайностей». И мы для этого с вами прочитаем книгу «Екклесиаста», 7 главу, стих 16 и 17. «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Знаете, вот эти вот слова я недавно, где-то год-два назад обнаружил. И, ну, бывает так, что читаешь Библию, да, и не видишь много-много каких-то текстов, но они вдруг в какой-то момент оживают для тебя, и ты их видишь с новой силой, да, по-другому совсем. Казалось бы, сколько раз читал, сколько книгу «Екклесиаста», и не обращал на это внимания. А вот здесь эти слова 2 года назад для меня, они как-то открылись по-новому, и, естественно, я над ними очень долго размышлял. Давайте мы попробуем с вами все-таки подумать, над чем или о чем именно «Екклесиаст» говорит здесь. Давайте я прочитаю 2 перевода. Это перевод Российского библейского общества и перевод Института перевода Библии на современный язык. Послушаем, как они звучат. «Не будь ни слишком праведен, ни чрезмерно мудр, чтобы не погубить себя. Не становись злодеем и не будь неразумным, чтобы не умереть до срока. Одного держись, но и другого не оставляй. Кто боится Бога, избегает всех бед». Это перевод Российского библейского общества. А теперь Институт перевода Библии. «В праведности и в мудрствовании не перестарайся. Зачем причинять себе вред? Не злодействуй и не безумствуй. Зачем сокращать свою жизнь? Хорошо с одним делом справляться – и другого не забывать. Кто пред Богом благоговеет, избежит крайностей». Вы обратили внимание, что современные переводы слово «строгость» в синодальном тексте переводят по-другому, как «праведность». И на самом деле дословно, если мы читаем еврейский текст книги «Екклесиаста», то дословно слова так и будут звучать: «Не будь праведником большим». Вот дословно. «Не будь праведником большим». И в данном случае здесь «большой» не в смысле «великий», да, «значимый», потому что мы знаем, в истории много было великих праведников, да, то есть люди, которые действительно своей жизнью показали эту праведность, да, на деле. А здесь имеется в виду «не будь большим праведником» в смысле «не как бы не превозносись», да, то есть не показывай или не перебарщивай в праведности, если так сказать. И вот эти вот именно слова «не становись», ну, либо большим праведником, да, либо слишком праведным, да, либо «не перестарайся в праведности», оно вызывает, ну, очень много вопросов. Что же на самом деле здесь говорит «Екклесиаст»? И второе слово именно в этой группе, в этой связке, оно тоже вызывает большие вопросы. «Не предавайся греху» у нас в синодальном тексте, а дословно «не греши чрезмерно». То есть получается, возникает вопрос, можно, получается, если я не чрезмерно грешу, это плохо, да, хорошо, этого не будем делать. Ну, немножечко так пошалить, да, погрешить можно, да. То есть вот, когда мы читаем вот текст «Экклесиаста» так, он вызывает много вопросов. И, конечно же, нам нужно понять и разобраться, что говорил на самом деле «Экклесиаст». Давайте попробуем. Итак. Есть четыре варианта толкования, обычно, которые предлагает в объяснении, что говорил Экклесиаст. Первое – это щепетильность в религиозных и моральных вопросах. Второе – это моральное или интеллектуальное превосходство. Третье – это законничество. И четвертое – это показная набожность, ну или праведность, и, соответственно, мудрость. Да? Здесь есть ряд толкований, с которыми бы я не согласился. Например, законничество. На самом деле Экклесиаст говорит о том, как законничество в той форме, которую мы, например, встречаем уже в первом веке нашей эры во время фарисеев, да, оно более характерно для первого века. Но когда Экклесиаст рассуждает, когда он философствует на эту тему, ищет ответы о смысле жизни, то тогда такого проявления законничества или явления еще нету в иудаизме. Поэтому это, скорее всего, толкование к более такому позднему, но не к настоящему моменту. Поэтому здесь, скорее всего, Экклесиаст говорит о щепетильности в религиозных и моральных вопросах. Именно щепетильности. То есть, когда человек начинает настолько зацикливаться на каких-то запретах, на каких-то требованиях праведной жизни, где даже какое-то такое безобидное удовольствие, о котором тоже говорит Экклесиаст, человек считает проявлением какого-то греха. Да, оно безобидно. Например, есть и наслаждаться. Что в этом плохого, когда ты кушаешь и наслаждаешься едой? Разве это плохо? Да, но для какого-то человека это может сказать, все, это уже чревоугодие, да, или еще что-то. Или, например, женская красота. Что плохого в женской красоте? Вот скажите, пожалуйста, когда Бог творил Еву, он ее что сотворил? Безобразной? Или же все-таки он ее сотворил красивой? Понимаете, да? А если мы смотрим в разных религиях, как проявляется отношение к женской красоте, то иногда женская красота воспринимается как зло, как некое, соблазн, искус, да? Поэтому в некоторых веках женщины уродовали себя, обжигали кипятком или делали порезы. Для чего? Чтобы ее не обвинили, например, в колдовстве за ее красоту. Да? Потому что она ведьма. Поэтому если мы видим с вами, что иногда какие-то жизненные наши составляющие, они неотъемлемы, они сотворены Богом. Но люди их начинают в этом вопросе переусердствовать, что ли. То есть начинают как-то ожесточать эти требования, да? Делать это все очень... Все, весь мир испещрен грехом, да, везде зло, везде дьявол и тому подобное. Все. Соломон говорит вот именно об этой щепетильности. Но есть момент, который нам очень важно понять, что и в каком контексте он говорит. Выше Соломон наблюдает над одной ситуацией, которую он действительно увидел в своей жизни. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем». И вот это наблюдение Соломона, оно как раз попадает в ту точку, когда в представлении древних людей существовал закон воздаяния. Примерно так. «Если я живу праведно и благочестиво, то Бог благословит мою жизнь днями, насытит ее днями. Да, я буду под его защитой и буду его под его охраной. Я же живу правильно, я живу благочестиво, как положено. Вспомните библейского героя, который так рассуждал. Иов. Если мы читаем первую главу книги Иова, то как характеризует книга Иова самого героя? Что Иов был человек богобоязненный и праведный в роде своем. Он был праведным. Но когда на Иова свалились несчастья, Иов не понимает, почему это происходит. И друзья Иова, один из аргументов приводит какой? Что если на тебя свалились жизненные такие несчастья, то это все благодаря чему? Или точнее из-за чего? Ты где-то согрешил, да? Ты что-то сделал не так, и, соответственно, вот тебе кары и постигли. Я помню, один случай у меня произошел, в моей истории, в моей жизни. Мы совершали служение в одном городе, в одной церкви, и жили при молитвенном доме. То есть в здании была церковная, была квартира. И вот так случилось однажды. Сильно пошел дождь, и вдруг неожиданно у нас исчез свет. Электричество пропало. Мы стали выяснять причину, не могли понять, в чем дело. А оказывается, что вообще нету питания, в здание не приходит. Да? То есть оно где-то нарушено. И когда мы стали понимать, что, оказывается, когда-то делали это здание, то сделали времянку, то есть бросили ее под землю, кабель, да, засыпали землей, и потом уже забыли, и он так стал, уже годы прошли, электричество в здании есть, вот и хорошо, да. И где-то, видимо, провод был поврежден, и, соответственно, из-за попадания влаги, воды, то есть закоротало все, и провод перегорел, да, электричество перестало. И мы стали с одним братом копать, то есть нашли, откуда идет этот провод, и стали реально копать траншеи, то есть искать, где провод-то вообще поврежден. И вот когда мы роем, еще и дождик пошел тоже, он мне говорит: слушай, ты, наверное, какой-то грех совершил. Вот, я говорю: почему ты так думаешь? Если все было хорошо долгие годы, все было нормально, а вот именно ты поселился, тут такая беда случилась. Значит, ты где-то пастор грешен. Я ему говорю: почему? А можно же и по-другому интерпретировать эту ситуацию. Например, мы как раз тогда с церкви очень хорошо создали команду с советом, поставили цели, очень такие, грандиозные планы, которые мы хотели осуществить. Я ему говорю: так, может быть, сатана ожесточился на нашу церковь, потому что мы хотим, возродиться, чтобы все поменялось, чтобы церковь стала здоровой и растущей. Я говорю: вот тебе, пожалуйста, может быть, такой вариант. Вот. А говорю, есть еще и третий вариант. Он, конечно, так удивился: какой? А то, что, говорит, люди, когда строили здание, сделали времянку. Засыпали и забыли. Свет-то есть в доме? Есть. И все, пойдет так, да ведь? Христос все равно скоро придет. Че переживать, да ведь? Вот. А он не пришел. И когда-то вот это должно было случиться. И оно случилось, говорю. То есть это просто стечение обстоятельств и халатность людей, которые, если уж и прокладывали кабель, то должны были как его проложить? Песочек, да, заложить это кирпичом, да, потом уже засыпать песком грунт, и так далее. То есть сделать-то все хотя бы по нормам, правильно, чтобы кабель-то не был, не повредить его. Вот. Я это рассказываю именно к тому, что иногда в наших вот именно головах есть такое представление, что если я живу праведно, если я живу богоугодно, если я такой ревностный человек люблю Бога, такой духовный и посвященный, то в моей жизни все должно быть как? Гладко. И вот так думал и рассуждал Иов. Но в его жизни произошли несчастья, которые пересмыслили потом, спустя какое-то время, он пересмыслил свою жизнь, свое понимание даже Бога. Но если мы посмотрим на книгу Иова и вспомним историю, может быть, даже не будем читать, а вспомним один важный момент – у Иова. Вспомните, что он приносил жертвы за кого? За людей, а точнее за своих детей. Знаете почему? Потому что он рассуждал. Вдруг мои дети где-то согрешили. То есть, понимаете, Иов в своей религиозной, в своей праведности пытался немножечко, немножечко перестараться. То есть он старался даже, понимаете, за своих детей принести жертву, а вдруг они где-то согрешили. Вообще-то жертву должен был кто приносить? Сам человек, который в этом был в чем-то повинен. Здесь Иов проявляет вот такую чрезмерную праведность, я бы сказал. Только потом, когда в конце книги Иова он что скажет про о Боге? Что я слышал о тебе всего лишь навсего краем уха, да, теперь я, мои глаза видят тебя. То есть у Иова меняется представление вообще о Боге, о том, ну, о смысле этой жизни, почему в этой жизни случаются такие несчастья. И вот, скорее всего, Экклесиаст здесь поднимает именно эту тему, что если человек живет праведно, но его жизнь сокращается, может тогда сложиться такая картина, а зачем вообще я живу тогда праведно? Ну, правда, да? Если грешник, нечестивый, может жить и благоденствовать, быть успешным в бизнесе, жить долго при этом, пьет, курит и вообще ведет непонятный образ жизни, но ему 90 лет. Вообще, зачем мне тогда вести здоровый образ жизни, да, не пить, не курить, ну и так далее? Зачем? Да, встает такой вопрос, зачем мне как бы вся эта праведность, если я уже в 60 лет как развалюшка, да? Хотя при этом веду здоровый образ жизни и соблюдаю все там Божьи заповеди и законы. Вот, и, соответственно, праведник может пойти в другую сторону, в другую крайность, о которой как раз говорит Соломон, и в этом отношении не будь, как он пишет, не предавайся греху, то есть не будь в грехе чрезмерным. И, знаете, я не раз замечал некоторых людей, очень таких действительно ревнителей, которые, с одной стороны, так ревностно начинали свой духовный путь, а потом в их жизни происходило какое-то разочарование, какой-то кризис. И, вы знаете, их несло совершенно в другую сторону. Встречали таких людей? Да? Они начинали грешить противоположно, то есть настолько погружаться в атмосферу греха, разврата, что иногда я удивлялся. Так же ревностно они служили Богу, но когда поломалось их какое-то представление о Боге, когда сломались какие-то жизненные ценности, люди пошли в другую сторону. То есть вначале одна крайность, потом другая крайность. И вот здесь Экклесиаст как раз и показывает вот эти границы. Соответственно, и в отношении мудрости чрезмерной, что хочет сказать Экклесиаст? Если мы посмотрим на слова выше, то мы читаем 13 стих. «Смотри на действие Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек не смог ничего сказать против него в синодальном тексте». На самом деле это неправильный перевод. Речь идет не против него, а после себя. И у меня была 2 года назад проповедь. Вы можете ее тоже найти на канале нашем, Христианский культурный центр или Церковь Нижняя. Она называлась «Что на самом деле сказал Экклесиаст?». Речь там шла не о Боге, который здесь именно него перевели с большой буквы. На самом деле это речь идет о человеке. Человек не может сказать, что будет в будущем. То есть вот он пройдет жизнь свою, проживет, что там будет потом, да, впереди, в будущем, мы не знаем. Мы не можем постичь всех вот этих Божьих дел. Почему с нами случается так в жизни? Да? Мы хотели бы, чтобы было все вот так, а все идет иногда наперекосяк, все рушится, все вылетает из нашего контроля, и мы не понимаем, что вообще с нами происходит и где вообще Бог. Да? Я помню, однажды разговаривал с одним человеком, и он мне рассказывает, ну вот почему Бог не... не предупредит меня, что вот это, например, плохо, и тогда я не буду это делать. Вот он бы мне сказал, это плохо, я бы не стал бы это делать. А я вот не знаю, плохо это или хорошо. И вот я человеку говорю, то есть вы хотите, чтобы всякий раз, когда вы должны принять какое-то решение в жизни, чтобы вам все Бог говорил, Саша, сюда не ходи, там, да, Леша, сюда не наступай, там, Света, об этом не думай, да, там, Вера, туда не смотри, ну, я так примерно говорю, да. То есть, чтобы Бог на всякое вот наше какое-то действие, вот мы только подумали, а Бог нам сразу бы говорит, стоп, сюда нельзя. Да? Вы так понимаете, чтобы жизнь текла? И вот человек именно этого хотел. Это как раз говорит о том, что иногда людям тяжело принять какие-то самостоятельные решения, трудно сделать выбор, и он свой выбор, именно свой выбор, свое решение хочет переложить на кого-то. Но это, знаете, что это такое? Это человек, который вырос, стал взрослым, но он не вырос из ребенка, потому что только ребенку тяжело принять выбор. За него обычно решение принимает кто? Родители, взрослые люди. Но человек стал взрослым, но он еще ребенок. Ему тяжело принять жизненные решения. И поэтому он ищет кого-то, кто бы за него эти решения принимал. И в этом отношении он понимает и видит именно так Бога. Что Бог – это будет как раз тот, кто будет все время сидеть на троне и ему подавать сигналы, СМС-сообщение. «Не ходи туда, ты сегодня». Да? Это то же самое, кстати, происходит с людьми неверующими, которые верят в гороскоп, если что. Им нужно что? Некое предсказание, расписание на неделю, да? Если на этой неделе ты такого-то знака, то с тобой в четверг сделку лучше не заключать, да? И человек уже знает, ага, в четверг я сделку не буду заключать, потому что неблагоприятный будет день. Но если вот мы говорим именно о том, что вот человеку очень тяжело иногда вот эти решения принять, и он хочет, чтобы Бог во всем диктовал условия, как раз... Соломон хочет сказать, что мы не всегда можем постичь даже Божьих дел. Мы не можем увидеть вообще всего, что в жизни происходит. Почему так происходит? Где был Бог в этих обстоятельствах жизненных? Почему он их допустил? Почему он не вмешался? Почему он не остановил? Почему в одном случае он спасает человека, а в другом случае праведный человек погибает? Почему один действительно живет долго, нечестивец, и только всем зло делает, и Бог его... не остановит, а какого-то другого нечестивца Бог сразу же, как только он сделал какое-то злодеяние, тут же ему бах, в жизни какие-то несчастья сыпятся, да, Божьи суды. Мы не знаем этого. И Соломон хочет сказать, сколько бы я ни думал, ни размышлял, я не могу всего, что? Постичь. Все, здесь есть определенный предел. И здесь он хочет положить предел нашей мудрости. И вот он поэтому и говорит, не мудрствуй. То есть не мудрствуй, ты не сможешь все объяснить, все рассказать, все доказать и тому подобное, все обосновать. Но есть такие верующие люди, слышали таких и видели, наверное, да? Которые у них на все жизненные проблемы, жизненные трудности, что? Всегда ответ. Это Господь Бог сделал, это сатана сделал. Я иногда думаю, слушай, ты откуда вообще так разбираешься, кто это сделал? Это Господь Бог точно. С чего ты взял, что это Господь Бог? Это сатана. Вот он сразу, да? Либо Бог, либо сатана. Причем, интересно, попадая в одни и те же случаи, в одном случае у него будет Бог, когда это выгодно, правда ведь? А в другом случае, когда невыгодно, это кто? Это сатана. Да? Вот интересно, так мы иногда очень этим легко манипулируем. И люди очень такие мудрые, очень духовные, очень такие прям являются такой уверенностью. Вот Соломон как раз показывает определенные границы. Ты не можешь знать, что делает Бог, как он это делает, когда и при каких обстоятельствах. Иногда это может быть от нас сокрыто, как, например, от Иова было сокрыто разговор Бога с кем? С сатаной. Когда пришел сатана среди сынов Божьих и стал говорить, разве даром богобоязнен Иов? И начинается там диалог. Помните, да, как он торгуется, ну, с Богом и упрашивает его, чтобы Бог убрал свою защиту от Иова, да, и обрушил на него все несчастья и беды. А Иов этого не знает как раз. Поэтому Соломон и ставит границу. Не мудрствуй чрезмерно, ты не можешь всего постичь. Каким бы ты ни был мудрецом, ты не сможешь всего постичь. Давайте просто посмотрим об этом. Да? Например, 8 глава, стих 17. «Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился, в исследовании он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Вот что хочет сказать Соломон. Мудрость, в мудрости своей не перестарайся. Да, он приглашает к мудрости, к размышлению. Действительно, она нужна, она необходима. Но в ней можно перестараться, лезть в те сферы, в которые ты вообще не компетентен и не силен. Все, остановись. Есть определенный предел, определенные границы. То же самое, когда Соломон чертит о границе религиозной жизни, он показывает, что можно в праведности своей тоже что? Перестараться. Можно перегнуть палку в этом рвении к Богу и быть таким ревнителем. И быть строгим, отказаться от тех удовольствий, которые Бог даже не запретил и не сказал, что они греховны. Но все это нельзя, все-все. И ты одни запреты только поставил в своей жизни, и больше нет ничего, нет никакой радости. Да? И ты на самом деле несешь вот именно такую, ну, пугаешь просто людей. Люди как на тебя начинают называть? Ну, фанатик религиозный. Просто простой пример. Иногда как мы можем перестараться в нашей своей праведности. Дочка выходит замуж и делает свадьбу в субботу, потому что она, ну, неверующая, она не ходит в церковь. А мама или родители, они верующие. И очень такие ревнители в отношении субботы. И что они говорят? Так, дочь, или ты не делаешь свадьбу в субботу, или больше мы с тобой не общаемся. И я, поверьте, знаете, сколько было таких верующих людей, которые нарушили отношения с своими детьми, вытолкнули их из дома просто из-за того, чтобы сохранить религиозные, так сказать, принципы, но нарушили весь контакт с своими детьми, оттолкнули их от Бога, отвернули их от Бога. Лучше бы пошли на свадьбу в субботу, проявили внимание и любовь к своей дочери. Да, она так верит, у нее такие принципы, но отношения важно сохранить. И здесь как раз мудрый Соломон, вот он и говорит о том, что вот эта вот чрезмерная щепетильность в религиозных и моральных вопросах, она может повредить тебе. И когда ты такой праведный, такой прям весь сияешь, да, святость у тебя прям просто из тебя прет невероятно, да? Но в твоей жизни может произойти какое-то несчастье, и ты будешь изумляться и говорить: «Господи, за что? Я тут к тебе всей душой, всю свою жизнь, все, так сказать, всеми костями, да, легла тут то, чтобы сохранить тебе преданность и верность, а ты так со мной обходишься». Вот потому что мудрый Соломон и говорит: не надо в этом отношении переусердствовать. Да? И то же самое в отношении чрезмерного греха. Это не значит, что Соломон учит, знаете, чему? Ну, я уже об этом говорил, да? Что типа, ну, ничего страшного, погрешишь немножечко, слегка, маленький грешок какой-нибудь сделаешь, такой безобидный, да, грешочек. Вот. А есть страшные грехи. Вот страшные грехи не надо допускать, а маленькие грешки можно так как бы втихаря, чтобы никто не заметил тогда. Вот. Нет, мне кажется, Соломон все-таки не к этому призывает и к этому приглашает. Что он хочет сказать? Смотрите 20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Соломон хочет сказать, что да, человек праведный, который любит Бога и живет по Божьим заповедям, он может совершать ошибки. А значит, он может в своей жизни падать, спотыкаться, идти в неверном направлении и так далее, сделать не тот выбор, да, под влиянием обстоятельств, под силой своей страсти или какого-то искушения. В этом отношении хочет сказать Соломон, что может такое произойти, что ты где-то можешь согрешить. И в этом плане, когда ты согрешаешь, то важно понять, какой ты вывод из этого делаешь. «А, я уже согрешил! Все! Я не сдал тест перед Господом. 99,9% я не набрал. Все, я не попаду в Царство Божие. Поэтому что теперь делать? Пропадай все пропадом. Пошел грешить во всю страшную». Нет, если ты согрешил, даже, может быть, ты сделал какой-то тяжкий грех. Соломон хочет сказать, не надо впадать во что? Вот в эти крайности. То есть не надо теперь предаваться греху. Если ты споткнулся и пал, поднимайся. Поднимайся, вставай, с Божьей помощью, с милостью Божией, и иди дальше. Это для тебя хороший урок. Это подумай, поразмышляй, почему ты туда попал, да? Почему, что тебя к этому привело. Понаблюдай в своем сердце, да? Ну, проанализируй свою жизнь, сделай из нее какие-то выводы. Будь немножечко себе милостив, будь к себе сострадателен. Не надо себя пилить и долбить. Да, ах, ты грешник несчастный, ты подвел Бога, подвел церковь. Да как это такое может, как таких только земля терпит? Нет, остановись, хватит. Да, ты согрешил, это была ошибка, ты зашел не туда. Но что мы делаем, когда мы едем на машине и заезжаем не туда? Что? Мы сидим и все. Ну все, я не туда приехал. Нет, мы смотрим опять маршрут, выкладываем дорогу и нашу цель в движении, да, куда нам нужно приехать. Выезжаем из этого тупика или из этого, этой дороги, сворачиваем с нее и едем на ту дорогу, которая нам нужна. Да, мы сожалеем, что только вот надо же, вот такой крюк сделали. Эх, можем, конечно, там себя и поругать, пожурить немножечко для такого стимула, но аккуратненько только, ладно? Вот, в этом плане. И дальше, конечно же, глупость. Глупость – это очень, ну вот здесь Соломон никак ее не говорит, что есть глупость маленькая, есть глупость большая. Вот здесь Соломон говорит о том, что глупость, она глупость, понимаете? Что маленькая, что большая, все равно глупый человек, он и глупый. Все, дурак он дурак. Все, там много-мало уже не исправить. Но здесь глупость, она опять же рассматривается в религиозном смысле слова, что человек, начиная относиться легкомысленно к тому, что и как он живет, да, вообще бездумно. И в этом отношении действительно он идет на какой-то риск, да, нарушая какие-то законы, нормы, что там гражданские, да, что религиозные в этом отношении. И вот если мы посмотрим с вами то, что расчерчивает Экклесиаст, то представьте себе, давайте так мысленно представим квадрат. Итак, квадрат. Первое – это чрезмерная праведность. Параллель ей – чрезмерный грех, ну или предавание греху. Дальше идет глупость и потом чрезмерная мудрость. Вот он квадратик, видите? Это границы. Это опасные зоны, говорит Соломон, которые именно не надо туда заходить. Но в центр Соломон ставит очень-очень важное качество. Даже не качество, а именно подход – в жизни. Какой? Давайте почитаем. Стих 18. «Хорошо, если ты будешь придерживаться одного и не отнимать руки от другого». От чего придерживаться одного? Чего одного? Не впадать в крайности, не быть чрезмерно, да, праведным или мудрым. Да? И от руки не отнимать от другой. Какой? Не грешить. Так? Ну, в этом костенеть в грехе, да, или предаваться там разврату и там злу. И не быть глупым. Вот именно если ты вот этого будешь придерживаться и этого придерживаться, вот они и границы, да, то ты избежишь этого. И дальше. Потому что кто боится Бога, тот избежит всего этого. Вот в центр, интересно, в центр жизни Экклесиаст ставит бояться Бога. Вот интересно. И вы знаете, слово «страх», оно здесь используемое не только Экклесиастом, а вообще в Ветхом Завете, оно и применяется по отношению к людям. Например, бояться кого-то. Вспомните, пожалуйста, простой пример, просто из Библии, наглядно, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Помните Исаак и Исав и Иаков. Вспомнили, да? Два брата. Когда он идет примириться со своим братом, то что делает Яков? Что он делает? Я уже запутался. Что он делает? Он вперед посылает стадо животных, да, домашних животных, там верблюдов, овец, вперед. Потом ставит перед собой кого? Детей, там, слуг и так далее. И только потом идет сам. Вопрос, почему он это делает? И когда он встречается с Исавом, он прямо об этом скажет. Что он скажет? «Я боялся тебя». Смотрите, когда человек боится, он очень осторожный. Так ведь? Но если мы кого-то боимся, то мы очень осторожны. Есть две реакции страха, вы знаете, наверное, да, которые связаны с нашими вот эмоциями, с эмоцией страха, и они на инстинктивном уровне действуют. Либо беги, когда человек боится, он бежит, да? Либо замри, то есть человек замирает. Ну, например, если вы идете по лесу, и вдруг вы встретили медведя. Вот что будете делать? Да, страх, он вас либо погонит, давай беги быстрее, и вы... Скорость принтера, да, и обогнали самого Болта, да, самого быстрого бегуна. Вот. Либо вы замираете, потому что страх сковывает все ваши мышцы, и вы не знаете, что делать, вы замерли. Потому что это время, когда нужно обдумать. Ну вот есть действие страха еще. Это именно вот эта способность остановиться и поразмыслить. И вот когда я боюсь Бога, вот этот важный момент, когда я боюсь Бога, я очень осторожен, я вдумчиво подхожу к своей жизни. Вот о чем хочет сказать Экклесиаст. Когда ты боишься Бога, то ты вдумчиво подходишь к своему выбору, к своим решениям. Ты не впадаешь в крайности. Ты находишься в присутствии Бога. Человек, который чрезмерно праведен, поверьте, он Бога не боится. На самом деле, человек, который чрезмерно праведен, так считает, что он боится Бога. На самом деле нет. Он Бога не боится. Потому что Бог у него не главное действующее лицо. Он действует в рамках своего креда, своего убеждения. Понимаете, он не в отношении с Богом построил. Он построил отношения с какой-то заповедью, то есть каким-то запретом. Для него запрет – это все. Он боится этого запрета. Нарушить его – все. И это не совсем то, о чем говорит именно мудрый Соломон. Потому что здесь он хочет сказать, что страх Бога, то есть благоговение перед Богом, оно поможет тебе избежать крайности. Какой? Чрезмерной праведности – чрезмерной мудрости, избежать глупости и избежать чрезмерного греха. Поэтому, если ты чрезмерный праведник, то ты, значит, Бога не боишься, потому что тебе именно страх Божий, да, у тебя его нету, ты его как раз потерял. Но именно в присутствии Божьем, в благоговении Божьем, когда ты очень осторожно действуешь, ты в этом отношении можешь избежать именно этого. Ну и в заключение я расскажу одну сказку. Конечно, я ее немножко видоизменил и христианизировал с тем, чтобы меня потом камнями не побили, а то скажут, вообще ужас, до чего дошло. Еще в церкви такие эти сказки рассказывают. Но я расскажу, она, как говорится, сказка, ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Вот я ее немножко переделал. Однажды один царь пришел к своему мудрецу за советом. Потому что ему нужно было отправить в тяжелый и непростой путь одного воина. Но он не знал, кого из трех воинов выбрать. И когда он пришел с этими воинами к мудрецу, он просил его, помоги мне выявить, кто из этих троих сможет пройти этот трудный путь и выполнить мое задание. Мудрец посмотрел на одного воина и сказал, вот он слишком мягок. Поэтому он не выполнит твои задания и на полпути сдастся. А вот этот слишком твердый, он испортит все дело и создаст много проблем и трудностей. Но он посмотрел на третьего и сказал, а вот этот и мягок, и тверд, поэтому он выполнит твое задание. Вот здесь, в этой сказочке, вот такая мудрость, понимаете? Мудрость, она состоит в том, что нам нужно быть вот такими людьми. Где-то нужно быть гибкими, где-то быть очень снисходительными, уметь понимать ситуацию, чувствовать ее. Но где-то нужна действительно твердость и решительность, безусловно. Где-то принципиальность, а где-то нужно переосмыслить, может быть, свои какие-то ценности и что-то передумать. Вот этот именно баланс, золотая середина, она поможет нам избежать этих крайностей. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы наша жизнь была без крайностей, и чтобы мы научились действительно бояться Бога, благоговеть перед Богом в хорошем смысле этого слова. Помолимся. Дорогой наш Господь, благодарим, что с помощью мудреца с Востока, экклесиаста, проповедника, ты показал нам на такой непростой вопрос нашей жизни, очень практической. Когда, к сожалению, мы то стремимся быть святыми, то вдруг неожиданно предаемся греху. То мы пытаемся вникнуть в то, во что невозможно понять, и здесь усердствуем. То мы просто в жизненных обстоятельствах поступаем глупо и абсолютно неразумно. Даже не думаем о последствиях наших решений или выбора. Сегодня мы просим, Господи, Тебя о том, чтобы Ты нас научил действительно благоговеть перед Тобою. Быть осторожными в наших решениях, в нашей жизни, взвешивать, оценивать, размышлять, наблюдать. Потому что в жизни может произойти все. И не только потому, что мы праведны или неправедны. Но научи нас именно благоговеть, выбрать этот центр, ядро нашей жизни, с помощью которого мы избежим этих крайностей. Благослови нас в этом. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Что люди больше всего хотят получить на Новый год? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, приветствуем вас в это праздничное время. И мы решили не держать интригу, отвечая на вопрос, что же люди больше всего хотят получить на Новый год, и сказать вам сразу, больше всего на Новый год, так же, как и в любое время нашей жизни, мы все с вами хотим получить любовь. Согласны вы, что вот так вот я решила начать эту программу?
2: Это просто чудо, какой ответ. Действительно, это так. Вот я вспоминаю свои молодые годы. Вот именно этого, наверное, мы всегда и ждали от праздника Новый год.
1: А я вот вспоминаю такое высказывание, я его точно не процитирую, и я не помню, кто это сказал, но кто-то сказал, что любое действие, которое совершает человек, это или признание в любви, или просьба о любви. Так что, вот когда мы делаем что-то хорошее, то это признание наше в любви к тому человеку, кому мы это делаем, или к тем людям. А вот когда, например, ребенок проявляет какое-то недовольство, когда сотрудник, ну вот, может быть, не знаю, там, сердится, или между собой какие-то там возникают ситуации. Вот понимаете, если к этому так подходить, что это все просьба человека о любви, то человеку не хватает просто доброго слова, ему не хватает просто ощущения поддержки, ну, добра, что ли. Вот давайте сегодня в это время в нашей такой красивой студии мы об этом и поговорим.
2: Ну, любовь, конечно, это важнейшее качество. И причем качество не наше. Оно дано свыше, как нам Библия утверждает об этом.
1: Что значит «не наше»? Человек не способен на любовь?
2: Ну, греховный человек, к несчастью, да.
1: А что значит греховный человек?
2: Ну, то, что когда-то люди были сотворены без греха, праведными. В них любовь, да, проявлялась. Это, опять же, дар от Бога. Но когда человек впал в грех, разорвал отношения с Творцом, то, соответственно, и этот дар тоже исчез. Так же, как и все другие Божьи дары. Потому что человек может обладать им только в общении с Богом, в его присутствии. И то, что человек отошел от него и стал греховным таким образом, просто сделало его неспособным на любовь. Вот. К сожалению, вот такая вещь
1: Лена,
2: произошла.
1: Ты согласна, что человек не способен на любовь сам по себе?
3: Но это действительно, это мы сами понимаем в какой-то мере, да? Но и Священное Писание нам это очень ярко раскрывает, что любовь – это только дар от Бога. И мне хочется, может быть, начать с текста из Священного Писания, из первого послания Иоанна, там, где Иоанн пишет, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть это
1: то такое человек может ёмкое, пребывать в любви.
3: Да, да, такое ёмкое высказывание, что пребывающий в Боге пребывает в любви. И Бог в нем пребывает, потому что Бог есть любовь.
1: То есть одно влечет за собой другое. Да. Пребывающий в Боге пребывает в любви. А можно сказать наоборот, что если вот я не в любви, если я сейчас гневаюсь, если я сейчас рассержена, если я сейчас завистлива, если я сейчас осуждаю, то я не в Боге.
2: Ну, наверное, нужно нам понять, что же такое есть любовь,
3: да,
2: чтобы правильно ответить на этот вопрос. Потому что мы можем в разных состояниях быть, и не всегда это не любовь, вот я бы так сказал. Гневаясь, Господь говорит, не согрешайте.
1: Угу. Все-таки то есть гневаться можно?
2: Гневаться мы как бы, ну, это помимо нас это все проявляется как-то.
1: Просто наша натура, ну, наша природа.
2: Необходимо контролировать, вот что ли, вот как Бог об этом, наверное, заботится прежде всего, чтобы мы не зашли настолько далеко, чтобы как-нибудь не оскорбили человека или еще чего хуже. Угу. И себе сделали вредно тоже в результате. Угу. Поэтому, ну, как-то любовь, вот она многогранна, что ли.
1: Ну, давайте тогда говорить о том, что такое любовь. А, как нам Елена Валентиновна сказала, что Бог есть любовь, Священное Писание об этом говорит. А что Священное Писание говорит о любви?
2: Ну, лучше Павла, наверное, никто не сказал.
3: Более емко, да, он сказал. Иоанн сказал очень кратко, но емко, да. А Павел как бы расшифровал, дал вот такую более... полную характеристику. Да,
2: вообще любви. Вот эту главу 13 Коринфянам, первое послание, и считают вообще...
1: Еще раз. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава. Первое Коринфянам, 13 глава. Она называется глава о любви?
2: Ну, она вся говорит о любви от и до. Прям вот с первого стиха и до последнего. Ее даже называют гимном любви. И нет, наверное, такого христианина, который не знал бы вот эту главу, если наизусть, то хотя бы, ну, мог бы, да, пересказать близко к тексту. Потому
1: а
2: что
1: какие вот самые запоминающиеся, например, такие вот, ну вот точно мы из первого послания к Коринфянам 13 главы можем сказать о любви какие-то вот цитаты?
3: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, всему верит, всего надеется. Любовь никогда не перестает».
1: Ага, ну вот Елена Валентиновна нам почти всю главу и рассказала.
2: Ну вот, то есть вот это важнейшее качество действительно человека. Хотя человек греховный, как мы уже сказали, что без любви как бы не имеет. Сам по себе.
1: Ну, давайте все-таки вот разберемся в этом. То есть, с одной стороны, человек любовь имеет, с другой стороны, он ее не имеет. Вот в чем дело?
2: Дело все, опять же, кто есть любовь? Любовь есть Бог. Угу. Он есть любовь, как вот мы читали сейчас в тексте.
1: Хорошо, а что есть любовь?
2: А вот что есть любовь? Написал апостол Павел. Что она не раздражается, она обладает долготерпением, обладает милосердием, как мы еще тут можем прочитать. Она не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. А дальше написано, что она не радуется неправде, а сорадуется истине. И дальше все покрывается, ему верит, все надеется и все переносит. И никогда, вот интересно, что никогда не перестает.
1: Так все-таки не перестает.
2: Да. Но это опять же любовь от Бога, потому что Он есть любовь. А человек греховный, он получает этот дар, пользуется им или не пользуется им.
1: То есть получить любовь может каждый человек, да?

0: на наши лица, там, ну, я не знаю, нелицемерно он дает все. И дает всегда.
1: А мне хочется вот еще как бы сказать, где ее найти и как получить. Вот апостол Павел тоже в последнем тексте 12 главы, ну, текст перед 13 главой, он там пишет: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». То есть это все дары, которые Господь дает, они от Бога. И он вот как раз о любви говорит как об особом даре, о котором нужно ревновать.
2: Что это значит ревновать?
1: Ну, то есть искать, просить, нуждаться. То есть вот эту вот нужду, если мы выражаем нужду, да, то Господь
2: дает... Если мы ощущаем нужду.
1: Да, то Господь дает нам по нужде нашей. И вот Павел очень как бы тоже выразился хорошо, да, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. То есть вот этот путь. И дальше он говорит, что все дары, которые без любви, они не имеют цены. Вот первые тексты мы не прочитали с вами.
2: Да. Они не имеют ценности.
1: Да. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий.
2: Это,
1: то есть я
2: это
1: ничто.
2: Первый текст.
1: Это первый текст 13 главы. Угу. Как раз он говорит, да, я много даров даю вам. И вы апостолы, и то, что вы апостолы, и проповедуете, и милосердствуете, и там раздаватели даров и всего. Но если все это делаете вы без любви, то вы ничто. Медь звенящий, кимвал звучащий. Угу.
0: Вот Иисус как-то сказал ученикам: «Вы соль земли». И, наверное, в первую очередь он имел вот эту соль – любовь.
1: Да.
0: Если вы делаете все без любви к людям, то ваши дела, как бы сказать,
1: пустые,
0: никому не нужны. Да.
2: А чем может быть руководим человек, ну, когда вот он не из любви к людям делает, а из каких побуждений он что-то делает? Хорошие дела, например.
1: Корысть какую-то кто-то преследует. Да.
2: А еще что может быть?
0: Ну, мне сразу в голову приходит притча. Вот, может, я сейчас себе буду противоречить. Вот, помните, Иисус рассказывал о вдове, которая к неправедному суде пришла и просила у него защиты. И просил до тех пор, пока он сказал: ну ладно, надоела она мне, сделай
1: там ей, да?
0: как она хочет. Да. И ее как-то оправдал, что ли, в общем, в ее пользу решил дело. И как мы думаем, вот что чувствовала эта вдова по отношению к судье? Наверняка была ему благодарна за то, что он вступился за ее дело. Хотя он это делал с неохотой, с нежеланием, да зачем это мне надо? Но, тем не менее, дело сделано. То есть вдова оказалась удовлетворенной и благодарна наверняка.
2: То есть она это восприняла как акт любви с его стороны?
0: Она приобрела... Этот судья приобрел друга, что ли, стал другом этой вдовы. В глазах этой вдовы он стал другом ее, потому что он встал на ее защиту. Хотя судья это совершенно не чувствовал, никакой любви, конечно, у него не было. Просто сделал просто.
2: Но все равно это было
0: благое
2: дело.
0: Это было
2: действие любви.
0: Это было действие любви. Без любви, но
2: действие любви. Но мы не знаем.
0: Мы не знаем, да.
2: Без любви или, может быть, все-таки...
0: Все-таки он полюбил ее, да?
1: Ну, как мы уже говорили, да, с вами неоднократно, что не судите, да не судимы будете, потому что сердце человеческое знает только один Господь. Мы с вами можем по своей испорченности и судить другого человека.
0: То есть любовь – это далеко не всегда чувство, и, может быть,
1: да.
0: далеко
1: не
0: чувство, да, впереди стоит. А это вот то, что пишет Павел. Вот я что-то тут не вижу чувств. Там,
1: да.
0: Благотерпит, милосердствует, не завидует. Вот как-то вот
1: перечисляются
0: заповеди, да, Божьи.
2: Да.
0: А вот о чувствах что-то вот тут нет. Все покрывается, ему верит, все надеется, все, и все переносит. Еще никогда не перестает. Вот интересно, не перестает. Неужели вот во мне любовь никогда не перестает? Ну, в Откровении написано во второй главе: «Ты оставил первую любовь свою». Это было сказано церкви первоапостольской, эфесской. «Ты оставил первую любовь». То есть человек
2: первую
0: оставляет
2: любовь свою к Богу.
0: Да, к Богу. Ну, может быть, и не только к Богу.
2: Ну вот не знаю, собью я сейчас вот с все-таки хода рассуждений по 13 главе 1 послания к Коринфянам, но все-таки хочу вот поговорить о первой ассоциации, которая возникает, когда говорят о любви. Все-таки любовь между мужчиной и женщиной, любовь между матерью и ребенком, любовь между молодыми людьми, которые только, ну, строят вот такие отношения –

0: Так что, это не любовь?
1: Ну, любовь долго терпит, например, да? Мать, она относится с терпением к своему ребенку, потому что ей надо его вырастить, чтобы он был здоров, крепок, чтобы, ну, не болел и развивался правильно, и вырос человеком, что ли.
0: Хорошо, юноша, девушка.
1: Вот юноша, девушка, да, тут вопрос симпатий, наверное, возникает. Насколько симпатичны мы друг другу, насколько...
0: Но дальше... это ведь хорошо, это же правильно, вот, что, например, молодые люди заранее знают друг друга и понимают, симпатичны они друг другу или нет, чем, например, как обычаи, ну, в некоторых культурах, что жених и невеста вообще ни разу друг друга не видели, их просто родители свели.
2: Но в то же время, ну, как бы в нашем русском языке любовью мы определяем все, да, любовь к нашим питомцам,
0: домашним животным,
2: да. Любовь, мы даже говорим, что я очень люблю там мороженое, пирожное,
0: розы,
2: еще что-то,
0: ромашки,
2: то есть все любовь. А все-таки, ну вот она очень многогранная. И вот в греческом языке, да, Николай Генрихович, там четыре, ну, как бы обозначения любви, да. Агапе – это любовь жертвенная, это любовь Божья, да, вот как раз, которая милосердствует, которая долготерпит, которая эрос – любовь между мужчиной и женщиной, то, как ты сказала, да?
1: Чувственная.
2: Сторге – это любовь преданная, и филиос – братская любовь. То есть она очень-очень такая, ну, обширная. И там, когда говорят о той или другой любви, там понятно. А мы с вами говорим о любви, да? Все вроде любовь. Иногда любовью называют и то, когда люди встречаются первый раз и как бы в интимные отношения вступают, да, и тоже называют, что занимаются любовью. Ну, как-то, мне кажется, вот слово «любовь» немного мы принизили. А если мы говорим, что Бог есть любовь, да, то мы его все-таки возвышаем. Что такое любовь?
0: Ну, давайте все-таки сегодня вернемся вот к заданной теме. Что люди больше всего хотят получить на Новый год своей жизни? Ну, вообще, что люди, какую любовь все, наверное, независимо от обстоятельств, какую любовь все хотят получить и что говорит о ней Священное Писание?
2: Ну, наверное, прежде всего, внимание, мне кажется. Вот, ну, когда человек одинок, да, как ему важно, чтобы в Новый год, накануне Нового года, да, позвонили его близкие, дети, внуки. Это очень важно для человека, только звонок. Но мы до того стали заняты, да, хотя мы каждый обладаем средствами связи, да, они у нас при нас всегда, да, и нам не хватает времени даже позвонить. Раньше люди ходили в гости друг к другу, оказывали это внимание, уважение и все. А сейчас я думаю, что одиноким людям очень важно, чтобы им даже вот это вот маленькое внимание оказали. Угу. И это уже проявление любви.
1: Но опять же, вот возвращаемся мы к пятому стиху. Любовь не бесчинства. Кто хочет бесчинства на Новый год? Или там любовь не ищет своего. Ну, эгоисты кому нужны? Или любовь не раздражается. Разве мы хотим, чтобы вот кто-то, вот, я общаюсь, и кто-то меня там обругал там, или еще как-то, чтобы вывел какой-то мне раздражительность, гнев там, или еще так далее. Нет, конечно, мы ищем совсем другого, противоположного. И не мыслит зла любовь. Угу. Мы не хотим никакого зла ни себе, ни себе тоже. Во всяком случае, вот этого мы хотим всегда, и под Новый год, наверное, особенно. И дальше... Не радуется не правде, а радуется истине. Угу. Зачем мне радоваться какой-то лжи? Там, ну, это же не любовь совсем. А я хочу радоваться истине. Вот где любовь. Вот она здесь. Она никогда не перестает еще. И все покрывает, всему верит, и всего надеется. Нам нужна надежда, нам нужна вера, и чтобы она никогда у нас не иссякала. Вот, наверное, такой любви мы и хотим все.
0: Ну да. Давайте поподробнее поговорим по, ну, вот по некоторым вот этим вот моментам. Мне кажется, что это очень интересно. Да. Ну, просто понять, что такое настоящая Божья любовь, как ее в себе найти, как ее, может быть, в себе воспитать. А может быть, невозможно воспитать, просто у Бога силы просить. Давайте посмотрим.
1: Вот любовь все переносит, например. Все переносит любовь. Наверное, когда какой-то человек, вот, например, девушка, юноша. Юноше понравилась девушка, девушке понравился юноша. И вот теперь начинается проверка такая. А вот на что он или она готовы ради меня? Что он готов перенести, какое испытание или она ради меня? Я однажды проверил так свои чувства к одной девушке. Провожал далеко, в общем, от дома ушли, от моего ушли далеко, и транспорт не ходит, я ее проводил, и с Московского района, с нижней части города на верхнюю часть, в общем, ну, пришлось забираться пешком.
0: Несколько часов.
1: Несколько часов потратил. А на следующий день, я думаю, ну-ка я сейчас проверю, как она ко мне относится. И говорю, вот я вот так вот, так вот, так вот. В ответ я услышал смех. И я подумал, ну все, наверное, она вряд ли пожертвовала бы чем-нибудь ради меня. Я вот такую вещь совершил, а услышал в ответ там не там сочувствия какого-то, ничего, просто посмеялся. Ну, глупенький, наверное, какой-нибудь там, разве такой пойдет, умный человек. И я с этой девушкой порвал просто. Она ради меня не готова чем-то пожертвовать, перенести что-то ради меня. Вот, наверное, эта любовь нуждается в проверке. А действительно ли человек готов все перенести? Или, ну, не все, хотя бы что-то ради меня? Угу. Ведь она все переносит. И мы ведь это ищем тоже. Не только сами готовы жертвовать, но и ждем, что и любимый наш человек тоже чем-то может пожертвовать. Угу. Во всяком случае, своим каким-то, ну, интересами, которые мне чужды. Или, наоборот, ждет от меня вот этого. Угу. Вот это вот такое идет, ну, не знаю, притирка, что ли, характеров? Или как?
0: Можно это сделать вывод такой, что вот любовь все переносит. Вот если мы хотим на самом деле быть счастливыми в наступающем, ну, в новом году, если мы хотим сделать других счастливыми, то нужно вот к этому стремиться, да? И своих сил, когда нет, то просто просить у Бога, чтобы он помог распознать, ну, вот что за человек,
1: ну, с которым... Это качество у любви такой, жертвенность, вот о чем Лена говорила, она вот в эту сторону любовь все переносит. И если я действительно люблю этого человека, я же готов с чем-то пожертвовать.
0: А где предел? А где граница, дальше которой уже нельзя жертвовать?
1: Ну, границы есть какие-то, да. Потому что есть другие качества любви. Например, сорадуется истине. Если я начинаю лгать тут при этом, да, то значит, я куда-то не туда иду. Я не тем, может, жертвую.
0: Да, любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. То есть если мы видим в том человеке, ну, с которым мы строим отношения, что он радуется неправде, то значит проблема потише надо.
1: Любовь все переносит. Она переносит заботы, тяготы, скорби. Она вот это все переносит. И мне нужно проверить, готов ли я вот на это пойти, приносить тяготы, скорби, там какие-то еще что-то. А готов ли любимый человек то же самое сделать? И если этого нет, значит, и любви-то не очень есть. Получается, она какая-то ущербная, или, может, вообще не любовь даже, а просто там симпатия какая-то, или там еще что-то. Вот это качество любви, она говорит о жертвенности. Любовь
0: все переносит,
1: да, все
0: хорошо
1: переносит.
0: Вот это седьмой
2: стих. Но всего скорее, что мы-то хотим другой любви. Ну, я имею в виду к себе и в проявлении нашим тоже к другим. Мы хотим любовь – праздник, фейерверк. Еще что-то. А это все-таки действительно, и если вот посмотреть более внимательно, да, вот мы прочитали, что есть любовь, да, то, вспоминая тексты Ветхого Завета, да, Господь Бог долготерпеливый, многомилостивый. То есть, по сути дела, это все, вот здесь вот Павел повторяет, да, по сути, все качества Бога, да?
1: Его характера.
2: Вот, но нам до этого совершенства, ну, да, ревновать о дарах больших. И тогда только Господь покажет путь более совершенный, как достичь этого. Потому что нас все-таки влечет вначале, тем более мы говорили, если о любви противоположных полов, да, говорить, то здесь больше людей влечет все-таки любовь чувственная.
1: О которой здесь совсем ничего не сказано.
2: Да, о которой здесь совсем совсем ничего не сказано о этой чувственной любви. Здесь больше сказано уже о любви дружеской, любви, о привязанности.
1: Не только дружеской, потому что тут еще есть любовь, все покрывает, всему
2: ну,
1: верит,
2: да,
1: все надеется.
2: Это уже жертвенная любовь.
1: И все
2: ну,
1: переносит.
0: Мне почему-то кажется, что вот ничто из этого не отрицает чувственную любовь. Просто к чувственной любви нужно относиться внимательно. Вот проявляются ли вот эти вот свойства в человеке, когда уже есть влечение, когда... Ну, когда уже близки люди между собой. И если вот обнаруживается, что, а вот оказывается, там, сорадуется неправде этот человек, то есть его влечет неправда, а вот оказывается, что, ну, не знаю, там...
1: Ну,
0: вот...
1: ну подставить меня может просто или предать, вот напросто. И, ну, это разве любовь? Хотя чувства есть, да, да, чувства хорошие, светлые, может быть, там, радостные. Ну, а их нужно проверять. А вот тебе и проверка, пожалуйста. Действительно ли это любовь? Или что-то может быть другое?
0: Ну, то есть вот то, о чем мы говорим сегодня в такой праздничной обстановке, это все-таки, что любовь надо проверять. И что Священное Писание наилучшим образом нам помогает это сделать. Да. Вот, в частности, первое послание к Коринфянам, 13 глава. Коль, еще чему можно
1: получить? У меня вот вопрос возникает. В седьмом тексте написано «любовь все покрывает». И вот тут, конечно, вот сразу начинает...
0: Ну как-то... да, все покрывает. Преступление покрывает?
1: Вот сразу преступление, да. Оно покрывает все. Оно будет ради того, чтобы спасти любимого человека, лгать кому-то или что-то
0: воровать?
1: Еще делать. Или да, или красть, или, я не знаю, нарушать закон какой-то. Mm-hmm. То есть, ну, вот здесь вопрос. Неужели любовь вот такая, что ли, покрывает преступление? Значит, я соучастником становлюсь, если я покрываю что-то преступление.
0: Ну, и тем не менее, тут говорится, любовь все да. покрывает.
2: Но здесь, наверное, все-таки больше, что любовь прощает. То есть она готова простить. Бог прощает нас. И мало того, для того, чтобы нас простить, чтобы нас примирить с собою, Он на такую огромную жертву пошел. Mm-hmm. Здесь вот покрытие, вот я думаю, что так, Николай Геннадьевич.
1: Вообще другой перевод есть.
2: Да, вот какой?
1: Он звучит так. Любовь защищает всех.
2: Ну, то есть,
1: или
2: вот именно что
1: спасает. Покрывает именно не то, что там какую-то ложь говорит или что-то преступление замалчивается, а он в себя как бы заслоняет собой любимого человека. Это как
0: покров.
1: Как посредник, что ли, как заступник. Любовь вступается, если она видит там какое-то действие, ну, идет в ущерб человеку, она пытается что-то сделать, чтобы этого не произошло. Защитить как-то. У нас Христос, Он у нас заступник, Он посредник, что ли, между человеком. Он встает между человеком и Богом и берет грехи человека на себя и говорит, на мне, Господи, наказание. Угу. Вот если такую иллюстрацию представишь, он как бы встает в пролом, что ли. Вот в эту, как бы, ну, не знаю, вместо меня, заместитель. Вот еще вот так вот можно. Любовь заместительная.
0: Но человек, если он пытается вот встать в пролом и закрыть собой грех, может человек так делать?
1: Нет, не грех он пытается закрыть. Он пытается понять, во-первых, мотивы этого, того человека, которого он любит, и встать на его место, и попробовать все-таки оценить ситуацию вот, ну, трезво, что ли. Как, почему это произошло? Почему он так поступил? Или еще что-то. Он пытается вникнуть, но, тем не менее, он не радуется неправде при этом.
2: Ну, вот мы говорили с вами про покров, вы говорили, да? Очень хорошо все знают, да, псалом «Живые помощи». Все знают. Это 90-й псалом царя Давида, да? «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое». И защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. То есть не убоишься ужасов, язвы находящиеся, все падут подле тебя. То есть Господь покров. Вот то, что Он тебя защищает от всех ситуаций, которые встречаются на твоем жизненном пути. И Давид ощутил это. Он был, ведь очень много, его преследовали. и собственный сын, и Саул, и кто только за Давидом не гонялся, да? Да. И он в Боге, именно живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится.
1: Угу. Я вот еще подумал, и можно ли Христа назвать соучастником наших грехов? Это абсолютно как-то звучит дико.
0: Если он все покрывает,
1: если
0: да?
1: Он берет все грехи на себя, наши, он говорит, как будто это он грешил на самом деле. Перед отцом он предстает именно в таком виде. Я согрешил как бы. На самом деле никакого греха в нем нет, и он ничего не грел греховного. А тем не менее он берет грех на себя.
2: Угу. Но это вот и есть покров.
1: Это же не соучастие.
2: Это не соучастие, это прощение.
0: Это сила, да. Это величие.
1: Это заступничество, да. Да. Да. Он просто как взял, как заступник, как защитник мой, он взял мою вину на себя и за меня заплатил.
2: Выкупил меня.
1: Хотя он совершенно невиновен, и так действует любовь, высшая любовь Божья.
2: Да.
1: Вот поэтому так и написано, все покрывает. Вот в этом смысле. Не покрывает, то есть скрывает грех, а он берет на себя вину.
2: Угу. Грех, наоборот, открывает, да? Ведь все-таки грех он открывает, наоборот, чтобы человека освободить, чтобы человек покаялся.
0: То есть Бог, Святой Дух
2: обличает
0: в грехе.
2: Да.
1: Угу. Ну а что мы будем делать с грехами нашими? Ну хорошо, да, Господи, я виноват, грех-то сделан, ущерб причинен, и возмездие-то смерть вечная за этот поступок мой, или даже помысел. Угу. Без Христа вообще невозможно было бы избавиться от этого. И прощения никакого не было бы, если бы он не взял всю вину на себя. Вот любовь все покрывает в этом смысле. Христос все покрывает, получается.
0: Ну да. Ну то есть вот то, как мы рассуждаем с вами сегодня, это то, что очень во многом человек нуждается, очень ко многому он стремится, и очень многое у него не получается. Именно вот в плане любви. А то, к чему мы приходим, это то, что настоящая любовь у Бога, и то, что Он и дает нам силы так любить, и Сам так любит, да? Опять возвращаясь к вопросу, который мы поставили, то есть какая любовь больше всего нужна нам в этом году, в новом, нашим зрителям? Что за любовь нужна больше всего?
1: Еще вот тут такой есть текст: «Любовь всему верит». Угу. Это, любовь на доверии основана. Когда-то Бог сотворил Адама с Евой, и их отношения были вот именно такими, на полном доверии. И когда это доверие исчезло, то грех вошел в человека. И, к сожалению, мы стали все греховными, потому что не доверились Богу когда-то. Угу. И продолжаем это делать и сегодня.
0: Угу. То есть доверие Богу, вот ответ на этот вопрос, да?
1: Да, тут говорится, наверное, не только про Бога. Вообще нужно доверять, вроде бы, как мы говорим, нужно людям доверять. Если тебе говорят, значит, нужно верить, потому что человек должен говорить правду. Если говорит ложь, это, как бы сказать... Кстати, про ложь. Любовь тоже распознает, где ложь. Мы, может быть, в другой раз поговорим об этом. Но любовь – это не просто вот так легковерное, что-то такое наивное. И говорит, буду верить всегда всему и всем, поскольку она всему верит. Вот такая любовь. Во-первых, Павел об этом не писал, что любовь всегда верит. Он написал, что любовь всему верит. Он написал, всегда верит как раз. Mm-hmm. Вот тут привод немножко у нас неточный. И не только...
0: Еще раз, в нашем синодальном переводе сказано, что любовь всему верит, а в оригинале...
1: Всегда верит, всегда надеется, и всегда переносит, и все переносит.
0: И какая разница?
1: Я думаю, что разница есть, потому что всегда верит и всему верит. Это состояние... Да, я готов тебе поверить, если ты будешь говорить правду. Вот так вот. Но если ты лжешь, я тебе не верю. Я не всему верю. Я всегда верю.
2: Или, я всегда готов
1: или
2: верить.
1: Или то же самое, по-вашему?
2: Я всегда готов верить. Но не говорите лжи.
0: Мое такое понимание, что просите у Бога Ну, то есть Бога включайте. Вот Бога включайте в любые отношения. В отношения между родителями и детьми, между супругами, между друзьями. Бога приглашайте. И вот Его участие, ну, как вот говорится, что нитка втрое скручена, не скоро порвется. Она не так быстро порвется, как нитка вдвое скручена, когда просто два человека, ну, соединены между собой. То есть Бога привлекать, да? И Бог тогда... ну, даст распознать.
1: То есть, мне кажется, вот любовь верит, несмотря ни на что, несмотря ни на какие там, ну, ситуации, там, никакие горести, что ли. Как бы тяжело мне не было, я верю в этом состоянии. Это состояние человека. Это не информация, которую он получает, а его состояние. Вот такое. Всегда, я готов всегда верить, да. Вот. Но я недоверчивый. Не наивный при этом. Потому что написано, что любовь-то не радуется неправде, она не раздражается, не мыслит зла при этом, при всем. И я верю только правде. Извините меня, пожалуйста. Да. Я лжи верить не буду.
2: Ну и Бог сам о себе сказал, то есть я тоже есть истина, путь и жизнь. Поэтому, стремясь к Богу, мы стремимся к любви, мы стремимся к истине, мы стремимся к жизни.
0: Ну и получаем мы, да. Соединяясь с Богом, то есть находясь вот в такой вот внутренней духовной связи с Ним, мы получаем и путь, и истину, и жизнь, и любовь.
1: А да. Как раз об этом и говорит вот этот 7 стих. «Все покрывает, всему верит, все надеет, все переносит и никогда не перестает». Это говорится о любви к Богу и о вере в Бога. То есть в человека, здесь не говорится, что верить в человека, потому что есть такие тексты, даже проклятие там говорится, проклят всякий надеющий на человека и делающий плоть опорой своей. Человек может обмануть тебя и подставить так, что очень плохо будет тебе. А здесь говорится только о той любви, которая в Боге, действительно. Вот любовь от Бога. Любовь есть, Бог есть любовь. И когда говорится, что любовь всему верит, прежде всего, она всегда верит в Бога в любых обстоятельствах. Угу. Вот в этом смысл вот этих слов. Любовь всему верит. При любых обстоятельствах я всегда верю в Бога.
0: Угу. Мне кажется, что пусть это будет первый вывод, который мы сегодня делаем, потому что мы очень о многом одновременно говорим, как любить, как быть любимым, как включать Бога в эти отношения. Вот пусть первым будет вот именно вот этот вот вывод. Повтори, Коля, его, пожалуйста, еще раз.
1: При любых обстоятельствах, что бы со мной ни происходило, с кем бы я ни встречался, куда бы меня ни завели и так далее, я всегда буду верить в Бога. Вот эта любовь всему верит. Угу. Я так понимаю.
0: То есть это меня защитит, да? Да. Это даст мне настоящую любовь, это даст мне настоящие отношения.
1: Потому что отношения с Богом, ну, это и есть любовь. Угу. Если они правильно выстроены, если действительно они, ну, отношения, что ли. Угу. Потому что по-другому с Богом нельзя. Без любви получится то же самое, что с Адамом и с Евой в Эдеме. Угу. Они полюбили что-то другое. И поэтому любовь... Они оставили любовь свою. Угу. Вот там. Не любовь их оставила. Любовь вообще никогда нас не оставляет. Да. Она всегда нас стучится в дверь обратно. «Впусти меня, впусти меня! Я хочу быть с тобой!»
0: Божья любовь.
1: Да, вот настоящая любовь, которую мы здесь читаем. Угу. И когда человек открывает своим сердцем, она его заполняет. Угу. А когда он ей противится, тогда вот и получается все. Угу. Разные искажения в любви. Угу. Я думаю, что это любовь. А это на самом деле совсем не то.
0: Угу. Хорошо, пускать Божью любовь в свое сердце, да? Когда она туда...
1: Она никогда от нас не отходит. Никогда угу. не перестает. Никогда. Угу.
0: Хорошо. Еще в заключение что можно сказать?
1: Ну, опять же, повторюсь, что вот этот текст, послание к Коринфянам, говорит нам о том, каков Бог и как Он нас любит. Вот так Он нас любит. Он не раздражается, Он не мыслит зла, Он не сорадуется, не радуется неправде, Он сорадуется, Он милосерден, Он долготерпелив, Он никогда не перестанет и никогда нас не подведет. Угу. Он всегда нам верит еще. Вот что. Да. И надеется, что мы покаемся в наших грехах, придем к Нему и наладим с Ним нормальные отношения. Угу.
0: То есть общий вывод, что вот эта Божья любовь, которой Он нас так любит, она освещает и нас. Она нас и освещает светом, она нас и освещает святостью. Ну что ж, дорогие друзья, пусть Божья любовь наполнит нас в этом новом году, пусть она сделает нас по-настоящему любящими и по-настоящему любимыми.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета, сует», — сказал экклезиаст. «Все суета». Такова реальная ситуация. Смерть является частью любой человеческой биографии. Интересное наблюдение. Когда археолог исследует развалины древнего города, больше всего он находит останков человеческих костей. Какой страшный парадокс. Один археолог сказал: археология больше всего материала находит на кладбище. Страшно, не правда ли? Для того, чтобы найти следы человеческой жизни, надо исследовать захоронение, исследовать смерть. Сейчас мы находимся на стене Иерусалима. С этой стены открывается панорама самого большого кладбища в городе. Кладбище, расположенного на склоне Елеонской горы. На этом кладбище есть могилы пророков Агея и Захарии. На этом кладбище на протяжении многих веков хоронили известных людей. И сейчас люди, имеющие деньги, стремятся заплатить любую сумму для того, чтобы оказаться похороненными там. Наше путешествие сегодня так и называется – «По гробницам Иерусалима». Какие тайны содержат могилы Иерусалима? Какие секреты до сих пор не раскрыты и хранятся там? Это цель нашего сегодняшнего размышления.

В основании горы Елеонской находится одна из самых первых могил. Высеченный в скале склеп последнего библейского пророка, пророка Захарии. Именно он сказал и произнес пророчество о последнем времени, где сказал следующие слова. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани. И станут ноги его в этот день на горе Елеонская, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина к югу». Традиция истолкования Священного Писания, которое пользуется иудеи, Мидраш, говорит, что Мессия придет и коснется своими ногами Елеонской горы. Тогда исполнится пророчество Захарии. Тогда всякий, кто лежит в гробах, на этой горе воскреснет. Именно поэтому очень многие люди любой ценой стремятся быть похороненными там. Перспективой вечной смерти мало кто может согласиться.

0: Рядом с могилой пророка Захарии находится могила Авессалома. Это одна из самых древних могил, находящаяся здесь, у подножия Елеонской горы. Авессалом был сыном Давида, который был кандидатом на царство, однако ему было не втерпеж. Он решил поднять руку на собственного отца, дабы, умертвив его, захватить престол поскорее. Вот уж такая интересная особенность этой жизни. Вот человек Божий, а вот преступник. И оба они покоятся вместе. Смерть касается каждого человека на этой земле. «Ибо проклята земля за тебя», сказано было Адаму после того, как он согрешил. «Будешь ее обрабатывать в поте лица, в поте лица будешь есть хлеб свой, пока не возвратишься в землю, из которой был взят ты. Ибо прах ты есть, и в прах возвратишься». Вот такой круговорот и получается. Получается он после грехопадения, которое совершилось с человеком. Адам был сотворен из праха земного для вечной жизни. Но, ослушавшись Бога, он возвратился в прах. Однако вернемся опять к Авессалому. Давид, когда узнал о том, что Авессалом умер в сражении, опечалился. Он не хотел смерти сына своего, несмотря на то, что сын его хотел убить. Он просил: «Сохраните сына жизнь. Я хочу поговорить с ним. Я хочу посмотреть ему в глаза». Но Авессалом погиб. Погиб случайно, погиб нелепой смертью, как бы наказанный за свою гордость, за свою надменность, за эту наглую попытку поднять руку на своего отца. Но Давид не рад этому. Узнав о смерти сына, он горько плачет. «Увы, увы, Авессалом мой, Авессалом!» Так плакал Давид. Так плачет и Господь о смерти всякого человека, даже самого отпетого грешника и преступника. Ведь это его дитя. Господь все равно плачет о каждом. Возникает естественный вопрос. Неужели этот порочный круг рождения и смерти бесконечен? Есть ли какой-то выход из этого? Можно ли разомкнуть этот круг? Что ж, попробуем узнать. Может быть, ответ мы найдем в Священном Писании. Продолжим исследовать могилы старого Иерусалима.
1: Земля обетованная.
0: В 2 километрах от могилы Авессалома находится могила его отца Давида. В Библии написано: «И умер царь Давид, и был похоронен на горе Сион». Мы находимся с вами на горе Сион. Здесь одно из святых мест иудейской религии. Мы не знаем, насколько действительно правда, что Давид похоронен именно здесь. Но люди приходят сюда на поклонение на поклонение могиле Давида. Какое страшное слово в действительности. Поклонение могилам. Мы так часто привыкли слышать это. Мы настолько привыкли к понятию смерть, что без нее мы не представляем свою собственную жизнь. Именно поэтому стремимся поклоняться могилам, независимо от того, есть там эти люди или нет их там. Несмотря на большое количество различий, которые существуют между христианством и иудаизмом, очень интересно заметить вот эту общую особенность. И в той, и в другой религии на могилах ставят свечи. Здесь, на могиле Давида, ставят свечи погибшим во времена Великой Отечественной и Второй мировой войны евреям в память о них. Удивительно все-таки. Могила – место памяти. Однако, как ни парадоксально это может звучать, но место памяти очень часто может превратиться в горячую точку. Мы, к сожалению, не можем посетить с вами могилу Рахили. Там тоже стоят свечки. Однако эта могила находится в Вифлееме. И в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта посещение этого места невозможно. Как ни странно, но именно вокруг этого места, в Вифлееме, очень часто возникают столкновения между иудеями и мусульманами. Точно так же, как они возникают и в Хевроне, пожалуй, самой горячей точке Израиля. Потому что на этом месте упорно держится небольшая группка поселенцев. Несмотря ни на что, они готовы выдержать любую осаду и любые условия, лишь бы только сохранить за собой право поклонения могиле Авраама, который в иудейской традиции так называется, а в мусульманской называется Ибрагимом. И именно за это, за право поклонения мертвым, идет непримиримая война.

Такое впечатление, что на горе Сион буквально-таки самая большая концентрация могил всевозможных вероисповеданий. В 20 метрах от могилы царя Давида находится могила Марии, матери Иисуса, которая является одним из самых святейших мест для католической церкви. Церкви, которая исповедует догмат о воскресении Девы Марии.

На месте предполагаемого захоронения Марии Матери Иисуса была выстроена прекрасная церковь, которая своим ансамблем сейчас венчает гору Сион и является воистину ее украшением и символом. Глядя на ее прекрасный архитектурный ансамбль, невольно задумываешься. Воистину, смерть вдохновляет многих художников. Многие шедевры архитектуры выстроены на месте чьей-то могилы, в месте чьей-то смерти. И кажется, что если бы люди не умирали, так не было бы этих шедевров архитектуры.

0: А вот и самая главная могила для миллионов христиан. Это гроб Господень. Место, которое, предполагаемо, является местом захоронения Иисуса Христа. Она расположена в так называемой ротонде Иисуса, которая состоит из двух отделений. Первое отделение – это место, где ангел сообщил Марии о том, что Иисус воскрес. Второе отделение – сам гроб. Весьма странным является место расположения этой ротонды. Она как будто бы стоит ни на чем. Нет здесь ни горы, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего какое-то еврейское захоронение. Хотя сторонники этой концепции говорят о том, что здесь была когда-то отвесная скала, но ее срыли. Оставим это на их суд. Однако, большому сожалению, эта гора была, это место было камнем преткновения, начиная с X века, когда Папа Римский по всей Европе разослал призыв: «Вооружаемся и идем отнимем гроб Господень из рук неверных». С этого момента начинается непримиримая борьба между христианами и мусульманами за право обладанием гробом Господним. Какое странное словосочетание. Гроб того, кто жив. Однако это, к сожалению, факт. Еще один факт, написавший не одну страницу кровавой истории.
1: Если есть какой-то факт, подтверждающий, что действительно в этом районе находилось когда-то место захоронения Иисуса Христа, то это вот это отверстие в стене, в часовне, принадлежащей сирийскому патриарху. К сожалению, в связи с арабо-израильским конфликтом, состояние этой часовни оставляет желать лучшего. Престол патриарха не отремонтирован, стены некому было покрасить к 2000-летию. Однако это отверстие ведет нас в разветвленную сеть пещер, где археологи обнаружили множество останков человеческих костей. Это старое кладбище, происхождение которого мы, к сожалению, не знаем.
2: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Есть еще одна гробница в Иерусалиме. Могила, о которой хотелось бы рассказать. Эта могила расположена в саду в 300 метрах к востоку от Иерусалима, Дамасских воротах. Были проведены раскопки здесь. И было найдено, что, по-видимому, этот сад принадлежал богатому человеку. Здесь выращивались оливки. Впереди, справа от меня, находится большое пресс, где производилось оливковое масло. Однако, вот что еще было открыто. Вот здесь находится фундамент одной из очень старых христианских церквей. Люди здесь собирались на поклонение Господу. Рядом со входом вот в эту пещеру, которая явно служила могилой, но в ней не было обнаружено человеческих костей. Именно об этом гласит Евангелие. Благая весть, которую апостол Павел определяет конкретно. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Его нет здесь, он воскрес. Вот это сердцевина вести Евангелия. Весть об Иисусе Христе, воскресшем из мертвых. Мы знаем о разных религиях. Каждая религия имеет лидера. И у каждого лидера есть своя могила. Могила Мухаммеда в Мекке. Могила Будды в Гималаях. Но эта могила пуста. Мы даже не знаем, была ли это действительно могила Иисуса Христа. Потому что для нас это не столь важно. Для нас важно знать, что Он жив. Весть о воскресении из мертвых красной нитью проходит через все Священное Писание. Вот как говорит апостол Павел. 1 Коринфянам, 15 глава. Он продолжает говорить о том, что такое Евангелие. 12 стих. «Если же Христос проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых, как это может быть?» Иными словами, говорит апостол Павел, если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Зачем соблюдать обряды? Зачем читать Писание? Зачем ходить в церковь, если не понимаем того, что мы служим живому Богу? А что дает нам это понимание? Оно дает нам все. Апостол Павел продолжает свою мысль и переводит фокус на нас. Как эта весть о воскресении Иисуса Христа касается нас лично? А вот как.

0: терпеть страдания, потому что у нас есть будущее, о котором мы не будем сожалеть. Когда-то один известный французский философ Рене Декарт сказал такие слова: «У верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим, потому что если Бога нет, то и верующий, и неверующий умрут, и никто не узнает о своей правоте. Но если Господь есть, если Он действительно жив и выполнит свое обетование, то верующий человек получит исполнение своей надежды, а неверующий будет горько сожалеть. Весть о воскресении из мертвых является центральной вестью Библии. От первой ее книги до последней. В самой первой книге Священного Писания записано, говорит Иов: «Тот, который много страдал». Он сказал, в своих страданиях и муках он произнес замечательные слова: «А я знаю, что Искупитель мой жив, и что Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти увижу Его, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Ожидаем ли мы сегодня воскресшего Господа? Надеемся ли мы воскреснуть вместе с Ним? Я приглашаю вас над этим задуматься, ибо это самый главный вопрос. В этом вопросе смысл нашей жизни.
1: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». Достигая определенного возраста, мужчина начинает ощущать ослабление своей сексуальности. Этот процесс получил название «мужской климакс». Что происходит с мужским телом? И есть ли надежда на возрождение сексуальной жизни? Об этом мы будем говорить со специалистом в области семейных отношений, семейным психологом Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Итак, мужской климакс – это понятие, достаточно недавно появившееся. Обычно мы знаем о женском климаксе, но о мужском климаксе как-то не слышали. Можете подробнее рассказать, что это такое? Что такое мужской климакс?
2: Мужской климакс точно так же, как и женский климакс. Он представляет из себя, ну, действительно медленное угасание или старение организма. Уменьшается количество тестостерона. Другие гормоны тоже, они меньше вырабатываются. Получается какой-то сбой в организме. Конечно, есть исключения, когда люди уже достаточно пожилого возраста, мужчины, они все равно также бодры, крепки, им требуется достаточно такое вот мощное, так как мощные возможности для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Но это исключение из правила. В основном нельзя же говорят, что климакс это, ну или как бы в переводе климакс это лестница, идущая вперед, вверх, а потом спускающаяся вниз. И точно так же и у мужчин начинается перестройка организма, начиная ранний климакс мужской, это 40 лет, а так где-то в районе 50, как и у женщины, тоже точно так же. Начинаются такие не совсем приятные ощущения в организме мужчины. Начинается тоже точно так же появляться потливость, точно так же слабость какая-то, даже чисто физическая. Естественно, что уменьшается сила мужского такого достоинства, что приводит мужчин в ужас, как правило. И они судорожно начинают думать, что же делать, почему они не считают себя достаточно сильными. И, как правило, во всех своих этих бедах они обвиняют жену, что жена в этом виновата. Потому что во многих случаях действительно жена тоже виновата, потому что к этому возрасту женщины как-то, они уже, им так сильно много и не нужно вроде бы как, они не очень за собой следят, как-то, ну, вот начинают плыть просто по течению, не стараются быть более такими собранными, ухоженными. Ну и естественно, что это приводит к достаточно неприятным последствиям, как для мужчины, так и для женщины.
1: Скажите, пожалуйста, вот у женщин при климаксе очень подвижная такая эмоциональная сфера. То есть женщина очень часто может быть в разном настроении. Что происходит с мужской, с мужчиной во время климакса мужского вот в эмоциональной сфере?
2: Ну, сейчас специалисты говорят о том, что это получается подросток наоборот. То есть то, что переживал подросток, мальчик, в подростковом возрасте, то есть усиление чувства и усиление там эрекции, это утренние полюции и так далее, и это опять-таки неуравновешенность, это неуравновешенность настроения, то мальчик, он вроде как веселый и жизнерадостный, то он начинает грубить, он раздражается, он очень такой весь как колючка. С ним нельзя говорить, многие мамы жалуются, что это такое, в общем-то, совсем отбился от рук. Вроде был такой покладистый, хороший ребенок, а теперь вообще непонятно, что с ним творится. Вот то же самое получается и во время мужского климакса. Это подростковый период наоборот. То есть там идет возрастание, выброса гормонального, бурный рост, даже бывает иногда несоразмерный. Там руки, ноги растут очень быстро. За лето может мальчик вырасти до, чуть ли не там, до 1,80 м, до 1,95 м, будучи там весной еще он был просто как ребенок, а уже к осени он приходит в школу, уже таком дядя такой. И то же самое получается, но только наоборот. Естественно, эта перестройка, она вызывает и раздражительность, и замкнутость, и угрюмость, и придирки мужские. Все ему не так, все его раздражает, он жене начинает придираться, к детям. Любая мелочь его приводит в очень такой вот к взрыву какому-то эмоциональному. Тем более, что к большому сожалению, ни мужчины, ни женщины зачастую об этом и не знают, и не подозревают. Женщины начинают возмущаться, не понимая, что происходит с мужем. Они начинают там оправдываться, начинают как-то защищаться, лучшая защита от нападения. Получаются конфликты, скандалы, которые очень сильно обостряются. И дают возможность мужчине как бы оправдать себя, что он находит себе кого-то на стороне, потому что, во-первых, более молодая женщина, она способствует вроде как опять взрыву эмоций и усилению потенции, потому что молодая ухоженная женщина, она вроде бы как вызывает больше эмоциональный подъем, но, к большому сожалению, мужчины не знают о том, что вот этот взрыв или как бы увеличение такой мощной потенции, оно приводит потом, наоборот, к ослаблению очень сильному, потому что вот этот как бы, можно сказать, что израсходуется тот потенциал, который заложен мужчине раньше, чем это должно было быть. Точно так же, как вот любители кофе говорят, вот, напился кофе, вроде как энергии добавилось, а потом такое идет какой-то, наоборот, упадок сил. Точно так же и здесь. Вроде какой взрыв такой эмоциональный получается, да, там такой вроде как фейерверк ощущений. Но, к большому сожалению, потом это угасает, и, как правило, достаточно часто, если женщина умная, она может простить измену мужа, он возвращается в семью, потому что понимает, что он молодую женщину, которая вроде как его приняла, он больше не может ее удовлетворить. И начинается там недовольство.
1: Вообще слово «угасание» достаточно страшное слово для мужчины. Вообще означает ли мужской климакс конец сексуальной жизни?
2: Нет, конечно. Дело в том, что, опять-таки, угасание в каком смысле? В том, что ну, действительно человек стареет. То есть от этого мы никуда не денемся. К большому сожалению, таблетки от бессмертия, от смерти еще никто не придумал. Приходит время, и Библия говорит, это 70-80 лет крепости. Ну, есть люди-долгожители, которые проживают дольше. Но пока еще там, дольше 120, там, ну, в крайнем случае 130 лет, никто не доживал. Это данность, которую нужно принять и знать. И точно так же, как женщина, она стареет, точно так же стареет и мужчина. Но все зависит от того, каким образом он это воспринимает. И опять-таки, это же не значит, что полностью потенция исчезает. Нет, конечно, просто сила такая, нет такой, может быть, мощи. И опять-таки, Господь удивительным образом заботится об этом. Если супруги любят друг друга, если они дорожат друг другом, то они находят более, может быть, спокойные формы общения друг с другом. Может быть, это не такая бурная страсть, но не менее красивая. То есть мы знаем, что в природе есть разные времена года, точно так же и в браке. Есть какие-то более бурные, а есть тихая осень, спокойная, красивая, но тоже очень красивая, с очень яркими красками. Если мужчина следит за своим здоровьем, если он правильно питается, если он физически тоже старается держать себя в форме, то эта гормональная перестройка происходит менее болезненно. Как правило, это от года до трех максимум длится, это мужской климакс. И нужно быть действительно аккуратными, потому что в это время можно получить инфаркт, можно получить инсульт в это время, потому что если мужчина, опять-таки, он как озабочен очень сильно своей силой и пытается в сексе тоже проявить себя очень бурно, это может закончиться плачевно, потому что организм не выдерживает. Опять-таки, нужно точно знать, что если у мужчины была очень бурная половая жизнь в молодости с частыми сменами партнерш, как раз вот в этом периоде очень тяжело переносится. Намного тяжелее, чем, как вот было задумано Богом, мужчина одна партнерша.
1: Это исследование?
2: Это исследование, говорят, да, да. Что, в общем-то, мужчина должен знать, молодой человек должен знать, если он хочет менее болезненно переживать мужской климакс и свое естественное старение своего организма, то, что Бог заложил вот эти принципы, что была одна только женщина, она даст ему возможность более спокойно пережить и период угасания. Или не то, что угасание, просто период, естественно, период старения организма, это естественно. Но опять-таки мужчина может оставаться бодрым, жизнерадостным, любящим мужем, если еще рядом будет понимающая женщина. Вот если женщина, она будет помнить об этом и будет помнить о том, что она всегда должна быть привлекательной, всегда должна быть ухоженной и всегда должна быть ласковой, то в это время, в это очень тяжелое для мужчины время, она должна, ну, как бы, удестерить свое стремление, она должна знать, что происходит с ее мужем. И, как правило, все-таки женщина моложе, ну, за редким исключением. Чаще всего все-таки браки так заключаются, что мужчина на несколько лет старше, женщина моложе. И она очень должна быть чутка в это время. Она должна понимать, что да, ну, это время, это годы, то есть это естественно, то есть это не что-то такое противоестественное, это не какая-то трагедия, это нормальное проявление. То есть нужно быть особенно чуткой в это время. Может быть, меньше обижаться, давать возможность, чтобы мужчина ложился вовремя спать, опять-таки все водные процедуры. Некоторым мужчинам хорошо попить, в общем-то, валерьянку с пустырником в это время, это очень хорошо, очень полезно. Очень полезно принимать как можно больше там водных процедур. Это контрастный душ, это ванна с, там, с сосной, с лавандой. Вот это очень хорошо, это помогает.
1: Успокаивающе.
2: Успокаивающе, да.
1: Но ваши советы, они как-то входят в противоречие с такой существующей тенденцией сейчас. Наоборот, мужчины, достигая определенного возраста, да, ну вот возраста климакса мужского, они наоборот бегут в аптеки, покупают специальные средства, которые стимулируют потенцию, то есть возбуждают. Не считаете ли вы такой способ решения вот, проблемы мужского климакса правильным?
2: Я выскажу свою точку зрения, и это не только моя точка зрения, это, опять-таки, уже мнение специалистов, они разделились. То есть есть специалисты, которые поддерживают эту точку зрения, я не могу лукавить, я не могу говорить о том, что такой точки зрения нет. Есть специалисты, которые говорят наоборот, да, да, нужно пользоваться Виагрой, там, еще там разными другими сейчас новшествами для усиления мужской потенции. И некоторые специалисты говорят, что да, это выход из положения, и... Мужчина, да, себя чувствует хорошо, потому что действительно потенция, она искусственно, она усиливается, и все, в общем-то, вроде как нормально. Но я придерживаюсь другой точки зрения и другой части специалистов, которые говорят, что все то, что неестественно возбуждает мужчину, то, что стимулирует выброс гормональный, который, в общем-то, уже не должен быть, это, знаете, как подстегивание коня. То есть у него уже замедляется бег, но в какой-то мере это накопленная усталость. Но это, опять-таки, еще раз повторяю, это естественное старение организма, это естественное уменьшение гормонального фона. Это, опять-таки, может быть, бережное отношение к уже начинающим стареющим органам. Опять-таки, то же самое сердце, то же самое, в общем-то, сосудистые всякие, в общем-то, проблемы, которые начинают возникать. То есть это увеличение, как бы усиление риска гипертонии. Потому что во время кризиса действительно гипертония может появиться. От резкого скачка этого гормонального может усилиться давление, повысится давление у человека. Это риск инсульта, риск инфаркта. Тем более, что и нервная система у человека к этому времени, она уже ослаблена. То есть стрессы уже, естественно, что они воспринимаются намного тяжелее, переживаются намного тяжелее, чем это было по молодости. И вот это усиление выделения гормонов, неестественное усиление, которое несоразмерно с физическими силами человека, оно повышает риск возникновения инфаркта, инсульта, возникновения тромбоза, возникновения всевозможных гипертонических кризов. Это может привести к слабоумию преждевременному. То есть все то, что стимулирует силы организма вне естественного или естественной по потребности организма, все может вызвать очень такие нежелательные последствия в будущем. Поэтому лучше бежать не спеша. Угу. Нет смысла стимулировать, лучше стимулировать свое физическое состояние. Вот это да. Да, ходить в тренажерный зал, да, в общем-то, вести здоровый образ жизни, да, отказаться от курения, от алкоголя. Кстати, и курение, и алкоголь, они очень сильно понижают потенцию, очень сильно. То есть отказаться от этих вредных привычек, вести здоровый образ жизни, строить нормальные отношения. Жена должна понимать, что она играет сейчас очень ключевую роль в этом, в это время. И тогда вот интимная жизнь, она не будет хуже, она будет просто рассвечиваться другими красками, может быть, просто более спокойными, может быть, не такими бурными, но от этого не менее прекрасными и не снижающие возможность человека быть счастливым. То есть он может быть счастливым в любом возрасте.
1: Вы сказали одну обнадеживающую фразу, что мужской климакс имеет временные рамки.
2: Совершенно верно.
1: А сколько длится в среднем мужской климакс?
2: Ну, максимум 5 лет. Это крайне. Это тогда, когда человек, ну, вот как раз вот Виагра может и увеличить количество лет. Когда он ведет беспорядочный образ жизни, климакс может увеличиться. Как правило, это, ну, максимально от года до, верю, максимум до 5. А потом все успокаивается, организм привыкает к новому гормональному фону. Да, конечно, тестостерон не увеличивается, он не увеличивается выброс тестостерона, нет. Но просто организм привыкает уже к этому фону и уже начинает работать в том новом режиме, в котором он есть. То есть перестройка произошла, и, в общем-то, все успокаивается. Мужчина успокаивается, тоже нервная система у него тоже, в общем-то, становится нормой. Если не успел наделать глупости, в общем-то, в этот период, все, в общем-то, в принципе, устанавливается, и он может точно так же быть счастливым и точно так же выстраивать свои хорошие отношения с женой и жить дальше полноценной жизнью до поры, пока вот не придется уйти из этой жизни.
1: То есть, по большому счету, получается, вот это время его нужно просто пережить, понимая, что идет очень мощная перестройка организма. Это не означает конец интимной жизни.
2: Нет.
1: Очень важно, чтобы мужчина, ну, скажем так, заботился о своем здоровье, избавлялся от вредных привычек. Очень важна роль жены в этот период. А после окончания вот этого промежутка времени, в общем-то, все наладится.
2: Да, все входит в свое русло.
1: Спасибо большое. Я думаю, что вы успокоили просто колоссальное количество мужчин, на самом деле, потому что, достигая определенного возраста, мужчины действительно переживают о том, что с ними, с их телом, с их сексуальностью происходит что-то не так. Это вызывает нервозность и дополнительные стрессы. Спасибо, что вы развеяли эти опасения, и я думаю, что вернули надежду на хорошую, качественную жизнь для мужчин. Ну что ж, друзья, мы с вами прощаемся. Людмилу Федоровну мы благодарим за эту программу. Всего доброго и до свидания.

0: и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – прощение. Можно ли во всех случаях прощать и нужно ли прощать, так как этому учит христианская церковь? У нас в гостях Вадим Гриц, редактор радиотелецентра «Голос надежды». Вадим, с точки зрения Бога, Библии, Церкви, прощение – это вещь необходимая.
2: Несомненно.
1: Во всех случаях всегда нужно прощать насильника, убийцу. Есть, наверное, такие дела, которые, оставаясь человеком, простить невозможно.
2: Это, конечно, очень сложный вопрос и очень сложная тема, поскольку степень широты распространения прощения. Но ведь всегда людей волновало, каким должно быть прощение. И если мы говорим о каких-то отдельно взятых случаях, которые, скажем так, из области бытовой поссорились, обидели, недоплатили, то это еще как-то более-менее решается в процессе такой дискуссии и почти единогласно обычно выносится решение. Когда речь идет о ситуациях крайних.
1: Убийство, насилие.
2: Совершенно верно. И как сегодня мы слышим по телевидению о том, что преступление просто доходит до каких-то невероятных своих проявлений. Каннибализм. И не просто убийство, а серийные и с какой-то совершенно...
1: Изощренной жестокостью.
2: Непонятной какой-то жестокостью, конечно. Вероломством каким-то таким, злостью. Это очень сложно вместить в себя, осознать это все, переварить и вынести решение, прощать или не прощать. Это очень сложно. И поэтому, начиная эту тему, мы ее, конечно, вряд ли сможем и окончить вскоре, но попытаться высказать те или иные соображения с точки зрения Священного Писания, насколько мы можем в него проникнуть, насколько мне, скажем,
1: это Священное Писание говорит о том, что прощать необходимо. И неоднократно так говорил Иисус Христос, так говорили апостолы. Слова о том, что необходимо прощать, встречаются на страницах Библии очень и очень часто. Прощать всегда и всем. Христос сказал: «Любите врагов ваших».
2: Да, верно. Он сказал так, что врагов нужно любить, что, более того, врагах нужно молиться, что...
1: Я еще раз акцентирую, врагов,
2: врагов. Да, да, да, врагов не отвечать.
1: То есть это же человек, который причинил боль, причинил сознательное зло сделал.
2: Да, да, да.
1: И тем не менее его нужно любить, прощать, молиться.
2: Вы знаете, мы здесь в силу сложности этой темы, мы вот с чем сталкиваемся. Дело в том, что тот человек, который прощает большое преступление, вот для того, чтобы суметь это сделать, его внутреннее состояние, устройство его, скажем так, души, его развитость духовная, она должна быть соразмерна преступлению, только со знаком плюс. Когда мы говорим о невероятном по своей жестокости преступлении, преступлении жутком, страшном, которое пугает все общество, и мы говорим, вот как же это прощать? Да никак, не можем мы это простить. У нас на это не хватит просто сил. Для того, чтобы простить такое преступление, нужно, чтобы личность того, кто прощает, была соразмерна, соизмерима была, только со знаком плюс. Нужно быть таким же великим, таким же развитым духовно, таким же великим в своей любви, в своей способности претерпеть несправедливость и пострадать, и принять, и простить.
1: Тем не менее, Вадим, Библия учит прощать и призывает прощать не только великих духом людей, а обычных людей.
2: Но даже Библия и даже Бог не могут заставить нас совершать акт прощения. Но невозможно это сделать, заставить. К этому можно призвать.
1: Вадим, а нужно ли вообще прощать?
2: Пытаться научить.
1: А нужно ли вообще это делать?
2: Это вопрос тоже очень...
1: Потому что ведь, может быть, не прощая, достигнем лучшего результата.
2: Дело-то вот в чем. Дело в том, что прощение, как вынужденная какая-то вот насильно произведенная реакция человека, она не имеет ценности.
1: Да даже не насильная реакция, а просто прощая человека, мы потакаем его ошибкам, его грехам, и тому злу, которое он делает, и не прощая ему, мы ставим преграду.
2: Знаете, мы можем, так сказать, забежать вперед, проникнуть в ту часть истории, которая еще не была, в историю будущего. Священное Писание недвусмысленно говорит о том, что однажды в истории нашей планеты, в истории нас с вами или наших потомков, может быть, недалеко от нас, отстоящих по времени наших потомков, произойдет одно из величайших, важнейших событий. Это второе пришествие Иисуса Христа на нашу землю. В Новом Завете сотни раз практически на каждой странице, если количество раз пересчитать. Количество раз, когда упоминается второе пришествие Христа, сотни раз говорится об этом, что Христос снова придет на нашу землю. И вот что интересно, что когда Он придет на нашу землю, Он принесет, как выражаются христиане, воздаяние.
1: То есть это суд.
2: Веровавшим.
1: Это суд, это наказание.
2: Осуществление как бы суда. То есть это итог того суда, который какое-то время был перед этим. То есть Христос говорит о том, что какая-то часть людей становится спасенными, они обретают вечную жизнь. Какая-то часть людей получает вечную смерть.
1: Меня вот что интересует, почему Библия сейчас учит нас прощать, призывает нас к постоянному прощению всем и каждому?
2: А вот сейчас мы подберемся к этому. И потому что мы видим, что так или иначе люди оказываются разделенными на две большие группы. У нас возникает вопрос, почему некое число этих людей, например, апостол Иоанн пишет, что когда придет Христос, узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, те, которые предали, те, которые издевались над ним, они увидят его пришествие во славе, не как страдальца обреченного, а как славного всемогущего Господа и Создателя. И эти люди погибнут. Они, в конце концов, найдут свою окончательную смерть, свою гибель. Из этого узнаем, что не все люди, мы не можем сейчас говорить о многих, но, во всяком случае, Писание высвечивает некоторые категории, о которых мы точно знаем, что они обречены. И потому что не все они спасутся, как говорят христиане, да, что есть спасенные, есть не спасенные. Возникает вопрос, почему те, которые погибнут, которые не спасутся, почему они погибнут? Потому что их Бог не простил? Если бы Он их простил, тогда, может быть, у них был бы шанс, и они спаслись бы, но Он почему-то их не простил, и теперь они обречены? Или есть какие-то другие причины того, что прощение либо может быть, либо его не может быть? Поскольку мы верим, что Бог есть любовь, как Он сам открывает нам эту истину, и как вы совершенно верно заметили, что Христос говорил о прощении как об отношении, не как о событии, не как о случае, а как о постоянном отношении от Него исходящем. Он всегда прощает. Но вот это сопоставление наше с вами сейчас учение о прощении и будущего воздаяния, когда все-таки многие люди найдут свою погибель, открывает нам то, что прощение не всем людям может помочь. Что есть люди, которые даже будучи прощенными, совершенно ни в чем никак не изменятся. И поэтому философия христианского прощения, она не совсем совпадает с теми общепринятыми нормами, представлениями, которыми сегодня обычно люди как-то пользуются, к ним обращаются, и которые на протяжении истории человечества формировались. То есть христианское прощение, прощение со стороны Бога, показывает нам, что не всем прощенным прощение помогает. Оно для некоторых людей оказывается бесполезным и невозможным. Значит ли это, что их не надо прощать? Почему все-таки Христос остается вечен в своей любви? Он вечен в своей любви? Или Он какое-то время любит, а потом не любит? Нет, Он вечен в своей любви. Мы это точно знаем, потому что Он есть любовь, это Его природа. Тогда мы задаем вопрос, Он всегда прощает или только иногда, через раз или по каким-то признакам или на каких-то условиях? Если мы читаем Евангелие, то мы видим, что Господь прощал всех. Он за это жестоко поплатился. Он был распят. Если бы Он не всех прощал, у Него был бы шанс, у Него было бы оправдание, возможность, основание для того, чтобы отомстить, увернуться от смерти, уйти как-то. Но Он все-таки, как мы точно видим, прощал всех. И тогда мы обнаруживаем в Священном Писании, что Бог прощает всегда. Бог прощает всех. Но прощение не все принимают, не все его хотят услышать, не все хотят принять, не все о нем просят, не все его ждут, и оно не всем может помочь.
1: Может быть и так, но вот на нашем человеческом уровне, на бытовом уровне, ведь прощение иногда и вредит человеку, не правда ли?
2: Дело ведь вот в чем. Прощение, которое дарует Господь человеку, далеко не всегда освобождает человека от ответственности понести те или иные последствия. Ну, например, какому-то ребенку мама говорит, что когда мы приходим кому-то в гости, нельзя брать чужие предметы и приносить их домой. То есть она ему с детства объясняет, что нельзя воровать. Ребенок это слушает, мама говорит о том, что я тебя могу наказать, что это нельзя, потому что это уже повторяется седьмой раз, и это нехорошо, и я тебе уже объясняла. Мать любит своего ребенка, ей не все равно, каким он вырастет, она ему говорит, что она любит его. Но какой-то раз она все-таки вынуждена применить меры и наказать его, для того, чтобы он понял, что у этих поступков могут быть плохие последствия. Вместе с тем перед матерью стоит задача, как, наказав ребенка, не лишить его уверенности в том, что мать его любит. Как это сделать, чтобы, когда он вырастет, он не слал проклятие в ее адрес, говоря о том, что вот у меня какое детство было, потому что я вырос с таким ужасным человеком, чтобы он ей потом когда-то не мстил. И это очень непростая задача, с которой мы, люди, сталкиваемся. Нам нужно, чтобы человек, которого мы наказываем, чтобы он был уверен, что мы к нему хорошо относимся. Как это сделать? Вот представьте, что похожая задача стоит перед Богом. Как простить всех, вместе с тем, чтобы эти люди не подумали, что Бог жесток, и вместе с тем сделать так, чтобы это прощение помогло, чтобы люди извлекли какую-то пользу из этого. Это исключительно сложно. Это для Бога сложно. И для нас тоже это непросто. Мы с этим тоже сталкиваемся. И когда мы говорим о том прощать, а что, собственно, мы прощаем что? Священное Писание всякое зло или всякую неправедность, всякую неправду называет грехом. Есть вот такой термин религиозный, христианский такой термин. Проще говоря, все, что плохо, все, что не по Божьей воле, не по Божьим заповедям, это грех. Так вот, оказывается, что грех и злоупотребление, и повторяющееся зло, упорство во грехе может привести человека к такому состоянию, что ты его прощай или не прощай, ему прощение уже не помогает. Он уже слишком далеко зашел. И по этой причине не все люди спасутся, говорит Священное Писание. Хотя Господь будет прощать, и Он продолжает любить. И отсюда мы с вами понимаем, что прощение, да, но прощение не может отменять и выводить за рамки нашей жизни, жизни нашей семьи или общества понятие наказания. Какое-то наказание должно быть, но это не должна быть месть государства, это не должна быть месть родителей семьи, это не должна быть месть общества. И еще один чрезвычайно важный момент – в том, что когда мы кого-то прощаем, нельзя полагать, что только тот человек, которого простили, он извлекает какую-то пользу. В тех случаях, когда этот человек уже не может извлечь пользы, необходимость прощать, она нужна людям, потому что тот, кто прощает, это ему тоже нужно. Для того, чтобы не хранить в себе чувство мести, чувство возмездия, потому что это разрушает человека. Потому что человек, который носит в себе...
1: справедливый гнев, справедливое желание отомстить.
2: Конечно, видите, в какой мы системе координат будем говорить. Если мы говорим, скажем, в системе координат, которую некогда обозначил аморийский царь Хаммурапи, око за око, глаз за глаз, зуб за зуб, а потом эти заповеди чуть позже повторились и в Библии, потому что время было, это была эпоха, и эти заповеди были понятны людям, то справедливы они или нет? Хороши они или нет? И мы с вами хорошо знаем, что сегодня светское общество разделяется в своих мнениях по этому поводу. Одни говорят, что да, это нормально, так и должно быть, значит, убил, должен быть убит. А другие люди в современном обществе говорят, нет, так нельзя. Почему? Ну вот потому что жизнь священна, потому что государство или общество не должны мстить человеку за его преступление. Он преступник, изолируйте его. Он еще там что-то, еще какое-то наказание. Но государство не должно, так сказать, опускаться до того же уровня, до которого опустился вот этот человек.
1: Знаете, Вадим, это хорошо вот так рассуждать, но если это коснулось моей семьи, моего ребенка, если произошла беда и того человека, который причинил боль и причинил зло, и непоправимое зло, вот здесь, наверное, все эти рассуждения, они потеряют свой смысл, мне так кажется, и все будет совершенно по-другому, потому что такая критическая, знаковая конечно, ситуация, она все проясняет.
2: Все эти рассуждения могут рухнуть в одну секунду, эмоции могут захлестнуть, в этом нет никаких сомнений. Ну, потому что мы ведь чувствуем, мы ведь люди, у которых есть чувства, помимо рассудка и логики, у нас есть чувства.
1: Ну, естественно.
2: И, разумеется, мы можем поступить так, как мы сейчас не подозреваем, когда мы находимся совершенно спокойно в такой вот нейтральной ситуации. Все верно, что может случиться всякое, но это не отменяет созидательности прощения в принципе, что прощение, которое культивируется в жизни семьи, общества, государства, что этот феномен, это явление,
1: в чем
2: это проявление
1: созидательность?
2: В чем созидает общество.
1: Вот для человека в чем созидательность?
2: В чем созидательность? Потому что прощение приучает человека к тому, что месть – это не средство решения той ситуации, которая возникает трагически, драматически, еще как-то иначе. Что месть, и тем более даже где-то лишение жизни человека, не всегда решает ситуацию. Конечно, мы сейчас можем вспомнить Ветхий Завет и сказать о том, что там за определенные виды преступлений были наказания смерти. Но нужно помнить одну очень важную вещь, что Ветхий Завет – это теократическое общество, это прямое правление Бога, это когда в стране нет царя. Есть пророк, который спрашивает Бога о том, как поступить народу, старейшинам, главам семейств, какое принять решение. Бог напрямую этому пророку открывает путь решения вопроса. Пророк передает это решение, и общество осуществляет. После первого пришествия Иисуса Христа, после рождения, жизни, смерти и воскресения, теократическое общество закончилось, его больше нет. Нам нужно это четко понять, что сегодня, когда мы будем задать вопрос о том, как нам поступить с тем или иным преступником, мы не услышим голос неба. И нет таких пророков. И по этой причине на обществе это ответственность принимать решение, как быть дальше. И потому что мы не боги, и никто из нас отдельно взятый не бог, мы не можем настолько, насколько Создатель видит сердце человека, просчитать все-все-все возможные ситуации и вынести абсолютно справедливое, закономерное решение. Потому что Бог, в конце концов, даже лишив жизни человека, Бог может воскресить его, вернуть ему жизнь и дать ему еще один шанс. Но мы, люди, не можем этого сделать. Если мы однажды отняли жизнь у кого-то, мы никогда не можем вернуть ее обратно. И это чрезвычайно большая разница. Теократия – это одно, а сегодня христианская эра – это совершенно другое.
1: Вадим, ну вот вы говорите о лишении жизни, но это крайняя ситуация. Обычно непрощение выражается в обидах, в какой-то затаенной злобе, ненависти и так далее, и так далее. И ситуации здесь могут быть самые разные, и причины могут быть самые разные, часто даже незначительные причины. Как научиться прощать? Вот вы можете простить человека?
2: Я скажу по себе. У меня были в жизни ситуации, когда я прощал. Иногда быстро, а иногда это тянулось годами.
1: Если это значимая для вас ситуация, если оскорбление...
2: Иногда было очень трудно простить. Но вы знаете, практически каждый раз я замечал такую простую вещь, что от неспособности простить страдает не тот, кто нанес мне обиду или что-то вот в моей жизни, значит, попортил. Мне от этого плохо. Я в какой-то момент своей жизни понял, что мне нужно научиться освобождаться от чувства вот этой обиды, этой раздраженности, этого желания как-то выплеснуть, вернуть обратно все то, что тебе справедливо пришлось получить. И это сложно. Никто не говорит, что это легко. И это ни для кого не легко. И никогда не бывает легко, и не будет легко. Но каждый мыслящий человек, даже не обязательно, очень он верующий или не очень верующий, он однажды понимает, что если ты не обретешь этот навык прощать, тебе будет трудно жить. Это тяжело. А этот навык, видите ли, конечно, можно опять сказать, что нужна сила воли, нужна просвещенность, нужна цивилизованность, нужно там еще что-то и так далее, и так далее. И все это в какой-то степени может срабатывать и возыметь действие. Но опять же, на мой взгляд, большинство людей не являются такими, знаете, какими-то великими людьми воли, способными на какие-то совершенно невероятные вот прощения, поступки, на такое вот великодушие. Большинству из нас это сложно. Прощать обиды, нанесенные большие, маленькие, нанесенные близким. Это тяжело, это трудно. И большинство из нас не обладает такой силой, чтобы только вот каким-то усилием воли, настроем взять и сделать это. По этой-то причине мне думается, что только в вере человек способен обретать этот навык и обучаться этому навыку. Я этому навыку учу.
1: Что значит в вере обретать?
2: Верующий человек, который живет жизнью общения с Богом, он молится, он слышит, он внимателен к голосу совести, он читает, он размышляет, он накапливает опыт, он ищет познание заповедей Божьих, ищет их применение, он учится этому, он постепенно обретает этот навык. По большому счету, это единственный путь, который дает нам возможность стать людьми, способными прощать и освободиться от той тяжести, которую носит в себе человек, не прощающий окружающих и не прощающий других. Это самое большое благословение христианского навыка прощать, научиться это делать в своей жизни.
1: Спасибо. Всего доброго. До встречи.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

Когда Вася Педалькин остался один, в комнату кто-то постучал. Тук, тук, тук. В этот момент тяжелая дверь заскрипела, и Вася услышал чьи-то шаги. Даже дядя Лёша придет. Вон какие тучи собираются. Наверное, ливень будет.

0: Что это? Дядя Лёша!
1: Привет, ребята. О, Надя, ты где? Надя?
0: Дядя Лёша!
1: Надя, что с тобой? Ты прячешься?
0: Мне страшно!
1: Да что такое случилось?
0: В нашем замке кто-то притаился.
1: Ты уверена?
0: Да, я видел вон там.
1: Ну, пойдем вместе посмотрим.
0: Нет, я не пойду, я боюсь.
1: Ладно, ну ты тут постой, а я один посмотрю.
0: Ну что там?
1: Ну, тут ничего, кроме листков бумаги.
0: Я же слышал, что там кто-то шуршал.
1: Не бойся, Надеж. Это, наверное, ветер шевелил листки бумаги. А ты подумала, что кто-то шуршит.
0: А там точно ничего больше нету?
1: Абсолютно ничего. Можешь быть спокойна.
0: Ну, теперь-то мне не так страшно. Я же уже не одна.
1: Ты раньше была не одна. Бог был рядом с тобой. Просто ты так испугалась, что забыла об этом. Так однажды забыли об этом ученики Иисуса Христа, когда им было очень страшно.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус вместе со своими учениками ходил по земле.
1: Он каждый день лечил людей от всех болезней и рассказывал им, что нужно делать, чтобы быть счастливыми.
0: Однажды вечером, когда все люди пошли по своим домам, он сказал ученикам: «Давайте сядем в лодку и переправимся на другую сторону озера».
1: «А в нашей деревне тоже есть озеро. Оно такое маленькое, что я его даже и без лодки переплыть смогу».
0: А то озеро, оно называлось Генисарецкое, было огромное и глубокое, как море. Без лодки его переплыть было невозможно. Поэтому все сели в лодку и отправились в плавание.
1: Иисус сильно устал за целый день, поэтому прилег отдохнуть на корме и заснул крепким сном.
0: Сначала лодка плыла, тихо покачиваясь на волнах. Но вдруг подул очень сильный ветер, и огромные волны начали биться о борта лодки. Она то взлетала, то вновь ныряла в волны и уже стала наполняться водой.
1: Ученики ужасно испугались, что сейчас утонут. И начали будить Иисуса. Они кричали: «Иисус, разве ты не видишь и не слышишь? Мы погибаем в этой буре. В лодке уже полно воды».
0: Тогда Иисус встал и сказал ветру: «Умолкни, а волнам успокойтесь». Ветер тут же утих, и сделалась великая тишина.
1: Друзья Иисуса были просто поражены.
0: Иисус же сказал им: «Почему вы так испугались и забыли, что я всегда могу помочь вам?»
1: А ученики только удивлялись и говорили: «Какой Иисус всемогущий, что даже волны и ветер слушаются Его!»

0: Дядь Лёш, а тебе бывает страшно?
1: Конечно, бывает.
0: А что ты тогда делаешь? Прячешься?
1: Я вспоминаю слова, которые записаны во взаправдошней книге, и перестаю бояться.
0: Какие слова?
1: А ты сможешь сейчас сама прочитать их. Вот здесь.
0: Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе.
1: Здорово, когда тебя за руку держит сам Бог.
0: Ага. Если снова чего-нибудь забоюсь, сразу же постараюсь вспомнить эти слова.
1: Правильно. А сейчас давай вместе смастерим цветок, который поможет тебе всегда вспоминать эти слова.
0: А что для этого нужно?
1: Ну, для начала нам нужна большая ладошка и ладошка поменьше.
0: А у меня только одного размера есть. Не очень большие.
1: Это как раз то, что нужно для маленькой. А для большой подойдет моя. Готова? Вот тебе цветная бумага. Обведи на ней свою ладонь и вырежь. Я сделаю то же самое.

0: Маленькая ладошка готова.
1: Большая тоже. Теперь с помощью ножниц сделаем их изогнутыми.
0: Держи.
1: Одна ладошка и другая. И последний пальчик. Теперь мы внизу чуть-чуть изгибаем ладошки и вкладываем маленькую ладошку в большую. Восхитительно получается. А еще можно прикрепить небольшой листочек. Вот, цветок готов. Это тебе, Надеж.
0: Спасибо! Теперь все ребята могут сделать себе такой цветок из двух ладошек.
1: И вспомнить, кто держит их за руку.
0: За правду.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую. Мы продолжаем обсуждение Лицемерию.нет. И сегодня мы поговорим о том, как Христос выгонял из храма покупающих там и продающих, и миновщиков, и как он это делал.
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
1: Ну, чтобы задать тон этому разговору, прочту вам сейчас то, что я недавно увидел в соцсетях. Меня это, ну, сложно сказать, возникло целый ряд чувств, не смог оставить это просто так. Вот прочту сейчас, мы потом обсудим. «В период перед наступлением иудейской Пасхи гражданин Христос Иисус Иосифович нулевого года рождения в целях оскорбления чувств верующих ворвался в храм города Иерусалима Иудейской области Римской империи и, сделав бич из веревок, нанес телесные повреждения небольшой тяжести сотрудникам церковных лавок, продававшим предметы для отправления церковных обрядов. Из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку и с целью уничтожения имущества официально зарегистрированных при храме менял и церковных лавок, он опрокинул столы миновщиков и продавцов голубей, выкрикивая при этом экстремистские высказывания, направленные на возбуждение ненависти к социальным группам миновщики и торговцы. Показания потерпевших подтверждаются, в частности, письменными показаниями граждан Матфея и Иоанна и других, записанными ими добровольно и без всякого принуждения». Ну, там дальше уже идут некоторые попытки сделать выводы из этого. Но, тем не менее, что вы по этому поводу думаете? Как вообще на это реагировать?
3: Это же прям какая-то ирония, что ли, написана просто на этот случай. Не знаю, кому пришло даже в голову подобное написать, описать.
4: Год рождения указан неправильно.
5: Нулевой.
3: И вообще, если уж говорить языком юриспруденции, там целый ряд несоответствий. Если он и сделал бич из веревок, то написано, что только сделал. И никому никакого вреда вообще не причинил ведь. Поэтому, естественно, здесь какая-то подмена понятий, что-то в адрес Бога, в адрес христианства, видимо,
6: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Если на самом деле ничего не сделал, тогда надо как-то действительно сравнить показания, на которые ссылаются показания Матфея и Иоанна, и выяснить, что же там на самом деле было. Вот. Потому как сказать, что он ничего, никакого вреда там не принес, сложно с этим.
4: Столы опрокинул, скамьи опрокинул. Телесные повреждения, конечно, вряд ли.
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Давайте, может, кто-нибудь откроет, прочтет. У меня здесь Иоанна открыта, если что. И вот у Матфея это записано в 21 главе, в 12-13. Лучше прочитать, и тогда мы будем видеть, что называется, показания свидетелей, да, раз уж мы тут.
4: У меня тоже Иоанн открыт, я могу прочитать из Иоанна.
1: Хорошо. Угу.
4: «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. И при всем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня».
3: Ключевое слово-то здесь.
5: Ревность по Боге.
1: Ревностью. Вы представляете, что будет? То есть я могу сказать: я такой верующий ревнитель. Христос торговцев из храма выгнал. Давайте пойду сейчас и буду выгонять из храма, из церковных лавок, буду разрушать эти церковные лавки, раскидывать там деньги и то, что у них там продается.
3: Но мы не можем пойти туда, что нам не принадлежит. И Иисус здесь прямо и четко говорит, что это дом моего Отца, это его дом. И он может в нем наводить порядок так, как считает нужно. Это нормально.
5: Вот у Исаии пророка написано в 56 главе.
6: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
5: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Целевое назначение храма Соломонова, в данном случае о нем разговор идет, да?
1: Угу.
5: Был построен для того, чтобы отправлять...
1: Не совсем храма Соломонова, храма...
5: Уже отстроенного, разрушенный, потом он был отстроен.
1: Да, да, да.
5: В конечном итоге все равно, это храм Соломонов изначально. Вот он был отстроен на том же самом месте, вот где он стоял. Сегодня там, мы знаем, Иерусалим, мечеть Амара стоит. Вот, но храм в ту пору был именно он, Соломонов храм. Вот, который, да, строился столько-то лет, 46 лет. И здесь говорится прямо и конкретно. Этот дом предназначен для молитв, для жертвоприношений всех народов.
3: А они превратили его в вертеп. А
5: во что был превращен дом? Мы знаем из истории, что, к великому сожалению, на Пасху в Иерусалим стекалось, не к сожалению, а так было, стекалось большое количество людей, но, к великому сожалению, там происходили махинации с валютой, махинации грязные. Людей просто обманывали.
1: Во-первых, менять деньги людям надо было. Они приехали из разных стран, они приехали, кажется, своей валютой. И логично, чтобы были, скажем так, точки обмена. И они были зафиксированы при храме, чтобы исключить, я бы сказал, лишние эти... менее законные, скажем так, махинации с теми же...
3: То, что они были зафиксированы при храме, это не значит, что они должны были именно там быть зафиксированы.
1: Ну, хорошо. Но это и не значит, что они были нечестными, или не значит, что если бы они были бы в другом месте, они были бы более честными.
4: Да, вопрос-то, я так понимаю, в том, что даже если они были и нечестные, имел ли Христос право поступать вот так, потому что если расценивать его поведение в соответствии с современными законами, то это было бы как разжигание там, родины, религиозной почвы.
1: Да, да,
4: то есть это, это противозаконные действия. То есть как-то вот...
1: Более того, это причинение вреда имуществу, причем очень четкое.
5: Во-первых, это чей дом? Христос говорит прямо: дом мой.
4: Вот,
5: дом отца, мой дом, отец и я одно, говорит Христос. Он наречется, он для этой цели построен, чтобы там проходили богослужения, чтобы там имя Божье прославлялось в первую очередь, чтобы там никаких нечестных намеков даже близко не было, чтобы там не было продажи, обмена.
1: Где они должны быть тогда?
5: В любом
1: потому
5: месте,
1: что,
5: но только не в храме.
1: Потому что люди приходили, ну, они были, как, у храма же тоже есть разные территории. То есть у храма есть двор, у храма есть священные территории, куда кроме священников никто не мог заходить. У храма есть святой святых, куда только первосвященник мог заходить, то не каждый день. То есть есть разные территории. И опять же, читая, как был построен храм, там были территории и для складов, и для священников, и их личные комнаты, где они могли там переодеться или какое-то свое там, свои вещи оставить. То есть,
5: Многофункциональные
1: территории были.
5: Пусть даже это внутренний двор или внешний двор, но это храмовая территория.
4: Я думаю, что изначально вот эта задумка, которая была осуществлена при храме, она была правильной, имела как бы положительную мотивацию и причину уважительную для возникновения. Потому что если бы это было, как изначально задумано, для людей, которые приходили издалека.
1: Да.
4: Изначально это
1: им
4: было
1: так.
4: Им
1: надо было поменять деньги, им надо было купить жертву, которую они должны будут там принести, какие-то еще там...
4: Изначально это было сделано для удобства людей, но позже это превратилось в выгоду для тех людей, которые это осуществляли. И это стало основной причиной того, что это происходило. Вот в чем проблема. То есть не проблема в том, что это в храме продавали, а проблема в том, что стало это сейчас. И вот здесь вот есть ключевое выражение, оно в 16 стихе 2 главы, мне вот так кажется, да? и дома отца моего не делайте дом торговли». Дом Божий, дом был предназначен быть домом отца. И каждый верующий, и в том числе и продающий, и там все служащие, там все они в первую очередь должны были приходить в этот дом к Отцу Небесному. Да? И вот это предназначение было заменено, и из этого сделали дом торговли. Туда вот те люди, которых Христос выгнал, они в первую очередь стали приходить, чтобы получать прибыль за счет тех людей, которые шли к Отцу. И вот это вот фактически этот диссонанс Христос разрушает.
5: Потому что имя Бога дискредитировано в глазах приходящих из других стран. Приходили из других стран на поклонение в храм, на Пасху.
1: Ну, да, да.
5: И имя Божие, святое, чистое, дискредитировано по полной программе в глазах этих людей.
4: И для меня вот не вопрос, например, что правильно Христос поступил или неправильно. Христос поступил, ну, как бы сказать, правильно, потому что действительно была серьезная причина. Для меня вопрос в том, это история пример для подражания или все-таки нет? И почему же все-таки мы разговариваем об этом, например, в формате передачи «Лицемерию нет». Почему тут лицемерие?
1: А лицемерие здесь очень явно выражено, потому как Христос учил совершенно другому.
4: Почему?
1: Мы обычно знаем Христа, по крайней мере, его проповедуют как кроткого, вот, как того, который учит добру, который учит прощению, который учит принятию. И он говорит, если даже тебя ударят, подставь другую щеку. То есть, и вдруг он сам берет бич и сам начинает выгонять. Да, здесь не написано, что он кого-то там этим бичом ударил. Но, извините, сделав бич, выгнал из храма всех.
4: Ну вот, предположим, Андрей, ты бы на месте Христа мог бы выгнать всех бичом?
1: Боюсь, у меня не получилось бы.
4: Вот, значит, а Христос выгнал. Это говорит о чем? О том, что бич это был лишь некий там, ну, как некая визуализация, что там в руках. Ну, на самом деле, они были изгнаны силой Божьей. Невозможно человеку одному выгнать целую, там, скажем,
5: толпу людей.
4: Да, мафиозную группировку, которая собралась, и у них есть определенная финансовая выгода, они тебя самого первого выгонят из этого. Но Христос вошел с бичом, и они убежали от него. Это говорит о том, что Бог был на его стороне в этом действии. Но для меня все-таки вопрос, что эта история для меня? Это для меня подражание все-таки или нет? Если я сегодня войду в храм и буду наводить порядок, да, то выгонят меня из храма.
1: Однозначно.
4: И потом еще мне статью.
1: Однозначно.
4: И правильно сделают, я так считаю. Правильно сделают.
1: И вот у нас двойные стандарты тут же получаются. То есть Христу можно применять силу, неважно, божественную силу он принял, там сами эти столы разлетелись, сами люди там страхом наполнились, убежали, или он физически их там начал выгонять, или ему ученики помогали, которые там вместе с ним ходили. Совершенно уже даже значения не имеет. Сам факт, он проявил, скажем так, проявил силу для того, чтобы силы изгнать.
3: Но он выступил на правах хозяина, на правах, ну, как сказать...
4: Бога?
3: Бога, да. Тот, которому все принадлежит. А мы здесь, мы всего лишь управляющие. Мы управляем тем, что нам доверено. Мы не имеем права сделать так, как сделал Христос, как он поступил.
5: Потому что он властелин вселенной. Фактически Христос кто? Это не просто человек, который родился от Девы Марии. Угу. Это фактически ведь не человек, это Бога человек. Это фактически Бог, который принял природу человека. Да, он оставил многое в просторах вселенной, чтобы прийти в этот мир, чтобы спасти род человеческий. И естественно, что он как властелин миров, творец всего видимого и невидимого, от его взгляда, преисполненного Божьей ревности, люди разбежались.
1: Вы знаете,
5: это естественно, это норма.
1: Я не спорю с тем, что он Бог, с тем, что он Сын Божий, с тем, что он имел божественное право там какие-то порядки наводить. Но тем не менее, вот обращу внимание на такое место, что он это сделал, так, секунду, где это здесь было, выражая явное неуважение к установленному общественному порядку. Между прочим, этот же порядок Бог сам и установил. Да, может быть, порядок был извращен, но он сам установил, что есть священники, есть первосвященники, есть левиты, служащие при храме, есть другие люди, которые приходят поклониться в этот храм. То есть определенные ранги, определенная субординация. И я себе как представляю, если пришел хозяин, и у тебя есть там предприятие, неважно, в какой-то сфере, у тебя стоит там управляющий, у этого управляющего есть заместитель, у них есть еще какие-то служащие, у них есть какие-то еще работники. И работники ведут себя неправильно. Работники устроили балаган там.
5: Менеджер уволит всех?
1: Да. Уволит. Вот менеджер должен это сделать. Но если менеджер этого не делает, то есть управляющий не решает эту проблему, то хозяин что должен прийти сделать?
5: Уволить всех вместе с менеджером.
1: Вот теперь смотрите. К первому, к чему, к кому он должен прийти? Управляющий должен прийти к менеджеру. То есть хозяин должен прийти к управляющему и сказать, наведи порядок. Потому что если ты не наведешь порядок, то сначала лишаешься ты и поставляется другой управляющий, который наведет. Но никогда хозяин не придет и начнет разбираться с последними работниками.
4: Это были не работники, это были как раз менеджеры. Это раз. Во-вторых, хозяина не узнали в этой ситуации. Он пришел, а ему сказали, а ты кто? А он тогда взял бич и говорит, а я хозяин. И тот факт, что они его послушались и убежали, как раз подтвердило вот эту, ну, подтвердило то, что он хозяин. Что если бы они не убежали, они бы... Извини.
1: Ну, да. Давайте прочтем.
4: Это было, Божьим знаменем, подтверждающим, что Христос как раз хозяин.
1: Да. Когда он вот их выгнал, если это было такое знамение, что было явно для них, что вот он божественная личность, он имеет право, и вот он их силой изгнал оттуда, то вот. Зачем тогда следующий текст вот у Иоанна 18? На это иудеи сказали, каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?
4: Они не хотели верить, что он хозяин. И когда в себя пришли, они подошли и спрашивают, а ты кто?
1: Если бы это было чудодейственное, то знамени дополнительного, по идее, было бы не нужно.
4: А он и не дал им дополнительного знамени.
3: Более
5: просто
3: того,
5: они требовали. Но он просто сказал, храм разрушил сей в три дня.
3: Да. Ответ же последовал все-таки, Христос же им ответил. Вот да. Если дальше прочитать, он же все-таки дал им ответ.
1: Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его. Да. Вот. Суть даже не в том диалоге, суть в том, что им недостаточно было того знамения. Значит, того естественной или сверхъестественной власти, которую он проявил, оказалось недостаточно для того, чтобы люди, участвующие, осознали.
3: Не то чтобы недостаточно, они просто действительно не хотели с этим мириться и соглашаться. Всего лишь на все.
5: С устоявшимся порядком вещей. Вот этот порядок вещей приносил огромную прибыль всем. Все были довольны. Всем было комфортно и хорошо. И вдруг приходит кто-то и говорит, нехорошо. Ребятки, вы неправильно делаете. Это не порядок. Хозяин я, вообще-то. Угу. Если рассматривать историю священную в царствах, когда Бог давал, конкретно сам Бог, повеление Соломону строить храм, и как его строить, то ведь он же и пришел. Тот, кто давал повеление, как строить, и для чего этот храм. И он пришел проверить, для чего храм. А оказывается, храм вообще другую миссию выполняет. Средство для наживы определенной горстки людей. Это страшная вещь. Этого быть не должно. Поэтому лицемерия здесь никакого нет. Христос последователен как раз в своих действиях. То, что он изначально сказал, он подтвердил в храме здесь, что он порядок навел, и он вправе за этот порядок спросить. И он пришел, спросил. Однажды он придет во второй раз в этот мир и спросит снова о порядке вещей. Всех людей до единого. Не только тех миновщиков и тех священников, которые там службу выполняли, а каждого жителя планеты. Что мы скажем тогда? Вот вопрос в чем.
1: Как тогда это соотносится с его призывом прощать? То есть он сам их не простил, получается? Он сам их выгнал?
4: Прощение, мне кажется, тут вообще ни при чем. Это вопрос не прощения или не прощения. Христос прощает, и Бог прощает тех, кто просит у него прощения.
5: Да.
4: А кто здесь просил прощения?
3: Здесь он просто навел порядок. Показал, все расставил на свои места, да? Когда... никого не обидев при этом.
5: Не задев не никого кнутом.
1: Ну, да. Ничего себе, не обидел.
4: Когда Господь
1: они пострадали, деньги были
4: рассыпаны. Когда Христос придет второй раз на эту землю, что будет? Да. Фактически то же самое.
5: Все рухнет.
4: Фактически то же самое. Он наведет порядок, и никого не спросит. И никто его в лицемерии не обвинит.
5: И кто напечатает такую информацию в сетях после этого? У меня большой вопрос.
1: Ну, после того уже никто. К счастью.
5: К счастью. Да даже кто-то попытался бы сделать, ничего не получится.
1: Вот. Но как бы то, что произошло, мы видим, далеко не всем понятно. Ни тогда не было понятно, ни сейчас далеко не всем понятно. И вот этот пост очередной раз это подтверждает, что людям непонятно, что там произошло.
5: Потому что люди пытаются во всем найти подвох. Даже в характере совершенного, абсолютного, милосердного, сострадательного, любящего, прощающего вину и преступление и грех Бога. Даже в нем, как люди находят солнце, а на солнце пятна, так пытаются найти пятна в Боге.
4: Владимир Семенович, ну вот некоторые на самом деле, читая эти тексты, берут его за основу для того, чтобы совершать экстремистские, фанатичные действия на религиозной почве сегодня.
1: В том-то и дело.
5: Но это об этом и речи нет, и быть не может.
4: Вот я про что и говорю, что это сделал Бог, но нам это право Бог делать
5: конечно, не
4: дал.
3: Не оставил.
4: У нас действительно, вот как вот ты, Андрей, говоришь, есть цивилизованные пути решения проблем. У нас есть диалог, да, как основная форма решения как бы вот таких вот сложных, непонятных ситуаций. И это наш инструмент. Но у Бога могут быть другие инструменты.
5: Христос оставил инструкцию для нас характера следующего. На седалище Моисеевом сядут книжники и фарисеи. То, что они говорят, вам делайте, но по делам их не поступайте. Все, вот инструкция. Для нас на все времена и всем поколениям.
1: То есть получается так, что если я, допустим, вижу подобную несправедливость там, в храме или в каком-то другом месте, неважно, религиозном или, может быть, нет, то я при этом не должен ничего делать?
4: Я же не сказал ничего делать. У нас есть диалог. У нас есть диалог, есть органы, как бы инстанции, отвечающие за то, чтобы наводить порядок. Да? Я могу работать, там, обратиться к ним за помощью. Но брать бич, выгонять всех, это сегодня не тот метод, который дал мне Бог.
5: Да и он не давал нам такого.
3: Да и не давал права.
5: Права такого у нас вообще нет. Потому что не мы являемся хозяевами. Он хозяин, властелин, он имел право. Мы нет. Мы всего лишь навсего, правильно сказал вот Алексей Николаевич, мы всего лишь навсего управляющие в той мере, в которой нам позволено управлять. Ведь когда Бог создавал человека вообще, а вот при своем творении, нашем творении, людей, да, он наделил двумя категориями трех принципов. Первая категория трех принципов – ответственность, управление, владение. И вторая категория трех принципов – взаимоотношения между Богом и людьми по вертикали, взаимоотношения между людьми по горизонтали и взаимоотношения между людьми и окружающим миром по спирали. Вот эту миссию бы нам выполнить с достоинством и честью. Если мы действительно имеем ответственность перед Богом, то, что верно нам, будем разумно управлять, и при разумном управлении можем получить владение, о котором Христос говорит в Священном Писании. Какое владение? Царство Небесное. При разумном управлении. Вот поэтому при втором пришествии Христа он спросит каждого жителя земли, а как ты управлял, мил человек? Разумно ли? Это как вот Иван Алексеевич Бунин написал в конце своей жизни, кстати, вот очень хорошие стихи у него есть. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все». Вспомни только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав. Молодец, хорошо написал. Вот каждый бы человек подумал об этом, как припасть к этим милосердным коленям сегодня, признать в том, кто приходил в этот мир первый раз, властелина Вселенной, и преклониться перед ним, как написано в книге Откровения, преклонится перед ним всякое колено, и всякий язык будет исповедать имя Его, и все признают Его владычество в этом мире. Но будет поздно. Вот проблема в чем.
3: В конечном итоге все признают.
5: Все.
3: И согласятся с этим.
1: Вот и получается, что сейчас люди видят в этом повод для того, чтобы оправдать свои собственные неправильные поступки, свой собственный экстремизм, свою собственную вражду друг с другом. Вместо того, чтобы подумать... не являюсь ли я тем, кого действительно надо выгнать и кого действительно надо наказать.
5: Вот.
1: И опять же, когда распространяются такие вещи, люди не задумываются о последствиях того, что они распространяют. потому что, может быть, они прочли, может быть, кто-то посмеялся, кто-то оскорбился, а кто-то переслал дальше, и теперь посмеялись и оскорбились еще десяток другой других людей.
5: Как Христос по этому поводу сказал, когда его ремнями растянули и стали вбивать ему гвозди в руки и ноги? «Прости им, ибо не ведают, что делают».
1: Действительно, за каждое слово, которое мы делаем, которое мы говорим, или которое, может быть, пересказываем, вот, распространяя подобные вещи, мы дадим отчет. Потому что у всего есть последствия. Последствия были у тех людей, которые неправильно себя вели в храме. Последствия будут у нас, когда мы не в правильном свете представляем Христа, не разобравшись. Шутки ради или серьезно? Действительно, есть смысл вникнуть, прежде чем что-либо говорить или делать. Вот это вот ответственность за каждое наше действие.
5: Да.
1: Поэтому я и говорю, что очень неоднозначное, когда я это увидел, очень неоднозначное чувство, целый спектр всего. И поэтому я хотел действительно обсудить для того, чтобы люди увидели со стороны, насколько это...
3: Не соответствует.
1: И не соответствует действительности. И насколько это не смешно. Насколько эти шутки имеют далеко идущие последствия.
5: Петр написал: «Последние дни явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где пришествие Господне? Ибо с дней отцов наших
3: все остается
5: прежним». Вот, наверное, простите меня, но я вот словами Петра мог бы сказать, вот это граничит с той позиции наглых ругателей. Это очень опасное занятие. Очень опасное. Бонч Бруевич, кажется, в свое время еще говорил, недостойно образованному человеку острить и насмехаться над вещами, о которых он слишком мало знает.
1: О, да.
5: Это лишь доказательство его собственного невежества.
1: Вот этой фразой бы и как поставить точку, да.
5: Вот пусть бы нас Господь сподобил быть осторожными. А вот и в высказываниях, и порой в каких-то шутках и прибаутках, когда касается дела имени или имя Бога, как Исаак Ньютон, прежде чем сказать об имени Бога, снимал шляпу, вешал ее на гвоздик или клал на стол, и только после этого говорил о Боге.
1: Ну что ж, спасибо вам, друзья, что такую непростую тему мы постарались обсудить. Вот, впереди у нас есть еще не менее сложные темы. Я думаю, мы встретимся еще раз для обсуждения дальше.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Это один из фруктов, ценность которого можно определить по запаху. Чем приятнее аромат плодов, тем больше их польза, а особенно для сердца, уже не говоря о полученном от них удовольствии. На Руси плодам груши приписывали чудодейственные свойства. Груши варены, приятны телу, силу наводят и нутро мягчат, написано в одном из дошедших до наших дней лечебников. И народная, и официальная медицина рекомендуют есть грушевые плоды. Но чтобы они принесли пользу, делать это надо правильно. Общеизвестно, что фрукты надо есть перед едой. Но груша – это исключение. Есть на пустой желудок ее не стоит. В ее мякоти может быть много одеревеневшей клетчатки. Зато после основного приема пищи она принесет только пользу. И заодно хорошенько почистит кишечник. Груша содержит тонизирующие и укрепляющие вещества, а также различные витамины. В ней содержится фолиевая кислота, особенно необходимая детям и беременным женщинам. Ароматные плоды повышают защитные силы организма, поэтому после 40 врачи рекомендуют их есть побольше. В груше много необходимых для нас макро- и микроэлементов. Если вы быстро утомляетесь, если замечаете, что физические нагрузки вызывают у вас головокружение и сильное сердцебиение, груши постепенно помогут решить эту проблему. Компоты из сушеной груши богаты танинами. Танин – это вещество, которое обладает вяжущим эффектом. Поэтому отвары из груш полезны при расстройствах кишечника. Таким образом, можно не только избавиться от неприятных симптомов, но и оздоровить кишечную микрофлору. В груше содержится много ионов калия. Этот элемент необходим нам для здорового кровообращения. Без его достаточного количества не может быть нормальной работы сердца и мышц. Поэтому груши очень полезны для сердца. Кроме того, ионы калия отвечают в организме за регенерацию клеток. Поэтому несколько плодов после сильной физической нагрузки могут снять боль в натруженных мышцах. При нехватке калия появляется нервозность, бессонница и раздражительность. При подобных симптомах грушевое лечение может сослужить хорошую службу. Этот фрукт оказывает бодрящее, освежающее действие, а также улучшает настроение. Так что ешьте с удовольствием, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
0: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами будем разбирать очень непростой отрывок из Нового Завета, который многие считают, подтверждает, что Христос отменил закон Божий. Он взял его от среды, пригвоздил ко кресту, уничтожил, больше закон не нужен, вместо него он дал новое учение свое, Иисусово учение, и теперь мы можем просто жить абсолютно спокойно, без Божьего закона, просто любить друг друга, как написано в слове его, ибо он дал новую заповедь, любите друг друга. Хотя там, кстати, интересно, есть продолжение, но мы об этом сейчас поговорим. Так вот, давайте разберемся, отменил Господь закон Христос или не отменил? Если да, то на каком основании? А если нет, то тогда что нам делать сегодня? Давайте посмотрим по порядку. И вообще, какие законы бывают? Я лично говорю, что есть два закона, и сейчас я хочу это немножко более широко показать. Так, читаем. Вторая глава Колоссянам. Шестой стих, очень красивый текст, говорит так: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Интересно, что в оригинале написано «так и живите как бы им», то есть «ходите в Нем», это означает «быть с Иисусом». «Будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией по пустым обольщениям и пустым обольщениям по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Итак, предостережение апостола Павла, чтобы никто нас не обманул, не увлек и не сказал, так все делают, как здесь написано, по преданиям человеческим, так заведено и так далее, или по стихиям мира, то есть так вообще не принято, все так не делают, видишь, вот так надо и так далее, он говорит, но не по Христу. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно. Это, кстати, вообще отдельная тема, говорящая о том, как апостол Павел понимал божественность Христа. Но мы не об этом. Мы сейчас переходим дальше. С 12 стиха он говорит, «быв погребены с ним в крещении». Заметьте, он говорит обращенным людям. «В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». То есть между Христом и Богом красивая гармония. То есть Бог, богатый милостью, воскресил меня через Иисуса Христа и привел меня опять куда? К Богу, к Творцу. То есть вот как все началось в Эдеме, так все и должно вернуться к Эдему, к первозданному. А вот эта яма грехопадения и отступничества, она должна быть заделана, потому что через нее переброшен мост в виде креста Христова, который он проложил для того, чтобы соединить небо и землю. И вот теперь он говорит, «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезанной плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас». И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств, властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Ну, делаем паузу, достаточно пока. Так мы увидели немножко контекст. Он говорит к крещенным людям. А теперь интересно было бы вот на что посмотреть. Как этот же отрывок переведен в других переводах Библии? Вот давайте прочитаем. Начнем читать где-то примерно так же с 14 стиха. «Он перечеркнул список наших долгов и прегрешений со всеми предписаниями на наш счет. Он отменил его и устранил, пригвоздив ко кресту, обезоружив правление и власти и выставив их на всеобщее обозрение, он восторжествовал над ними на кресте. Никто не смеет поэтому осуждать вас за пищу и питье или за то, как относитесь вы к особым иудейским праздникам, новолуниям или субботам. Все это только тени того, чему надлежало прийти, действительность же во Христе. Итак, что мы здесь видим? Давайте теперь немножко вернемся в Ветхий Завет, потому что там, где идет перечисление, что взял то, что было против меня, мы должны увидеть, где это в Библии. И второе, праздник новомесяча, суббота. То есть, некоторые считают, что все просто, вот суббота, где есть суббота? В законе Божьем. Значит, он ее взял, как кресту прибил? Да. Значит, суббота не нужна? Да, не нужна. Ну, все это было указывало на Христа, а теперь Христос пришел, и больше ничего не надо. Он за меня исполнил закон. Так рассуждают миллионы людей. А давайте разберемся, а с чего ради он за меня исполнял закон? Я его об этом не просил, если уж говорить так. У меня проблема – это мои грехи. А соблюдать закон Божий предписано людям. Поэтому мы говорили, вот прошлая тема у меня была, где что закон для природного жителя и для туземца одинаково, то есть для еврея и нееврея. Поэтому Божий закон, он для человека. А потом, когда они стали плодиться, размножаться и нации появились, то закон не перестал от этого быть важным и существовать. А теперь давайте возвращаемся в один отрывок Ветхого Завета. Это будет книга Второзаконие, и мы прочитаем с вами 30 главу. Вот, что мы здесь находим? Потрясающие вещи. Посмотрите, друзья, здесь написано вот о чем. 30 глава, 31 глава, вот, читаем по порядку. 30 глава, и он здесь говорит, 10 стих. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона». Вот тут прошу очень внимательно обратить внимание, не в скрижали закона, которая лежала в ковчеге завета, а в книге закона. И если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим, всею душою твоей, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее, и не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, мы бы исполнили ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям его, исполнять заповеди его и постановления его, и законы его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле для владения, которой ты переходишь Иордан. Вас, свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал его, глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пробыть тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. И дальше он здесь говорит с 9 стиха 31 главы. «И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня». Заметьте, написал Моисей закон сей и отдал священникам. То есть, а что они носят? Ящик пустой? Нет, ни в коем случае. Этот ковчег завета, он был для того, чтобы туда положил Моисей скрижали, которые он получил лично от Господа, но потом разбил, а потом Бог сказал, сделай такие же, но напишу опять я. То есть, и он положил туда. Это святыня великая, он был весь золотом обложен и так далее. И он говорит, и дал его священникам, которые носят. И он говорит в 11 стихе, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое сберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. То есть, они разворачивали и читали его. А что же это за закон? О, это закон как раз-таки закон песнь или закон, который они учились исполнять для того, чтобы жить вот физической жизнью среди своего народа, идя по пустыне. Но читаем дальше. 18 стих и ниже. 31 глава. «И я сокрою лицо мое от него, и в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Итак, напишите себе слова песни сей и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой». Как Бог, да? Прям как говорят, насквозь видит. И потом он говорит: «И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством. Ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют, и ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых, и заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». А вот теперь читаем 24 стих. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца». Итак, скрижали написаны перстом Божьим. Этот закон написан рукой Моисея. «Когда Моисей вписал все слова в книгу закона до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня», то есть завет Господень где? В ковчеге, то есть это заповеди Божьи, «возьмите сию книгу закона», обратите внимание еще раз, «книгу закона, и положите ее одесную ковчега», то есть с правой стороны, да, получается, если как вы смотрите, то это будет вот с правой стороны, если как от меня, то вот здесь.

страшного имени Господа Бога твоего. Ибо Господь, но, то Господь поразит тебя, и потомство твое необычайными язвами, и всякую болезнь, всякую язву, 61 стих, не написанную в книге закона сего. И вот еще раз делая маленькую паузу. Мы прочитали только что, что Моисей вписал какую-то важную книгу, да, законы вписал, которые Бог ему дал, песнь, которая была свидетельством против. И Бог говорит, я знаю, что они пойдут вслед иных богов, я их изнутри знаю. И в результате, говорит, она будет свидетельством против тебя. И положить ее нужно одесную ковчега. То есть ковчег, это, еще раз повторяю, не пустой ящик, это там, где заповеди Божьи. А рядом будет книга, которая включает в себя целый ряд еще каких-то интересных, правильных вещей, которые человек, исполняя, был бы жив. Читаем теперь 21 глава, 1 стих. Вот слова завета, который Господь повелел Моисею поставить сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хариве. Итак, мы видим два завета. Один на Хариве – это 10 заповедей, это гора, которая дымилась, а второй завет – это вот здесь, как раз-таки на земле Моавитской. И вот он здесь говорит, соблюдайте же, 9 стих, слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. А если посмотреть еще и 20 стих, то посмотрите, что он здесь говорит. Все это 29 глава. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в книге, всей книге, и изгладит Господь имя его из поднебесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными всей книге закона. И вот интересно, да, что мы здесь находим еще и 27 стих, где он подтверждает, «Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные всей книге». Итак, мы четко видим, у Израиля была книга, и эта книга была наполнена проклятиями, если человек нарушал определенные вещи, и Бог говорит, когда ты будешь делать это и это, я не буду тебе помогать, я не буду тебе поддержкой, я не буду с тобой, я отойду от тебя. А когда я отойду, сатана придет, и тебя некому будет защитить, поэтому ты будешь проклятие иметь, у тебя не будет успеха. А когда ты идолов еще приведешь, я вообще буду против тебя выступать, потому что это недопустимо. Вот какая книга, и как мы читали 29 глава 1 стих, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хариве. То есть там 10 заповедей, я не скажу, все, что сказал Господь, сделаем и исполним. Там нет ничего крамольного, абсолютно, 10 заповедей. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Только один Бог, Яхве, вывел их из земли египетской. Никакие другие там перуны или там какие бы то ни было греческие и любые другие боги. Вторая заповедь. Он говорит, ничего не рисуйте, прошу вас, не выставляйте. Заметьте, во всех храмах, везде что-то выставляют. Там Будда стоит, там еще кто-то. А он говорит, ничего этого не делайте. Ни даже то, что на небе вверху, может, кто-то там видение увидит. Ни того, что на земле внизу, ни того, что в воде ниже земли. Ничего не рисуйте, ни с кем меня не пытайтесь ассоциировать, чтобы нарисовать и закрепить и увековечить. Я вас очень прошу этого не делать. Третья заповедь. Не произноси имя Господа Бога напрасно. То есть не делай, или в оригинале написано, не носи имя Бога лживо. Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Ну а еще раз повторюсь, это не просто, ой, Господи Боже мой, что ж я тут такое забыла, очки. Нет, речь абсолютно не об этом. Речь о том, что ты, будучи, называясь верующим, живешь совершенно другой жизнью. Он говорит, эта жизнь наказуема. Ты носишь имя напрасно. Ты носишь имя Бога напрасно. Разве это плохая заповедь? Значит, в органах это работает. Если человек называет его оборотень, да, в погонах, или там врачи-убийцы, когда вроде в белом халате, а он там на органы продает, или, как говорится, махинации осуществляет. А в христианстве это не работает, да? То есть я верующий, я христианин, а сам и покуриваю, и попиваю, и погуливаю, и еще чего только не делаю, и все хорошо, да, потому что
Ну, и так же ж не видно, потому что

0: скажу, что я безбожник, это плохо. То есть, смотрите, какая прекрасная заповедь. Я не вижу в ней проблемы. Возьмите четвертую заповедь. Помни субботний день, чтобы светить его. То есть, помни, напомнил Бог, что надо его светить. Вот 6 дней отработал, 7 отдыхай. Некоторые, еще раз повторю, заморачиваются на предмет. Лунный календарь, от какого дня творения считать, где же та истинная суббота. Нигде Бог этого не просил. Он нигде не сказал, поднимите летоисчислительные книги и разведайте, и найдите, потому что я только так приму. Он говорит, нет, цикл жизни идет, люди рождаются, умирают, и наступает момент, когда у них есть определенная цикличность. Я хочу, чтобы вот они, вот заведено у вас, да, 6 дней, 7 отдыхай. Пожалуйста, делайте так. И сегодня это во всем мире работает. Вот что самое интересное. Нету, что Америка живет по своему календарю. У них сегодня среда, у нас четверг, у них пятница, у нас там среда будет в этот момент. Во всем мире один календарь, поэтому не надо ничего изобретать. 6 дней отработал, 7 отдыхай. Так написано. И вот он здесь говорит, суббота, разве это плохо? А может быть, пятая заповедь плохая, вот того Синайского завета, почитай отца и мать твоего, и делай так, потому что это единственная заповедь с продолжением лет жизни. Тебе Бог продлит жизни, если ты будешь почитать. А может быть, потом про убийство плохо сказано. А потом прелюбодеяние, а потом зависть, лжесвидетельство. Все заповеди вот просто крайне нам необходимы, и включая последнюю, не пожелай, ибо это зависть. Итак, что мы здесь видим? Возвращаясь снова в 31 главу, мы здесь находим вот именно вот эту потрясающую вещь, где он говорит о том, что возьмите сию книгу закона, положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Что делает Христос? Христос берет, если мы снова открываем этот отрывок из Колоссянам 2 главы, что он делает? Он берет и берет от среды вот это рукописание, которое было против нас. И, или как написано, список долгов, тот, который я оплатить не могу. И он говорит, я теперь твоя жертва, я твоя оплата, я гарантия твоего спасения. И вот он так берет, и вот это, что было против нас, прибивает ко кресту. Это очень важно понять. Именно ко кресту, потому что на кресте не слабость Божья или слабость Христа проявилась, а наоборот, великий и очень сложный план спасения. Потому что если бы, ну, простите, нехороший, конечно, пример, если бы я был на его месте, уж я бы, наверное, все сделал, чтобы моего сына какие-то вот эти корявые руки грешников даже не прикоснулись. А он сделал по-другому. Так скажите, это проигрыш какой-то или план какой-то важный? Наверное, это что-то важное. Раз он жил здесь среди людей и вот так определенным образом поступал, чтобы вот когда мы будем нарушать законы Божьи, да, отступая от него, у нас будет проклятие, и не будет больше никакой жертвы, чтобы простить мой грех. Он говорит, я буду твоей жертвой, когда ты будешь каяться, и ты сможешь тогда по-другому свою жизнь прожить. Итак, что мы здесь читаем еще в 16 стихе? Он говорит, итак, никто да не осуждает вас за пищу, питье или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Но мы с вами читали в другом переводе, где сказано о том, что речь идет о том, что это левитские законы. Ну, давайте теперь прочитаем. Книга Левит, 23 глава, и мы здесь находим интересную ремарочку. Я хочу, чтобы вы на нее обратили внимание. Читаем Левит 23:2. «Объяви сынам Израилем и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день суббота». Покоя, священное собрание, никакого не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Теперь, с 5 стиха он начинает рассказывать про праздники, первый из них Пасха Господня. И вот здесь мы читаем, потом будет еще праздник труб, да, и первый сноп потрясания должен быть, Пятидесятница. То есть очень интересные праздники, да, но он говорит, суббота Господня, это дело. Ну и теперь начинает перечислять. И здесь говорит, вот, например, просто приводим пример. Ну, 27 стих, читаем ниже. «Также в девятый день седьмого месяца». Девятый день седьмого месяца. Это может быть среда, следующий год это будет четверг, следующий год это будет пятница. Он говорит, это день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в сей день, то есть это шаббат, это покой, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Или если какая душа будет делать какое дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. То есть это священный праздник, но это не суббота, потому что это девятый день седьмого месяца. Это никак не может быть суббота всегда. То есть суббота это 6-7 суббота, 6-7 суббота. А здесь... Девятый день седьмого месяца. То есть, грубо говоря, 9 июля каждый год будет новым днем. И дальше он говорит, никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера 9 дня месяца. И как здесь написано, до вечера, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. То есть, это праздник для вас, и это ваш праздник, да? Вот. Или, как здесь 24 стих говорит, скажи сынам Израилем, седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. И вот там, где в оригинале стоит покой, там написано праздник субботы. То есть, покой. Но есть Божья суббота, есть просто праздник или покой. Как мы говорим, сегодня выходной. Кто-то отмечает день космонавтики, а для кого-то это просто выходной. И вот он здесь говорит, празднуйте субботу вашу. То есть это ваш покой. И вот 37 стих и 38. Мы делаем вывод. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние каждое в свой день. То есть... Вот они праздники. Они потом закончились. Между прочим, это тоже важно понять. И осталось что-то одно только важное. И вот 38 стих. «Кроме суббот Господних и кроме даров ваших, кроме всех обетов ваших, кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу». И здесь написано еще, что надо... 7 дней жить в кущах, чтобы вспоминать, как народ жил, когда было плохо. И 8 стих 24 говорит, в каждый день субботы постоянно должен полагать человек, священник, хлебы, да, специальные, вот во время богослужения, там стояли два стола, то есть стол с хлебами предложения, там было две такие стопочки, да, это по 12 хлебов по 6, да, получается на 12 колен Израилевых, и они пеклись в субботу. Это еще одно доказательство, что это день не просто, когда я связан по рукам и ногам, и даже мыслить не могу о чем-то, а это немножко другой день, это Божий день. И они пекли этот хлеб в субботу утром, чтобы приходящий в храм, вот в скинию, он ощущал аромат чистого свежеиспеченного хлеба, что символизирует в будущем Слово Божье, которое не может быть старым, оно всегда должно быть свежим. И поверьте, каждый раз, когда мы приходим на богослужение, когда мы открываем Божье Слово, оно всегда наполнено новыми идеями, мыслями, и я не перестаю восхищаться. И поверьте, сколько раз я не читал Библию. Я знаю, там братья, да, вот Михаил Георгиевич прочитал 70 раз, но всегда остается масса новых мыслей и идей. Поэтому, когда мы здесь читаем о том, что Иисус кое-что взял от среды, весь церемониальный закон, вот эти все, скажем, вопросы, они, Пасха, все указывало на Христа, и вот Он пришел. И поэтому он говорит, я на себя взял все проклятие, которое должны были вы на себе нести. Я его беру на себя теперь, это проклятие. Я ваша заместительная жертва. Поэтому пусть вас никто не осуждает за вот это, то, что указывало на меня теперь тело во Христе. То есть оно указывало на меня, и вот я пришел. Поэтому оставляем все как есть, скажем, да. Вы можете спастись, прибегая ко Христу. Но вопрос относительно завета, который мы читали в 29 главе, Синайский завет, он никуда не делся. Поэтому Христос и соблюдал субботу, и в покое был во гробе, когда он умерший был именно в субботу в покое по заповеди. То есть нигде Бог не пошел, за исключением вот тех моментов, когда он людям, знаете, как говорится, фокус, резкость настраивал, когда он исцелил женщину сгорбленную, а они негодуют, как это вот в субботу дело сделал. Он говорит, так вы же посмотрите, какое дело. Это же не просто я запланировал на сегодня выкопать соседу колодец и всю субботу там прокопался в яме. Нет, это дочь Авраамова, она страдает. Она пришла сегодня навстречу к Богу своему. Она пришла в синагогу, а я ее исцелил. Да разве это не радость? И поэтому он говорит, а осла своего ты отвязываешь в субботу? Ну да, он же должен покушать, я же не могу его оставить там. Правильно, а кто важнее, осел или личность? И понятно, что люди понимали, что да, слушай, как-то что-то не то, наверное, мы делаем. Иногда надо чуть по-другому смотреть. Вот это вот очень важный аспект, почему мы сегодня не можем сказать, что там в Колоссянам 2 главе 14, 15, 16, 17 стих Бог отменил Святую Субботу через вот такой росчерк апостола Павла. Ни в коем случае. Нет. Это еще раз подтверждение того, что Ветхий Завет и Новый Завет, они очень тесно между собой связаны, и поэтому, как и Христос мог о себе сказанное о нем вот в Ветхом Завете спокойно объяснить у Моисея, это 5 книг, в пророков и в псалмах. Таким образом, мы видим, как Бог очень красиво дает нам священные писания. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы никогда не заблуждались вот поверхностными, какими-то, может быть, вырванными порой из контекста текстами. Пусть вас Господь благословит. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем заложена такая потрясающая надежда, что у нас есть ходатай, что нам не нужно приносить жертвы, а Иисус уже принес Себя в жертву ради того, чтобы спасти кающегося грешника. И молю Тебя, Боже, чтобы Ты каждому дал дар покаяния. Об этом проповедовал Иоанн Креститель, об этом проповедовал сам Иисус. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Сохрани нас от заблуждения. Сохрани нас, пожалуйста, Господь, от всякого рода зла. Помоги быть похожими на Тебя, быть покорными Твоей воле, зная, что Ты очень скоро придешь. Да будет имя Твое благословенно, потому что Ты Творец нашей земли, Творец наш, и Ты наш Искупитель. Слава Тебе и хвала во веки веков. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Что вы вспоминаете, когда слышите имя Ивана Сергеевича Тургенева? Несомненно, вы представляете себе внимательный взгляд прекрасных глаз Аси, самоотверженность Елены Стаховой, душевную чистоту Лизы Калитиной, холодную улыбку Анны Сергеевны Одинцовой. Вспоминаете отрицавшего все Базарова, нерешительного Дмитрия Рудина, способного на все ради Родины Инсарова. Вспоминаете тепло и уют вечеров дворянских усадеб. Тургеневу нет равных в изображении любви, нет равных в изображении дворянских гнезд, прекрасных сельских пейзажей. Все это так. Но для меня Иван Сергеевич Тургенев не просто автор любовных романов. Когда я думаю о нем, то представляю себе почтенного старца, жизнь которого осталась за плечами. Это пожилой человек, медленно гуляющий по аллее и устремляющий свой взгляд то высоко в небо, то внутрь себя, иногда останавливающийся и снимающий шляпу перед семейкой воробьев, весело прыгающих по дороге. Это человек, жизнь которого со всеми ее невзгодами уже позади. Нет, это не пылкий юноша, способный на любовь. Это человек, который размышляет, который анализирует. Человек, остро ощущающий свое одиночество, чувствующий себя никому не нужным. Это автор философских стихотворений в прозе. И именно об этих произведениях мне хотелось бы поговорить сегодня. Стихотворение в прозе – постскриптум, итог жизни и творчества писателя. Он даже не хотел публиковать их при жизни, но, к счастью, сделал это. О чем же он писал? О приближающейся смерти, о безвозвратно ушедшей любви, о творчестве и о многом другом. Но для меня в стихотворениях Тургенева важно то, как автор понимает предназначение человека, в чем он видит смысл человеческой жизни, что он говорит о способности человека любить, жертвовать, отдавать свое сердце другим, отдавать его все, без остатка.
1: Духовное наследие.
0: Я проходил по улице. Меня остановил нищий, грязный старик. Воспаленные глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне свои красные, опухшие, грязные руки. Он стонал. Он молил о помощи. Я стал шарить у себя в карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка я ничего не взял с собою. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я пожал эту грязную, трепещущую руку. «Прости, брат, нет у меня ничего, брат!» Нищий поднял на меня свои воспаленные глаза. Его синие губы ухмыльнулись, и он, в свою очередь, пожал мои похолодевшие пальцы. «Что ж, брат, — прошамкал он, — и на том спасибо. И это подаяние, брат, я понял, что и я получил подаяние от моего брата. Добрая улыбка, протянутая рука. Иногда этого бывает достаточно, чтобы подарить человеку надежду, наполнить его жизнь смыслом. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся, говорит Христос. Тургенев видит смысл человеческой жизни в том, чтобы помочь кому-то, поддержать, сделать твоего ближнего лучше. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из огромных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но хваля и умиляясь, я не могу не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем на воспитание племянницу-сироту в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние гроши на нее уйдут. Не на что будет даже соли купить, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — отвечал мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика. Это стихотворение называется «Два богача». Тургенев говорит о том, что самопожертвование возвышает обычного человека над теми, кто имеет богатство и власть. Мужик, способный отказаться от последней роскоши, которую он может себе позволить, ради маленькой девочки становится в глазах Тургенева настоящим богачом. Да и что это за роскошь? Соль. Какой символический смысл. Вы – соль земли, говорит Христос. А если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве только выбросить ее вон на попрание людям. Хочется молиться, чтобы такая соль никогда не потеряла свою силу.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, вот и настала последняя тема нашего семинара. Божий народ, Израиль, вчера, сегодня, завтра. И мы с вами прошли практически эти три исторических этапа. Мы говорили о Завете, мы говорили о патриархах, евреях, мы говорили об древних израилитах, о том, что древние израилиты состояли, сам древний Израиль образовался из потомков Якова и из множества народов, которые присоединились к ним, уверовав во спасение через Агнца Божия. Мы говорили о законах, которые Господь дал и повелел Израилю, что они были не какими-то признаками какой-то культурной, религиозной идентичности. Они являлись тем образом жизни, который Бог хотел от всякого верующего, чтобы он им жил. Мы говорили с вами об Израиле сегодня, говоря о том, насколько важно для всякого верующего христианина идентифицировать себя с народом книги, народом, через который Бог открыл всему миру Библию. Мы говорили о пагубности теологии замещения, при которой некоторые христианские проповедники хотят, чтобы церковь была Израилем, но при этом не хотят, чтобы в этом Израиле были евреи. Мы говорили о пагубности этого и о том, что нельзя огульно подходить к и делать заявление о том, что весь Израиль распял Иисуса или весь Израиль не принял Иисуса. Мы говорили об Израиле завтра. Мы говорили, насколько оправдана идея, что нужно вновь восстанавливать ветхозаветный храм. Насколько имеет смысл сейчас рассматривать политические события арабо-израильского конфликта в свете пророчеств Исаии и Иеремии и Иезекииля. И настало время поговорить о последней загадке Израиля, о том, что произошло с десятью коленами. И есть ли какая-то надежда у этих людей? Или, может быть, куда-то они исчезли, их невозможно найти? По крайней мере, об этом сегодня масса спекуляций. Но самые первые спекуляции, пожалуй, стоит отнести к середине 19 века, когда человек, некий по имени Джозеф Смит, заявил, что он имеет особое откровение от Бога. После этого было сказано, что он получил особую книгу, которую ему ангел Божий принес на золотых табличках, которые написаны якобы на языке. Они этот язык называют реформированный египетский. Никто тогда больше с таким языком никогда не сталкивался, хотя звучит умно. Вот. Но, тем не менее, вот в этой книге, сейчас известной как «Книга Мормона», впервые прозвучала мысль, что коренные племена, проживающие в Северной Америке, есть никто иной, как 10 колен Израилева. Ну, оказывается, представители Церкви Святых Последних Дней, так называют себя эта группа верующих людей, они были не единственные. Спекуляций было много. Например, Ипполит Римский, я уже это имя упоминал, один из отцов церкви, анализирует книгу Откровения, 7 главу, и там есть список колен Израилевых. И вот в этом списке он не находит имя Дан. И он принимает интересное решение. Колена Данова там нет. Это значит, что из этого колена произойдет антихрист. Вот. Проблема заключается лишь в том, что, опять же, сначала, чтобы антихрист из колена Данова произошел, это колено нужно как-то идентифицировать. И тут возникает вопрос. Ну, еще совсем недавние разговоры. Масса статей в интернете. Афганистан. Нашли какую-то деревню. И там нашли какие-то интересные рисунки, напоминающие то ли Минору, то ли звезду Давида, то ли какую-то еще, я до конца не помню, какие там признаки, и еще какие-то интересные словечки в их диалекте. В общем, решили, что именно эти афганцы являются тоже как-то связаны с Израилем, и, наверное, это 12 колен, одни из них, 12, 10 колен. Ну, за Афганистан заговорили, еще не закончили говорить. Япония. И там нашли каких-то интересных японцев, которых такие интересные фольклорные песни, очень похожие слова там на иврит. О, куда забрались, оказывается, эти потерянные коленья Израилевы. В общем, конечно, что мне сказать? Масса христиан, моих хороших друзей, евангельских христиан, озабочена поиском этих колен Израилевых. Ну, я понимаю, почему. Мы с вами читали на прошлой лекции книгу пророка Иезекииля, что Иезекииль говорит: «Восставлю царство, и там не будет больше разделения этого царства». То есть не только Иуду нужно собрать в Израиль, Еще надо эти 10 колен найти. Задачка непростая. Как мне один мой товарищ говорит, я не знаю, где они есть, но они есть. И когда надо, они обязательно найдутся. Когда надо. Ну что ж, давайте понемножку разберемся, что это за колено Израилево. Итак, вот впервые у нас появляется список. Вот это сыновья Иакова. Вот у нас и Рувим, и Симеон, и Леви, и Иуда, и Иссахар, и Завулон, и Вениамин, и Дан, и Нефалим, и Гад, и Асир. Вот они все, кого мы не видим. Сколько их? Иосиф, конечно же. Вот. То есть вот они 12, да? Вот все сыновья. Но нечто происходит. И происходит следующее. Когда эти дети Якова все оказываются в Египте, Яков чувствует, испытывает особую радость и чувство родительской вины перед своим сыном Иосифом. И он делает следующую вещь. Он зовет двух сыновей Иосифа, Ефрема и Манасия, его внуки, и говорит: «А теперь вы будете главами колен». То есть колено Израилевы, вот они в книге чисел перечислены. Посмотрите, Рувим, Симеон, Иуда, Иссахар, Завулон. Это все дети, правда? Ефрем, Манасия. Это внуки. Вениамин, Дан, Ашер, Гад, Нефалим. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Кого не хватает? Иосифа не хватает по понятным причинам. Тут два Иосифа. Кого не хватает? Левия не хватает. Здесь в книге чисел первая глава дальше рассказывается, почему левитов не считают. Потому что левиты не идут в армию израильскую. У них своя армия. Поэтому сколько колен здесь? Сколько? Считаем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Плюс левий. Сколько? Как 13? Почему 13? 13. То есть Яков сделал из своих 12 сыновей 13 колен, сделав Иосифа родоначальником двух колен, приравняв двух своих внуков к детям. А почему говорят 12 колен? А давайте еще интересный аналог посмотрим. У нас 12, извините, апостолов сколько? 12. Вы уверены? А вот правильно. Иуда кончает жизнь самоубийством, правильно? На его место кто идет? Матфей, Деяния апостолов, первая глава. А потом кто еще становится? 13. Ой, для некоторых суеверных людей это может быть что-то страшное. Но посчитайте, 13. А почему говорят 12 апостолов, 12 колен Израилевых? Вот, почитайте первую главу, первый стих послания Иакова. Яков 12 коленам Израилевым в растении. Почему 12? Расскажу вам немножко. Знаете, я ни в коей мере не пропагандирую нумерологию и каббалистику. Но в Библии есть два базовых числа. Число 3. Как вы думаете, что это? Отец, Сын, Дух Святой. Ибо 3 свидетельствуют на небе тоже. И число 4. А что такое 4? 4 ветра небесных. Что такое 4 ветра небесных? 4 стороны горизонта. Это число творения. Окей. Что такое 7? 3 + 4. Вот вам и число гармонии. А что такое 12? 3 умножить на 4 – это число завета. Понимаете? Поэтому завет всегда с Израилем. Бог с язычниками завет никогда не заключал. Старый завет с коленами, а Новый завет – 12 евреев, ставшими апостолами Иисуса. Ну и мы уже говорили, Бог язычников не спасает. Бог спасает все народы, но не язычников. Язычество надо оставлять. В Бога веровать надо. Это мы видим. Поэтому нельзя быть язычником. Какой бы вы национальности ни были, нельзя быть язычниками. Бог заключает свой завет только с теми, кто его народ. А его народ исполняет первую заповедь. Да не будет у тебя других богов, кроме меня. А за ней все остальные заповеди исполняет. Понимаете? Язычников у Бога нет. И быть не может. Поэтому число символическое. Понимаете? 12 колен, а их 13. 12 апостолов, а их 13. А умножьте 12 на 12, сколько будет? 144. А про 144 тысячи слышали? А. Еще увидим, что это такое. Видите, как символы работают? То есть вот у нас 12 колен народ Ветхого Завета, и вот мы читаем о них. О том, как по жребию они делили землю. Естественно, землю не получили кто? Левиты. И вот у нас карта того царства израильского, вернее, еще до периода царств, вот таким вот образом выглядят у нас колено Израилевы, да? И мы видим большое колено Иудина, да? Кстати говоря, вы видите, здесь вот в пустыне небольшое очень колено Симеонова фактически внутри колена Иудинова. Вы, наверное, слышали о завете Якова, который говорил о всех своих сыновьях. и о том, как перед смертью, это последние главы Бытия, о том, как он Рувима фактически лишил первенства. И видите, не очень большое колено вот здесь вот за Иорданом. Потом он за Симеона и Левия говорил о том, что я их рассею в Израиле. Правда, Симеон вот так и растворился в колене Иудином, а Левий, они, вы знаете, они получили почетную, серьезное служение, да? Они расселились все по каждому колену в левитских городах. Но я хочу увидеть, чтобы вы увидели, кто получил наибольшее количество земли. Вы видите, Иуда о нем говорит Яков, как о сам о колене, из которого произойдет примиритель, да, и что оно будет царствовать. И вот посмотрите два еще колена. Ефрем и Манассия, да, огромные колена. И вот уже в самом начале, вот тут Дан, да, даниты постепенно, им вот здесь не очень понравилось. Книга Судей говорит, они перешли туда, на север, к истокам реки Иордан. Но фактически вот это у нас как выглядит земля 12 колен Израилева. Но недолго продолжалось такое существование. Книга «Третье царств» описывает нам трагические события. Вот что происходит. Дело происходит после смерти Соломона, который, как мы знаем уже, сначала имел огромные благословения, но потом обзавелся всяческими женами, которые увели его в язычество. Это повлекло проклятие завета. И первое проклятие завета заключалось в том, что резко начался вот эти вот языческие все жены, они фактически всеми своими антуражем, их же было 900, это все надо было содержать, всеми этими идолопоклонствами они практически разграбили государство. И для того, чтобы содержать, а Бог уже не благословлял, экономика была не та, и нужно было поднимать налоги. В результате, после смерти Соломона, вот эти северные колена под руководством старейшин Ефрема и Манасси пришли к Равааму и говорят: «Снизь нам налоговое бремя». Равам так подумал, посоветовался, потом так посоветовался, сначала со стариками, потом с молодыми, и решил сделать браваду. И сказал: «Я вас еще буду скорпионами, как говорится, наказывать». Так вот, результат долго себя ждать не заставил. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде?» То есть кто это говорит? Это вот эти северные колена. «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сине Исеевом. По шатрам своим Израиль». И разошелся. «Теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царство Уравам. Вот вам этот разрыв, трагический разрыв, который происходит –

маленькое колено. Вы видите, оно совсем маленькое, и это является частью Иуды. А вот здесь Вифиль, видите город? Вот это граница, это южная граница нового царства. Почему это южная граница? Потому что вот здесь и в Даневы, я уже вам говорил, что даниты перешли на север. Дан поэтому является самым северным пределом Израиля. Ставятся два золотых тельца. То есть начинается нарушение какой заповеди? Нет, второй. Первая заповедь была бы нарушена, если бы они сначала бы сделали культ Ваалу. А так они сказали, эти два тельца – это Бог, который вывел тебя из Египта. То есть что они сделали? Они изображение сделали. Понимаете? Они сделали изображение. И вот Вифиль – это южная граница царства Израиля, которая фактически без Иуды, без Симеона и без Вениамина – это 9 колен. А левиты, они как бы распределены равномерно по всем городам. И, естественно, что происходит? Мы видим, что происходит гражданская война, да? Посылает Раваам своего вельможу собирать налоги, и пришлось, они его забросали каменьями, да? И дальше сказано, отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Ну и, естественно, дальше сказано, когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. А за домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудиного и Вениаминового. То есть вот оно разделение. И вопрос остается, что значит «до сего дня»? До какого дня будут существовать 10 или 9 колен Израиля? Об этом мы узнаем во второй части нашей лекции.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Программа «Независимость». Елена.
1: Первое мое такое употребление было, наверное, где-то в классе 7-8. Мы уходили с уроков и пили алкоголь у подружки дома. Вы знаете, в тот момент я поняла, что вот, я могу чувствовать себя, ну, общность, как бы, и сопричастность с другими людьми. Даже мне стало легко общаться, стало легко как бы налаживать контакт. Я могла говорить там о себе, какая я. Ну, то, что у меня внутри было, я не могла об этом рассказать в ну, как бы, когда я была трезва, я стала говорить, ну, когда я была пьяна. На, ну, употребление такое, оно было нечасто, но, вы знаете, вот даже на тот момент это не было так по чуть-чуть, красиво. Это всегда было из чашек каких-то или стаканов, и всегда очень помногу. Друзей, с которыми я вот там сообщалась, их было достаточно немного. Ну, это была компания, которую все там начали употреблять. Это был алкоголь, легкие наркотики. Не могу сказать, что мне это очень нравилось, там, ну, сам, ну, быть среди людей, как бы быть как другие. Ну, меня это привело к тому, что я тоже вместе со всеми стала как бы употреблять. Я чувствовала, что я такая же, как они, как бы мне казалось, что вот оно, ну, как бы это была общность. Я начала учиться. Ну, первое время интересно, конечно, что-то новое, новые люди. Я познакомилась там сразу. Ну, мне захотелось познакомиться со старшекурсниками, и я поняла, что дорогу к этому могут проложить наркотики. И, ну, я сделала так, что там, я начала как-то, там, с подружкой начали приторговывать наркотиками. Вот, и из-за этого мы, конечно же, стали своими, как бы среди своих. Вот, очень быстро как бы учеба в институте у меня сошла на то, что я как бы приходила в институт, я употребляла, я уходила, употребляла, как бы это были наркотики, алкоголь. Я чувствовала, что я крутая. Ну вот, у меня появилась куча поклонников. Вот в этот момент я поняла, что я абсолютно негатный утенок, и что, вы знаете, у меня были такие там соперничества, там, чтобы кто-то там, меня пойдет провожать домой. Вот меня это вставило настолько сильно. Мне казалось, что вот она жизнь. Я ушла из института, ну, как бы сменяя наркотик, достаточно стал тяжелый, но меня отличало от того, от других наркоманов, как я считала, то, что я этот наркотик нюхала очень долгое время. Начались проблемы, я не работала, было тяжело очень находиться дома, потому что меня подозревали, как бы, ну, не хотели, наверное, родители на тот момент видеть мое употребление. Я скрывала, я начала воровать деньги. Я вышла замуж, и нам подарили квартиру, куда я переехала вместе с мужем. И это было начало того, что я начала употреблять внутривенно, что наркотиков стало не хватать. Знаете, я рыдала, я пыталась всю вину как бы взять на себя. Мне казалось, что это я должна сейчас вытянуть нашу семью. Мы лежали с мужем, с моим на диване. Я наблюдала за стрелками часов, ну, до того момента, как придет барыга. Ну, вот. И это как-то из дня в день. Вот происходила такая картина. Диван, голые стены, черно-белый телевизор и телефон, который мы ждем звонка, как бы человек, который принесет наркотики, чтобы мы побежали туда. Ну, вот. Ну, я ушла от мужа, считаю, что мне надоела такая жизнь. Ну, здесь началась череда мужчин, череда, ну, очень сильное употребление наркотиков. В этот момент я всегда чувствовала страх, но мне нужно было как бы быть с мужчиной, чтобы он приносил мне наркотики. Я заболела сепсисом. И, ну, у меня поднялась температура 40, я пролежала где-то месяц дома, и все-таки меня положили в больницу, ну, как бы Мне было очень страшно признать то, что вот какие-то проблемы, ну, все, вот что-то сейчас случится, что все узнают. Очень было страшно, что сейчас узнает моя мама, то, что я вот так ее обманывала, что они сейчас узнают, они от меня отвернутся. Я пролежала в больнице 6 месяцев, ну, около того, около 6 месяцев, почти что при смерти. Ко мне приходила мама там со слезами каждый день. Вот, наверное, это первый момент был, когда проявление моей высшей силы. Я начала молиться. Мне было очень страшно умирать. Что, ну, я понимала, что, скорее всего, меня не спасут. Пришел тогда, помню, заведующий отделением и сказал, ну, вряд ли мы сможем помочь в этом моменте. Ну, как вот в этом случае вряд ли мы сможем помочь. Но я все-таки верила. Верила, что я смогу выжить. Я думала, что вот это вот переломный момент. Я отлежала 6 месяцев, когда я уже начала такая немножко приходить в себя. Я опять стала употреблять даже в больнице наркотики так потихонечку, как бы. Я не знала, чем мне заниматься. Я не работала, я не училась. В принципе, мне этого не надо было делать. У меня не было цели в жизни, у меня не было вообще никаких интересов. Я не знала, с кем мне общаться, потому что старые мои друзья, которые не употребляли, они как бы само собой общение развалилось, потому что у нас были абсолютно разные направления в жизни. У них там учеба, там, не знаю, какие-то построения отношений, семейная жизнь, какие-то хобби. У меня же этого не было ничего. К концу этого момента я жила с мужчиной, который очередной раз вышел из тюрьмы. Мы жили у меня в квартире. Меня, ну, как бы содержала моя мама. У меня было по чувствам полное одиночество. Я ждала смерти, и что я умру именно от наркотиков. Но я понимала, что вот когда-нибудь, ну вот скоро придет это время, но не сегодня, может быть, завтра, как бы я была готова умереть от наркотиков, но от того, что это будет или передозировка, как бы, или это еще будет какая-то вот вещь. Ну, я уже, наверное, ждала этого времени, хотя бы маленькая вера, она всегда существовала. Такой переломный момент, когда произошел. Я после Нового года употребила столько, что с моей психикой что-то случилось. У меня просто как бы съехала голова. Ну, я была в невменяемом состоянии. Я чуть ли не вышла из окна. У меня были галлюцинации. Это какие-то, ну, вот очень сильными психотропными веществами, ну, быстрыми наркотиками. И мой молодой человек позвонил моей маме и рассказал ей об этом. Они, мама пришла сразу с моим отчимом и вызвали нарколога, меня там покололи какими-то лекарствами. И через 2 дня я уже лежала в центре. Это был первый момент, первый раз, когда я вообще попала куда-то вот лечиться. Ну вот, и когда я вообще смогла, ну, на себя посмотреть. Я помню, когда начали говорить о своих чувствах, у меня были единственные чувства – это одиночество, страх. Одиночество, страх. Я рыдала у себя в палате от того, что дайте мне, пожалуйста, таблетку на блюдечке, ну, чтобы я ее съела, и я больше не буду такой. Я не буду это чувствовать, я не хотела этого видеть. И я начала ходить на группы. Знаете, там появились люди, которых я увидела, то, что я увидела честных людей, что я могу им верить. И я не хотела возвращаться опять вот в этот ад, где мне казалось, что меня разводят все, а я разводила. Я настолько запуталась, как бы. И последнее мое употребление было на отделении, когда я опять же пошла за толпой и вместе там со всеми употребила. Ну, я настолько сильно испугалась. Я сказала, нет, я не хочу туда обратно, потому что я понимала, что я могу не вернуться опять вот к этим людям, которые в меня поверили, и я поверила им. С этого момента я поняла, что давайте мне шаги, я буду говорить о себе. Хотя страх и низкая самооценка, настолько сильно низкая самооценка, она граничилась тем, что что я абсолютно не такая, как вы, что я круче всех, или что я недостойна. Я недостойна вообще ничего. Ну, в центре я пролежала около 3 месяцев, я стала ходить на группы, там писать шаги с самого начала, там говорить о себе. Ну, это вот на тот момент мне помогало вот быть вместе со всеми. Быть со всеми и начать поверить. Ну, вот это, наверное, появилась вера. Мне нравится эта жизнь, она стала, знаете, смыслом моей жизни. Это как смыслом, и жизнь это приносит мне удовольствие. Ну, на сегодня я уже не могу сказать, что я совсем там адаптировалась, там, в трезвость, все равно меня посещают страхи, там, неуверенность в себе, там, то, что я недостойна. Но это потихонечку вот с помощью молитвы. Молиться я начала еще на терапии, помню, лежа на кровати, какими-то своими словами я начала обращаться к Богу, ну, потому что у меня не было необходима какая-то помощь извне. Извне откуда-то вот, ну, не знаю, это есть ощущение, что Бог любящий, что Он меня любит, и я обязательно буду счастливой.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость, божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме Земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем». 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количества звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп, показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около миллиона галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится миллион галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в первой главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от тебя.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Вижу цель, иду к ней. Но откуда берутся все эти препятствия? Почему так сложно? А нужно ли оно мне вообще? Пару таких вопросов, и дорога к цели становится непосильной, а в некоторых случаях даже нежеланной. И все-таки, как же достичь поставленной цели? Что ж, ставить цели нужно, это бесспорно. Когда человек ставит перед собой задачи и выполняет их, он развивается и становится сильнее. К сожалению, это не так просто, как кажется поначалу. Поэтому есть несколько вещей, которые нужно учитывать, чтобы достичь поставленной цели. Во-первых, еще в тот момент, когда вы ставите перед собой какую-то задачу, отнеситесь к этому серьезно и хорошенько подумайте, по силам ли она вам. Рассчитывать силы нужно всегда. Иначе помимо того, что не будет результата, вы можете пострадать как морально, так и физически. Поэтому, когда вы только начинаете ставить перед собой цели, начинайте с малого. Например, если вы хотите написать книгу, для начала напишите небольшой рассказ или даже сочинение, а в дальнейшем уже повышайте планку. Видели ли вы, что происходит с людьми, которые без подготовки садятся на шпагат? Правильно, ничего хорошего. Также и здесь. Начните ставить маленькие цели. Тогда вы сможете достичь большего. Что, если бы вам предложили съесть слона? За один присест, конечно, это сделать невозможно. Зато вполне реально, если разбить его на небольшие кусочки и равномерно распределить по времени. Конечно, слона никто есть не собирается. Но если применить этот принцип к своим большим целям, то выполнить их станет гораздо проще. К тому же цель перестанет пугать вас своими внушительными размерами и казаться нереальной. А выполняя каждый день небольшую задачу, вы станете ближе к мечте и будете чувствовать удовлетворение. Последовательность и постоянство – лучше мгновенных амбиций. А если вы поставили цель и уже встретились с первыми негативными мыслями и неудачами, не спешите опускать руки. Люди устают, это нормально. Мотивация чем-то напоминает цветы. Если вы будете поливать ее, она зацветет. Другими словами, придумайте себе источник вдохновения. Наверняка есть вещи, которые делают вас счастливыми. Сделайте их инструментом для достижения цели. Например, все та же книга. Может быть, у вас есть любимая песня, под которую вы всегда о чем-то мечтаете. Включайте ее, когда будете писать вашу книгу. Ищите вдохновение в чем-то новом и не переставайте верить в себя. Если вы все еще думаете, что достичь вашей цели невозможно, никогда не забывайте совет, который записан в Священном Писании. Звучит он так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию тем «Небо на земле». Сегодня у нас в гостях Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, и также Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы с ними продолжим обсуждать темы о святилище. Сегодня, в частности, мы поговорим о предназначении этого святилища. Мы уже упомянули, что это предназначение было выполнено. И вот сейчас хотелось бы подробнее на этом предназначении сконцентрироваться. Что все-таки было, каков смысл был этого святилища, что оно должно было исполнить?
2: Ну, может быть, начать здесь с того, что когда Господь призывает к себе Моисея на гору Синай и рассказывает подробно весь план и замысел, связанный со святилищем, он произносит очень важное наставление, которое записано в 25 главе книги «Исход», в 40 стихе мы читаем. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть Господь особое внимание уделяет тому, чтобы Моисей все четко осознал и понял. И он говорит о том, что здесь это вот ключевое слово «сделай по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть, иными словами, Господь показывает нечто Моисею, что он должен повторить. Причем вот это еврейское слово, которое упоминается здесь, и которое здесь используется в оригинале, слово «тавнит», оно означает некую модель, некий оригинал того, что существует в природе в принципе, из чего Моисей должен сделать какую-то копию. Вот это слово, в частности, используется тогда, когда пророк Исаия, он иронизирует в отношении идолопоклонников и говорит о том, что художник берет полено, часть из него бросает в огонь для того, чтобы согреться, а из части этого полена делает себе идола в виде человека, в виде пресмыкающегося, птицы, там, четвероногого и так далее. То есть, иными словами, в мире существует какой-то оригинал в виде человека, птицы и так далее, с которого художник делает некую копию и таким образом создает идола. Вот то же самое происходит здесь. На небе существует оригинал, который был показан Моисею. В каком виде это произошло, это уже сказать сложно об этом, но тем не менее на небе существует оригинал, и Моисей должен на земле воссоздать копию или вот эту парадигму, модель этого небесного святилища. Причем интересно, что если до грехопадения это святилище играло роль в качестве прославления Бога, и мы знаем, у нас есть ряд текстов, где сыны Божии собираются перед престолом Божьим на какой-то совет или на какое-то еще мероприятие и прославляют Бога, то после грехопадения еще одна роль здесь подключается. Это роль, связанная со спасением человека. То есть именно в этом месте, в небесном святилище, происходит наше искупление. И вот это очень важная иллюстрация того, что Господь пытался продемонстрировать как раз в ветхозаветной религии во святилище. Фактически оно было вот этой моделью, посредством которой Господь пытался проиллюстрировать то, как совершается наше искупление.
1: Ну, интересно сказано было, сделай в точности, как показано. То есть, ну, не мог же Моисей воспроизвести небесное святилище на земле?
2: Ну, понятно, что мы не должны искать значение каждой кочерге, которые были во святилище. Понятно, что это все было на символическом уровне представлено, но оно отображало небесные реалии.
3: Дело здесь в том, что слово «табнит», которое уже упоминалось, оно не обязательно означает само небесное святилище. Оно обозначает как раз некую модель, которую Господь показал Моисею. Да. Модель, мы не знаем, из каких материалов эта модель была создана. Мы не знаем, скажем, ее масштабы, и

0: существует небесный оригинал.
1: В этом отношении нужно сказать, что вообще вся история израильского святилища, она такова, что внимание в нем всегда направляется вверх, к небу. Начиная, например, с того, что в период, когда Израиль шел по пустыне из Египта в Ханаан, всегда была вот эта вот связующая нить в виде сияния Божьего, столба облачного или огненного ночью, который соединял как бы соединял небо с землей. Или же, например, идея ежедневной утренней и вечерней жертвы. Сама идея жертвы – это возношение дыма с вот этим запахом жертвы к Богу. То есть, что значит возношение к Богу? Опять мысль, что вот отсюда, от жертвенника, с земли, как бы что-то восходит туда, на небо. Поэтому, хотя святилище мы называем земным и привязываем его к буквальному Израилю, но уже в земном звучали, или были видны, лучше сказать, вот эти намеки на то, что оно, вот это земное, как бы направляет внимание приходящих в него туда, вверх, на небо.
0: Кстати говоря, здесь уместно будет вспомнить, когда Соломон строит храм, мы видим, что он строит рядом с храмом два столба стоят. Один называется Яхин, другой Ваос. И они уходят в небо. Интересно, что в ближневосточном регионе очень часто, когда строили храмы, как раз комната, где пребывало верховное божество, оно как раз поддерживалось вот такой вот колоннадой. Но когда строит храм Соломон, у него вот эти вот два столба, они уходят вверх, и они ничего не поддерживают. Он как раз пытается этим самым показать, что этот земной храм, который он построил, он не может Бога вместить, а Бог на самом деле находится на небе. Угу. Вот это очень такая красочная, яркая иллюстрация того, что пытается продемонстрировать Соломон в этой архитектуре храмовой, что Господь находится на небе.
2: Далее в программе.
1: Отголоски истины о небесном святилище сохранились даже в языческих религиях.
3: Первое основное, что мы видим, что существует реальный небесный храм.
0: Слово «мигдаш» еврейское, которое означает «святилище», они перевели как «освящение».
1: Со святилищем происходит примерно то же, что и с законом.
0: Человек сталкивался с непредсказуемым божеством. Он не знал, как Бог отреагирует на те или иные его действия.
2: Небо на земле.
3: Я вот хотел бы подытожить эту часть. У нас получается так, что первое основное, что мы видим, что существует реальный небесный храм. Точно так же, как, допустим, существует человек или птица, или еще что-то, по образу которого сейчас и рисуют, и поделки делают, и все остальное. Реальный небесный храм существует, и вот этот вот земной был сделан с учетом того небесного. Теперь второй момент – это то, что Бог дал точные точные указания, как это земное даже должно быть построено. То есть Моисею не приходилось придумывать святилище. Вот здесь надо бы сказать, что святилища-то уже были и раньше, до этого. Самые разные, языческие какие-то святилища. Да та же самая Вавилонская башня, по большому счету, была святилищем, потому что там в ней были комнаты, посвященные их богам, божествам разным. Можем мы сказать, что вообще идея о святилище была она явно была не нова, но идея святилища, что Бог вот дает, она как бы в перевес тому, что у язычников уже существуют свои святилища. Может, из-за этого оно нужно было?
1: Я бы сказал, что на этот вопрос можно посмотреть с двух точек зрения. Одна из точек зрения — это та, которую вы выразили, что Господь дает свое святилище в противовес.

0: То есть он видит в языческих святилищах проблему, если говорить современным языком.
1: А то и угрозу, потому что Вавилонскую башню разрушил.
0: Да, и, соответственно, он хочет эту проблему решить через установление такого святилища, которое бы выражало истину. Угу. Но с другой стороны, когда мы знакомимся с разного рода историческими данными, то мы видим, что сама вот эта идея того, что на небе существует святилище, в котором обитает Бог, присуща не только библейскому мировоззрению, не только Священному Писанию. Об этом примерно так, в общих чертах, если говорить, примерно так мыслили и многие язычники. И я в этом отношении хочу сослаться на одну книгу, книга «Глубины пророчеств». В данном случае это второй том, книга издана в издательстве «Источник жизни», и в ней как раз многое можно почерпнуть в отношении святилища. И вот автор этого святилища, этой книги, приводит несколько примеров о том, как на Древнем Ближнем Востоке люди веровали в то, что земной храм является отражением небесного храма. Вот, в частности, я прочитаю несколько строк отсюда. Значит, в вавилонском эпосе «Энума Элиш», очень известный древний документ, мы читаем о небесном дворе собрания, соответствующем земному храму. Или, например, неошумерские цилиндрические тексты описывают подвиги царя Гудеа из Лагаша. И вот этот царь Гудеа говорит о том, как его наставляли при строительстве храмов, и подробно излагает видение богини Нины, ее брата Нингрису и сестры Ниндуб. Нина приказывает ему построить храм, Нингрису показывает небесный храм, который он должен скопировать, а Ниндуб дает чертеж этого храма, которым он должен пользоваться при строительстве. Я для чего вот это все цитирую и привожу? Для того, чтобы показать, что отголоски истины о небесном святилище сохранились даже в языческих религиях. И эти отголоски как раз указывают на то, что Господь истину о святилище открыл людям изначально, по сути дела, тогда, когда они в ней стали нуждаться, после того, как человечество согрешило. И в поколениях эти отголоски сохранились, где-то они, конечно, затушевывались какими-то другими представлениями, но в общих чертах они сохранились. Поэтому Господь, с одной стороны, святилище израильское, земное, устанавливает в противовес, чтобы опровергнуть ложные представления о его плане спасения, но, с другой стороны, действует в согласии с тем замыслом, который он уже каким-то образом где-то как-то открывал людям, и они отчасти его сохранили. И вот эта идея, что на самом деле земное является лишь отражением небесного, в Ветхом Завете очень явно подчеркивается, можно сказать, красной нитью она проходит через весь Ветхий Завет, и потом мы об этом читаем более ясно уже даже в Новом Завете. Если упомянуть того же Соломона, о котором мы уже говорили сегодня, когда он строил храм, вот это посвящение храма закончилось его молитвой. Точнее, оно не закончилось, но молитва была одним из таких важных кульминационных моментов. И когда он молится Богу, то он все время говорит: когда люди будут молиться тебе в этом храме, то ты услышь, вот в частности, Третье Царство, 8 глава, 30 стих. «Когда они будут молиться на месте сём», то есть в этом земном храме, «услышь на месте обитания твоего на небесах». Видите, как интересно.
1: Важно подчеркивать, то, что этот дом – это не истинный дом Божий.
0: Важно то, что используется слово «обитание» в этом случае. То есть они молятся здесь, в этом земном храме, но место твоего обитания, место твоего подлинного, истинного обитания, там, на небесах. И эту идею мы многократно можем слышать. Чуть дальше уже в 32 стихе в этой же главе. «Ты услышь с неба». И 34. «Тогда ты услышь с неба». 36. «Тогда ты услышь с неба». 39. Снова. «Тогда ты услышь с неба, с места обитания твоего и помилуй». То есть Соломон, который строит храм, он его строитель, казалось бы, он должен подчеркнуть значимость вот этого земного сооружения. Ведь он его построил. Хочется всегда людям подчеркнуть важность того, что он соорудил. Но этот строитель понимает, что то, что он создает, это всего лишь отражение небесного.
2: Здесь еще один момент можно добавить. Вот в книге пророка Иеремии есть очень важный, один из таких ключевых текстов, связанных со святилищем. Иеремия говорит в 17 главе, в 12 стихе о том, что, вот смотрите как, «престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Здесь переводчики Синодальной Библии, они перевели вот это слово «мигдаш» еврейское, которое означает «святилище», они перевели как «освящение». Но фактически речь идет о небесном святилище. Он говорит «престол славы», говоря о Божьем престоле, говоря о центре, где Господь восседает на своем престоле как Царь Вселенной, престол славы, возвышенный от начала, это есть место святилища нашего. То есть он говорит фактически о небесном святилище, а земное святилище, оно лишь передавало функционально то, что должно происходить в небесном святилище, как в центре, где решается проблема человеческого греха, где решается проблема, связанная с началом великой борьбы во всей Вселенной между добром и злом.
1: Можем ли мы сказать, что святилище земное было ответом на то, что люди начали забывать уже о небесном, или даже помня о небесном святилище, начали искажать его смысл и суть? То есть не потому, что вот, как мы говорили чуть раньше, да, прогрессирующее откровение. Сначала знали об одной жертве, потом надо было чуть больше, потом вот оно, святилище. А наоборот, они-то имели эти знания изначально, но в силу того, что они начали утрачивать и искажать эти знания, нужно было как-то это восстановить.
2: Ну, вполне возможно, так же, как и со многими другими элементами, с которыми мы имеем дело, например, в книге «Бытие». Потому что во многих религиях и во многих мифологиях сохранились представления, например, о такой вещи, как древо познания добра и зла или древо жизни. Во многих религиях сохранились идеи, связанные с потопом, с ковчегом и так далее и тому подобное.
0: Здесь можно вспомнить еще и сравнить это с божественными заповедями, с законом. То есть со святилищем происходит примерно то же, что и с законом. Упоминание о законе мы находим и до того, как он был дан на Синае. И когда Господь на Синае все-таки его заново озвучивает и делает это, формулируя заповеди очень точно, кратко и в то же время таким образом, чтобы не возникало никакой двусмысленности, ясно это все делает. Он делает это для того, чтобы как раз очистить сознание людей от разного рода наслоений смысловых, которые у них появились, когда они этот закон хранили просто в своем сознании, передавали из уст в уста, может быть. И, естественно, устная передача не обладает такой достоверностью, как слово, которое впоследствии записывается на скрижалях и хранится в ковчеге.
3: Небо на земле.
1: Если посмотреть на другие святилища, которые существовали раньше, может быть, некоторые до сих пор как бы еще сохранились, как бы вы сказали, какие основные отличия между святилищами других религий или других каких-то верований с тем святилищем, которое есть у Израиля? Потому что, может быть, это одно из множества, и не следует его ставить как главное и основное.
0: Я бы сказал, что главное отличие связано не столько с формальными вещами, то есть формой или структурой, планом, как это все было устроено. Находятся некоторые параллели между, скажем, планом израильского святилища и языческими храмами, но всегда суть выше, чем форма, и как бы стоит за этой формой. И вот, что касается земного святилища израильского, о котором мы читаем в Ветхом Завете, то главное отличие было связано с тем, как раз предназначением, ради которого это святилище было устроено. Мы уже сказали, что оно обращало внимание людей на истинное небесное, но тут же, конечно, вытекает вопрос, зачем, что, ради чего, что достигалось благодаря вот этому обращению. И когда мы читаем Ветхий Завет, то мы видим, что в святилище человек приходил в нескольких случаях, но главный из них был это тогда, когда он совершал какой-то грех. Он приходил еще и на праздники, там вопрос греха не стоял, надо было просто собираться и праздновать. Но, скажем, такой момент, который не был регламентирован ни датами, ни годовым циклом, ни чем другим, он был связан именно с грехом. Согрешил – иди. Бери жертву – иди. Вот. И, соответственно, он приходил для того, чтобы решить эту проблему своего согрешения. То есть, как ее можно было решить? Решать ее можно было одним способом – получить прощение у Бога за тот грех, который ты совершил. И когда израильтянин приходил в святилище с жертвой, то эта жертва необходима была не для того, чтобы послужить в роли пищи богов, как это у язычников. Угу. Наверняка наши телезрители знакомы с таким выражением. Пища богов. Оно ведь из чего пошло? Оно пошло как раз из языческой религии. То есть в язычестве жертва рассматривается как некий подарок, который ты приносишь разгневанному богу, чтобы он на тебя перестал гневаться. И он, значит, этот подарок, ну, образно говоря, попробовал, ему понравилось, и он доволен.
1: Ну, а чем здесь не так? Та же самая история Каина и Авеля. Одно понравилось, другое не понравилось.
0: Суть вот в чем, что когда Библия говорит о жертвоприношении, то постоянно подчеркивает, что для Бога главное не та жертва, которую человек приносит, сколько та жертва, которая присутствует в его сердце. Вот взять, например, Псалом 50-й, очень известный Псалом, где как раз описывается, как человек решает свою проблему греха. В данном случае это Давид, согрешивший Давид, и что он делает. И среди прочего он говорит такие слова. 18 стих 50 главы книги Псалтирь. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть вот в этих словах выражена суть вот этого опыта, который должен пережить израильтянин, приходя к Богу в святилище. Жертва приносилась. Но главное, что ожидал Бог, это самого человека, его сердце. Он хотел, чтобы это сердце менялось, чтобы оно не было таким, каким оно было до этого момента. До этого момента каким оно было? Оно побудило человека к греху. А вот теперь, когда ты пришел, в нем должна произойти перемена. И ты должен стать новым человеком. То есть главная особенность как раз заключалась в том, что Господь через святилище хотел изменить человека, а не удовлетворить свой собственный гнев по отношению к тому греху, который человек совершил. И поэтому он давал человеку законы, которыми человек должен был руководствоваться, в согласии с ними жить. И предназначение этих законов такое же. Например, в книге Левит, в 18 главе, мы находим очень интересное объяснение, почему Бог дает людям законы. Здесь есть одно очень важное слово. «Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте. Исполняя эти постановления, человек будет жив. Слышите, человек будет жив. То есть речь не о том, что исполняя, он будет выглядеть теперь красиво в моих глазах, или я буду доволен им. Вопрос не в Боге, вопрос в человеке. Вопрос в человеке. Поэтому Бог устанавливает свое святилище для того, чтобы помочь человеку жить, дать ему возможность жить и, в конце концов, привести к тому, что он называет вечной жизнью.
1: Получается, святилище должно сделать человека лучше, добрее, более там, моральным, более духовным, и вот в этом смысле.
2: Здесь очень важная мысль. Она состоит в том, что в языческих религиях и в языческих храмах человек сталкивался с непредсказуемым божеством. Он не знал, как Бог отреагирует на те или иные его действия. Во святилище израильском мы встречаемся с Богом, который регламентирует всю жизнь израильского народа. И таким образом, даже когда речь идет, например, о таких вещах, как суд Божий, он тоже регламентирован. Господь показывает сценарий судов Завета, он показывает, каким образом он судит свой народ и за что это происходит. Для того, чтобы человек понимал, что он имеет дело с Богом, которого он может, который раскрывается перед ним, которого он может понимать, с которым он может вести диалог и общаться, и который не будет реагировать непонятно как для человека. То есть Господь пытался продемонстрировать, что его отношение, например, ко греху, его гнев, это есть естественная реакция на человеческие какие-то поступки. То же самое, как и его благословение. Это естественная реакция на послушание человека, на его любовь по отношению к Богу.
1: Спасибо. То есть мы видим здесь совершенно другого Бога. В языческих религиях везде человек бежит к Богу, а здесь, получается, Бог обращается
2: Бог
1: к человеку,
2: проблему человека
1: и пытается изменить человека. То есть Бог уже бежит за человеком, Бог уже уговаривает его: придите, принесите и будете живы. Спасибо вам за эти откровения. Спасибо вам, дорогие друзья. Оставайтесь с нами и на других передачах.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Есть люди, которые не верят в чудеса. Другие, наоборот, утверждают, что чудо не просто возможно, но что Бог чудеса совершает и в их повседневной жизни. Но, быть может, причина того, что некоторые люди видят этот вопрос так, а другие иначе, в том, насколько близко их общение с Богом и насколько они внимательны к тому, что Он совершает для них. В редакцию газеты «Сокрытое сокровище» пришло письмо из города Альметьевска. «Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Сокрытое сокровище»» было там написано. Моя внучка часто пишет вам. Спасибо, что не оставляете без внимания ее письма, присылаете призы, газеты. И вот сейчас она посоветовалась со мной и говорит: бабуля, давай отправим в газету те свидетельства о Боге, которые ты записываешь». И автор пишет: «Я согласилась. Если что-нибудь подходит, — пишет она, — для вашей газеты, можете напечатать». И подписалась: Мухаммеддинова Н.А. Дорогие друзья, к письму далее прилагалось более 10 страниц печатного текста, содержащие рассказы, интересные рассказы о чудесах Божьих и об удивительных ответах на молитвы, которые возносила эта женщина к Богу. С удовольствием предлагаю сегодня вашему вниманию некоторые из историй, которые как раз и были напечатаны в нашей газете. Ну а поскольку эта женщина не полностью оставила своего имени, то в дальнейшем я буду просто именовать ее нашей героиней. Достав ее письмо, я прочту, как оно начинается. Первая история, которую пишет наша героиня, начинается с таких слов. Это случилось в 1994 году, перед свадьбой моего сына. Она работала недалеко от рынка и во время обеденного перерыва понемногу покупала на рынке посуду и складывала ее у себя на работе в красном уголке, чтобы потом все вместе увезти на машине. Когда же наша героиня решила забрать посуду домой, получилось так, что она не нашла ключей от красного уголка. Она точно знала, что не потеряла их, просто куда-то положила, только забыла куда. Пролетело несколько дней, ключей она не нашла. А послезавтра, вот от того дня, уже должна была быть свадьба через день. На следующий же день в утренней молитве наша героиня обратилась к Богу с просьбой: «Господи, ты видишь, я не могу обойтись без твоей помощи, ведь завтра уже свадьба, помоги найти ключи». Днем, в тот день, когда она вознесла эту молитву Господу, приехал сын на машине, и она дала ему список вещей, чтобы он привез их от ее мамы. Он же сказал: «Поехали вместе». Наша героиня не хотела ехать. У нее дома было очень много дел, а главное – это поиск ключа. Но сын, почему-то грубо прервав ее, сказал: «Хватит, садись давай в машину и поехали». Они приехали к маме. Мама, обратившись к нашей героине, сказала: «Собери немного малины детям». Та ответила: «Мы торопимся, нам некогда». Но мама настаивала, и наша героиня нехотя, но пошла. Дальше мать опять обратилась к нашей героине: «У тебя светлое платье, а там пыльно, надень халат». Уже даже в приказном тоне обратилась к ней мама. Наша героиня не послушалась ее и пошла собирать малину без халата. На что мама начала ругаться. И уже с раздражением наша героиня пошла все-таки и одела халат. Надела его, сунула руку в карман, а там, как вы думаете, что? А там ключи. Наша героиня пишет: «У меня аж слезы брызнули из глаз. Как же хочет Бог водить нас прямыми путями, а мы, сопротивляясь, упираясь, стремимся куда-то в сторону». Вспоминая события того дня, наша героиня отмечает, что до этого ни сын, ни мама никогда не были грубы с ней. Поэтому в первое мгновение ей было очень обидно. Но это заставило ее быстро повиноваться и потом, впоследствии. Все эти маленькие неприятности превратились в одно большое для нее благо. А вот еще одна история, которую пишет нам наша героиня. В церкви, которую она посещает, она с некоторыми братьями и сестрами объединилась в молитвенную группу, чтобы молиться за других людей. И о своих также нуждах, и о нуждах других людей. Одну из таких встреч наша героиня пропустила во время поездки к своему сыну в армию. Когда же пришла на последующую встречу, ей объяснили, что было принято решение составить список людей, особенно нуждающихся в молитвах, и предложили нашей героине включить в него 3 человека из ее близких знакомых. В торопях она записала их имена и отдала этот список. Но дома обнаружила, что забыла имя 3-го человека, которого вписала. Первые 2 – это были ее сестра и младшая дочь. Но на следующей встрече наша героиня посмотрела список и с удивлением обнаружила, что вписала туда свою ученицу, которую она учит на курсах кройки и шитья. И наша героиня восклицает в письме: «Зачем же я это сделала?» Всех своих учениц, кроме шитья, она учит еще и молиться. Но эта женщина, которая, можно так сказать, по ошибке попала в молитвенный список, никогда не говорила нашей героине о каких-то крупных своих проблемах или нуждах. Наша героиня решила вместо нее вписать другое имя. Но поскольку список был уже готов, в тот день, в ту встречу, о ней также молились эти люди, преклонив колени. Итак, это было в среду, 20 февраля. В четверг, на следующий день, эта ученица пришла на занятие, и наша героиня рассказала ей об этом случае, заодно спросив, нет ли у нее проблем и нужно ли за нее молиться. В ответ женщина рассказала о происшедшем чуде. Оказывается, в последнюю субботу она сильно поссорилась со своим мужем, причем ссора произошла по ее вине. И так она мучилась совестью в воскресенье, в понедельник, во вторник и в среду, в тот день, когда за нее была совершена молитва. И в среду вечером она решила помолиться первый раз в своей жизни. Во время молитвы слова лились из нее, и ей на сердце становилось от этого легче. И вдруг к ней подошел муж, первый подошел и сказал: «Давай помиримся». Для нее это было настоящее чудо. Оказалось, что и мужу идея о примирении пришла совсем неожиданно, и он сразу же подошел к своей жене для этого. Все это произошло после того, как в молитвенной группе наша героиня со своими братьями и сестрами совершила молитву. Итак, обе женщины на собственном опыте узнали силу молитвы. Заканчивает свое письмо наша героиня такими словами: «Слава Богу, что Он наполняет нашу жизнь такими замечательными опытами, которые укрепляют нашу веру». И таким восклицанием она завершает: «Господи, дай нам памяти, чтобы не забыть ни об одном Твоем чуде». Дорогие друзья, желаю вам не забывать ни об одном чуде, которое делает в вашей жизни Бог. Но пожелаю больше того. Пожелаю для тех, кто не просто забывает о Божьих делах в его жизни, но и вообще не всегда умеет заметить их. Желаю вам научиться видеть его руку в своей судьбе. Ну, а после не забывать об этом. Божьих вам благословений.
3: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас споет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Жизнь на этой земле однажды завершится, но Бог приглашает нас в свое царство. Сегодня, живя в этом мире, невольно задаешься вопросом, насколько его хватит? Насколько хватит этого мира? Уж и фильмы на эту тему, и время от времени появляются какие-то странные прогнозы о том, что вот в каком-то году, в таком-то месяце будет конец света. Авторы прогнозов конца света называют самые разные аргументы, среди которых и тысячный год от Рождества Христова, и 666-я годовщина со времени появления ислама. Среди причин конца света называют также вероятное столкновение Земли с Солнцем. Ну, в общем, версий было много во все времена. Вот совсем недавно был очередной прогноз, и он был связан с парадом планет Солнечной системы, что якобы планеты Солнечной системы один раз за довольно большой промежуток времени выстраиваются в один ряд. И люди это связывали с концом света, который, впрочем, не наступил. Не просто так говорят об этом, особенно в последнее время. Сегодня, как никогда, ощущается то, что этот мир идет к своему концу. Не так давно было очередное сообщение, ну, о конце света. И об этом много писали в газетах. И вот мне пришлось наблюдать такую вот картину. Ехал я как-то в электричке. И недалеко от меня сидели парни, ну, лет 19-22. Их было шестеро. Они смеялись по всякому поводу. Не весь над чем. Казалось, что стоит показать им палец, они будут смеяться даже над ним. В руках у них было по банке пива, и вид их был несерьезным. И это очень мягко сказано. И вот вдруг один из них в порыве смеха почему-то сказал о том, что вот везде заговорили о конце света. И вдруг некоторые из них перестали смеяться, задумались. И в этот момент электричка ехала по мосту через Волгу. Был вечер, в городе зажглись огни, и с моста открылась панорама города. И это было очень красиво. Ну, вот так совпало. Это вид города и вот эта фраза о конце света. Город лежал прямо перед нами. Ну, вот так бывает. Едешь мимо каждый день и не замечаешь чего-то важного. И вот этот город, неужели он погибнет? Мы смотрели на него, я и вот те парни, которые задумались о конце света. Мне вообще казалось, что нет ничего, что сделало бы их серьезными. И вот надо же, они даже на некоторое время перестали пить пиво. После некоторых минут молчания один из них вполне серьезно так сказал. Да ладно, не первый раз уж все эти предсказания. Рано или поздно к каждому из нас приходят мысли о том, чего же ожидать в будущем. И они заставляют задуматься, даже с банкой пива в руке. Нет, я сейчас вовсе не хотел посмеяться над неудачниками толкования событий, связанных с концом мира. Иначе мне пришлось бы пытаться высмеивать апостолов Христовых. Ведь именно они подошли к Иисусу Христу, чтобы спросить о кончине мира. Да, их эта тема тоже волновала. В отличие от тех ребят в электричке с пивом в руках, рядом с апостолами был сам Иисус, Бог, пришедший в человеческом теле. Но кому же, как ни к Нему, нужно обратиться с этим вопросом? К сожалению, не все имеют такую возможность в силу разных обстоятельств. Может, просто не верит в него или что-то другое мешает. Но к кому же обратиться с этим вопросом, как не к Богу? Давайте к нему и обратимся. Что он сказал по этому поводу? Посмотрим на пророчество, которое чудесно исполнилось, хотя пока и не полностью. Чудесно, как все в Священном Писании. Потому что жизнь на этой земле однажды завершится. Но Бог приглашает нас в свое царство. Евангелие говорит о том, что Иисус часто любил восходить на гору, называемую Елеонская, по-русски Масличная гора. Там Господь в те времена, когда был на земле, любил молиться своему Отцу. С этой горы открывался чудесный вид на храм. Сегодня на месте храма находится святыня ислама, мечеть Аль-Акса. Но тогда, в те времена, храм был величественным зданием. Он был украшен золотом, которое блестело на солнце. И можно себе представить, какие мысли появлялись при виде этой красоты. И вот как-то, находясь на этой горе, наверняка глядя на храм, Иисус сказал, что от этого здания не останется камня на камне. Неужели от храма не останется ничего? Ученики, будущие апостолы Иисуса Христа, не были готовы принять эту весть. Они ожидали, что Иисус восстановит царство Израиля и прогонит оккупировавшие их римские войска еще при их жизни. И уж если храм будет разрушен, это точный признак того, что наступит царство Бога. Есть даже сюжет, где мама двоих из апостолов даже попросила Христа, чтобы он, когда настанет его царство, посадил ее сыновей по правую и по левую стороны у престола. Иисусу еще много надо было им объяснить. Он еще не сказал им о том, что пройдут еще 2000 лет, и что телезрители будут смотреть программу, познавая истину. Да, Иисус, отвечая на вопрос учеников, говорил и о храме, и о кончине мира. И вот некоторые из слов из Евангелия от Луки. Послушайте. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знаете, приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения. Да исполнится все написанное». «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в луне, в солнце, в звездах, а на земле уныние народов и недоумение, море возшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою». Когда же начнет это сбываться? «Тогда восклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». В 64 году наместником Иудеи был назначен Гессий Флор. Будучи жестоким и наглым правителем, Гессий Флор разграбил сокровищницу Иерусалимского храма, а потом переубивал всех, кто был возмущен этим поступком. Конечно же, все это вызвало недовольство набожных жителей, и поднялось восстание. В ответ В ответ на это наместник Сирии Цестий Гал во главе крупного войска пришел навести порядок. Ну и так получилось, что когда Цестий Гал готовился к штурму Иерусалима и отдал приказ отступить, что подзадорило евреев, в Иерусалиме решили, что это их победа. Евреи даже стали преследовать войско Цестия, после чего даже устроили праздник. И только те, кто поверил словам Христа, понимали, что происходит. Христиане увидели, что это знак. Помните, как сказал Христос: «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него. Поверившие словам Иисуса убежали из города, чем сохранили себе жизнь. Новый император Веспасиан решил покончить с мятежом в Иудее и послал туда своего сына Тита с 6 легионами солдат. Весной 70-го года началась осада Иерусалима, во время которой в городе начался сильный голод, и в результате город пал. Погибло более 1 000 000 людей, и около 100 тысяч было уведено в плен и продано, соответственно, в рабство. Историк Иосиф Флавий свидетельствует, что император приказал сохранить храм. Но какой-то солдат взял и бросил зажженный факел. Давир – это святой святых храма. Его стены изнутри были обложены деревянными досками с художественной инкрустацией. Ну, эти доски были обложены слоем золота. Начался пожар, и, ну, понятно, золото расплавилось. И затекло между камней, из которых был сложен давир. Так, чтобы это золото извлечь, грабившие храм солдаты своротили каменные блоки. Надо же, как похоже. Иисус же точно сказал: не останется здесь камня на камне. То, что происходило в осажденном городе, было поистине ужасным. Но спаслись те, кто верил словам Христа. Надо же, все это произошло через 40 лет после того, как Иисус об этом предупредил. 40 лет христиане были готовы к событию, и никто не знал, когда это произойдет. Но ведь можно же было просто забыть о словах Христа или подумать, мол, ну а почему вы решили, что слова Иисуса Христа вот относятся именно к этому событию? Но факт – христиане были готовы. Кстати, невозможно понять и тех иудеев, которые не приняли Иисуса Христа, не поверили ему. Ведь завоевание Иерусалима предсказано в книге пророка Даниила. Послушайте, что написано там. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. А город и святилище – разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательное предопределенная гибель постигнет опустошителя». Это пророчество дано в 6 веке до Рождества Христова, в то время, когда евреи были в Вавилонском плену. Пророчество говорит о том, что в тот год, когда они возвратятся из плена, С того года, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима и храма, а это 457 год до Рождества Христова. И вот если отсчитать определенное количество указанных лет, оно выражено в виде седьмин, 62 плюс 7 плюс 1, вот произойдут все эти события. Седьмина – это 7 лет. В пророчестве даже указано имя Христа. Имя Христа и его жертву на кресте. И говорится о прекращении жертвоприношения в храме и о его разрушении. Все, все в точности исполнилось. Правда, нет точной даты завоевания Иерусалима. Но, тем не менее, это же произошло. Просто надо было быть готовым в любое время. Но как же понять верующих, которых Бог предупредил еще за 6 веков об этих событиях? Что можно сказать? Не были готовы. Ну, или, как говорит Библия, не бодрствовали. Иисус Христос прежде предупреждал: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Ну что ж, пророчество о храме исполнилось. А как быть с пришествием Иисуса и кончиной мира? Если призыв бодрствовать так актуален, так не пора ли нам начать это делать? Может, есть еще что-то, что должно исполниться к пришествию Иисуса Христа? Как церковь относилась к этому вопросу? Ведь жизнь на этой земле однажды завершится. Но Бог приглашает нас в свое царство. Да, в самом деле Иисус сказал еще нечто относительно событий накануне его пришествия. Давайте посмотрим по порядку. Ну, во-первых, предсказаны войны. В самом деле, вот что написано. «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство». Второе. Явление в природе. Вот что написано об этом. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Это второй признак. Назван и третий – гонение на христиан. Вот что написано. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, друзьями,

чем дело? Прошло около 2000 лет от Рождества Христова. И все это перечисленное было на протяжении всего этого времени. И войны, и гонения, и до сих пор каждое очередное землетрясение или какой-нибудь катаклизм так и напоминают о том, что говорил Иисус. Во все это время были люди, боящиеся Бога и видящие в различных явлениях, ну, там, кометы, землетрясения, падение звезд, видели во всем этом признаки пришествия Христа и кончину мира. Что же имел в виду Иисус, когда призывал бодрствовать и при этом не назвал точной даты? В книге «Деяния апостолов» написано, что Иисус, что его спросили перед тем, как он вознесся к своему отцу. «Ну, не в сие ли время ты восстановляешь царство Израилю?» На что Иисус ответил: «Это не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог Отец положил в своей власти». Ждать пришествия Иисуса Христа, не зная точно, когда он придет, но это очень трудно. С того времени, как он приходил на землю и говорил об этом, прошло уже около 2000 лет. А его все нет и нет. Можно только сказать, что мы сегодня намного ближе к пришествию Христа, чем те верующие, которые жили во времена апостолов. К разговору на эту тему Иисус сказал как-то притчу. Вот послушайте. «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Кажется, становится ясно, почему Бог скрыл дату кончины мира. Какой участи Бог подвергнет неверного раба, как там написано, одной участи с лицемерами, то есть с людьми, которые только кажутся верными? Тех, кто ожидает пришествия Господа, Бог сравнил с рабом, получившим задание. Ведь верный раб верен не тогда, когда хозяин приходит, чтобы проверить его работу, а верен всегда. Господь предупредил, что он придет тогда, когда его вовсе не будут ждать. В это время все будут делать все, что захотят. Впрочем, Библия говорит не только о том, что настанет конец этого мира, но важно, что на смену этому миру придет небесное царство. Ведь жизнь на этой земле однажды завершится, но Бог приглашает вас в свое царство. Планета Земля не прекратит своего существования. Она будет обновлена для жизни, на которой не будет зла. Написано, что не войдет туда ничто нечистое. Вот к чему всегда должен быть готов тот, кто желает встретить Иисуса Христа. Вот что важно было Богу, когда Он скрыл дату конца мира. Важно быть всегда готовым. О чем сказал Иисус? Что, о том, что через что будут проходить люди? Ну, войны, глады, землетрясения, гонения, испытания на верность. Все это сказано, чтобы нам быть всегда готовыми. Вот что значат слова Иисуса.

том, чтобы мы бодрствовали. Быть верным всегда. Вот таблетка от лицемерия. Соответствовать божественному предназначению всегда. Верный Богу верен не в какой-то момент истории, а верен всегда. То есть сегодня, завтра, через неделю. А вдруг пришествие Иисуса и кончина мира состоится вот сегодня? А что, не удивляйтесь? Но ведь написано, не знает никто о том часе. Как вор приходит, когда его не ждут, так и пришествие. За каким занятием Господь застанет вас? О чем нужно позаботиться заранее? Какие проблемы сегодня нужно разрешить? Однажды Иисус сказал странные слова, что если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, то какой же выкуп даст человек за душу свою? В системе ценностей христианина верность Богу стоит на первом месте, а забота о благосостоянии – на втором. У нас, как правило, все наоборот. Ну, как мы говорим, ну, тебе уж много лет, пора тебе и о душе подумать. Но истинное положение вещей другое. «Ищите прежде Царство Небесного», – сказал Иисус, – «и все остальное приложится вам». Сегодня Иисус Христос приглашает вас в свое Царство. Когда думаешь о конце света, это не повод расстраиваться, а повод поверить Иисусу Христу, удовольствоваться жизнью только на этой земле, однажды умерев навсегда, или войти в уготованное Богом Царство Небесное. Сегодня этот выбор за вами, потому что жизнь на этой земле однажды завершится. Но есть одно чудесное обещание – Бог – приглашает вас в свое царство. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал, «Ну почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали». Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Открытый разговор». Ведущий Виктор Алексеенко.
1: Слава и благодарность нашему великому Богу за Его заботу, за Его любовь, за то, что Он так милосерд и щедр каждому из нас. Многие люди сегодня, глядя на этот мир, в котором они живут, они хотели бы, чтобы все в этом мире сегодня было просто как бы кошмарным сном. Все то, что происходит, все то, что гнетет их сердце, душу, все то, что заставляет страдать, очень бы хотелось, особенно в условиях этого кризиса всемирного, чтобы все это было просто как сон, чтобы все это ушло, и чтобы осталось только доброе, что Бог может дать человеку. Когда Христос был на этой земле, Он очень много говорил к народу притчами. В Евангелии вы можете найти около 50 притч, и часть из них была посвящена вопросам экономическим. Часть из них Он посвящал вопросам практического быта, связанных с экономикой, с финансами, с участием сердца человеческого и разума в этой деятельности человеческой по укреплению и по усовершенствованию своей жизни. Я хочу сегодня предложить вам изучение одной из таких удивительных притч. Она, конечно же, вызывает некоторые вопросы, потому что, в отличие от всех других притч Христа, в которых многое понятно и ясно с первого взгляда, в этой притче есть вопросы, которые необходимо исследовать, на которые нужно обратить внимание. Но при всем при этом она очень проста. И она сегодняшнему человеку, который страдает, может быть, от экономических всяких проблем, она может сегодня показать, что делать ему, как ему поступать. Евангелие от Луки, 16 глава. Мы прочитаем притчу, которая вошла в обиход богословского языка верующих, как притча о неверном управителе. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Вот такая интересная притча, которая вызывает много различных вопросов и даже некоторое недопонимание. Но забегая немножечко вперед, хочу сказать, что эта притча направлена к нашему сознанию, к нашему духовному видению, зрению. И эта притча открывает сегодня нам, каждому, что предлагает нам Христос, как Он предлагает нам распоряжаться неправедным богатством. Очень интересный вопрос. Христос говорит в 9 стихе, «И я говорю вам, неправедным богатством приобретайте себе друзей». Давайте мы посмотрим в самом начале на физическую сторону этой притчи. Конечно же, иметь такого управителя достаточно неприятно для любого господина. И вот когда господин, уже заподозрив и, наверное, проверив, и, наверное, имея улики, чтобы вызвать к себе на ковер этого своего управителя, предлагает ему сделать отчет. Управитель понимает, что это его последний шанс.
2: Он понимает, что больше он работать не будет. По всей видимости, это не был раб. Христос рассказывал не просто о рабе, который получил от своего хозяина возможность управлять хозяйством. По всей видимости, это был свободный человек, потому что у раба не было бы альтернативы. Раб бы так не рассуждал, что же я буду делать, когда буду отстранен. Раб знал бы точно, что он будет делать. Или он пойдет на плантации, или на какие-нибудь галеры, или еще куда-нибудь. Господин знал бы, что сделать с таким рабом. Это не был раб. Это был свободный человек, у которого был выбор, что он будет делать потом, после того, как господин его отставит от управления домом. И вот что он делает. Иисус Христос рассказывает об этом. И люди, которые его слушали, и вполне вероятно, и сегодня мы, читающие эту притчу, задаемся вопросом, как может Христос вот этого человека, во-первых, который расточал имение, во-вторых, который и в этой ситуации поступил достаточно лукаво, как Иисус Христос может этого человека ставить в пример своим ученикам, а вместе с ними в пример и всему христианскому миру? Господин призывает этого управителя, задает ему вопросы, а тот, в свою очередь, призывает должников господина. Одного спрашивает: «Ты сколько должен господину?» Говорит: 100 мер пшеницы, другой: 100 мер масла. Это огромные суммы, даже по нашим сегодняшним временам. 100 мер масла – это, оказывается, 420 ведер масла. В принципе, сумма не такая и маленькая. 100 мер пшеницы – тоже огромная по тем временам цифра. И вот что делает этот человек. Он переписывает расписку, и господин потом, в ходе этого своего расследования, узнав, как поступил этот лукавый его управитель, какие слова он говорит ему? Слова похвалы. Так мы находим, так мы читаем в Священном Писании. Закономерный вопрос: как такое может быть? Сегодня трудно нам, конечно же, об этих всех вопросах рассуждать с точностью, потому что мы не все, может быть, представляем из ситуации управления домом, хозяйством в то время. Но, по крайней мере, можно два предположения здесь увидеть или предположить, две возможных ситуации, как они развивались. Этот человек настолько все хитро, настолько все мастерски это лукавое дело свое обставил, что господин понимает, что здесь есть подвох. Господин понимает, видит, что здесь что-то не так. Но увидеть, что именно, очень тяжело. Знаете, сегодня есть такие мастера сделок, которые что-то так представят, что-то так сделать, вы чувствуете, что-то здесь не то, вы чувствуете, что-то здесь неправильно, но понимаете, что доказать это неправильно вы не можете. И господин, видя, что он обеспечил себе будущее участием своих должников, он говорит: «Хорошо, ты это сделал». Но есть еще одно предположение. Может быть, этот лукавый раб, всегда заключая сделки, к сделкам своего господина набавлял еще и свой процент. И потом, когда пришли эти должники, он переписывает их расписку, забирая свой процент, жертвуя своим процентом от этой сделки, чтобы только лишь таким образом приобрести себе друзей. И господин, узнав об этом, он говорит: «Ты хорошо поступил. Жертвуя своим процентом, ты приобретаешь себе друзей». Как бы ни было, но эта притча интересна нам в том, что Христос берет за основу рассуждения этого неверного управителя и извлекает отсюда удивительные духовные уроки, о которых сегодня мы с вами поговорим. Что же в этом неверном управителе так понравилось Иисусу Христу, что он построил на этом свое определенное учение? Какими деловыми качествами обладал этот человек, которые сегодня жизненно важны, необходимы для современного христианина? Вы знаете, когда смотришь на этого человека, на те обстоятельства, в которых он попал, замечаешь, что этот человек был руководим здравым рассудком, здравым смыслом. Он не упал в депрессию. Он не кинулся в бега. Он не начал делать никаких опрометчивых шагов. Он не начал, например, пить или, может быть, принимать какие-то наркотики и таблетки. Он этого всего делать не стал. Напротив, он сел и взвесил, что, в каком состоянии он находится, какая перспектива его ожидает и как он может сделать хоть что-нибудь со своей стороны, чтобы этой перспективы избежать. Дорогие друзья, сегодня наш огромный мир. Я не говорю о мире финансов, о мире экономики, о мире политики. Я говорю о духовности, о духовном мире каждого из нас, о духовном мире христиан в целом. Наш христианский мир сегодня переживает не самые лучшие времена. Наш духовный мир, каждого лично, тоже переживает не самые лучшие времена. У каждого из нас есть те проблемы, которые выбивают нас из колеи. У нас очень часто мы видим свои проблемы, мы видим свою нужду, мы видим, как пыл, запал христианского нашего служения, духа нашего, как он поугас. Мы даже иногда понимаем, из-за чего это происходит. Но у нас не хватает того качества характера, которое было у этого неверного правителя. Он все взвесил, он проанализировал, он наметил план. Сегодня многие люди живут в этом мире в хаосе, с хаосом в голове своей, с хаосом в своих духовных мировоззрениях, и им кажется, что ничего изменить нельзя. Им кажется, что все то, что происходит, так и должно происходить. Когда моему сыну было 4 года, он однажды мне сказал интересную вещь. Мы рассуждали с ним, он показывал мне картинки, море, и потом говорит: «Папа, ты представляешь, корабль по морю плывет, плывет, а потом раз и в кусты». Для 4-летнего ребенка это вполне естественно, что корабль на море плывет, а потом раз и в кусты. Сегодня у множества христиан в голове зачастую вот такое вот восприятие духовной действительности. Все перемешалось в одну кучу, все смешалось, нет никакой четкости, нет прямого видения, как же упрочить, как улучшить свое духовное состояние. И поэтому в этом духовном мире у человека сегодня и от той религии что-то есть, и от той религии что-то есть, и все это вместе смешалось в такую кучу, он не знает зачастую, что ему делать. А если и понимает, то не знает, как выйти из этого состояния. Этот управитель, он сел и взвесил, и определил, что с ним происходит, какая перспектива его ожидает. Следующее, что он делает, что он предпринимает. Он не просто думает, да, вот соглашается с проблемой, а он ищет самый лучший выход. Он ищет самый смекалистый выход. Он обладает смекалкой. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, анализируя каждый себя лично, рассуждая о своих духовных проблемах, можете ли вы сказать: «Да, я тоже обладаю духовной смекалкой. Я знаю, как мой духовный мир сделать миром богатым, сделать миром таким, чтобы и мне было хорошо, и людям, которые со мною». Можете ли вы так о себе сказать? Духовная смекалка, которая во мне, она помогает мне разнообразить мой духовный мир. Мне всегда интересно говорить об Иисусе. Мне всегда интересно рассуждать о том, как Он ведет по жизни людей, наблюдать за их падениями и взлетами. Я выводы делаю для себя. Знаете, сегодня мы непривычны, по большому счету, даже день, прожитый нами, проанализировать. Что в этом дне было хорошего, что было плохо? Как мы и где поступили? Мы очень часто идем по течению, живем как придется. А этот человек, будучи неверным управителем, он, планируя свое будущее, проявляет настоящую, подлинную, пусть воровскую, но удивительную смекалку. Он изобретает самый лучший способ обеспечить себе будущее. Очень часто христиане о будущем, которое обещает им Господь, мало думают. Идя в эту удивительную обетованную землю, идя в эту прекрасную Богом страну жизни вечной, множество христиан, зациклившись на проблемах этой пустыни, в которой они сегодня идут, вспоминают очень часто многие из них то, как хорошо им было в Египте. Почему в пустыне была такая жуткая ситуация? Потому что они не думали о Ханаане, который впереди. Они просто видели эти безбрежные пески, камни пустыни. Они видели манну в глазах. Они видели вот эту вот всю обыденность, серость бытия. И постоянно их мысли обращались в Египет. Иисус Христос здесь показывает управителя, который смотрит в будущее и смотрит с определенной смекалкой, как это будущее достичь побыстрее и чтобы оно было блаженным. Еще одна очень удивительная вещь, которую предпринимает этот человек, он начинает действовать. Знаете, это то, чего нам всем очень много и часто не хватает. Даже если мы знаем нашу проблему, даже если мы знаем, как от этой проблемы избавиться, у нас не хватает силы воли, чтобы действовать. Если вы знаете, что у вас веса больше, чем положено вам иметь, я думаю, что вы знаете, что нужно делать, чтобы его было меньше. Делать зарядку, меньше кушать, может быть, или кушать другие продукты. Каждый из нас знает, как с этим бороться. Но скажите, пожалуйста, хватает ли силы воли отказаться от этого лакомого кусочка то ли на ночь, то ли в перерывах между едой? Если мы знаем, что нужно начать ходить для того, чтобы укреплять сердечно-сосудистую систему, скажите, пожалуйста, как долго мы собираемся к этому вопросу подойти? Мы знаем, что надо, значит, со следующего понедельника начнем. Мы знаем, что надо бегать, начнем со следующего понедельника. Мы знаем, что надо было бы помириться с кем-то. Ладно, сделаем это завтра или послезавтра. Мы вот это действо отстрачиваем постоянно. Мы знаем, мы понимаем, но мы не идем делать этого всего. Человек же этот, неверный управитель, грешник, этот человек знал, что надо делать, и обязательно приступал к этому делу. Если вы знаете, что вы, может быть, имеете проблемы сами перед собой, вы долги свои имеете перед собой, вы своего духовного человека не кормите Словом Божиим. Как правило, всегда с Нового года верующие люди начинают еще раз по-новому читать Библию. Вы знаете, как часто мы читаем книгу «Бытие» или «Евангелие от Матфея»? Потому что это начало Нового или Ветхого Заветов. Начинаешь, углубляешься, проходит определенное время, месяц, к примеру, и опять как-то все по себе так получилось, что вы опять оставили чтение Библии по порядку, и со следующего года вы опять начинаете с книги «Бытие». Книгу «Бытие» многие члены церкви знают почти что наизусть, потому что всегда начинают Библию читать с этой книги. Но опять же потом оставляют. Действие. Вот это то, что приглашает нас делать Господь. Если вы знаете вашу проблему, если вы видите, что лучше нужно было бы сделать, наметьте план. Я хочу в этом году добиться в своем духовном мире вот этих вот результатов. Я хочу прочитать такую-то книгу. Я хочу прочитать Библию столько-то книг и столько-то глав. Я хочу, чтобы у меня знания были больше в этом направлении. Хочу разобраться в духовном плане своем, что означает тысячелетнее царство, или, может быть, какие-либо другие доктрины библейские. Хочу, чтобы мое образование духовное повышалось. Наметил план и иду по этому плану. Как немногие из нас, может быть, заняты этим вопросом? Как правило, мы живем так, как жил мой 4-летний сын. Папа, корабль плывет по море, а потом раз и в кусты. Эта суета смешала все в нашем сознании. Мы знаем, что так неправильно. Мы знаем, что так не надо. Но мы не находим в себе этой смекалки духовной. Мы не находим в себе этого действа, чтобы спланировать, заставить себя и начать радоваться и наслаждаться жизнью, которую нам дает Иисус. Иисус Христос, продолжая этот удивительный урок ученикам своим преподавать, Он говорит о том, что то, что сделал этот неверный управитель, оно было весьма благословенно, во-первых, для него. И потом Христос говорит: «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным». Давайте мы определим, что имеет в виду Иисус, говоря о неправедном богатстве. Какую именно часть нашего имущества, может быть, Он имеет в виду? Или что вообще Библия говорит нам о неправедном богатстве? Вообще, это слово «неправедное богатство» в Библии встречается 4 раза. Первое место, где мы находим это выражение, это книга Притчи, 10 глава. Мы прочитаем здесь сказано о неправедном сокровище. Посмотрите на 2 стих. «Не доставляют пользы сокровища неправедные». Здесь понятная речь идет о сокровищах, которые неправдою, которые нечестием были добыты. Они пользы не предоставляют, не доставляют пользы владеющим ими. Второе упоминание о неправедных сокровищах, о неправедном богатстве, или же, как оно названо в этом тексте Священного Писания, в книге «Деяния апостолов», 1 глава, стих 18. Там идет речь об Иуде, который, как сказал апостол, возлюбил мзду неправедную, то есть эту взятку, которую ему дали за предательство. И там тоже порицание, то есть это деньги, которые были запятнаны кровью Христа. Это деньги, которые были запятнаны чьим-то благополучием. Это средства, которые были запятнаны неверным поступком, неверным действием. Апостол Павел, когда говорит, поучает своего друга, своего ученика Тимофея, он говорит о том, чтобы он тех, кто имеет имущество, в первом послании к Тимофею, мы читаем об этом в 6 главе, чтобы он наставлял их. Они уже пришли в церковь, они уже стали христианами. И он говорит, чтобы он их наставлял, чтобы в этой жизни они полагались не на богатство неправедное, а на Господа Бога. То есть они в церкви, они уже те верующие, они члены церкви Божьей, они дети Божьи. И нельзя сказать, что они зарабатывают что-то нечестным путем. Они имеют определенное богатство. Но апостол Павел говорит, что это богатство, если рассматривать его с позиции вселенского, так сказать, мировоззрения, оно неправедное. Мы сейчас подойдем к этому вопросу. И вот еще одно место, где говорится о неправедном богатстве, это Евангелие от Луки. Здесь Христос говорит о том, чтобы неправедным богатством люди приобретали себе друзей. Что же это за богатство такое неправедное? Или если оно праведное, то почему оно так названо неправедным богатством? Вы знаете, когда мы читаем дальше эту главу, 16 главу Евангелия от Луки, мы находим, как Библия сама себя объясняет. Посмотрите, что сказано здесь в стихе 11 и в 12. «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Интересное противопоставление делает Иисус Христос. Он неправедное богатство сравнивает с чужим богатством, а истинное богатство сравнивает с вашим богатством, которое вам принадлежит. И еще что дальше говорит Иисус Христос. Вы сейчас пока не владеете вашим богатством, потому что это то богатство, которое вам должны еще дать. И тут так и написано, кто даст вам ваше. Вы им пока еще не владеете, говорит нам Иисус. Вы сейчас пока владеете богатством неправедным. И в этом неправедном богатстве должны быть верными, чтобы получить в конечном итоге ваше. Что же здесь за богатства такие, о которых идет речь? Когда вы начинаете изучать Библию, вы видите, что в этом мире присутствуют два князя. Есть князь Иисус и есть князь этого мира Сатана. В этом мире вы можете увидеть, что есть два символических города, которые показывают один город царства Бога, другой город царства Сатаны – Иерусалим и Вавилон. Вы увидите, что этот мир наш, в котором мы живем с вами, в Священном Писании представлен двумя женщинами. Одна женщина символизирует Церковь Божью, другая женщина символизирует Церковь, отступившую от Бога, Церковь-отступницу. И об этом мы находим в книге Откровения повествование. Также в этом мире мы находим, как Библия представляет этот мир, мы находим два богатства. Одно ваше, одно праведное, истинное, а другое неправедное и неистинное, не ваше богатство. Не потому оно не ваше и не истинное, что оно приобретено нечестно. А оно даже если и честно, но все равно не ваше, не истинное, потому что на нем на всем другой ярлык стоит или же висит. Когда вы вспоминаете, наверное, эту историю, Иисус Христос после своего крещения возведен был духом в пустыню. Вы помните, когда к нему подходит дьявол в конце его 40-дневного поста, дьявол начинает его искушать. И вот тогда дьявол, искушая Иисуса Христа, он говорит ему в одном из искушений. Он говорит ему, показывая все царства мира, показывая славу этих царств, показывая величество всех этих царств, и говорит ему, если ты падший, поклонишься мне, то все это я тебе отдам. Если вы обратите внимание на Евангелие от Матфея, от Луки, в четвертых главах и одного и другого Евангелия, об этом идет речь, там дьявол похваляется, ибо все это, помните это слово, которое он употребляет, передано мне. Все это передано мне. Вы помните этот момент, когда произошла передача? Когда дьяволу передали все, что на этой земле есть, когда ему в управление все это передали. Книга Бытие, 3 глава. Это момент передачи. Это момент, когда дьявол пришел в Эдемский сад. Это момент, когда он соблазнил Еву. Это момент, когда потом был соблазнен Адам. И они, будучи управителями, они, будучи представителями человеческого рода перед Богом, перед Вселенной, они были теми, кто владели настоящим, праведным, истинным богатством, богатством, которое было вручено им Богом. И вот там, в Эдеме, согрешив, они отдают это, добровольно отдают владеть всем этим миром дьяволу и его греховной системе ценностей. И теперь на любом предмете, который вы встречаете здесь, на этой земле, вы можете заметить ярлычок, который там повешен, который там прикреплен. Любой предмет, даже самый хороший, даже самый благородный, даже мы, как люди, все равно на нас висит этот ярлык, который говорит нам о том, даже тело наше, удивительное, прекрасное, которым восхищался псалмист Давид, оно все равно несет на себе отпечаток греха. Это не то наше тело, которое Господь Бог когда-то дал Адаму и Еве, потому что то были нетленные тела, а это бренное, подвержено болезни. Все, что окружает нас, любой предмет возьмите, все принадлежит к этому миру неправедного богатства. Наше истинное, наше настоящее, то, которого мы ожидаем, оно опять же будет вручено человеку в момент пришествия Господа, в момент спасения. А пока здесь, живя на этой земле, мы все владеем с вами, если хотите, неправедным богатством. Не потому, что оно нечестно вами заработано, а потому, что оно принадлежит к другому миру. И Христос говорит, здесь, живя на этой земле, здесь, владея этим богатством, неправедным богатством, вы должны быть верными в управлении этим неправедным богатством. Потому что если вы будете неверны в управлении этим богатством неправедным, вы не сможете получить вашего настоящего богатства, истинного богатства. Интересно, я сегодня смотрел в английском переводе этот текст. Там определенно сказано переводчиками английского текста, это слово они перевели по-другому чуть-чуть. Там это богатство называется не неправедным, оно называется мирским богатством. И Христос говорит, в мирском вашем богатстве, пожалуйста, будьте верны. Пожалуйста, приобретайте им себе друзей, и вы увидите величественное благословенное действо, которое совершится для вас. Иисус Христос приглашает нас правильно распорядиться неправильным или же мирским богатством. И самое интересное, что Он говорит нам сделать с ним, приобретать себе им друзей. Вы знаете, дорогие друзья, сегодня, к сожалению, я думаю, вы с этим согласитесь, наш мир стал достаточно обособленным. Люди, которые живут в этом мире сегодня, живут по принципу «мой дом, моя крепость». Или же по принципу украинской поговорки «моя хата с краю». Сегодня так живут люди не только в этом мире, даже в церкви так мы сегодня, может быть, живем. Если посмотреть назад, в прошлое, хотя бы лет на 40, на 50, как рассказывают нам наши родители, мои родители рассказывают, было очень просто, когда идут с поля, идут, может быть, возвращаясь домой, поют все вместе в деревне, придя домой, садятся, как говорится, возле домика где-нибудь на скамеечках, опять поют, разговаривают, приносят мешок семечек, и вот там вот вокруг этого мешка, в этих разговорах, проходит время, люди общаются. Сегодня такого нет. Сегодня даже в деревнях такого уже нет. Потому что наше внимание сегодня занято другим. Мы на других работах трудимся, мы по-другому устаем. У нас дома есть свои развлекательные центры. Дорогие друзья, у нас очень часто нет желания общаться друг с другом. Христос же говорит, вам нужно научиться богатством вашим мирским приобретать себе друзей. Иисус Христос однажды обратил внимание фарисеев на очень интересный факт в их поведении. И Он говорит им, вот вы отдаете в долг тем, от кого надеетесь получить обратно. Или же вы отдаете в долг тем, кто и вам в свое время определенную сумму может судить. Или же он говорит, вы приглашаете в гости кого? Тех, кто и вас может пригласить в гости. И что же вы такого удивительного делаете, говорит Иисус Христос фарисеям? Вы знаете, я себе задаю сегодня этот вопрос. А действительно, проанализировав себя, кого мне хотелось бы пригласить в гости чаще всего? Того человека, который и меня когда-либо пригласит? Того, кто мне симпатичен? Или пригласить того, кого я знаю, никто никогда не пригласит в гости? Кому я готов с большей душой помочь в финансовых вопросах? Тому человеку, который, придя ко мне, возьмет и больше никогда не вернет. Не сможет. Не потому, что он наглый, и не потому, что он обманщик, а просто он не сможет в силу своих физических каких-то обстоятельств. Или же я поступаю как фарисей. Дорогие друзья, вы знаете, когда начинаешь сравнивать вот свое отношение к этим библейским принципам, начинаешь себя в другом свете тоже видеть очень часто. Христос говорит, чем же вы тогда отличаетесь от людей, которые живут в этом мире? У вас есть мирское богатство, у вас есть богатство неправедное, которым вы можете приобретать себе друзей. Делаете ли вы это, спрашивает нас Иисус. Очень часто у нас каждое дело продиктовано определенной причиной. А зачем я все это буду делать? А почему я все это буду делать? Знаете, в Библии есть очень красивое место в книге Екклесиаста, 11 глава, стих 1. Там мудрец Соломон говорит такие слова. «Отпускай хлеб твой по водам твоим, и по прошествии многих дней он вернется опять к тебе». Как сегодня мы не готовы зачастую жить по этому принципу? Мы, конечно же, готовы отпускать хлеб по водам. Когда правая рука хлеб по водам отпускает, в это время левая рука уже хлеб этот принимает, вот тогда мы можем его отпускать со щедростью души. А если правая рука должна отпустить, а левая еще долгое время ничего не поймает, то это в это время и правая закрывается, чтобы не отпускать. Дорогие друзья, Иисус Христос переворачивает все сознание наше этой притчей, говоря о том, что мы должны делать, используя свое мирское богатство, неправедное свое богатство. Мне однажды один человек рассказывал, как они посетили с семьей царское село. Они побыли в этом удивительном месте, они наслаждались этими фонтанами, этими дворцами. А потом, когда в саду они увидели маленький столик, инкрустированный очень красиво всякими камешками. И они стоят с женой, рассуждают вокруг этого столика. Что бы это значило? Зачем он тут нужен? Она говорит, может быть, чай пить, прогуливаясь в саду? Он говорит, ну позволь, ну как это чай пить, прогуливаясь в саду? Не пойдет эта идея. Может быть, в шахматы здесь играли на этом столике?
1: Посмотрели, но тоже вроде бы как не подходит. Тут проходит человек, который по всему работник этого сада или этого огромного музея. Они спрашивают у него: скажите, пожалуйста, а зачем здесь этот столик? Ну вообще непонятно, по какой причине он здесь. И он посмотрел на них и сказал такую фразу, которая их шокировала. Он говорит: а просто так, для красоты. Дорогие друзья, в домах наших мы просто так для красоты что-то сделать можем. А вот добро человеку сделать просто так, для красоты, у нас не хватает на это силы, не хватает на это способности, не хватает на это смекалки духовной. Сделать человеку доброе просто так, для красоты, не ожидая от него ничего взамен, а просто потому, что он человек, и просто потому, что я человек. Как на это не хватает ни сил, ни способностей, ни умения, и иногда очень часто желания не хватает. Иисус Христос говорит: а ведь вы посмотрите, если вы будете делать что-то просто так, доброе друг для друга, если вы научите себя этому, то эти ваши друзья, которых вы приобретете, они с вами сделают замечательную вещь. Посмотрите, какую. Мы читаем с вами стих 9. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Нам иногда кажется, что вечные обители начинаются с момента, когда придет Христос и заберет всех своих искупленных, и вознесенными там мы уже будем в вечных обителях. Вот где начинаются вечные обители. Но это совершенно неправильная точка зрения. Там начнутся физические вечные обители. А обители вечности, с точки зрения Иисуса Христа, должны начаться здесь. Атмосфера неба должна уже здесь окутывать людей, которые ожидают вечных обителей. Иисус Христос сказал в своем обращении к фарисеям, которые говорили, рассуждали о Царстве Небесном. Он им говорит: да Царствие это небесное, где оно в первую очередь? Внутрь вас есть. И эти вечные обители, которые мы можем помогать формировать, вы в своем разуме, я в своем, в наших сердцах, мы формируем вот эту атмосферу вечных обителей в церкви. И Христос говорит: когда вы приобретаете себе друзей, когда вы делаете им что-то доброе просто так, не ожидая взамен ничего, вы приобретаете себе друзей, которые вас могут принять в свои вечные обители. А основными чертами характера в вечных обителях является усердие, является дух утешения, дух внимательности, дух взаимопонимания, дух поддержки. Христос как бы говорит нам здесь: не всегда вы в этой жизни будете на коне, не всегда вы будете во главе, не всегда вы будете в этой жизни пользоваться всеми благами этой жизни. Очень может быть, что придет тот час, когда вы натворите глупостей. Очень может быть, что придет тот момент, когда вы обнищаете, может быть, даже и физически обнищаете. Но если вы приобретали себе друзей богатством неправедным, мирским богатством, если вы были верны в этом, если вы искали возможности сделать добро другим людям, эти люди совершенно по-другому к вам отнесутся, когда у вас будет проблема. Эти люди примут вас в свои вечные обители. Дорогие друзья, вы помните эту русскую добрую поговорку: «Не имей 100 рублей». А имей 100 друзей. Потому что, говорит сегодняшняя смекалистая голова современного человека, 100 друзей принесут тебе по рублю, и будет у тебя и 100 рублей, и 100 друзей. Я хочу сказать о том, что очень часто именно дружба в этом мире в очень трудных условиях помогала людям выстоять. Я не так давно встретился с одним человеком, хорошим моим знакомым. У него умерла супруга. Он в расцвете сил, мужчина. Умерла жена. Конечно, сегодня есть такие виды болезней, против которых бессильна и медицина, и все лекарства. Вот она умерла. Я спрашиваю у него, каковы его вот сейчас ощущения, вот как он вообще, вот, прожив с ней много лет. И он мне говорит: ты знаешь, что я понял, когда я потерял своего друга? Я понял, говорит, что в этой жизни нет ничего важнее, чем взаимоотношения.
2: Я всегда стремился чего-то достичь. Я жертвовал отношениями, я жертвовал общением, я уезжал, я не писал, может быть, уезжая письма. Я многое не понимал из того, что я делаю. Иногда эти взаимоотношения мы просто не поддерживали, потому что были моменты, когда мы ругались. А теперь, когда этого человека не стало, он говорит, я понял, что такое взаимоотношения. Дорогие друзья, Иисус Христос призывает нас крепить взаимоотношения, приобретать себе друзей, искать возможности людям сделать добро. И вот этот жизненный путь, насыщенный этим благом для других, он сделает счастливой жизнь для вас. Все они, эти люди, как говорит Иисус, или здесь, или в тот момент, когда мы все встретимся там в небесных обителях, они примут с радостью вас в эти небесные обители. Они будут учтивы, они будут благодарны, они будут, может быть, теми, кто первым придет на помощь, если вы будете в этом иметь нужду. Приобретайте себе друзей. Ищите этих возможностей. Подумайте, как это можно сделать? Ведь есть огромное количество вариантов, как приобрести себе друзей. Есть интересный фильм, называется «Заплати другому». Идея фильма – делай кому-нибудь добро, и пусть этот человек, желая тебе отблагодарить, отблагодарит не тебя, а других троих, которых не знаешь, которых ты, может быть, не знаешь, а они пускай еще кому-то сделают. И таким образом, через несколько лет, может быть, наша земля превратится в сплошное дело добродетели. Это теория. Как бы было бы хорошо, чтобы эта теория была воплощена в практике. Поэтому уроки неверного управителя сегодня могут сыграть добрую службу для нас. Ищите возможности сделать людям добро. И Господь в этом деле, в добром, в благородном вас благословит.

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Писание, книгу Откровения, и в этой книге встречаются такие образы, как четыре всадника и печати. Что это значит?
1: Да, вы знаете, образ всадников из книги Откровения, он даже стал очень для многих художников основой для их картин, которые они рисовали, потому что действительно некая непонятная загадка скрывается за этим всем. Но я уже однажды, говоря о книге Откровения, говорил о том, что книгу Откровения мы можем понимать тогда, когда мы рассматриваем ее целостно, как общее откровение об одном чем-то. Если мы вспомним, то в самом первом стихе Иоанн говорит, что это откровение о том, чему надлежит быть вскоре. Что должно было произойти после времени Иоанна, когда Иоанн жил? И как должна развиваться история дальше? Конечно же, ожидание того, что вскоре должен произойти конец мира греха, это ожидание всегда сопровождало христианскую церковь. Неудивительно, что на протяжении этих 2000 лет с момента рождения Иисуса Христа мы с вами можем насчитать более сотен дат, которые назначали когда-то конца света, когда все должно вроде как закончиться. И вот эти апокалиптические ожидания в христианской церкви, они всегда присутствовали рядом. И они рождали разные образы, картины, толкования пророчеств, толкования той же книги Откровения. И поэтому, когда мы читаем с вами вот описание истории, связанной с семью печатями, связанной с четырьмя всадниками, всегда встает вопрос, о чем это?
0: Василий Иванович, ну, коль скоро вы заговорили о дате конца света, напрашивается вопрос, можно ли вычислить эту дату? Дана ли она где-то, может быть, зашифрована она в Священном Писании или еще где-то? Как-то Бог открывает эту дату конца света или ее нет?
1: Бог дату нам не открывает, Бог открывает события, которые предваряют Его пришествие.
0: То есть точного числа, точного года Библия нам не открывает.
1: Священное Писание нам не открывает. Священное Писание только открывает нам, что будет происходить перед вторым пришествием Христа. Как будет происходить событие на земле перед вторым пришествием Иисуса Христа. Что будет свидетельствовать о том, что мы идем к финалу. И вот если вспомнить то, что книга Откровения – это панорамная картина, то мы с вами можем увидеть, что первые главы книги Откровения, они как бы укладываются в одну общую картину первого ряда, основной картины, которую выстраивает перед нами здесь художник или же автор книги Откровения, Иоанн Богослов и Господь, открывая через него. Это первый этап. Затем мы с вами сейчас, когда говорим о всадниках, это следующая картина, которая повторяет предыдущую, когда мы с вами можем читать вторую, третью главу, там идет обращение к церквям, христианским церквям, существовавшим, реально существовавшим во дни Иоанна. И история того, что происходило в христианских церквях того времени, она находит свое отражение в эпохах христианской истории последующей, как развивалась церковь христианская, начиная от Иисуса Христа и до второго пришествия Христа. И здесь, когда мы говорим с вами о семи печатях, потому что о всадниках говорится именно в истории о семи печатях, которые снимаются одна за другой, мы можем тоже увидеть с вами историю христианской церкви, только немножко взгляд с другой стороны. Что будет происходить с христианской церковью со стороны внешнего влияния на церковь? Внешнее влияние со стороны власти, со стороны государства, со стороны тех, кто имеют власть светскую. Потому что внутри церковная жизнь, она основана на принципах Священного Писания, и она очень ярко отражена в истории обращений, посланий к семи церквям. Здесь же мы с вами можем увидеть, когда говорим о всадниках, об этом говорится в 6 главе книги Откровения. Мы можем увидеть именно описание того, что происходит с церковью в мире отношений церковь и внешний мир. Церковь как религиозное сообщество и светское сообщество, сообщество власти и руководство государства. Как влияет на церковь? Вот давайте мы посмотрим буквально несколько таких эпизодов. 6 глава, 2 стих. «И взглянул я, и вот конь белый, а на нем всадник, имеющий лук,

0: и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. О чем идет речь здесь? Всадник белый. Это образ христианской церкви, которая очень быстро распространяла свое влияние в мире в первые годы своего существования. Мы можем увидеть с вами, когда смотрим на историю христианской церкви, что буквально в течение первого столетия христианство проникло в весь тогдашний цивилизованный мир. Апостолы проповедовали на территории Палестины, на территории так называемой Асии, или сегодня для нас это известная территория государства Турции, на территории Греции, на территории Италии, на территории Испании, то есть все при Средиземноморье, оно было охвачено проповедью Евангелия. Также апостолы проповедь Евангелия понесли и на территорию Северной Африки. И быстро, победоносно шествует проповедь того, что Иисус Христос дал своим ученикам.
1: Ну, и это, в общем-то, положительный образ.
0: Положительный,
1: да,
0: образ, белый победонос, цвет.
1: То, что связано с победой, обычно, ну, как бы параллельно вот тому, что связано с Богом. Агнец, который победил, да, он победил смерть, Бог, победивший грех, да.
0: Но, с другой стороны, мы видим, что на смену этим событиям, на смену белому всаднику приходит, мы читаем с вами 3-4 стих, «И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Мы с вами видим, что история церкви христианской изменяется. Если в первый период государство как бы еще окончательно не определилось в своих отношениях к христианству, христиан начинают преследовать, но христиане еще достаточно свободно проповедовали Евангелие, все то, что они получили, весть от Иисуса Христа. Здесь же дальше мы видим, наступает период, когда вот этот вот цвет рыжий, цвет такой багровости, крови цвет.
1: Огня,
0: да, испытаний, трудностей, которые несут с собой вот эти все как бы символы цветовые. И мы видим, это происходит в истории христианской церкви. Государство начинает преследовать церковь. Начинает преследовать в лице правителей тогдашнего мира. Это были первые столетия, когда христианство распространяется.
2: Открытая книга.
0: Мы с вами знаем, как в первое столетие христиан бросали на арены цирков, когда из христиан устраивали светильники вдоль дорог, устраивали для сжигания, костры возжигали, и мученики умирали за свою веру. И это все было в первые несколько столетий. Так было до того момента, когда император Константин не принял христианскую веру, и таким образом он дал христианству свободу. Тогда эти ярые гонения, преследования, когда кровь лилась мучеников, приостанавливаются. Но это не говорит о том, что все складывается благочестиво или же благополучно, вернее, для христиан. Потому что мы читаем с вами дальше, появляется третий всадник. Давайте видим 5-6 стих 6 главы. «Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Я услышал голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, три хиникса ячменя за динарий». Мы видим с вами, что наступает другая эпоха. Очень интересно наблюдать, что после того, когда император Константин Римской империи принимает христианство, в этот период времени христианская церковь, она получает некое время благополучия, когда христианская церковь перестает быть гонимой, и в это время, в время спокойное, благополучное, наступает другая эпоха в христианской церкви. Наступает время, когда появляется много ложных учений, которые начинают проникать в христианскую церковь, которые начинают наполнять христианскую церковь, и многие люди, не будучи гонимы со стороны государства, будучи в неге со стороны государства, при этом духовно начинают терять. Мы знаем, Священное Писание зачастую называется хлебом духовным. Так вот здесь обратите внимание, что мера пшеницы, ячменя очень имеет высокую цену – динарий. Динарий – это было заработок одного дня. И вот получается, небольшая мера пшеницы, один хеникс пшеницы стоит динарий. В это время действительно для многих людей очень сложно найти чистоту истины.
1: Можно сказать, что это время голода.
0: Духовного голода. И многие люди ищут и не могут найти истину, потому что очень много появляется ложных учений. Очень много появляется в христианстве философии различной, которая смешивается с христианским, евангельским учением. Люди начинают веровать различным языческим традициям, которые постепенно проникают в христианство. И появляется то, что противоречит издревле установленным Богом истинам Евангелия и Слова Божьего. Но обратите внимание, говорит в 6 стихе, «Елея же и вина не повреждай». Мы из пророчеств Священного Писания можем найти, что вино – это символ крови Иисуса Христа. Елей – это символ благословения Духа Святого. Получается, несмотря на то, что при поддержке государства в том числе происходит изменение в верованиях, убеждениях людей, религия становится более живущей в неге, как верующие сами люди, так же и служители церкви. И в связи с этим истина становится очень призрачной, очень трудно ее найти, но голос, который слышит Иоанн, говорит, «Елея же, то есть благодати Духа Святого, не будет отнята от людей». И спасающая сила крови Иисуса Христа для тех, кто будет с верою приходить и исповедовать свои грехи, спасающая сила крови Иисуса Христа остается действующей, несмотря на то, что внешние условия не очень являются благоприятными.
1: А в чем выражается то, что продолжает действовать вот эта спасающая сила?
0: В том, что каждый, кто дальше в своей жизни, в своем сердце, продолжает веровать в Иисуса Христа так, как говорит Евангелие, для него благодать спасения в Иисусе Христе остается неизменной.
1: Далее мы видим следующего всадника на коне. И это очень зловещее явление, я бы сказала, имя которому смерть и ад следовал за ним. Написано, что это значит.
0: Если мы с вами посмотрим на панораму картины истории христианской церкви, как она развивается дальше, мы увидим, что после того, когда было время, что церковь пребывает в некой неге, но в это время истина, чистота учения евангельского теряется, после этого наступает достаточно серьезный темный этап в истории христианской церкви. Потому что церковь начинает изгонимой становиться гонительницей. И нам очень хорошо известна история средних веков, когда церковь в себе рождает такой институт, как инквизиция, который преследует всякое инакомыслие, когда люди теряют свободу веровать так, как говорит Священное Писание. И история говорит о том, что даже более того, в начале 13 века верующим людям становится под запретом читать Священное Писание. Верующие люди не имели права читать Священное Писание, потому что это запретная книга была. Верующие должны были только приходить, выполнять ритуалы какие-то, выполнять обряды, приносить свои пожертвования, финансовые вложения в церковь носить. Все, этого от верующего считалось достаточным, и большего не ожидалось. И те же, кто пытались читать Священное Писание и говорить священноначалию, говорить, что ведь Слово Божие говорит вот так, так написано в Священном Писании, многие люди за это поплатились жизнью. Вот почему мы с вами видим всадник четвертый, цвет коня бледный, а имя всаднику – смерть. Потому что история христианской церкви, она наполнена миллионами убитых. Но при этом убитых за веру, за то, что люди стремились исповедовать свою веру не так, как им это насаждалось, но так, как написано. И самое, что печальное, в этот период времени происходит слияние государства и церкви. Церковь начинает использовать потенциал государства в своих интересах. То есть, а государство – это всегда структура, которая имеет некоторый институт принуждения, который имеет армию, имеет органы управления принуждения, то, что мы сегодня знаем как милиция, да, полиция. Это те, кто управляют порядком. Церковь начинает использовать государство в том, чтобы преследовать инакомыслящих. Церковь начинает использовать для этого государственные структуры. Взамен государство начинает использовать церковь в том, чтобы церковь оправдывала деяния государства.
1: Угу, диктовать уже какие-то свои условия и имеет это, право.
0: И это серьезная проблема. Вообще в государственно-конфессиональных отношениях эти две системы отношений, они называются такими словами. На Западе был так называемый папа-цезаризм, а на Востоке был цезарепапизм. То есть, что за этим стоит? На Западе христианской церкви происходило то, что глава церкви, он главенствовал и над правителями мира. То есть, скажем, всякий император, король ли, царь ли, князь ли, он был подчинен главе церкви. Он повиновался ему, он получал разрешение от главы церкви на те или иные действия. На Востоке христианской церкви картина была другая. То, что называется цезарепапизм. Там, где государь главенствовал над руководителем церкви, над главой церкви. От государя зависело то, кто будет поставлен главой церкви. Государь подчинял себе церковь, и глава церкви, он всегда все делал с оглядкой на главу государства.
2: Открытая книга.
0: Конечно, история, даже у нас история Руси, история России, она наполнена такими интересными событиями, когда некоторые главы церкви пытались стать выше главы государства. Пытались выйти из этой системы, установленной на Востоке. Так и известный для нас митрополит Филипп, который был во времена Ивана Грозного, который попытался противостать Ивану Грозному и сказать, что глава государства не может диктовать церкви, как служить, как молиться, кому отпущать грехи, а кому не отпущать. Церковь сама независима от государя. И когда только в нашей восточной системе, установившейся, в которой всегда была система, что глава государства управляет церковью, какой-то глава церкви попытался противостать этому, мы из истории знаем, что жизнь митрополита Филиппа закончилась трагически. Вот мы видим с вами, каким образом история ярко показывает то, что было предсказано Иоанном Богословом, Господом через Иоанна Богослова, о том, чему надлежит быть, как история христианской церкви будет развиваться, что в это время очень многие люди за веру свою преданы будут смерти. Очень многие люди погибнут. Вот почему мы с вами читаем в 6 главе дальше, показывается картина очень многих убиенных. Смотрите, 9 стих. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». То есть много уже было убито, предано смерти тех, которые, обратите внимание, за что? За Слово Божие, тех, которые стремились жить по Слову Божьему. Так, как говорит Священное Писание. Хотя чтение Священного Писания, Слово Божье было под запретом. Простые верующие люди, они не имели права читать его. И еще обратите внимание, за что они были убиты. За свидетельство. За то, что люди хотели рассказать о личном опыте с Богом. Когда вера этих людей, она помогала им иметь действительно радость общения с Богом, присутствие Бога в жизни, благословение Бога. Когда радость познания Слова Божьего изменяла их сердца, люди об этом свидетельствовали, а за это они были убиты.
1: Василий Иванович, ну как-то все не очень радостно. Начинается все с того, что мы видим белого коня, на котором победоносный всадник с венцом и луком, а заканчивается все смертью и адом.
0: Вы знаете, я бы не согласился, что это все этим заканчивается. Потому что картина, когда снимаются эти печати, эта картина, она продолжается. Это продолжение. Безусловно. Ведь дело в том, что мы с вами живем в мире, в котором сегодня, хотят люди это признать или нет, идет великая борьба. И как апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, говорит, Наша брань не против плоти и крови. Наша борьба – это не то, что сегодня устраивают люди. Революции, там, бунты какие-то, да, свергают правителей, поставляют других правителей, думают, что этот правитель будет лучше, тот будет худше. И борьба, и люди борются, жизнь свою отдают за это. Апостол Павел говорит, наша брань не против плоти и крови. Все это так. В политическом мире эти войны были, есть и будут. Но наша брань – это против духов злобы поднебесной. То есть наша брань, она связана с духовной сферой. Идет борьба сатаны за наши души. А по ходу этой борьбы сатана решает эти задачи разными путями. Одних правителей он убеждает в том, что нужно развязать войну против государства. Других правителей он убеждает в том, что нужно принять закон, неудобный для людей, из этого поиметь личную выгоду, при этом ущемить других. И он использует людей в этом всем. Но нам нужно понять, что он не смог бы использовать людей тогда, когда люди бы принципиально в своей жизни приняли решение, мы будем жить по Слову Божьему. Закон Божий для нас наивысший авторитет. К сожалению, Иисус Христос еще об этом говорил. Он говорит, широк путь и пространен, который ведет к погибели, а путь, ведущий к жизни вечной, он узкий, и немногие идут по нему. Потому что на этом узком пути действительно человеку необходимо научиться от Иисуса Христа быть смиренным, давать любовь и внимание другому человеку, а не требовать. Хотя, с другой стороны, когда ты отдаешь, ты в итоге получаешь взамен. Потому что если представить людей как некий круг замкнутый, то я даю тому, кто справа, и то, что я дал тому, кто справа, постепенно мне вернется слева.
1: Ну и Христос сам говорил, что нет того человека, который бы все оставил ради меня и Евангелия, и не приобрел бы во много раз больше того, точно, чего он отказался.
0: Точно так. По этой причине вот эта история, описываемая здесь, в 6 главе книги Откровения Иоанном, она показывает вот эту вот борьбу, которая идет, это противостояние, но это противостояние, оно человеческое. И в этой борьбе все равно сохраняется присутствие Бога.
1: Василий Иванович, а можно ли перенести это на личный уровень, на жизнь каждого верующего человека сегодня, что в разные моменты своей жизни мы бываем и побеждающими всадниками на белом коне, и людьми, которые идут на сделку со своей совестью, которые предают Бога, которые получают заразу конформизма вот этого некого, когда мы хотим и Богу угодить, и в то же время остаться живыми, невредимыми, и мир, чтобы нас тоже принимал.
0: Вы знаете, я уверен в том, что эти выводы, конечно же, мы можем с этого сделать для себя, как поучение того, а как же все-таки этого всего избежать? Как избежать того, чтобы стать человеком конформизма? Человеком, который очень легко может оставить Богово и перейти на свое лично. Богу принадлежит наше поклонение, наша верность. Это все принадлежит Богу. И, конечно, каждый человек в своей жизни выбирает сам. Если бы мы, как люди, изначально вставали на сторону Бога, если бы изначально для нас авторитет Слова Божьего, авторитет Евангелия был первостепенным, все остальное следовало бы за этим. Если бы каждый человек в своей жизни принимал решение так, как мы видим с вами в Священном Писании описываются многие герои веры, герои Библии, которые в тех или иных обстоятельствах давали ответ, как я поступлю так или иначе, и этим огорчу Бога. Люди всегда помнили, что они в своей жизни стоят перед Богом. То, что мы перед собой видим людей, это не значит, что от человека все зависит. Человек, он все равно является смертным человеком. Когда же я в своей жизни, свою жизнь доверяю Богу более всего, то Бог в моей жизни присутствует тоже. Поэтому и вот эта история с снятыми печатями, она показывает то, что разные обстоятельства жизни были, но при этом те, кто принимали в своей жизни решение быть с Богом, они имеют благословение. С одной стороны, мы с вами видим это чистота белого всадника. С другой стороны, мы с вами видим то, что елей, благодать Духа Святого и кровь Иисуса Христа, они непременно остаются как атрибуты благодати для человека верующего, в каких бы условиях он ни был. Даже когда человек оказывается теряющим, казалось бы, и жизнь свою за веру, вот мы читаем с вами, говорит, убиенные за Слово Божие, но и при этом они ожидают великого воздаяния, о чем мы читаем с вами в Священном Писании здесь же, дальше, говорит, они ожидают славного воздаяния от Господа. И, конечно же, эти повествования, которые начинаются всадниками, заканчиваются славной историей о пришествии Иисуса Христа, которая повествует нам, когда была снята шестая печать, происходят события на земле, которые показаны нам как пришествие Иисуса Христа. И за пришествием Иисуса Христа, мы с вами знаем, наступает Царство Бога. Таким образом, Бог Иоанну показал, в жизни народа Божьего не все будет просто. В жизни народа Божьего не всегда все будет идти благополучно и навстречу человеку. Будут трудные обстоятельства. Но среди всех трудностей Бог будет оставаться рядом с человеком. И финал все равно наступит один. Непременно придет Христос. И второе пришествие Иисуса Христа, оно не за горами. Поэтому я всегда сегодня говорю, даже если мы сегодня и не верим во второе пришествие Христа, даже если мы сегодня не ожидаем этого пришествия, оно все равно наступит. Христос все равно придет. Только один вопрос. Что это пришествие даст мне? Где я буду? Является ли Иисус Христос Господином моей жизни? И смогу ли я, когда Он придет, выйти к Нему навстречу и сказать, вот Он, Бог наш, и Он спас нас?
1: Благодарю вас, Василий Иванович, за эту беседу. Спасибо. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Ирина Викторовна. Кто из вас любит физкультуру или делает зарядку по утрам? Некоторые из вас скажут: «Фи, физкультура! Зачем она мне нужна? Мне и так неплохо». Но ведь физкультура делает нас сильными, ловкими, уверенными людьми. А кто из вас любит болеть? Здоровье нам точно не помешает. Представляю, сколько времени вам приходится сидеть в школе и дома, за уроками. А сколько вы проводите времени перед телевизором или компьютером? И наверняка всего 2 урока физкультуры в неделю. Как же нам избежать таких неприятностей, как искривление позвоночника, неправильная осанка, близорукость? Вот что. Предлагаю вам заняться зарядкой прямо сейчас. И чтобы вам не было скучно, мы будем ее делать вместе с Олегом, Ульяной и Мариной. Потому что вместе веселей! Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Итак, ребята, предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие. Каждый день мы будем делать с вами определенный комплекс упражнений. И чтобы гимнастика была действительно зарядкой для организма, ее нужно делать в хорошо проветренном помещении. Дышите при этом через нос и выдыхайте через рот. Это очень важно. Ну что же, если вы не против, то мы начнем. Вы готовы? Ну тогда поднимаемся. Итак, первое упражнение. Стоим, ноги на ширине плеч, руки опущены. Представьте, что вы находитесь на поляне, и вам хочется вдохнуть воздух полной грудью. Руки вверх, вдох, опустили, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдохнули и выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение. Оно называется «Птичка». Ставим ноги на ширине плеч, руки на поясе. Опускаем голову вниз, тянемся подбородком к груди. Раз.
1: Два.
0: Три.
1: Четыре. Вдох.
0: Выдох.
1: Вдох.
0: Выдох.
1: Марина, опускаем, да, подбородок прямо к груди. Тянемся подбородком к груди. И еще 3 раза.
0: Раз.
1: Подняли.
0: Два.
1: Еще раз.
0: Три.
1: Хорошо. Следующее упражнение. Называется оно «Маятник». Стоим так же. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Но следите за тем, чтобы спина была прямая. Посмотрите, как у вас со спиной. Вот. Молодцы. Итак, упражнение «Маятник». Тянемся ухом к плечу. Наклоняем голову вправо. Раз. Выпрямили. Два. К левому плечу. Выпрямили. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре, и раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и еще раз, раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Оно называется «Кукла». Вот скажите, Марина, вот тебе много приходится в школе писать и дома?
2: Да.
1: А руки устают?
2: Да.
1: Ну что же нам делать? Ну надо их размять, и сейчас мы будем с вами делать упражнение для кистей. Итак, упражнение «Кукла». Стоим ноги на ширине плеч, руки вытянули в стороны, сжали в кулаки. И вращаем кулаки в одну сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Молодцы. Следующее упражнение. Кукла продолжает разминку. Подвесили локти на ниточках к потолку. Вот так. И делаем круговые движения сначала от себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Следующее упражнение для куклы. Упражнение для плечей. Руки опущены вдоль тела. И вращаем плечами назад на 8 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение.
2: А может, отдохнем? А что будем делать дальше?
1: А сейчас у нас упражнение для ног. Стоим ровно, руки на поясе, разминаем пальцы ног. И по 8 раз для каждой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Дорогие друзья, что это мы с вами, по-моему, состоялись, а? Может, подвигаемся чуть-чуть?
2: Да.
1: Сейчас будет упражнение интересное. Называется оно «Цапля». Руки на поясе, поднимаем высоко колено, тянем носок вниз. Раз, другой ногой. Два, и три, и четыре. И цапля у нас пошла по болоту. И раз, и два, и три, и четыре. Энергично
2: пошли. Давайте быстрее.
1: И побежали. Хорошо, молодцы. Так, стоим. И следующее упражнение. Выпады в сторону. Ноги на ширине плеч. Выпад правой ногой. Руки вытягиваем в стороны. И начали в правую сторону. Раз, два, три, четыре. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два. Молодцы. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Замечательно. Так, дыхание у нас сбивается. Дышим через нос, дыхаем через рот. И следующее упражнение для спины. Большие деревья качаются. Подняли руки вверх, ноги на ширине плеч. И представим, что дует ветер и раскачивает нас. И плавно из стороны в сторону. И наклоняемся чуть сильнее. Раз, два. Руки вверх. Ровненько стоим, улыбаемся. Очень важно, чтобы мы делали это упражнение с хорошим настроением. Замечательно. И расслабились. Хорошо. Переходим к упражнениям на полу. Садимся. Сидим, руки сзади, упираемся руками сзади. И вытягиваем носки вперед и тянем на себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение для ступней. Раздвинули ноги чуть-чуть. И поворачиваем носки внутрь и от себя. Пожалуйста. Раз,
2: а зачем
1: два,
2: нужно это упражнение?
1: Три, четыре. Понимаешь, Мариночка, наши ступни чаще всего очень неподвижны, и нам нужно, чтобы там улучшилось кровообращение. И еще раз. Наружу, внутрь, наружу. И закончили. Следующее упражнение для ног. Оно называется «Короткие и длинные ноги». Сидим так же, только будем подтягивать, сейчас сгибать и разгибать ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Теперь упражнение называется «Пружинка». Становимся на колени. Так. Руки на поясе. Ноги чуть-чуть раздвинуты. И сейчас отклоняемся назад. При этом сохраняем ровную линию. Это упражнение для внешней стороны бедер. И, пожалуйста. Раз. Выпрямись. Два. Раз. Два. Хорошо. Вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох через рот, да? Вдыхаем через нос, выдох через рот. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь будем делать упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. И стараемся так лечь, чтобы поясница была прижата к полу. Вот так. Плечи тоже касаются пол полностью. Тянемся руками к носкам. И раз, два, три. Потянулись. Четыре. Еще раз. Хорошенько тянемся, насколько можем. Отрываем плечи от пола. И еще раз. Вдох. Выдох. На выдохе поднимаемся. Вдох. Легли. Выдох. Еще раз. Два. Три. Раз и два. Хорошо. Следующее упражнение. Лежим так же. Сгибаем правую ногу в колени. Поднимаем вверх. Выпрямляем полностью. Согнули. Вытянули. Теперь левую ногу. Раз, два, три, четыре. Правая. Раз. Выдох. В вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. И последнее упражнение, оно называется качели. Обхватили колени руками и раскачиваемся. Поехали. Раз, два. Упражнение очень полезно для позвоночника. И еще раз. И последний раз. Сели. Дорогие ребята, мы сделали с вами хорошую разминку и помогли нашему сердцу лучше работать. Если вы будете делать упражнения каждый день, то вы будете бодрыми и здоровыми. И делайте эти упражнения вместе с нами, потому что вместе веселей!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы занимаемся богословием, учением о Боге, представленном в Библии, в Священном Писании, и подошли к материалу Нового Завета на сей счет, удостоверившись, что, начиная с первого предложения, начиная с Торы, с Ветхого Завета, Бог рассказывает о себе как о множестве, как о нескольких в рамках божества. Сегодня мы продолжим разговор о том, как второе лицо божества, Сын Божий, тот, который во время воплощения на земле именовался Иисусом Христом, как, по описанию Библии, Он являлся до своего воплощения. Термин, который используется обыкновенно, это предсуществование Иисуса Христа, под которым понимается время до того момента, когда Сын Божий родился от Девы Марии в образе человека. Одним из отрывков, который рассказывает о предсуществовании Иисуса Христа, является послание к евреям, 1 глава, стихи с 1 по 3. Евреям, 1 глава, стихи с 1 по 3. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». В этих трех стихах, подобно тем, которые мы исследовали ранее в Новом Завете, послание Филиппийцам, 2 глава, Евангелие от Иоанна, 1 глава, рассматривается вопрос предсуществования Сына Божия. Во-первых, посмотрим, как описывается Его природа. Сказано в 3 стихе: «Сей, то есть Сын, будучи сияние славы». Сиянием славы и образом ипостаси Его, то есть Бога. Он есть сияние Божьей славы. И этот термин сам по себе говорит о существовании двух объектов. Если есть сияние, оно всегда является следствием славы. Перед нами слава и сияние славы. Это два различимых явления, взаимосвязанных между собою, неразделимых друг от друга и вместе с тем не представляющих собою одно явление, а именно два. Сияние славы. Есть слава. Обязательно, по определению, она сопровождается сиянием. И второе, что говорится о его природе, это то, что он образ ипостаси его. Слово «образ» в русском синодальном переводе является способом передачи греческого слова «характер». И это слово «характер» в подлиннике, в оригинале, означает «точное подобие» и «полное выражение». То есть Сын, который описывается здесь, является точным подобием и полным выражением Бога Отца. Таким образом, указывается тождественность Сына и Отца. Он есть образ, характер в оригинале, ипостаси Его. Слово «ипостась» — это транслитерация греческого слова, используемого здесь в оригинале. Транслитерация — это озвучивание без перевода какого-либо иностранного слова. В греческом языке используется термин «хюпостасис», и оно означает «природа» и «сущность». Таким образом, сказано, что Сын является точным подобием и полным выражением природы и сущности божества. Таким образом, перед нами описание двух отдельных явлений, различимых явлений, и одно является полным соответствием другого. Итак, он есть сияние славы и образ, то есть точное подобие, полное выражение ипостаси природы и сущности Бога Отца. В этом отрывке описывается также действие Сына его предсуществование. Первое из действий – это сотворение веков. Сказано: «Он в последние дни сии говорил нам в Сыне, через Которого и веки сотворил». Слово «век» – древнегреческое «мировой порядок» или «само существование, материя». То есть устройство миров, устройство Вселенной, порядка бытия – все есть следствие деятельности Сына. Таким образом, в описании Его предсуществования, в описании времени до Его воплощения на Земле, говорится о том, что Он сотворил Вселенную. Далее, еще один термин в третьем стихе: «и держа все словом силы Своей». Это называется «вседержитель». То есть Он не только сотворил все, но и продолжал до воплощения на земле в виде человека, продолжал поддерживать этот устроенный им порядок мироздания и являлся жизнедателем. Вседержитель, держа все словом силы Своей. Итак, Его природа, Его действия на небе до воплощения и затем Его действия на земле. Во-первых, говорится так: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Здесь Сын представлен как способ передати истины о Боге. Сын, придя на землю, передал волю Божию и информацию о Боге. Перед нами вновь картина двух объектов – Бог и Сын. Бог в Ветхом Завете передавал и говорил о Себе в пророках, а в Новом Завете – через Сына. Причем очень важно отметить, что как и в русском языке, так и в греческом, в подлиннике, для описания этих двух способов передачи воли Божьей используются одинаковые предлоги – в пророках, в Сыне. И как в первом случае Бог и пророки – это разные объекты, так и во втором случае Бог и Сын – это разные объекты. Итак, Его действия на земле – это передача воли Божьей. Дальше сказано в третьем стихе: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Очищение грехов. Он, став Агнцем Божьим, взяв на себя грехи всего мира, освободил и очистил этот мир от грехов, взяв на себя ответственность за все грехи. Таким образом, перед нами два действия на земле – передача воли Божией и очищение грехов. Говорит о продолжении существования Сына Божия, сказано: «совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Таким образом, вот здесь, в этих трех стихах, показывается предсуществование Сына Божия, затем Его существование на земле и то, что можно обозначить постсуществование по отношению к Его служению на земле. Это выражено словами: «воссел одесную престола величия на высоте». Иными словами, Его смерть на кресте не была концом Его существования. После смерти на третий день Он восстал из гроба и вознесся на небо, где продолжает существовать и совершать служение. Предсуществование, существование на земле и постсуществование показывает, что Сын Божий – это божественная личность, равная Отцу, существовавшая от вечных времен вместе с Отцом. Затем на время, на 33,5 года, пришедшая на землю для того, чтобы явить образ Божий и характер Его, для того, чтобы явить святость Божью и отдать свою жизнь за очищение грехов. Совершив это, Он вознесся на небо и далее продолжает свое служение там, на небе, в небесном святилище для блага всех. Это место Священного Писания Нового Завета, как и предыдущие, рассмотренные нами, совершенно определенно говорит о божественности и различимости личности отца и сына. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

0: Необходимо создать такие условия, чтобы организм не испытывал особо сильной нагрузки. На основании предыдущих занятий мы с вами уже знаем о необходимости создания отрицательного энергетического баланса благодаря отказу от ужина и перекусываний. Это снижает калории, ведь не лишаетесь вы чего-то. Просто вы переходите от одной порции к другой. И если вы стремитесь совершенно выполнять все рекомендации, тогда для вас принятие пищи должно быть, ну, праздником. Завтрак и обед – праздник. Может быть, не такой роскошный, как день рождения или как было раньше. До сих пор я нисколько не ограничивал вас в пище. Вы ели, что хотели. Я дал вам таблицу калорийности продуктов, чтобы вы только ели чего-то меньше, а чего-то больше. Однако же есть нечто, что повышает ваш вес. А может так повлиять, что вы даже можете, в общем-то, и вообще не снижать ваш вес. Следует выяснить, сколько калорий вы съедаете сейчас, когда вам предложили только завтракать и обедать. На 4-й неделе нашего похудения нам следует войти в новый виток программы. А что нам следует выяснить еще в расчете питания, можете спросить вы. Как правило, человеку, который только завтракает и обедает, кажется, что он чего-то недополучает. Вследствие этого он нажимает хорошо на завтрак и на обед и получает больше калорий, чем нужно. Дело доходит до переедания. Так получается, что завтрак может составлять 1200 калорий. Обед тоже 1200 и даже больше калорий. И мы получаем, по сути, для нашего организма равный энергетический баланс. Нету отрицательного, ничего не снижается. И даже, может быть, мы можем и потолстеть. Так часто получается вследствие того, что мы можем переедать, получаем избыток калорий, вследствие чего все остается на своих местах. Человек не худеет. Хочу привести вам реальный пример из наших программ. Женщина из Чебоксар делится своим опытом. Пищу закидываю как в печку. Все хочется кушать и кушать. Потому что сейчас я хорошо кушаю только в завтрак и в обед и совсем не ужинаю. Знаете, говорит она, все идет как в топку. И хочется кушать больше и больше. На самом деле, нашему организму немного-то и надо из продуктов питания. И подумав меню, просмотрев его, мы можем уже все получить даже в два приема пищи. Но навязчивая мысль, что тебе необходимо съесть еще, что тебе не достало пищи на сегодня, делает свое дело. Мы переедаем.
1: Живой источник.
0: Я целый месяц питался два раза в день, завтракал и обедал, но не достиг никакого результата, сообщил человек из Ростова на одной из программ. Пришел к выводу, что один принцип – отказ от ужина не может помочь на самом деле. Оно так и есть. Вот почему у нас должен быть следующий принцип программы – уменьшение порции на завтрак 700-800 калорий. В обед в том числе также 700-800 калорий. Вот что необходимо сделать для выполнения этих принципов. Во-первых, поставьте на стол все, что вы желаете съесть, например, на завтрак. Итак, на моем столе находится то, что я сейчас съем. Это то, что я для себя решил и ограничил. Если я поставлю рядом с собой большую тарелку с кашей, либо же с гарниром, то я буду иногда залезать туда. Но если я конкретно определил себе порции, которые я желаю кушать, и ничего другого, значит, я делаю так и не иначе. Итак, передо мной на столе находится салат. Мы говорили с вами, что салатом мы не ограничиваемся. Едите сколько? Много. Затем я положил сюда перловую кашу, немного гарнир из, например, бобовых, фасоль. Затем у нас, 4 оливки. Посмотрите, пожалуйста, я положил сразу себе, сколько хлеба мне необходимо. 2 кусочка. И понимаете, если уж 2 кусочка, то до конца пищи должно хватить на все про все. Ну вот здесь я еще положил орехи. Обратите внимание, что орехи очень высококалорийный продукт, поэтому я ими в общем-то не злоупотребляю. Может быть, на десерт вы положите какие-то фрукты. Итак, вот это все, что мне принадлежит. Я кушаю только это и ничего другого. Обратите внимание, когда вы все поставили на стол, вы уже не будете лазить в холодильник. Все уже конкретно положено. Если вы где-то в гостях, перед вами стоят общие тарелки. И вы опять же в свою тарелку накладываете то, что вы будете кушать. Психологически говоря для себя, вот это мое. Больше я ничего не должен кушать в течение этого завтрака, не залезая в другие тарелки, в другие блюда. Этим самым мы себя контролируем. Еще одно важное правило для вас.

0: если вы находитесь в гостях и вам предлагают добавку, в этом случае вам очень важно сказать «нет» не только своими словами, но также и своими глазами, потому что иногда мы с вами можем так говорить, что нам хочется сказать под текстом, что мы хотим еще. Другим правилом будет, если есть возможность, постарайтесь обслуживать себя сами. Вы знаете, если на столе стоит супница и вам кто-то накладывает, понятно, что они положат вам от души больше. Но если вы положите себе сами, то это будет оптимальное количество. Вы знаете, иногда бывает такое, что мы хотим докушать и за своих друзей, и за своих знакомых, за своих близких. И в этом случае мы опять переедаем. Пожалуйста, пусть это все пойдет собачке. Пусть это, может быть, поставится в холодильник, и вы доедите это завтра. Но не стоит доедать за всю семью.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
0: Пережевывайте пищу медленно, насколько это возможно. Это также поможет избавиться вам от лишних килограммов. Вы уже не балуете себя пищей, как раньше, и не в тех объемах кушаете, как было раньше. Медленное пережевывание будет способствовать вашему насыщению пищей, а это очень важно. Офисы, где люди себя ограничивают или их ограничивают во времени, имеют больший риск, что их сотрудники будут толстые вследствие того, что свою пищу они будут поглощать в быстром темпе, нисколько не получая удовольствия от нее, а получая лишь конечное удовольствие от чувства сытости, которое будет смешано с состоянием переедания. И еще одно. Давайте обратим внимание на размеры порций. Три разных тарелки. Широкая, другая глубокая. А вот третья, правильная тарелка, она маленькая и неглубокая. Обратите внимание, что здесь представлено 2 столовых ложки перловой каши в разных тарелках. Но психологически, когда вы смотрите, вам кажется, что здесь и здесь мало, а вот здесь нам кажется очень много. Выбирайте ту тарелку, которая будет наоборот воздействовать на вас так, что пища вам кажется будет в большом количестве. А теперь обратите внимание, какова частота ваших попыток похудеть. Давайте подумаем об этом. Сколько еще вы будете тратить на это свое время? Сейчас или никогда? Сосредоточьтесь даже на мелочах нашей программы. Соблюдайте культуру питания. Работайте так, чтобы у вас был результат. Вы знаете, можете для себя сами выбрать. Пусть эта программа будет либо анонимной. Может быть, для вас эта программа будет открытая для всех. И в этом случае, и в другом случае, это будет работать на вас. Куйте вашу победу пока горячо, ваше желание, ведь вы этого достойны. Давайте, когда мы садимся есть, будем концентрировать свое внимание также на еде. Но когда мы выходим из-за стола, будем отвлекаться на какие-то другие дела, чтобы уже не думать о еде. Ведь вокруг море интересных вещей, не только же каждый раз думать нам о пище. И в этом будет правило культуры питания. Как вы понимаете, на все эти вещи нам действительно нужна мудрость и опыт замечать и видеть и исправлять те вещи, которые у нас, по сути, приводят к тому, что не снижается вес. Мудрость, чтобы поступить правильно в той или иной ситуации. Вы знаете, мудрость от Бога нужна нам в нашей программе. До свидания, до следующей встречи, друзья.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Уроки в Коране.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжая цикл «Пророки в Коране», мы хотим поговорить сегодня о молитве. У нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, магистр теологии, религиовед. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Молитва. Как она представляется в исламе? Что это такое? Есть ли такое понятие в исламе? Что оно означает? Какова практика?
3: Молитва – это один из пяти столпов вообще. Это неотъемлемая часть мусульманина, неотъемлемая часть его, скажем, правоверной жизни, его жизни с Богом. И она стоит одним из столпов. Пять раз в день должен каждый правоверный мусульманин обращаться к Богу.
2: Какое-то время определенное?
3: Определенное время. Это утренняя молитва, потом молитва, скажем так, вот ланча времени, 11 часов, обеденная молитва.
2: То есть конкретный час, не просто утром?
3: Обязательно, по времени. Если вы заходите в мечети, в каждой мечети вы увидите такие, знаете, циферблаты часов, их 5, и каждый из них имеет свое время. И эти время молитвы меняется с временем года. Оно где-то в районе около минут 40-45, оно меняется. Вот. И как оно происходит? Человек, у него есть специальная форма молитвы, она называется намаз, форма молитвы. И вот 5 раз в день он должен совершать эти упражнения. Сначала говорит стоя, потом наклоняется.
2: На колени?
3: Нет, поклон делает. Потом спускается на колени, прям садится на колени. Потом опять встает, опять делает поклон, опять садится на колени, бьет челом об землю, об пол. Вот. Делает, он должен это на специальном коврике. Вот. И я скажу, что...
2: В христианстве тоже подобная практика земных поклонов, она присутствовала. Я помню, моя прабабушка молилась, когда она обязательно молилась на коленях, тоже так же у нее была часть молитвы стоя она делала, и потом обязательно земные поклоны, прямо наклонялась, и лбом касалась пола, я это помню тоже.
3: Ну, да, в христианстве тоже есть практика вставать на колени молиться. Это происходит во многих церквях, во многих молитвенных домах, их просят встать на колени.
2: И в личной молитве?
3: Да, и в личной молитве, да, тоже. Ну, вот я знаю, что в Священном Писании есть момент, когда царь Давид...
2: Лежа молился. Но это, мне кажется, лежа не на спине он лежал,
3: На животе.
2: Он лежал вниз лицом.
3: Вниз лицом,
2: полную степень смирения, мне кажется, это показывало.
3: И на самом деле, вот когда я прочитал, это у него, во-первых, было понимание, что он не прав перед Богом, да, не прав. И мне кажется, это его было, вот на самом деле, как вы сказали, это было полное смирение. Он понимал, что даже на колени встать перед Богом, это уже и этого мало.
2: В Коране упоминается же Давид, да?
3: Да, это тот, через кого Бог дал забур. То есть это,
2: псалтырь.
3: Ну да, не псалтырь, как бы это песнопение такое, понимаете?
2: Псалмы.
3: Такое, да, псалмы, да, вот забур. И вот молитва, смотрите, то есть человек вот за это время молитвы, за это время упражнения, скажем так, он возвышает Бога. Он возвышает Бога.
2: Прославляет.
3: Прославляет Бога, благодарит Бога и произносит как бы заученные слова. Заученные слова. А уже после намаза, после вот этого церемонии, после этой церемонии, он уже может на коленях просить Бога о каких-то своих нуждах.
2: То есть уже личные какие-то высказывания.
3: И это просьбы. Называется дуа. Поэтому вот мы должны понимать, что такое дуа и что такое намаз. То есть намаз, в намазе вы не можете сказать свои личные нужды. Вы должны говорить то, что говорят все собрание, весь народ, уже заученный со времен Мухаммеда.
2: И это прославляет Бога.
3: Это прославление Бога, да. Прославление Бога, прославление его пророков, прославление посланника его. Но уже в конце этой церемонии вы обращаетесь к Богу в личных молитвах. Поэтому, когда встает вопрос, как происходит это вот в других, скажем, религиях, да, в иудаизме или в христианстве, и получается, что, ну, как бы у исламской религии есть какое-то небольшое превосходство. Мне кажется, вот как вы сказали, может быть, наши тоже прадеды или прабабушки, они точно так же молились, когда чувствовали какую-то Божье величие, они чувствовали себя и там наклонялись.
2: Я когда про свою прабабушку рассказывал, она каждый вечер так молилась.
3: Вот, видите.
2: Днем я не видел ее, днем у нее работы очень много было, она занималась и там в саду, в огороде делами, она уже старенькая была, когда я ее помню, да, то есть она моя прабабушка, да. Вот, но она очень много делала по дому, никогда не было, чтобы она в праздности проводила днем время, а вечерами она очень-очень-очень долго молилась, на коленях, и вот касаясь лбом пола, мне это, ну, вот это вот я как сейчас вижу в глазах моих стоит, но смотрите, ведь в Библии еще задолго до Мухаммеда, до Корана и так далее, в ветхозаветные времена, во времена пророков, были специальные часы для молитвы.
3: Да.
2: И мы часто встречаем в Библии, да, такое понимание, час молитвы. Да, шел, да, он в час молитвы девятый. Да. И вот встретились там, шли они на молитву. То есть было время, которое специально отведено для молитвы. И молились, молиться можно в любое время, но были специальные часы, в которых обязательно молиться необходимо было. Если вспомнить пророка Даниила,
3: вот я только
2: о котором мы говорили, да, в одной из прошлых,
3: да,
2: программ,
3: да, я только
2: у него
3: сказать.
2: Было три обязательных времени в течение дня, в которых он молился в любых обстоятельствах.
3: При открытых окнах,
2: да, да, лицом к храму.
1: Пророки в Коране.
3: И если вы помните историю, когда там издал указ царь, что должны молиться теперь только на истукана.
2: Да, не царь даже, а по наущению завистливых его врагов.
3: Даниила врагов. Ну, да. Но указ-то был царский, да, чтобы понятно. Все кланялись, глядя в одну сторону. А Даниил все равно кланялся так, как он кланялся по тому, как был научен.
2: И это был, не просто был так научен, это закон.
3: Да.
2: Вообще, это был закон молиться в определенное время. Это закон Торы, и это не он сам придумал себе. Потому что если бы это было вот как бы такое вольное, да, желание, да, он мог молиться в другое время или сделать это тайно, или как. А это действительно он хотел соблюсти вот этот вот закон. Сейчас в современном христианстве, в современном иудаизме отсутствует вот как бы обязательность такая в молитве в практике. Но в истории и вообще в уставах определенных она есть. Если взять, например, монастыри, да, там четко в определенное время, да, люди молятся, да, такое, тогда-то и тогда-то. И все знают, что вот в этот час, это час молитвы.
3: Ну, я думаю, видите, сегодня даже не просто по времени, и сегодня даже присутствуют такие вспомогательные брошюрки, молитвы написанные, заученные молитвы, ну, для заучения, для научения. Ну, вот буквально я, когда сюда ехал, я в поезде познакомился с одной женщиной, и мы разговаривали с ней, о многом говорили. Вот, и когда зашел разговор о молитве, когда она узнала, куда я еду, вот, я сказал, что я еду записывать программы, когда мы разговорились о Боге, когда мы разговорились о молитве, я спросил, а вообще, как часто вы молитесь? Нет, не молюсь. Молюсь только, когда прихожу в церковь, когда стою, вот она сказала, я была в Москве, была на мощах Матрёны, вот там помолилась. То есть для сегодня, для современного человека, сегодня молитва, она...
2: Это не ежедневная практика.
3: Она не
2: это
3: входит
2: не часть
3: вообще
2: его
3: в жизнь его, вообще как творение Божие, как существо Божие, оно не входит. То есть люди сегодня к молитве... И я, что я ей посоветовал? Я сказал, вы знаете, молиться нужно минимум два раза хотя бы в день. И эти молитвы, вот одна из них должна быть обязательно благодарственная. То есть утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога, чтобы Бог охранял вас на путях, чтобы вы вот желали исполнить все то, что Бог сегодня для вас приготовил. А вторая молитва, когда вы приходите домой, когда вы доходите до своей кровати, вы благодарите Бога, что день прошел успешно, что вы сегодня не находитесь где-то в какой-то больничной койке или где-то, я не знаю, там.
2: А если находитесь? Ну, есть за что благодарить тогда?
3: Опять же, есть даже благодарить за то, что ты не в морге находишься. Но даже если ты в морге находишься, ты, если набираешь силы и говоришь, Господи, я вот, мне осталось-то дыхание на три раза, я благодарю тебя за жизнь, которую я прожил. Вот мне всегда вспоминается вот этот момент, когда Иисус был распят, да, и сам Осих, когда был распят, с ним были распяты еще два разбойника.
2: Коран упоминает об этом, да?
3: Нет, Коран об этом не говорит. Коран это говорит, что да, это Коран вообще говорит, что он не был распят. Mm. Ну, это иудеи думали, что они не распяли, а на самом деле римляне. Но это не, сейчас не об этом. Я хочу сказать историю в Инджиле. И она, я к чему ее рассказываю? К тому, что с ним были распяты еще два, по его правую и левую руку еще двое преступников. Ну, потому что только за преступнические дела наказывали людей. И они были преступниками, да, оба были преступники. И оба понимали, что в течение нескольких часов
2: умрут,
3: да. То есть все, они уже понимали. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился и попросил прощения. Он искренне пожалел, что жил так. Понимаете? И для нас это о чем говорит? Это говорит о том, что человек даже на каком-то последнем издыхании всегда имеет возможность покаяться.
2: Иисус ему обещал, да.
3: Иисус ему сказал,
2: будешь в раю.
3: Будешь в раю, да. Но видите, ведь сегодня даже вот вы когда спросили, есть ли за что благодарить Бога вообще, если ты лежишь в койке?
2: Есть. На больничной.
3: На больничной койке. Есть. Даже если вы понимаете, что вот перед вами открыта уже смерть, дорога в неизвестность, врата в неизвестность, даже за это благодарить, что я так прожил. Вы знаете, у меня был один дядя, ему 84 года, он прожил, ну, я помню его вот пожилые годы, они все, как пожилые люди, живут очень, ну, страдающе живут. Во-первых, здоровья нет, сил нет. Часто дети не поддерживают. Бывает, да, остаются одиноки. И вот всегда, когда я с ним виделся, он всегда мне говорил, ну, какую жизнь я прожил? Ну, вот ему, вот он за 80 лет ему, да, а он всегда был недоволен своей жизнью, понимаете? Я всегда ему говорил, дядя, ты гневишь Бога сейчас, так говоря. Потому что я не поверю, что за 80 лет почти тысячу месяцев твоей жизни у тебя не было радостных дней. Неужели? То есть, видите, человек забывает, что с ним хорошее происходит. И потом, к концу своих лет, он начинает говорить, ну разве это у меня жизнь была?
2: Но это вот она, потому что негативизм, эта привычка, она и с каким-то темпераментом свойственна, но чаще всего она свойственна тем, что люди не умеют благодарить.
3: Правильно.
2: Они, начинается с того, что они не умеют благодарить
3: правильно.
2: В семье своих ближних, сказать спасибо за сытный, там, вкусный обед жене,
3: да.
2: Или там сына поблагодарить за то, что он помог, там, что-то сделал, пропылесосил пол. Маму поблагодарить за то, что она
3: сделала, да, воспитала тебя,
2: посвятила. Да, это даже, да. Но даже вот за то, что она в гости к тебе зашла, или да. Там подарок тебе там какой-то прислала, или позвонила просто, да, и узнала, как твои дела. За то, что она молится там за тебя каждый день, вот за это. И люди не благодарят друг друга, не благодарят Бога, и они не видят того хорошего, проживают то хорошее, ну, проходят мимо этих согласен. Знамений, чудес, которые Господь готов сотворить для них каждый день. Даже если радуются чему-то хорошему, то эта радость быстро почему-то проходит. А вот ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце. И мне кажется, это потому, что дьявол желает ввергать нас постоянно в дух уныния.
3: Дух.
2: Постоянно вызывать нас недовольство и ропот какой-то. Да? Постоянно, чтобы
3: отвернуться от Бога,
2: да.
3: Забыть Бога, не думать о Боге.
2: Причины найти, чтобы его не быть благодарным и довольным тем, что
3: да.
2: Есть.
3: Да? Да,
2: то есть Бога не благодарить.
3: Поэтому вот когда человек начинает просто, ну, видите, вот, опять же, вот я с этой женщиной, когда вчера разговаривал, я понимал, что, ну, 5 раз, 7 раз, 3 раза молиться, ну, человек не понимает этого, никогда не говорил с Богом, не молился, но хотя бы 2 раза утром за то, что ты начинает перед тобой новый день, ты не знаешь, куда ты идешь, ты не знаешь, что этот день тебе приготовил, и ты просишь Бога вместе с тобой пройти этот день. То есть ты доверяешь Богу свою жизнь и говоришь, Боже, я вручаю в твои любящие руки вот сегодняшний день, и что со мной будет, я знаю, что ты в курсе этого. Даже если меня что-то плохое сегодня ждет, какие-то испытания, я знаю, что ты это знаешь. А вечером, когда ты возвращаешься домой, ты, Боже, благодарю тебя, что я дошел до своей кровати, я живой, здоровый.
2: Это понятно.
3: Поэтому, видите, вот молитва, опять же, она может быть и 10 раз в день, произнесена.
2: А может, один раз, но, допустим, так, что душа насытится.
3: Конечно.
2: То, что удовлетворение почувствуешь, что от Бога какая-то придет тебе, может быть, мысль, откровение, идея, ответ на какой-то вопрос.
3: Я вот поэтому и хочу сказать, да, 5 раз молиться – это хорошо, это отлично. Я рад, кто этим занимается, потому что всякий раз они вспоминают Бога, прославляют Его. Но мне кажется, вот для той женщины дело не в количествах. Дело в том, что она будет узнавать характер Бога. Она будет приближаться к Нему. То есть, понимаете, какая ситуация? Мы сами себя приближаем к Богу нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями. Мы приближаем себя к Богу. Если мы не приближаем себя к Богу, естественно, мы отдаляемся. И 84 года мы говорим, что за жизнь была у меня? Разве я? Это разве жизнь? То есть я только в страданиях родился и в страданиях умираю. Но даже в страданиях, если у человека сердце наполнено мыслью о Боге, о том, что Бог знает, Бог меня сотворил, Бог меня ведет, и Бог знает мой конец, вот тогда вот эти страдания даже будут мне казаться легкими. Вот тогда эти страдания будут казаться мне, будет у меня в сердце всегда надежда, как была надежда у Аюба.
2: Есть призыв в Библии, всегда радуйтесь.
3: Всегда.
2: За все благодарите. Радуйтесь все. Даже тогда, когда, может, не радостно,
3: да,
2: но стремиться необходимо к этому, к радости.
3: У Давуда есть такие слова. «Благо мне, что я пострадал».
2: Дабы научиться законам твоим.
3: Точно.
2: То есть иногда страдания нас заставляют задуматься о Боге, в то время как в дни благополучия люди часто о нем забывают. Итак, мы говорили сегодня с вами о молитве, Джабир Исмаилович. Спасибо за то, что раскрыли нам отчасти, как это представлено в исламе. И мы видим, дорогие друзья, что и в исламе в молитве есть возможность говорить с Богом своими словами. После намаза, да, есть вторая ее часть, дуа, когда люди могут своими словами молиться и поведать Господу, что есть у него на сердце. О том же говорит нам и Библия, Священное Писание, что мы с Богом можем говорить как с другом своим. Мы можем рассказать Ему о всех наших проблемах, попросить о том, что нам необходимо, поблагодарить за то, что дает Он нам в нашей жизни. И вот такая практика ежедневного общения с Богом – это и есть молитвенная жизнь верующего человека. Пусть Господь научит нас этому и благословит.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы с вами будем говорить об внуке Авраама, о том, кто должен был наследовать землю обетованную, о том, кто был отцом всему народу израильскому. Итак, Иаков. У Иакова был брат-близнец, звали его Исав, и Исав был старше Иакова. Но они, хоть и были близнецы, разнились очень сильно. Исав был человек косматый, человек грубый и воинственный. Он был любитель пострелять из лука, настрелять дичи, приготовить кушанье отцу, и он очень нравился отцу. Отец любил Исава. Мать же любила Иакова. И вот история, записанная в книге «Бытие» 27 главе. Когда Исаак, отец их, состарился, и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился и не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Особое благословение давалось старшему сыну. Это было благословение первенца, благословение обетования. Оно считалось пророческим и исполнялось в жизни сына. Когда же мать услышала такие слова, что отец говорил старшему сыну их, то она, как она любила Иакова, позвала его и говорит: «Слушай, принеси мне два козленка, и я сделаю такое кушанье, которое любит отец твой. И ты пойдешь вместо старшего сына твоего и получишь благословение первенства». Таким образом, Иаков обманул своего отца. Он переоделся в одежду брата, принес кушанье, которое приготовила мать, которую отец так любил. Он обложил свои руки шкурой ягненка. И когда отец подошел поближе, то сказал: «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» И ощупал его и сказал: «Голос Иакова, руки Исава». И не понял отец. И когда подходил еще ближе, сказал: «Подойди, поцелуй меня». Он почувствовал запах от одежды Исава и благословил его. Благословил его благословением первенца. Исав возненавидел своего младшего брата и готов был убить его, но не хотел это делать, пока отец жив. И дожидался, когда умрет отец, чтобы тогда убить Иакова. Но Иаков убежал в страну своих предков, туда, где жили их родственники. Убежал, нашел там Лавана, дядю своего, и жил у него. Читаем в 29 главе книги «Бытие». У Лавана было две дочери – Рахиль и Лия. Лия была старшая, но она была слаба глазами и не так красива, как Рахиль. Иаков же полюбил Рахиль. И так он говорит Лавану: «Дай мне Рахиль в жену». На том договорились они, что Иаков будет служить у Лавана 7 лет за жену, за дочь Лавана, за Рахиль. И так как Иаков любил Рахиль, то эти 7 лет показались ему за несколько дней. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». И Лаван созвал всех людей того места, сделал пир и выдал ему замуж дочь свою, но не Рахиль, а Лию. И когда открылось, что Иаков вошел к своей жене, и вот не Рахиль, вот Лия, вышел Иаков и говорит Лавану: «Что такое ты сделал со мной? Вот мы с тобой как договаривались, я служу тебе 7 лет за Рахиль, а ты мне сейчас отдал в жену Лию, и вот я вошел к ней, что дальше?» Лаван говорит: «Ну, знаешь, нехорошо в нашем обществе отдавать сначала младшую дочь, а потом старшую. Так не должно быть. Потому вот окончим празднество по старшей дочери, и потом я отдам тебе и вторую жену, Рахиль, и будет у тебя 2 жены, и будет любимая также с тобой. А ты, соответственно, послужишь мне еще 7 лет других за вторую дочь». Обман Иакова возвращался к нему всемеро. Если он обманул отца своего ради благословения, то вместо благословения он теперь получает проклятие. Он изгнанник от лица отца своего, и он больше не видел ни лица отца, ни лица матери своей. И служил Лавану еще 7 лет других, и получил вместо любимой жены 2 жены, которые были соперницами, так как они были сестрами. Лаван спрашивает у Иакова: «Может быть, еще что дать тебе?» И тогда Иаков говорит: «Давай так договоримся. Вот есть скот. Через год посмотрим, весь скот с крапинами, с пятнами пусть будет мой, а остальной пусть будет твой». Но как Иаков был пастухом там у Лавана, то он знал, как что сделать, чтобы весь скот сильный и крупный был его, а весь скот слабый доставался Лавану. И Лаван, видя то, что ему достается слабый скот, несколько раз менял награду в отношении скота, какой должен кому остаться. После этого Иаков, видя, что проходит год и другой, и он останется в итоге вообще без награды, он решил бежать оттуда. И Лаван, узнав, что Иаков ушел, погнался за ним и хотел было тоже сделать ему зло. Но Господь вмешался, потому что Иаков сполна заплатил за обман свой. Господь вмешался и явился Лавану и сказал: «Не делай Иакову зла и не говори ему ни доброго, ни худого». И когда они встретились, они пообщались и заключили мирный завет друг с другом и насыпали холм, накидали каменья, чтобы они были заветом и знаком завета между ними. И с тех пор не видел Иаков и Лавана. Но дальше была еще встреча с Исавом, с братом его. И слышал он, что Исав идет навстречу ему с воинами вооруженными. Тогда Иаков молился Господу. И Господь явился ему ночью в виде человека, боровшегося с ним. И боролся Иаков с Богом. Боролся всю ночь до рассвета и не мог превозмочь, потому что боролся с Богом. Но ухватился за него и сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И Господь благословил его там и изменил ему имя. И сказал: «Ты не будешь больше называться Иаков, одно из значений которого обманщик. Ты будешь теперь Израиль. Ты будешь теперь новый человек. Ты будешь теперь отец большого количества народа». Господь простил Иакова, потому как Иаков раскаялся и сполна оплатил свой грех. Если вы чувствуете, что вы когда-то обманули и сейчас хотите от этого избавиться, обратитесь к Господу, молитесь Ему, боритесь с Богом и говорите: «Не отпущу, пока не простишь и не благословишь меня». И Господь простит и благословит, и даст вам по воле Его, благой и угодной. Да прославится имя Его в жизни вашей.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: В книге притчи написано: «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». У некоторых людей есть склонность оставлять дела на самый последний момент. Откладывание дел на потом называется прокрастинацией. Исследования показали, люди, которые склонны к прокрастинации, считают свою жизнь недостаточно успешной, часто впадают в уныние и имеют проблемы со здоровьем. Откладывая дела на потом, мы испытываем сложную смесь негативных эмоций, в том числе и сильное чувство вины. Игнорируем свои собственные цели, теряем время, которое можно было использовать для движения вперед. По сути, мы становимся злейшими врагами самим себе. Прокрастинация – это не что иное, как вредная привычка, мешающая нам полноценно жить и развиваться. И если вы хотите от нее избавиться, вам необходимо приложить серьезные усилия. Что именно можно сделать? Какую цену вы платите, откладывая дела на потом? Очень важно знать и признавать все издержки, связанные с прокрастинацией. Составьте список задач, от которых вы уклоняетесь. Рядом с каждым пунктом отметьте, как влияет на вас прокрастинация с точки зрения таких вещей, как счастье, уровень стресса, финансы, отношения с людьми и так далее. Можно даже обсудить это с другом или с близким человеком. Вы удивитесь их мнение о том, во что вам обходится промедление. У прокрастинации есть побочные эффекты, о которых вы можете не знать. Это и неосуществленные обещания, и неисполненные обязательства, и ложащиеся на других дополнительное бремя дел из-за того, что вы в последний момент приступаете к задаче, в которой уже раз. Это упражнение покажет вам, как дорого обходится привычка откладывать, и придаст сил в борьбе с ней. Если в какой-то момент вы почувствуете, что готовы сдаться, просто перечитайте список. Путь в 1000 миль начинается с первого шага. Когда мы сталкиваемся с задачей, вызывающей отвращение, с задачей, которую просто не хочется делать, с задачей, которую считаем скучной или утомительной, или с задачей, из-за которой сомневаемся в своей компетентности, у нас возникает соблазн уклониться от нее. Мы думаем: завтра я займусь этим с большим желанием. Я лучше работаю в условиях цейтнота. Впереди еще уйма времени. Я смогу сделать это за одну ночь. Нужно всего лишь несколько часов. Учитесь ловить себя на подобных мыслях. Помните, каждый из этих – самообман. Как только они возникнут, немедленно начинайте делать хоть что-то, относящееся к неприятной задаче. Пусть это будет очень простое и максимально конкретное действие. Например, если вы никак не можете приступить к какой-то работе, начните с самого первого маленького действия. Исследования показывают, когда мы наконец приступаем к работе, все редко оказывается настолько плохо, как представлялось. Начав, мы обычно видим задачу не такой отталкивающей, как раньше. Наше восприятие самих себя тоже меняется. Мы чувствуем, что лучше контролируем ситуацию и более оптимистично оцениваем свои силы. Если закончить задачу не удалось, что-то мы сделали, и на следующий день наше отношение к себе улучшается. Даже небольшое продвижение к цели делает нас более счастливыми, мотивированными и удовлетворенными жизнью. Еще несколько шагов к победе над привычкой откладывать. Проанализируйте затраты и эффективность. Выберите задачу, которую вы постоянно откладываете. Составьте список преимуществ такого поведения. Теперь составьте список плюсов, которые вы получите, если приступите к делу. Будьте честны с собой. Некоторые дела вы откладываете, потому что они не в ваших интересах, хотя этого еще не поняли. Перечислив плюсы и минусы, оцените их по 100-бальной шкале. Если преимущества перевешивают недостатки, сделайте похожий список плюсов и минусов, которые вы получите, начав сегодня. И снова оцените их по 100-бальной шкале. Если преимущества снова перевесили недостатки, переходите к следующему этапу. Составьте план. Напишите время, когда вы сегодня приступите к делам. Составьте список самых востребованных препятствий, которые могут помешать вам начать. Для каждой проблемы определите способ решения. Теперь у вас не будет отговорок. Облегчите себе работу. Ставьте реалистичные цели. Не ожидайте идеального результата. Не думайте, что будете работать 5 часов кряду. Заранее определите, что можно сделать за время, отведенное на проект. Обдумайте, какие шаги предпринять первыми. Если вы хотите покрасить дом, может, в первый день достаточно просто сходить в магазин за краской? Думайте позитивно. Выделите все связанные с задачей негативные мысли и чувства. Например, красить скучно. Или еще год будет выглядеть нормально. Или подожду, когда буду в настроении. Для каждой такой мысли придумайте альтернативу. Положительные и реальные мысли, благодаря которым вы почувствуете себя более продуктивными и мотивированными. Например, когда я буду красить, могу послушать плеер. Или когда закончу, мне будет чем гордиться. Или мне будет хорошо уже потому, что я начал. Отдайте себе должное. Выполнив задание первого дня, посмотрите на ваши успехи. Уделите время, чтобы ощутить удовольствие от достигнутого и от первого шага в борьбе с прокрастинацией. Если вы сделали то, что запланировали, наградите себя, съешьте мороженое, почитайте, примите расслабляющую ванну. Желаю вам успехов в борьбе с прокрастинацией.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Для Ларисы это была последняя попытка. 16 лет она была наркоманкой. Ее жизнь превратилась в ад. И если бы в самом начале она сказала «нет», быть может, все могло быть по-другому.
2: Через год уже после того, как я начала курить и ношу, я попала на одну квартиру, где вот мы развлекались, то есть просто там какие-то ребята наши снимали квартиру, и мы туда частенько приходили после учебы. И туда приехали ребята, которые старше нас были лет на 5, и они стали готовить наркотик, это в то время назывался эфедрин. Они укололись, нам не предлагали. Потом где-то через полчаса вышел вот один из них и сказал, вот у меня еще осталось, кто хочет уколоться. И уже на тот момент внутри у меня был, конечно, страх, потому что я слышала, что кто садится на иглу, у них не очень хорошее будущее, как бы заканчивают многие смертью. Но это в основном я слышала понаслышке о музыкантах, о каких-то там еще о ком-то. Вот. Но мне все равно это было очень желанно. То есть я попросила, чтобы они дали мне уколоться. Ну, когда я укололась, мне тоже казалось, что я этого ждала всю жизнь. Я стала лучше все видеть, больше всего видеть. Мне казалось, что у меня какая-то такая началась волшебная жизнь. То есть какие-то открылись такие видения, которых не видят простые люди, которые живут вот рутинной жизнью, у них семья, дети, учеба. И они не видят то, что может дать видеть наркотик. Вот. Но мама долгое время ничего не видела, потому что была занята работой, младшей сестрой. Я начала не приходить домой, и тогда у мамы появились уже какие-то подозрения. И где-то вот через года два употребления наркотиков, после того, как я неделю не была дома, я пришла домой отсыпаться, потому что на эфедрине можно не спать по несколько дней, когда колешься эфедрином. И я пришла домой отсыпаться и проснулась от того, что меня трясли родители. Около меня стояла мама, отец и участковый. Мама с отцом были в слезах, и рядом стоял участковый, а у меня были, ну так, раскинуты руки, и руки были все в уколах. Вот, тогда мои родители узнали, что я наркоманка. Моя мама, она в то время отвела в наркологический диспансер, где мне делали капельницы, очищали кровь. Вот. Мама после этого отправила меня на юг сразу же, но даже уже в самолет я взяла с собой гашиш. Тогда я, не знаю, обманывала сама себя, что я не буду пользоваться наркотиками, иглой, то есть ни маком, ни эфедрином, но курить гашиш – это ничего страшного, я смогу на море так отдыхать и забыть иглу. Конечно, иглу я не забыла, я буквально 3 недели пробыла на юге, вернулась в город, и первая с аэропорта я поехала к своим друзьям на Некрасовский рынок и сразу же купила наркотик, опий.

0: Сразу укололась, и опять моя жизнь, как бы я даже домой тогда не вернулась с самолета. Где-то еще год, наверное, я кололась вот так, уже не живя дома, так иногда звоня маме раз в 3 месяца. Вот, я не знала, что за этот год мама, она получила инвалидность по нервному заболеванию. Ну, как бы потом узнала, но меня тоже это особо не шокировало. На тот момент у меня были уже попадания в милицию. И один раз меня забрали в милицию с большим количеством мака, с 8 стаканами. И как бы мне грозило уголовное дело и грозило лишение свободы. Тогда я из милиции опять позвонила, опять же, маме, отцу. Вот, и сказала, ну, попросила, чтобы они меня выкупили. Они помогли мне выйти из милиции. И, наверное, только в тот момент я как бы устала уже колоться, потому что уже здоровье как бы... И сил не было на то, чтобы добывать деньги. То есть наркоманов становилось все больше, наркотики становились все дороже. И как бы сама я становилась все страшнее. Уже на моем лице была печать наркоманки. То есть уже когда я заходила куда-то в какие-то хорошие магазины, где я раньше могла свободно украсть, сейчас уже я заходила, и все обращали на меня внимание. Меня ловили, и вот была как вот собака, которая скитается по чужим дворам, ее гонят отовсюду. Вот у меня было такое же состояние. Это было где-то 5-6 лет употребления наркотиков, и в это время я забеременела. И я на тот момент, я очень хотела ребенка, то есть я не была замужем, а просто вот у меня был сожитель, который тоже был наркоманом, в принципе, но на тот момент тоже не кололся. Я не скажу, что я любила его, но просто когда я забеременела, я была счастлива, потому что я думала, что это, наверное, остановит меня, и я смогу нормально жить, у меня будет нормальная семья, у меня будет ребенок, как бы, и все будет хорошо, и наркотики, они останутся в прошлом. Все это я думала, при том, что я все равно продолжала курить и ношу, но не обращаясь к игле. И знаете, когда я забеременела, 3 месяца хватило меня вот этой радости и такой уверенности, что я не буду колоться. Когда у меня было 3 месяца беременности, я укололась первый раз. Не остановило меня ни ожидание ребенка, ничего. И буквально за 2-3 недели я подсела и стала колоть, ну, куба 4-5. Когда было 7 месяцев беременности, я от этого измучилась, потому что страдала. Знаете, как было как раздвоение личности. Одному человеку хотелось хорошей жизни, хотелось быть матерью, а другой человек как бы во мне стремился вот к кайфу, к наркотикам, к разгульному образу жизни. Я от этого очень мучилась и думала, что единственный, наверное, способ вообще остановить все это покончить с собой, потому что мне не переломаться было. Я видела своих знакомых наркоманок, которые рожали детей на ломках и детей, которых ломала, они были под колпаками, все синие, как они рассказывали. И я больше всего не хотела этого. Я не жалела уже на тот момент себя, но мне было жалко моего будущего ребенка. Я где-то внутри совершенно неверующая была. Но внутри обращалась, наверное, к Богу и говорила, Господи, только бы его не ломало, как мне так сделать? И когда мне было 8 месяцев беременности, я решила покончить с собой. То есть это было действительно серьезное такое решение, потому что мне было не переломаться. Совершенно я пробовала по всяческие способы. Я порезала ножом себе вены, не просто бритвой, а ножом. Но чудом в этот момент пришел вот мой сожитель в дом, и была лужа крови. Я с таким животом сидела, и, короче, уже дух выходил из меня. Но он отвез меня в больницу, мне зашили руки. И тогда, знаете, я не знаю откуда, наверное, Господь вложил уже тогда надежду какую-то, ну вот в сердце мне. Я думаю, ну может, действительно есть какой-то способ, может, у меня будет все нормально.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
0: Когда моему сыну было 5 лет, меня в конечном итоге за воровство арестовали. Ребенок остался с мамой, а меня и вот моего сожителя нас посадили в тюрьму. И в тюрьме я сидела где-то 1,5 года. Первый раз там в камере я услышала всерьез о Христе. Пришли ребята, которые проповедуют, ну, по тюрьмам, рассказывают, просто свидетельствуют. Многие из них были наркоманами, они рассказывают заключенным, как Бог изменил их жизнь. И вот в нашу камеру тоже пришел парень Вася и такая сестра Неля. И они рассказывали нам о том, что он был наркоманом когда-то, она просто грешница. И рассказывали, что сейчас их жизнь счастливая, что у них все есть, у них есть семьи, у них есть будущее. Но знаете, мы так смотрели на них, как бы насмехались, говорили им, где же ваши кресты на шее, где же ваши иконы там и все. Но они говорили, что нам не нужны иконы, у нас в сердце Бог, Он Бог живой, Он спас нас. И когда они стали за нас молиться, за всю камеру, и я не понимаю, почему, я стала просто плакать и обращаться как-то в сердце к Богу и говорить: «Господи, ну если ты действительно есть, как говорят эти ребята, ну пусть что-то изменится в моей жизни». И в моей жизни стали происходить изменения. На тот момент я не понимала этого. Меня чудом освободили через полгода, потому что должен был быть срок где-то около 5 лет у меня, потому что было 8 краж, был принуд лечения от наркомании, но чудом меня освободили. И перед центром уже моя мама, она подошла ко мне и сказала, что мне не на что кормить твоего ребенка, как бы, хотя ребенок жил со мной, и мама уже с нами жила. Напиши отказ, короче, от него, пока ты наркоманка. И я знала, понимала, что это правда, потому что мама на инвалидности, я уже не способна была кормить ребенка, я только обворовывала его. И я написала отказ, написала, что пока я наркоманка, я отказываюсь от ребенка и доверяю маме воспитывать его. И легла в больницу. То есть легла в больницу переломаться. И когда в больнице я лежала, моя мама пришла и рассказала мне, что есть христианский центр, вот «Новая жизнь» под Кингисеппом. И она говорит: если ты выйдешь сейчас из больницы и никуда не уедешь, то ты опять начнешь колоться. И я понимала, что сейчас у меня нет ни сына уже, за которого я держалась, как бы любила, ни родителей, ни семьи. И сама я, как, не знаю, страшно, соседи обходили меня стороной. То есть у меня ни зубов не было, вообще была вся худая. И я согласилась. Я говорю: да, я поеду, куда ты скажешь. И я поехала вот в центр «Новая жизнь» сразу после больницы. Ну и я даже не знаю, это просто, наверное, знаете, вот как утопающий человек. Вот он тонет, да, и уже понимает, что как бы закрывает уже глаза и перестает барахтать руками. Вот он все пошел ко дну, думает, все, нет спасения. И тут какая-то рука протянулась и как бы его выдергивает. Вот у меня было, наверное, такое ощущение, как я только попала в центр, даже еще ничего не понимая и ничего не видя. То есть я приехала и увидела просто людей, которые радуются. Непонятно вообще. Я считала, что уже никто радоваться не может. А тут увидела ребят, которые раньше были наркоманами, которые счастливы, у которых горят глаза, которые подходят ко мне, что-то хотят мне помочь. И для меня это было вот как глоток свежего воздуха. Они сказали, что я могу тоже быть счастливой и тоже обрести спасение, просто мне надо принять Иисуса в свое сердце. И я тоже этому очень быстро поверила, может, потому что надежды у меня никакой не было больше. Я покаялась пред Богом, и слава Богу. И сразу же мне перехотелось курить, перехотелось колоться, и для меня это было чудо. Я думала: Господи, я кололась 14 лет. Если даже не кололась год-полтора, то мне постоянно хотелось. Курила там еще больше, и тут мне не хочется ничего этого. Я слышала притчу о 10 прокаженных, такая притча есть, что 10 прокаженных, они пришли к Иисусу, и Он каждого исцелил. И только один из них остался с Иисусом и последовал за Ним, а 9 ушли и жили своей жизнью. И у меня вот, когда я только услышала эту притчу, у меня было в сердце такое, что: Господи, я хочу быть вот этим одним прокаженным, который останется как бы с Тобой. И знала, что я не пожалею, если я останусь с Богом. Просто я не пожалею, как бы, наверное, что-то хорошее еще произойдет в моей жизни, помимо того, что уже произошло. Меня восстановили в материнских правах. То есть моя мама на суде, она, когда ее спросили, что она может сказать, согласна ли она, чтобы, короче, вот ее внук, мой сын, жил со мной, она сказала: конечно, согласна. Я на старости лет, говорит, стала счастливой женщиной. Для меня это было просто тоже подарок такой. Я поняла, что Бог меня простил за то, что я столько горя причинила своей маме, потому что Бог исцелил ее сердце и сердце отца моего, то есть он счастлив, и сердце моего сына. И Бог чудом опять же сделал так, что дал мне мужа. То есть теперь у меня есть муж, у моего сына есть отец, и вообще как бы мы полная такая семья в Господе. И самое главное, что с нами Господь есть. То есть, знаете, хочу правда сказать, может, уже в конце вот так заключить. Есть в Библии такой Псалом 125, и там есть такие слова, что великое сотворил Господь над нами. И потом так двоеточие написано: мы радовались. И вот сейчас я могу сказать как бы действительно над всей моей семьей и надо мной, и над моим мужем, потому что он был тоже наркоманом и пьяницей, и над моим сыном. И вообще над моими родными. Могу сказать, что великое сотворил над нами Господь, потому что мы сейчас имеем радость.
2: Сейчас Лариса вместе с мужем живут и работают в реабилитационном центре. Они решили посвятить свою жизнь помощи наркоманам. Им очень хочется поделиться радостью свободы, которую они получили от Бога, с каждым, кто приезжает на реабилитацию. Великое сотворил над ними Господь, теперь они радуются. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: Послание апостола Павла к евреям написаны такие слова: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Сегодня я хотел бы предложить вам исследовать Священное Писание и в то же время мироздание, которое находится вокруг нас и находится внутри нас, с целью, чтобы еще раз убедиться о великой творческой силе Божьего Слова. Мне хотелось бы, чтобы вы почувствовали ту глубину, которую можно обрести, если мы не только исследуем Библию, чтобы познать Бога, но мы можем обрести глубину, если смотрим на окружающий мир и глазами ученых и науки. Мы можем увидеть всемогущество Бога. Мы сможем обрести уверенность в Слове Божьем и укрепить нашу с вами веру. О какой силе слова мы сможем сегодня поговорить? У всякого слова есть своя сила, и это мы знаем. Есть свое так называемое материальное воплощение. Например, словами можно и вдохновить человека, словами можно и лишить жизни человека. В Библии не зря сказано: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Рассказывают, что в горах Швейцарии проводники часто предупреждают путешественников, чтобы они не произносили ни одного слова, так как от малейшего колебания воздуха нависший снег может прийти в движение, и произойдет обвал, уносящий все в пропасть. Кто бы подумал, что одно слово может сделать такие последствия? Однако нравственное влияние наших с вами слов невыразимо значительнее. Необдуманные слова, которые мы легко бросаем на ветер, двигают событиями в течение веков. И в Великий день суда обнаружат страшные последствия наших с вами слов. В этот день мы дадим отчет за каждое наше с вами слово. Сказанное слово никогда нельзя будет вернуть обратно. И поэтому пусть наши слова будут праведны, просты, чистосердечны, доброжелательны и любвеобильны. Ведь слово – это как зеркало нашей с вами души. Библия говорит: «Слово ваше да будет со всякой, всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждого». Если уж у каждого человеческого слова есть свои материальные последствия, то какова сила у Бога? В Библии сказано в книге пророка Исаии, 55 глава: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я его послал». В Библии есть множество текстов, говорящих о силе Божьего Слова. Мы читаем в Псалме 32: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Мы на этих фотографиях, на этих плакатах можем увидеть различные чудеса, огромные по размерам звезды, фотографии галактики. Все это говорит нам о том, что небеса проповедуют славу Божью, о делах рук Его вещает твердь. В Бытие 15 главе в 5 тексте написано: «Посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». Таким образом, Господь на этом примере показывал Аврааму, сколько может быть у него потомков. И действительно, если Библия говорит, что Словом Божьим сотворены небеса, то что это говорит нам о Его величии? Звезды – это солнце, которое находится далеко от нас. и для нас они видятся маленькими светящимися шариками. Если мы будем подлетать к ним вблизи, то они из себя представляют огромные огненные шары, хотя на небе они будут выглядеть как маленькие-маленькие точки, маленькие шарики. В Библии сказано, что иная слава солнца, иная слава луны, иная слава звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Современные методы астрономии позволяют увидеть и размеры звезд, не только их светимость. На одном из плакатов вы можете посмотреть, какого бывают размеры Солнца около других планет или около других звезд. Примерно с такой шарик, если представить, что это Солнце, есть такие Солнца, которые превышают размер нашего родного Солнца в десятки и даже в сотни крат. И это изображено вот на этой стороне плаката. Вообще удивительно, если мы задумаемся, насколько велик Господь, сотворивший Вселенную. И попробуйте задуматься, что ваши молитвы, они обращаются к Создателю звезд, к Создателю огромных миров. Какое это производит в нас особенное доверие и надежду, что Бог может услышать наши молитвы и помочь нам. В Библии, в книге пророка Иеремии в 32 главе написаны такие слова. «Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что-нибудь невозможное для меня?» Размеры нашей Вселенной потрясают наше воображение. Творческая сила Бога, когда мы смотрим на звездное небо, становится для нас обогащающей, вдохновляющей картиной. И действительно, когда мы созерцаем на небеса, на луну, на звезды, которые Господь создал, то мы задумываемся, что есть человек, что Бог помнит нас, что заботится о нас и посещает нас. Задумайтесь, в нашей галактике насчитывается примерно 300 миллиардов солнц. Это большой конгломерат, это большой город, мегаполис из таких же солнц, как и наше. Некоторые больше, некоторые меньше. Если вы попытаетесь посчитать каждую звезду в течение одной секунды, то 300 миллиардов секунд – это примерно 6 тысяч лет. Надо понадобиться столько времени, чтобы пересчитать только звезды. Но наша галактика – это не единственная, которая существует во Вселенной. Существуют галактики, соседствующие с нами. До ближайшей галактики свет летит примерно 2 миллиона лет. Представляете, какие расстояния? Представляете, какой огромный космос? И то наша соседствующая галактика рядом с нами, которая называется галактика в созвездии Андромеды, тоже не единственная. Существуют целые мегаполисы, города, конгломераты галактик, облака галактик, которые насчитывают в себе миллиарды других галактик. Какой огромный космос! И как справедливо сказал один человек, если там никого нет, то сколько зря пропадает пространство. Вселенная, которая вокруг нас, она удивительна. Она говорит нам о огромнейшем мироздании, задает глубочайшие вопросы. Кто автор всего этого бытия и мироздания? Библия говорит, что Бог создал все это своим словом. И если мы попытаемся сегодня совместить научное мировоззрение и богословский взгляд на эти вещи, то открываются не менее удивительные моменты. И я хотел бы сегодня рассказать об этих моментах, чтобы это послужило для вас вдохновением для вашей веры и мотивом для благодарности нашему Богу, сотворившим наш мир. Итак, когда мы говорим и читаем библейский текст «Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось», современные физики задумываются над этим явлением. Как это так? Мысль приходит в материализацию. Но есть такой интересный момент, который подтвержден в науке, что изначально наше, так скажем, мироздание состоит из энергии. И только потом она обретает какую-то массу, обретает какую-то форму. И действительно, это соответствует библейскому тексту, что изначально есть посыл, так скажем, сила слова, энергия слова, которая потом находит свое воплощение в реальности. Есть такая книга в Библии, не каноническом сборнике Библии, книга Ездры, третья книга Ездры. И там написаны очень интересные слова, которые навевают глубокие размышления. Там, в этом повествовании, пророк силится узнать волю Божью, силится узнать будущее, как Бог относится к тому или другому. И ангел отвечает ему на вопросы, словно он говорит, что ты, человек, спрашиваешь об очень многом. Есть гораздо более простые вещи. И вот здесь перечисляются эти простые вещи, они заставили меня задуматься. «Внутренность моя мучает меня всякий час», — говорит пророк, «когда я стараюсь постигнуть путь Всевышнего и исследовать хотя бы часть суда Его». Ангел отвечает, «Не можешь». «Почему же, господин мой?» — спрашивает пророк. И ангел отвечает ему, «Есть более простые вещи. Исчисли мне, например, то, что еще не пришло. Собери мне рассеянные капли и оживи мне иссохшие цветы. Открой заключенные хранилища и выведи мне заключенные в них ветры. Покажи мне образ голоса, и тогда я покажу тебе то, что ты усиливаешься видеть». И вот здесь я хотел бы сделать паузу. Образ голоса. Оно снова намекает на ту мысль, что энергия преобразуется в материю. Божие слово, которое невозможно осязать, оно становится материальным, потому что в Библии сказано, и он сказал, и оно появилось. Вы знаете, есть у тех, кто занимается электротехникой, такие приборы, называются они осциллографы. Они показывают определенную амплитуду, колебаний либо звука, либо силу энергии. Словно этот прибор тоже способен показывать силу голоса. Есть еще такая наука, которая занимается наблюдением, как звук влияет на материальные объекты. Впервые, если не ошибаюсь, этим стал заниматься один из ученых, зовут его Хланди, и эти фигуры, звуковой ряби, называются фигуры Хланди. Сыпят на небольшую металлическую мембрану мелкодисперсный порошок, и к этой мембране подключают разные звуки. И в зависимости от частоты и силы звука, эта вибрация создает интересные очень рисунки этой мелкодисперсной пыли. И здесь мы можем увидеть, как организовываются буквально материальные объекты в зависимости от тембра, от силы звука. И вот, кстати, это еще одно наблюдение, которое может совмещаться с этим библейским текстом. Образ голоса. «И сказал, и оно материализовалось. Сказал Бог, и оно сделалось». Попробуйте поинтересоваться об этой теме в интернете. Фигуры Хланди. Итак, наш мир, он очень уникальный. И изучая его, ты не менее удивляешься Творцу этого мира, который его создал. Ты начинаешь понимать еще глубже значение библейского текста, данного нам в книге Откровения, так называемая трехангельская весть. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Поклонитесь Богу». Итак, мы говорили о творческой силе Бога, которая видна нам в окружающем пространстве, видна в окружающем мире, в космосе, в мире физики. Но есть еще сила Божия в нас самих, потому что мы с вами тоже являемся в этом плане образом и подобием Бога. Несмотря на то, что мы тоже своими словами производим действия, как и хорошее, так и плохое, но вы знаете, если говорить на уровне физики также, то есть очень интересные открытия и наблюдения, которые показывают нам, что мы живем в удивительном мире. И Бог дал нам часть своей творческой силы. Мы тоже можем воплощать задуманное в реальность. И это подчеркивает, что мы можем доверять Слову Божьему. Это также открывает перед нами множество интересных чудес. Есть один очень интересный научный факт, который подталкивает к выводам, что мы способны менять несуществующее, так скажем, потенциал чего-либо неизвестное в этой Вселенной в материальное действие. Самым лучшим доказательством является наш мозг. Каким образом из ничего наши мысли рождают какие-то шедевры в искусстве, в музыке, в мыслях и так далее. Но есть интересный эксперимент, впервые его провел Томас Юнг. Он показывает основной принцип строения окружающего мира. Что есть материальное, что есть нематериальное. Наверняка вы слышали о таком эксперименте с двумя щелями. Когда, если вы посветите лучом лазера через щелочку, то свет, прошедший через щелку, оставит маленький след на стене, куда попадет луч. Но если будет там две щели, то там на стене не будет следов от двух щелей. Свет начнет сталкиваться, маленькие фотончики сталкиваются друг с другом, и появится целый узор из множества отпечатков. Этот узор называют интерференцией света. И ученые задумались над этим, а как же так происходит? Почему свет, проходящий через одну прорезь, оставляет одну полоску? А когда он проходит через две полоски, мы же ожидаем, чтобы было два следа, он почему-то превращается в такой узор. Ученые стали запускать фотоны света буквально по одному фотону, по крупице. И они снова увидели вот этот интересный момент. Оказывается, даже по прошествии долгого времени, когда по одному фотону запускается, все равно появляется картина из множества этих полосочек. Но когда они поставили в этом эксперименте детектор, который считывал, хотел понять, как же взаимодействуют фотоны друг с другом, обо что они сталкиваются, что происходит такой след на стене, фотоны вдруг стали вести себя совершенно обыкновенно и оставили на стене всего лишь два следа. И тут физика вошла в очень удивительный и непонятный мир, так называемый квантовых событий. И действительно до сих пор спорят люди, выдвигают различные гипотезы. Как же получается так, что когда мы наблюдаем за тем, как ведет себя маленькая частичка, она вдруг ведет себя по одному. А когда мы не наблюдаем за ней, она вдруг ведет себя совершенно с другими свойствами. И многих людей этот интересный научный факт подвел даже к интересным таким научным или, может быть, философским выводом. Словно мы своим наблюдением меняем нашу с вами реальность. Отчасти это даже перекликается с библейским текстом, где Господь говорит нам, если вы будете верить, то вы можете изменить эту реальность. Помните библейский текст, который говорил, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, скажете горе сей, перейди отсюда, туда, и она перейдет, и не будет ничего невозможного для вас. Словно наш мир, он устроен как ожидающее нас вещество, которое изменится по нашему желанию, так, как мы захотим. Словно наш мир двойственен, он одновременно и энергия, и в то же время одновременно и материя. Сегодня люди, изучая мироздание, физику, они до сих пор не понимают, неужели библейское откровение настолько глубоко и проницательно видит будущее, что мы в конце концов придем вот именно к такому пониманию квантовых событий. Ведь на сегодняшний день человечество научилось преобразовывать материю в энергию, но не наоборот, как написано в Библии, энергию в материю. Я приведу пример. Атомная бомба, которая, допустим, была сброшена на Хиросиму, там содержалось всего лишь 9 граммов вещества, которое превратилось в энергию. Но Божий потенциал, он неразрушительный, он созидательный. Бог сказал, и оно явилось. Энергия превратилась в материю. И это удивительный момент, который мы находим в Священном Писании, побуждает нас задуматься, неужели Библия может быть так проницательна? Может быть, мы смотрим на мир немножечко упрощенно? Посмотрите, насколько этот мир глубок, из чего состоим мы? Ведь каждое вещество в нашем теле тоже содержит огромное количество энергии. Кушаете, например, вы утром какую-то кашу. И каждая молекула этого, допустим, в сахаре, в углероде, если ее разделить тоже, если атом этой молекулы разделить, то тоже может появиться огромное количество энергии, которое было при взрыве атомной бомбы. Что есть такое человек? Что есть такое мироздание? Как удивительно мы устроены, как многого еще мы не понимаем и не знаем. И действительно, наш Бог – Творец этого мира. Нам стоит углубляться, изучать эти моменты, и это приведет нас к еще большему глубокому уважению и поклонению. Мы с вами образ и подобие Бога. В нас также есть творческая сила Бога. Мы тоже отчасти способны делать невидимое видимым. Это потенциал наших мыслей. Мы можем действительно материализовывать свои мысли. Вы знаете, даже есть такой особенный прибор. Он сделан даже в виде игрушек для детей, когда человек, ребенок или взрослый одевает на себя специальный прибор, который считывает его состояние в головном мозге. И он таким образом может двигать в этой игре, вы можете увидеть, двигать шариком. Этот шарик поднимается благодаря концентрации мыслей в человеке. То есть человек подумал, и это передалось по электрическим цепям, по радиоволнам, и шарик поднимается. Интересная эта игрушка, она называется MindFlex. Вы в интернете ее можете посмотреть, увидеть, как это удивительно работает. И действительно, хочется еще раз процитировать цитату из Священного Писания. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто-то скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что что сбудется по его словам, то будет ему, что он не скажет». Так написано в Евангелии от Марка. Сколько еще нам откроется чудес в Царстве Небесном? Возможно, в будущем мы поймем, почему Петр ходил по воде, почему вода превращалась в вино, почему Моисей сиял, когда спустился с горы, и как это Христос поднялся на небеса. Я не знаю, как у вас, но иногда меня просто не устраивает ответ, что Бог просто так сделал, и нам это неинтересно. Мне хочется знать, потому что, мне кажется, за всяким чудом стоит знание. Знание, как устроено это мироздание. И со временем мы сможем понять эти законы мироздания. Исходя из всего вышесказанного, хочется посмотреть на Бога и увидеть немножечко мир по-иному созданный. Мы видим не только философское высказывание или аллегорию в Библии, что Бог сказал, оно осуществилось, но мы можем увидеть здесь и научную основу. Мы созданы по образу и подобию Бога, в нас есть Его сила. Тем же могучим словом, которое Он сотворил звезды, Он сотворил и нас с вами. В нас тоже вещество, что есть и в прахе земном, что есть и в недрах звезд. Ведь если взять крупицу нашего вещества, то в нем содержится точно такая же энергия, силы Слова Бога. Псалом 8. «Когда я взираю на небеса, твои дела, дела твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Как я уже говорил и намекал на то, что наш мозг вполне возможно, и есть тот самый преобразователь энергии в материю. Потому что как можно было бы объяснить, что из ничего появляются шедевры, появляются талантливые произведения искусства, какие-то проблески мысли, гениев, идеи понимания этого мира. Вполне возможно, и Бог подсказывает, а возможно, мы и не знаем всего механизма, как что-то неизвестное еще нам материализуется в этом мире. Слово Божье живо и действенно, написано в Священном Писании. Оно острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Судит помышления и намерения сердечные. Именно здесь, на границе энергии и материи, в этом месте, в нашей голове, с нами говорит Бог. Он призывает нас создавать добрые мысли. Он призывает нас менять мир своими мыслями. Иметь веру, которая побеждает зло и создает добро в этом мире. Давайте будем иметь добрые помыслы. Давайте будем иметь мысли, способные менять мир к лучшему. В Библии сказано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Все то, что создал Бог в этой безграничной вселенной и создает по сей день, творится Его Словом. Он создал Своим Словом материю. Его Словом поступает энергия миллиардам звезд и солнц. Сам Иисус является мыслью и силой Бога, воплощенным Словом. Живя на нашей земле, Христос этим Словом противостоял злу и всякому искушению. Все чудеса совершались Словом Его, и по Слову Его мертвые воскресали. И это Слово находится у каждого из нас. Когда вы открываете Библию, вы словно открываете огромный источник энергии в этом мироздании. Всякий раз, когда вы слушаете Библию, читаете Библию, вы принимаете это огромное количество энергии, питательной энергии для вашей души, для созданного нашим Творцом, для нашего тела и духа. Итак, Слово Божие обладает могущественной силой. И если мы питаемся им ежедневно, то мы одухотворяемся. Это побуждает нас к самым благородным поступкам. Слово Христово да вселяется в вас обильно. И примите его не просто как слово человеческое, написанное текстом, но примите его таким, какое оно есть. Живое слово Творца, Создателя всех миров. И да пребудет Господь с вами. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня наша тема о зависти. Я хотел, ребят, вас спросить. Вы когда-нибудь видели, как люди завидуют другим? Были такие случаи, чтобы... Пожалуйста.
3: Ну, мне кажется, все завидуют. Все завидуют. Кому-то в какой-то мере. Даже иногда ты едешь в метро, типа, у кого-то клевые кроссовки, и ты такой, вау.
4: Просто это в разной степени выражается. Например, кто-то прям увидел что-то и хочет это украсть, например. Так. А кто-то так, о, ничего, такие. Круто, я бы тоже такие хотел.
5: Ну да, то есть, может, ее как-то стоит разграничить, хорошая или плохая. Ну, иногда же это подталкивает к благим действиям. Мотивирует для труда.
2: Да, как раз мы хотели бы в этой теме и рассмотреть, что делать с завистью, если вдруг она появляется. Я хотел бы спросить вас теперь, а если вам завидуют, как вести себя вам в тот момент, когда вы обнаружили, что кто-то очень серьезно с завистью к вам относится, к вашему успеху, к тому, что вы делаете, или к тому, что у вас есть? Пожалуйста.
3: Мне кажется, главное не идти к этому человеку и говорить, ты что, мне завидуешь? Ага, вот так. Это вот не надо такого делать.
2: Значит, первое, не дразнить человека, да, чтобы специально. Еще?
6: Надо косвенно посмотреть на то, какова причина ее зависти, чему он завидует, этот человек.
2: Так, хорошо, ну вот ты разобрался, что он тебе завидует, потому что у тебя очень хорошо получается справляться, ну, со своим делом, да, ты работаешь на определенном предприятии, у тебя идеально получается выполнить там свою работу, задание, и тебе завидуют. Что тебе делать?
3: Я думаю, главное не гордиться в этом случае. Потому что если тебе, ты узнаешь, что тебе кто-то завидует, ну, у меня бывает такая мысль прослеживается, что она мне завидует, здорово, я, значит, классная. То есть, ну, главное вот этого, вот, чтобы не было, потому что иначе можешь улететь со звездной болезнью.
2: А если появляется другая крайность, когда мы начинаем принижать, намеренно принижать то хорошее, что мы сделали, пожалуйста?
5: Ну, в таком случае, как правило, стоит критически взглянуть на причины твоего, ну, успеха или твоих достижений. Понять, что все-таки это не всегда бывает твоим успехом. Это может быть случайность, может быть благое стечение обстоятельств. И помощь других людей.
4: Это из крайности в крайность, когда, например, тебя завидуют, и ты такой, ой, я ничего такой крутой. А есть люди, которые они начинают оправдываться, говорить, ой, да нет, это просто так, ну, совпало, это так, судьба. Да. Ну, то есть они начинают выгораживать свою удачу или же то, что они сделали реально своим трудом.
2: Хорошо. Давайте ситуацию немножко обострим. Что бы вы ни делали, оправдывались ли вы или вы, наоборот, как-то пытались, может быть, похвалиться своими достижениями, но зависть у человека или, может, вы даже пробовали каким-то образом, знаете, добрыми делами немножко исправить ситуацию. Ну, к примеру, человек вам завидует, а вы ему помогаете и говорите, ну, давай я помогу тебе, чтобы у тебя все хорошо получалось. А он все равно завидует. Вот когда такая тупиковая ситуация, что делать?
3: Ну, это же его порог. Какое мне дело до его порог? Ну, как бы пусть там сам разбирается с этим. Я-то тут при чем? Ну, это же не значит, что мне надо остановиться и не работать, правильно?
6: Это его проблемы, это он должен работать над своим поведением и, ну, как бы устранять свою зависть. Вот так вот.
2: Ясно. Я хотел вам зачитать один очень интересный текст, где сказано о том, что зависть, она появляется, она была во все времена, всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это записано в книге «Екклесиаст», 4 глава, 4 стих, что зависть, она появляется в любом случае. Когда ты работаешь, когда ты достигаешь каких-то успехов, она так или иначе где-то будет появляться. И оттого что мы будем делать, от того, как мы будем внутренне формировать свое отношение к этой зависти, кстати, очень многое зависит. Вы знаете, что еще сказано о зависти в 10 заповедях? Слышали когда-нибудь? 10 заповедей. И одна из них, кстати, там другое слово, но подразумевается о зависти.
4: Ну, там написано «не желай дома ближнего твоего».
2: Да. И вот теперь я хотел бы, чтобы мы рассмотрели вот это слово «не пожелай». Разве «не пожелай» это имеется в виду вообще ничего не пожелает? Ну что?
5: Нет, наверное. Ну, как иначе? Ты увидел у человека красивый особняк.
2: Так.
5: И если у тебя появляется желание, например, ну, скажем сразу, честным трудом добиться такого же, то, ну, почему это плохое желание?
2: Хорошо, а если у тебя желание доказать, что вот...
5: Это я... тоже я бы сказал, что это мотивация. Ты хочешь Поблага. Доказать кому-то, себе. Угу. Но, мне кажется, плохое здесь включается, когда ты хочешь это, ну, как-то, приложив меньше усилия, как-то обойдя правила это сделать.
6: И обвести нечестным трудом.
2: Ага, ага. Ясно.
3: Или украсть.
2: Ну. Или украсть, да. Значит, смотрите, получается, что вот эта заповедь, она очень ярко открывает то, что у каждого из нас, ну, есть что-то свое. Ну, там, частная собственность, да, к примеру. И если человек пожелал ну, чужого дома, да, или того имущества, или еще что-то, потому что это распространяется на все, чем владеет человек, тогда это очень серьезно нарушает внутреннее устройство общества, внутреннее состояние самого человека, потому что зависть, и мы читаем, кстати, если есть ну, современный перевод, прочитайте притчи 14 глава, 30 стих. Да, пожалуйста.
6: Спокойное сердце, здоровье телу, а от зависти кости гниют.
2: Видите, противопоставляется спокойное сердце и зависть. Завидующий человек, как правило, это неспокойный человек. Это человек, который не удовлетворен тем, что у него есть.
3: Но с другой стороны, он это не контролирует.
2: Так.
3: Это же не то, что он себе придумал, о, пойду-ка я позавидую. Как бы, он же так не делает. Это то, что происходит...
4: Знаешь, человеческое... Вот,
3: да, это такая... нутро просто.
5: Ну, так не совсем согласен. У нас есть...
6: Ну, это характер, скорее, воспитание так. Или еще что-нибудь.
2: Да, прежний опыт воспитания, так.
3: Ну, в любом случае, это значит, что это невозможно перевоспитать, если это уже взрослый человек.
5: Ну, почему? Человек может все-таки измениться, давайте не отрицать.
3: Он должен хотеть измениться.
5: Он должен.
2: Так может меняться
3: человек. Он может не видеть своих пороков.
5: Он может измениться, если он этого захочет. Если он поставит это цель и будет работать над
6: собой.
5: Опять
6: же, должна быть какая-нибудь мотивация для этого.
2: Вот. Друзья, самой лучшей мотивацией, что может быть для человека, чтобы избавиться от зависти? Вот реально, как избавить себя или кого-то из

0: Возможно, у него, вот представь, у него, да, там особняк, ты завидуешь его дому классному, а на самом деле у него проблемы в семье. А ты живешь в какой-нибудь там двушке, но у тебя в семье все просто прекрасно.
1: Нет, реально, если по факту ты завидуешь человеку, у которого все идеально, и поэтому ты ему завидуешь. У него хорошая семья, хороший дом. Че, ты будешь, а ты бомж на улице. Ой, а че,
2: с какой стороны посмотреть?
3: А что, если развивать...
2: С характером что-то плохо.
3: Вот-вот, характер. А что, если развивать благодарность за то, что у тебя есть? Реально отмечать для себя те положительные моменты, которые у тебя удаются очень хорошо. Потому что проблемы же возникают когда? Когда мы сравниваем себя с кем-то. И каждый из нас, сравнивая себя с кем-либо, мы найдем какие-то стороны, где у нас это хуже получается, у человека лучше. И вот вам повод для зависти. Но если мы радуемся, искренне радуемся, что у человека есть успех, у нас больше шансов достичь так же успеха, как этот человек. Представляете? Я вам скажу, я знаю многих очень бедных людей, но они страшно ненавидят богатых. И когда я им, а я им намеренно говорю, представляете, а вы будете богатыми. И как? И они говорят, никогда.
1: Вы сказали не подначивать, а вы этим занимаетесь вообще-то.
3: Ну, я же делаю специально, чтобы потом раскрыть и показать человеку, что на самом деле выход есть. Если относиться и к бедным, и к богатым, и успешным, и к людям, которые не так часто их посещает успех, если к ним относиться по-доброму, тогда вы избегаете очень многих ситуаций, где так или иначе пришлось бы завидовать.
1: Можно я скажу одну историю? Это было на заводе.
3: Так.
1: Одна женщина, она жила в достатке, у нее там все хорошо. И, в общем, все женщины в обед, они доставали порцию супа. И была одна женщина, которая залезла в долги, в кредиты там, ну, чтобы жить типа счастливой жизни, на самом деле она этого не получила. Вот. И она пришла без супа. И одна женщина ее пожалела и говорит, ну, давай напополам. Дает ей суп, она к ней приходит и говорит, в общем, бульон у тебя не наваристый, и картохи там мало, и что-то ты вообще г приготовила.
3: Так, так, нехорошее.
1: А как бы, и чего? Вот, ну, разве это оправдалось? Ну, разве всегда мы должны по-доброму относиться? Ну, это не работает. Не всегда это работает.
0: Ну, твоя задача отнестись по-доброму, а уже как этот человек воспримет, это его.
3: Ответственность дело. На нем, да? И я согласен. Но смотрите, опыт нас учит, да? Мы помогаем раз, помогаем второй раз, третий раз помогаем человеку. И когда мы видим, что вся наша помощь, да, и попытки избавить его там от каких-то временных неудобств или проблем, может быть, там с той же пищей, я вспомнил один случай, когда все произошло наоборот. Человек завидовал, потому что у соседа большой дом. И, но пока они строили, он все посматривал на этот большой дом и говорит, эх, мне бы такой. И, но это было до тех пор, пока он не поговорил откровенно с соседом, который начал уже, ввел дом в эксплуатацию и начал оплачивать коммунальные. И он говорит, ты представляешь, я сам не ожидал. От 7 до 12 тысяч, это в зависимости от сезона, у меня уходит на все коммуникации, оплачивать вот за все это. Потом он говорит, я с ужасом ожидаю налогов, да, что там, сколько мне придется оплачивать. И человек, который завидовал, он так подумал, да, на самом деле, если так разобраться, то повезло больше мне. Хотя там достаточно было комнат, все нормально, но домик небольшой был. И тогда он, анализируя это, он стал понимать, что зависть на самом деле это настоящая гниль для костей. Ты никогда не будешь знать, что происходит там у соседей там, или еще у кого-то. Ты видишь какие-то внешние проявления. Однажды, это было в Железногорске, хоронили какого-то очень такого... представительного товарища, там он был в криминальных кругах известен, и все говорили, жалко, да, молодой, жалко его, ну, не стало, потому что там в подъезде его выследили, да, и расстреляли. И я тогда спросил, но ведь ему весь город завидовал. И эти люди говорят, ну да, он был состоятельным, мы все завидовали. Я говорю, а сейчас? Не, сейчас не надо. Сейчас уже все. То есть, когда люди увидели определенные

0: Но закономерность, что человек поступал нечестно, и вот он, она и расплата пришла, совсем по-другому посмотрели на все то, чему раньше с такой завистью на это смотрели.
1: Мне кажется, мне не нравится вот это то, что мы должны сравнивать. Но не всегда такое бывает, то, что всегда, не всегда есть обратная сторона.
2: Во всяком случае, каждый человек индивидуален, и порой сравнивать даже, ну, людей, занимающихся общим делом, не всегда корректно. У них разный подход к этому, разные какие-то личностные качества, которые можно использовать, ну, во общее благо.
1: Но, скажите, вы предлагаете вообще не завидовать.
0: А если нас намеренно сравнивают? И,
1: да, на работе, и на работе, учебе да, такое часто
0: показатели,
1: бывает.
0: Показатели да, производительности.
1: Да нас даже так воспитывают. Ребенку говорят, вот смотри, он лучше. Он быстрее, он умнее, он еще что-то. Чтобы они... Это ну, именно с мотивацией. Но это не работает.
0: Да.
1: Как бы. Но это в нас закладывают в детстве. Мы ничего с этим сделать не можем.
0: Ну, а как поступать? Потому что все-таки завидовать ну, бесполезно, сами понимаете. А как поступать, чтобы мотивация-то работала? Чтобы результаты были хорошие? И без зависти пошло.
2: Ну, во-первых, человек должен понимать это сам. То есть любое изменение, которое вносит человек в себя, в свой характер, жизнь, поведение, привычки, начинаются в первую очередь с, ну, с него самого. Он понимает то, что что-то идет не так. Он находит причину этой... Ну, если он не понимает, что идет не так, он не будет это менять. Он...
1: Ну, вот в это все и упирается, то, что чаще всего зависть, ее не видно. Ну, как бы человек часто не осознает.
0: Ну, никто же не скажет, я тебе завидую,
1: да, никто не придет к тебе и не скажет. Есть количество людей, которые ходят в недоумении, что им завидуют. Есть еще количество людей, которые завидуют, но не знают, что завидуют. И есть нормальные люди. Ну, как бы, все.
0: Ведь, смотрите, на самом деле это правда. Когда человек тебе завидует, он об этом не скажет. И только по косвенным каким-то показателям вы понимаете, что вам реально завидуют. В своей жизни, когда мы действуем, да, когда мы какие-то вопросы решаем, как не попадаться на манипуляции завидующих людей, чтобы все-таки не принижать тех побед, которые мы совершаем, чтобы не упускать, может быть, тех возможностей, которые открываются перед нами.
3: Я думаю, что нужно открыть тому человеку, который завидует тебе, каким образом ты достиг этого успеха, чтобы он мог изменить свой жизнь.
0: Чтобы он был твоим конкурентом, да?
3: Ну, почему? Смотря где, в какой сфере. Если вы там боретесь на работе, допустим, то тут уже другой вопрос. А если в жизни просто, ну, ты же хочешь, чтобы мир стал лучше, а мир станет лучше при условии, что люди станут лучше. Вот.
0: Хорошо, смотрите, когда мы работаем вместе на одной работе, мы ведь решаем очень много задач. Так или иначе, нам нужно с этим человеком сотрудничать. Я знаю одну историю, когда в классе выбирали ну, старосту, да? И два претендента там, с разницей в один голос шли до финиша. И интересно, что когда выбрали человека, который давно уже в этом классе находится, соответственно, появляется шанс позавидовать второму, который остался на вторых позициях. Что делать? Как решать эту проблему?
1: Он может стать его помощником.
0: Вот. Что и было сделано. Это были две девочки. Это был, наверное, 7-8 класс. Или даже, не, раньше 5-6 класс. И они стали вместе выполнять очень многие задания в этом классе.
1: Но проблема в том, что другой человек может не хотеть, ну, типа, этого.
0: Да-да, но в данном случае все так и было. И знаете, каким был результат? До сих пор эти девочки дружат. И до сих пор им нравится вот то, что они научились находить вместе решение многим проблемам. Был такой же случай, когда от основной организации отошел один из сотрудников и начал свое собственное дело в таком же направлении. И получается, что ну, появился конкурент. На одной и той же территории, на одном рынке появился второй конкурент, который достаточно так профессионально выполнял все задания. И вы знаете, первый, ну, основной работник, да, он директор, он угрожал тому, кто кто стал выполнять такую же работу. И он видел, что этот набирает обороты, и все лучше и лучше у него. Я был участником в каком плане? Я просто подсказал тому, кто отошел от основной работы, это были работы по дереву. Я ему говорю: слушай, но ведь иногда твоему бывшему начальнику нужны электрики. Ты ему предложи своего электрика, чтобы он мог ему помочь. А бывало так, знаете, для электрика не всегда ты найдешь работу, ну, загруженность 100% в течение месяца. И он отправлял его к бывшему сотруднику. А потом они договорились, что... И дело пошло. Потом они договорились, что у них будет один общий бухгалтер. Потом... И вы знаете, эти две организации, по большому счету, работы всем хватало. Но когда они стали выстраивать нормальные взаимоотношения, хорошо было и одному, и второму. Зависть, на самом деле, ее можно сравнить с кислотой, которую вы выливаете эту кислоту в любую среду, и тогда там ужас, что будет происходить.
1: Я все равно не понимаю отличия. Вообще есть отличие между желанием и завистью?
0: Ага.
1: Потому так. Что, ну вот, пример с кроссовками. Еду я в метро, смотрю на кроссовки, которые у девушки, и думаю: клевые кроссовки, мне нравятся. Все, я вышла из метро, я забыла уже об этом. Так. Ну, просто. Я иду мимо какого-нибудь дома красивого и думаю: мне бы такой дом. Все, иду дальше, забыла об этом доме. Где здесь зависть-то?
0: Угу.
1: Не понимаю.
0: Ну-ка, пожалуйста.
3: И есть желание как раз. Ну, мимолетное такое.
2: Если ты о нем забыла, то, ну, как бы просто смысл о нем думать, его мусолить. Ты...
4: Как по-другому это тогда назвать?
2: Ну, зависть все-таки, мне кажется...
1: Хотелки.
2: Ну да, кстати.
0: Так, под каким углом, да? Давайте рассмотрим это. Под каким углом человек рассматривает чужие кроссовки, чужой дом? Если, рассматривая чужой дом, и ты уже продумываешь, как бы взломать двери... вот она зависть, да, и этот человек завидует. А когда ты радуешься тому, что хороший дом, ты даже не знаешь, кто хозяин, или хорошо знаешь этого человека, но тебе даже в голову не приходит отнимать, тогда это не зависть. Так или нет?
1: Я же все равно хочу этот дом.
0: Да.
1: Я не хочу его взломать, но я хочу такой же дом. Так это зависть или нет?
0: Так, но да. Ты же можешь предложить.
1: А если она идет на работу и начинает зарабатывать больше, чтобы купить себе такой же дом, это расчет, что это была зависть?
2: Нет, так. Скорее, мне кажется, это будет стимуляция или мотиватор.
4: Ну да, ты позавидовал, такой, о, значит, у него
1: все-таки зависть была.
4: Мне кажется, это зависть.
1: Мы в итоге приходим к тому, что зависть...
0: Была или не была. Смотрите, от того, что происходит в ваших мыслях, конечно, многое зависит. Но иногда вы не можете контролировать тех мыслей, которые к вам приходят, да? Но вы же дальше. Как с ними, с этими мыслями идти, как их развивать... Ведь вы же решаете. И теперь, если вы придете к этому человеку, предложите ему достаточно приличную, нужную сумму, и вы скажете: я хочу купить этот дом, человек скажет: пожалуйста, а я только хотел его продать недавно. Ваша мечта исполнится. И это не будет завистью, потому что вы соблюдаете определенные принципы, правила. Вы не отнимаете чужую собственность. Вы возмещаете человеку за это здание определенную сумму.
1: Мне кажется, все равно была мимолетная зависть. Типа все равно до момента владения ты это хочешь.
0: Тогда нужно
4: покаяться. Да, даже с теми же кроссовками. Ты увидел такой: о, вот бы мне такие.
1: За что? Я приду: ой, прости, я хотел твой дом.
2: Но она
1: жену,
2: была,
1: семью,
2: не была. Еще. Какая разница? Если это привело к хорошему результату, а не к плохому.
1: Значит, как бы... если это зависть, но она закончилась хорошо, мы не называем это завистью. Значит, это не порок, и мы не будем гореть нигде.
0: Смотрите,
1: за это.
0: Это может быть завистью, это может быть пороком. Но если вы направляете эти мысли в правильное русло, вот вам и избавление от этого порока. Потому что на самом деле, ну, конечно, это беда большая, когда человек в своих мыслях начинает нарушать принципы, да, вечные законы создания мироздания. Это ужасные вещи. Но если человек понимает, что это ужасно, и останавливается, он побеждает. Вам можно позавидовать. Вернее, нельзя, но могут.
2: Ну, имеется в виду, что если ты позавидовала, тут же себя, ну, взяла в узды, так сказать, ты остановилась и решила развернуть это в хорошее русло. Ну, раз мне так понравился этот дом, почему бы мне не потрудиться ради него?
0: Да. Еще один очень хороший пример, когда все-таки вы увидели, что... И и где-то проскальзывает очень явно, что вам завидуют, помните, этот человек считает вас успешным и счастливым. Вы даже можете искренне поблагодарить его за... Ну, это комплимент, за то, что он думает о вас так хорошо и так высоко. То, что он завидует, конечно, это его проблемы. Но то, что он решил, что вы успешный человек, ну, это серьезный показатель. И чтобы нам не начинать какие-то тяжбы с этим человеком, обвинять его, что ты завидуешь там или еще, очень важно нам... поблагодарить создателя, да, за то, что кое-что получается, кое-что люди заметили. А вот дальше, как действовать, вы вольны выбирать, как поступать. И, конечно, лучше всего побеждать эту зависть добром. Замечать у человека, явно ему говорить, что реально у него хорошо получается. И говорить ему о том, что вы хотели бы подражать ему. И вы увидите, что та зависть, которая... Ну, не всегда может быть, но чаще всего та зависть, которая появляется у человека, она постепенно-постепенно угасает.
1: Из-за заниженной самооценки, типа, она появляется?
0: Да, возможно, заниженная самооценка. Вы знаете, я заметил... в одной семье, между детьми, я заметил очень серьезные изменения, когда родители намеренно говорили каждому из малышей, что вот ты... У тебя получается в этом хорошо. И одному говорили, ты будешь летчиком, ты будешь пилотом, ты будешь водить там. И второму они говорили, а ты хороший повар, у тебя вот на кухне все хорошо получается. Третьему они говорили, какой ты молодец, ты самый быстрый, ну, самый маленький, самый быстрый, ты спортсменом будешь. И когда они, ребят, вот так хотя бы чуть-чуть дали им каждому свое направление, на самом деле родителям гораздо легче стало решать какие-то вот такие спорные вопросы среди них. Ты же понимаешь, что вот у него вот этот луч получается, а у тебя вот это. И детей, потому что иногда бывает, родители искусственно натравливают своих детей, и потом думают, а что они тут не ладят между собой. Сравнивая одного с другим и намеренно натравливая их, они очень много горечи приносят своим детям. А ведь на самом деле мы все разные. И мы имеем право на успех. Мы имеем право на конкретную работу, на хорошую зарплату. На многое что мы имеем право. И когда люди нам завидуют, а они где-то в своем сознании, они это право у нас отнимают. Поэтому и заповедь «Не пожелай того, что у ближнего твоего». Подобного, что есть у ближнего, можно. Другой дом, хорошую жену, детей, там, все имущество. Пожалуйста. И это справедливо, потому что соблюдая вот эти очень четкие конкретные границы частной собственности, да, мы таким образом оберегаем и себя. Ведь самое ужасное для завидующего человека – это когда он внутренне выгорает, и эта гниль остается с ним навсегда. Это самое ужасное. Спасибо, ребята, большое, что вы были вместе с нами. Дорогие друзья, до новых встреч.
5: Вы слушали программу «Иначе говоря».
6: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Добро пожаловать на пятый вечер программы «Разрушенные проклятия». Я благодарю Господа за то, что во мне воспрепятствовал сатана. Быть здесь. Господь хранил вас на пути. Господь дал вам осознание важности этих тем. Вы понимаете, что только лишь в Боге спасение, а в Слове Его истина. И вы желаете довести решение этого вопроса проклятий до конца. Слава Богу за вас! Слава Господу за то, что милость Его сегодня вновь нас сопровождает. И сегодня я приглашаю вас исследовать Священное Писание, Библию, на тему «Оккультные источники проклятий». Напоминаю, что цель наша заключается в том, чтобы поставить самим себе верный духовный диагноз. Вчера мы рассмотрели главные симптомы воздействия бесов на жизнь человека, главные симптомы проклятий. А сегодня мы будем заниматься исследованием вопросов причин, ясно указанных в Священном Писании, причин, по которым дьявол имеет право посылать бесов в жизнь человека, которые, в свою очередь, приносят проклятия. Вот главные вопросы, которые мы будем исследовать сегодня. Что такое оккультизм? Какова тактика дьявола? Что приводит к проклятию? Какие действия открывают дверь для бесов? Какие мнимые услуги дьявола дают ему право приносить проклятие? Перед нами в первую очередь необходимость прояснить термин «оккультный». Что означает слово «оккультизм»? Как говорит новый словарь русского языка, оккультизм – это общее название мистических учений, признающих существование в мире таинственных, сверхъестественных сил, недоступных научному познанию. Еще раз повторим, оккультизм – это общее название мистических учений, которые постулируют существование в мире сил, недоступных научному познанию. Мы будем говорить о том, что можно лишь познать на опыте, что, к сожалению, многие познали, силу дьявольскую, силу бесовскую, либо что можно лишь принять на веру, потому что об этом говорит Священное Писание. Это сфера, в отношении которой практически невозможно ставить научные эксперименты. Это сфера, которая осваивается и постигается либо опытом, и часто тяжким, и трагическим, либо верою в Священное Писание, в Библию, в Слово Божие. Вот общий принцип, который нам уже должен быть известен, во свете которого мы будем с вами исследовать тему «Оккультные источники проклятий». Принцип заключается в следующем. Проклятие приходит вследствие контакта с дьяволом и бесами. Мы уже эту истину и Слово Божие усвоили с вами основательно. Второе. Сатана, будучи князем мира сего, будучи богом века сего, хозяйничая на земле вот уже столь много тысяч лет, стремится расставить как можно больше тайных ловушек на земле в разных сферах, предлагая широкий ассортимент услуг, услуг в кавычках. И вот эти услуги, которые напрямую влекут за собою проклятие, Библия раскрывает. Бог в своей великой любви предостерегает нас о том, какие действия открывают дверь бесам. Итак, вспомним, какова цель сатаны, согласно Священному Писанию. Книга пророка Исаии, 14 глава, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Главная цель дьявола с самого начала была в том, чтобы занять место Бога, чтобы ему поклонялись как Богу. И вот преследуя эту цель, дьявол на земле, во-первых, создал язычество. Мы читаем в книге Второзакония, в 32 главе, в стихах с 15 по 18 следующие. «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его». Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Когда народ Божий обращался к богам иных народов, то, поклоняясь и служа им, он фактически служил кому? Бесом. Итак, язычество с разными формами своими есть не что иное, как поклонение бесам. За каждым языческим божеством стоит конкретная реальная личность. Личность бесовская, личность духовная, личность нечистого духа. Эта истина открывается в Священном Писании также в книге Псалтирь в 105 главе, стихи читаю с 34 по 39. «Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, и служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам». Служение истуканам, казалось бы, простым изделием из разного материала есть, по сути, служение кому? Бесам. За этим изделием, за этим материальным объектом стоит бес. Далее читаем в 105 главе книги Псалтирь. «И проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернила земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими». Итак, язычество по своей природе есть не что иное, как поклонение и служение бесам. В книге «Деяния апостолов» в 26 главе, в стихах 17 и 18 говорится об этом следующее. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Итак, вопрос, кому поклоняются язычники и во власти кого они находятся? Во власти сатаны. И только лишь когда человек обращается к истинному Богу, тогда он может выйти из-под власти сатаны и войти во власть и в сферу действия Бога. Запомните этот очень важный момент. Речь идет о власти дьявола над теми, кто, возможно, даже не подозревая, и чаще всего не подозревая, служит в языческом контексте. На того распространяется дьявольская власть.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Более того, мы узнаем из 17 главы книги «Деяния апостолов», стиха 18 следующее. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах. потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Я хочу обратить ваше внимание на слово «божество». Вот эта фраза «кажется, он проповедует о чужих божествах». Слово «божество» в подлиннике – это греческое слово «даймонион». Похоже звучит? Это демон. То есть, иными словами, греки словом «даймонион», «демон», «бес» называли все божества, любые божества, и свои, и представители других народов. То есть в греческом языке слово «даймонион» означает «божество». Божество языческое и демон, бес, обозначаются одним и тем же термином. Это в действительности одна и та же реальность. Итак, вывод. Желая достичь своей цели, занять место Бога и стяжать себе поклонение как Богу, Сатана создал на земле язычество. И Священное Писание говорит о том, что за все столетия и тысячелетия истории Священного Писания, истории, открытой в Священном Писании, природа вещей не поменялась. Посмотрите на первое послание Коринфянам, 10 главу, стихи с 18 по 20. «Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят кому? Бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Итак, некоторые очень важные заявления здесь, в этом отрывочке. С одной стороны, как написано в Священном Писании, 1 Коринфянам, 8 глава, 4 стих, мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. То есть сама по себе, грубо говоря, деревяшка, или железяка, или стекляшка, или камень, из-за которого изготовлен бес – то есть статуя какого-то божества. Сама по себе эта материя – это ничто. Но говорится, что когда язычники служат идолам, когда они приносят жертвы, они вступают в контакт не с деревяшкой или камнем или куском металла, а с духовной личностью, с бесом. Они входят в общение с бесом, они поклоняются бесу. Соответственно, вот это изделие становится лишь только способом контакта. Это изделие становится каналом, благодаря которому бес может влиять на жизнь человека. Потому контакт с любым языческим предметом вводит человека в общение с бесами. Что это может означать на практике для каждого из нас? Вроде бы Русь, если говорить о Руси, слава Богу, от язычества отказалась уже давным-давно, еще в 988 году. Вот о чем идет речь. Посмотрим на определение язычества. Энциклопедический словарь «Всемирная история». Язычество – это принятый в христианском богословии и частично в исторической литературе термин, обозначающий дохристианские и нехристианские религии. В более узком смысле язычество – это политеистические религии, то есть религия многобожья. Так вот, на практике для всех нас это значит следующее. Повторим некоторые промежуточные выводы в нашем исследовании. Язычество есть что? Поклонение бесам. Язычество – это наиболее распространенная религия. Даже сейчас, когда последователей христиан насчитывает уже более 2 миллиардов, если взять всех христиан, всех видов, на земле все равно все остальные, если сюда прибавить еще, скажем, и мусульман, к примеру, тех, кто пользуется отчасти тем же Священным Писанием, что и христиане, так? То пусть это будет около 3 миллиардов. А все остальные кто? Язычество – это самая распространенная религия на земле. Теперь далее. В результате культура и традиции всех народов содержат элементы оккультизма. Дело в том, что даже когда приходило христианство, во-первых, далеко не всегда оно доходило до того или иного языческого народа истинным. А во-вторых, даже и та форма христианства, которая пришла, например, к нам на Русь в X веке нашей эры, И та форма смешалась с язычеством, которое было тогда. И потому у нас до сих пор языческие праздники соседствуют с христианскими. Они рядышком, они как-то вот так сосуществуют. Языческие обычаи по-прежнему исполняются многими людьми, которые понятия не имеют о том, что это язычество. Даже, оказывается, патриархи древности не то, что наши предки исповедовали какую-то форму язычества. Мы с вами потомки язычников, если мы не произошли по крови от Авраама, Исаака и Иакова, но даже если мы и можем подтвердить свою генеалогию до патриархов древности, даже и они. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих говорит о том, что отцы служили иным богам. И если мы посмотрим, что происходило в истории израильского народа, то там языческого было столько, что Господь даже не смог уберечь 10 колен, которые ушли в ассирийский плен в 722 году до нашей эры, потому что те, кто были уведены в плен, они были точно такими же язычниками, как те, кто увел их в плен, ассирияне. То есть язычество пропитывало и предков тех, кто проводит свою генеалогию к Аврааму, и предков всех прочих народов. Большинство из нас в своем прошлом, на уровне своих предков, являлись язычниками. А это означает, что есть большая опасность, что язык, обычаи, всевозможные традиции, которые укоренились во многих народах, и которые никогда не подвергались пересмотру, а просто-напросто сливались с пришедшим христианством, до сих пор продолжают действовать. А значит, те ловушки, которые дьявол расставил в язычестве, они до сих пор находятся на тех же самых местах. Это означает, что весь мир потенциально находится в группе риска. В группе риска под проклятием сатаны.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Помимо вот этой своей тактики, помимо создания язычества в самых-самых разных своих формах, язычество, которое по сути своей есть прямое поклонение бесам, дьявол действует еще и путем маскировки. Здесь он подлинно мастер. Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, читаем стихи с 13 по 15. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангелов света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Итак, трижды повторяется одна фраза. «Принимают вид, принимают вид, принимают вид». То есть, если теперь уже ясно христианам, что язычество – это идолопоклонство, и это поклонение бесам, то дьявол теперь стремится в рамках христианства, в рамках тех религиозных направлений, которые прослеживают свое вероучение к Священному Писанию, дьявол стремится туда подослать своих служителей. Он стремится там замаскироваться таким образом, чтобы люди, думая, что Богу поклоняются, на самом деле служили Ему. И вот эта способность дьявола маскироваться, она им доведена до искусства за всю историю существования народа Божия. Посмотрим, например, на пророчество, которое оставлено во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах 3, 4 и 9. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Сделаем пока паузу. Скажите, кому пишет апостол Павел? Ответ – христианам, правда? Он пишет христианам. Он говорит ему о пришествии Иисуса Христа. Он пишет в церковь. И он говорит о том, что произойдет что? Отступление. Где? В церкви, в христианской церкви. «И появится человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Похоже звучит? Именно это цель дьявола – встать на место Бога, замаскировавшись, объявить себя Творцом всего и Владыкой всего. И далее раскрывается суть этого дела, 9 стих, «того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Это означает, что и в христианских церквах, в христианских направлениях действует дьявол. По действию сатаны происходит обольщение, и происходят чудеса и знамения ложные, и люди, находясь в христианских церквах, принимают за чистую монету не что иное, как что? Действие дьявола. Страшно звучит? Должно звучать страшно. Потому что Слово Божье как раз-таки призывает нас быть настороже. Библия предостерегает нас от такого вот легковерного, расслабленного состояния, при котором люди просто надеются, что раз они пришли в Дом Божий, пришли в место поклонения Господу, пришли в церковь, в дом молитвы и так далее, значит, здесь обязательно Господь действует. Вовсе не обязательно, говорит Господь. Потому что именно в христианской церкви будет попытка выдать за Бога то, что является дьявольщиной, и будут происходить чудеса и знамения силою сатаны. Об этом Слово Божие предостерегает нас очень много. Но вот, пожалуй, пример, который мы рассмотрим сейчас, он самым удивительным образом звучит. Это Евангелие от Марка, 5 глава, 1-8 стихов. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». И вот теперь внимание. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Скажите, как бы отреагировали многие современные христиане, увидев, что одержимый, в отношении кого они точно знали, что он одержим бесом, пришел к Господу, к Иисусу Христу и поклонился Ему? Многие бы сказали: «Аллилуйя, слава Богу, проблема решена! Этот одержимый поклоняется вместе со святым народом Божьим, он признал власть Иисуса». И на этом действие считалось бы завершенным, и многие бы полагали, что, слава Богу, бес ушел. Ну, раз человек Иисусу поклоняется, как еще это можно истолковать? Оказывается, одержимый легионом бесов поклоняется Иисусу Христу без какого-то внутреннего конфликта, потому что бесы знают, кто стоит перед ними, не так ли? Они знают, кто их творец. Для бесов поклониться их Творцу означает просто признать реальность, которая существует в духовном мире. Бесы в отношении Бога, говорит Священное Писание, веруют. Правильно? Бесы веруют и что делают? И трепещут. Они вполне могут кланяться. И человек одержимый может находиться в собрании верующих и славить Иисуса Христа. Но это лишь только притворство. Вот в этом как раз и суть этого маскарада дьявольского. Потому что смотрите, что дальше происходит. Мы читаем 5 главу Евангелия от Марка. «И, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“». Давайте попытаемся выстроить последовательность. Не странно ли звучит, что он кланялся и тут же вдруг кричит? Немножко странно, но нам помогает слово «ибо». «Ибо» означает что? «Потому что». То есть последовательность такая: он пришел, поклонился. Но Иисус-то знал, что происходит на самом деле. И он сказал: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». Вот тому, кто склонился перед ним в поклоне, он сказал: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И поэтому Теперь уже была ответная реакция. И поэтому он закричал громким голосом, он стал возмущаться. То есть дьявол пытался играть, доколе это было возможно. Если бы не было там Иисуса Христа, ему удалось бы обмануть наверняка и учеников, которые бы возрадовались, что одержимый поклоняется Господу. Но самое удивительное здесь для меня вот что. Бесы используют Божье имя в своих целях. Представьте, он говорит ни больше, ни меньше. «Заклинаю тебя Богом!» Кому это он говорит? Иисусу Христу, Сыну Божию, Богу во плоти. Он говорит: «Заклинаю тебя Богом!» Еще больше маскарад даже трудно себе представить. То есть получается, что бес пользуется именем Божьим для того, чтобы воздействовать на кого? На Бога. Представляете, что происходит? То есть вот эта маскировка, о которой мы с вами говорим сегодня, она настолько уточенна, она настолько много проигрывалась и настолько часто сегодня встречается, что мы просто удивляемся близорукости многих верующих, которые, услышав, что какой-то великий христианский проповедник, естественно, во имя Божие, естественно, во имя Иисуса Христа, совершает чудеса, исцеления и знамения, тут же стремглав бегут, чтобы получить новую меру свободы. А на самом деле это может быть издевательство сатаны.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Смотрим далее. Слово Божье в Евангелии от Матфея в 7 главе в стихах с 21 по 23 рассказывает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда я объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, скажите, кто здесь описан? Вопрос: это христиане или нет? Это христиане. Они говорят Иисусу как Господи. Господи, Господи. Они признают Его Господом, они считают Его Богом. Но, тем не менее, они слышат в ответ: «Я никогда не знал вас». Что это означает? Ведь Бог всеведущ, правда? Он знает все о всех. Но здесь и не сказано: «Я не знал о вас», а сказано: «Я не знал вас». Знать о ком-то – это информационный уровень. Знать кого-то – это какой уровень? Уровень взаимоотношений. То есть, иными словами, между этими людьми и Богом не было взаимоотношений. Это не было Божье действие. Далее. Какова же тогда была природа этих действий? Сказано: «Мы пророчествовали, многие чудеса творили и бесов изгоняли». Господь Иисус предостерегает нас в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 24 стихе. Он говорит, что придут лжепророки, придут и дадут ложные знамения и чудеса. То есть это да, чудо, это да, сверхъестественное действие. Мы с вами знаем уже, что дьявол и бесы – это существа в действительности сверхъестественные по отношению к нашему человеческому естеству. Но главный вопрос не в том, было ли чудо, было ли сверхъестественное деяние или нет, а в том, какова его природа. Потому что духовный мир полярен. Есть добро, есть зло. Есть ангелы Божьи, есть ангелы сатаны. И потому великая трагедия заключается в том, что во имя Иисуса Христа произносится пророчество, творятся чудеса и изгнание бесов, а на самом деле Бога в этих действиях нет. Это ложь, это обман, это именно маскировка. И трагедия заключается в том, что люди эти Христа почитают Господом. Они говорят: не от Твоего ли имени, не Твоим ли именем? Дьявол очень искусен в обмане, и потому Священное Писание предостерегает нас о том, что он будет маскироваться для того, чтобы достичь своих целей. Есть еще одно распространенное неверное мнение касательно вопроса, о котором мы говорим. Прочитаем в Евангелии от Матфея в 12 главе стихи 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Это слова Иисуса Христа. «Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет, я обращаю ваше внимание, так будет с этим злым родом». Итак, о чем здесь идет речь? Вот распространенное толкование этого места Священного Писания. Бог совершает изгнание беса, говорят некоторые. То есть, бес уходит, Бог дом очищает, но если человек не бодрствует, если человек начинает грешить, то тогда бес возвращается в семью своими товарищами. Вот так очень многие понимают это место Священного Писания. Давайте обратим внимание на некоторые детали. Сказано, что бес, придя, находит дом каким? Незанятым. Незанятым. Теперь вопрос. О чем свидетельствует пустой дом? Если чудо совершает Господь, то, как говорит, например, Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 23, в результате происходит следующее. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Если Господь совершил изгнание беса, то теперь в этом доме живет кто? Господь. «Мы, – говорит Иисус, – мы придем с Отцом и обитель там сотворим». Первое послание Коринфянам, 6 глава, стих 19. Кто помнит, о чем там идет речь? «Неужели не знаете, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа?» То есть, если Дух Святой изгнал духа зла, значит, Дух Святой теперь там поселился. Но здесь говорится о том, что бес ушел, а вместо него туда никто не вселился. О чем это свидетельствует? Пустой дом свидетельствует о том, что это не было Божье действие. Потому что если бы Бог изгнал беса, повторим, он сам бы там жил. Чье же тогда это действие? Давайте посмотрим на контекст. 45 стих говорит, это вывод Иисуса Христа после его слов. Сказано: так будет и с этим злым родом. То есть Христос не описывает просто гипотетическую ситуацию, Он описывает конкретное поколение, причем по природе какое? Злое. Так будет с этим злым родом. Описываются необращенные, неспасенные, неверующие. Он, Иисус Христос, описывает некоторых из своих слушателей, а если посмотреть контекст, то тех, кто против Него выступал, тех, кто в отношении Иисуса Христа уже подписал смертный приговор. Он описывает своих противников. Он отвечает здесь на обвинение в том, что Иисус Христос действует силой Вельзевула. И потому, когда Христос описывает, что происходит в духовном мире, Он говорит: так будет и с этим злым родом. Он вовсе, Христос, не описывает тех, кто обрел спасение в Боге. Он не говорит здесь о верующих, а вот о том злом роде, который в том числе описан и в 8 главе Евангелия от Иоанна. 8 глава Евангелия от Иоанна, стих 44, свидетельствует: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Те люди, к которым обращался Иисус Христос, вот этот злой род, как они названы? Дети дьявола. Ваш отец – дьявол. Это, естественно, не касалось всего народа. Это именно оппоненты Иисуса Христа. Это те, кого дьявол использовал, чтобы убить Иисуса Христа, чтобы противостоять Ему. Далее, потому становится понятен следующий отрывочек. В этой же 12 главе Евангелия от Матфея, стих 27. Это вновь контекст нашего отрывочка. «Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют? Посему они будут вам судьями». Мы узнаем отсюда, что в то время уже был распространен экзорцизм, то есть практика изгнания бесов. Кто изгонял бесов? Сыновья фарисеев. А фарисеи названы как именно те, кто противился Иисусу? Дети дьявола. Итак, что же происходило в результате? Ответ – происходил маскарад.

0: Человек не знал, что это слуга дьявола. Он пошел, чтобы освободиться от бесов. А вместо этого его наградили еще большим количеством бесов. Нам очень важно понимать, насколько дьявол искусен в своем обмане. Иисус Христос предостерегает нас о том, что, к сожалению, многие, ища духовной помощи, фактически приходят к тем специалистам, которые являются слугами дьявола, детьми дьявола, хотя действуют с Божьим именем на устах, хотя действуют вроде бы под эгидой Всевышнего, но на самом деле люди через них получают дополнительную дьявольскую «помощь» в кавычках. И, соответственно, еще одной услугой пользуясь, они приходят в еще худшее состояние.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Еще один очень важный отрывочек, который говорит о маскировке дьявола. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 1-4 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы были они единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Пятидесятница была чудесным явлением Духа Святого. Это была сверхъестественная сила, которую получили апостолы и иже с ними. И в том числе огонь сошел с неба, вот эти языки как бы огненные почили на них, и они стали говорить иными языками. К великому сожалению, как предостерегает Священное Писание, дьявол подделывает и этот феномен. Книга Откровения, 13 глава, стихи 12-13. «Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми». То есть мы видим, что бесы, дьявол повторяет опыт Пятидесятницы. Есть истинная Пятидесятница, истинные дары Святого Духа и истинный дар иных языков. Есть ложная Пятидесятница, ложные поддельные дары, дьявольские дары и, соответственно, поддельный дар иных языков. Таким образом, это еще один пример маскировки. И вот это явление происходило уже тогда, когда апостолы проповедовали. 2 Коринфянам 11 глава, стих 4. «Ибо если бы кто, – пишет Павел, – придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». О чем идет речь? Что значит «иного духа»? Но есть только дух добра, Божий дух, Святой Дух, ангелы Божьи, есть дух зла, ангел сатаны, бесы. И он говорит, Павел говорит, что если бы вы получили иного духа, то вы бы как отреагировали? Вы были бы очень снисходительны к тому. То есть приняли бы или нет? Посмотрите, как пишет, как этот вот текст Священного Писания передается в современных переводах на русский язык. Перевод Кулакова говорит: «Ведь вы почему-то охотно терпите, когда к вам приходит кто-то и проповедует другого Иисуса, не того, какого мы проповедовали, и с готовностью принимаете иного духа, которого не принимали». Он не говорит, что это возможно, он говорит, что вы это делаете. Христиане принимают иного духа. Мы продолжим разговор об этом во второй части нашей встречи сегодня.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону код города

0: 21, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы беседуем с Татьяной Викторовной Набатовой. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Викторовна. Я знаю, что у вас в жизни произошла потрясающая история, что Бог чудеснейшим образом вмешался в вашу жизнь и исцелил вас от болезни, которая считается в наше время практически неизлечимой. Но прежде чем мы подробно послушаем ваш рассказ об этом чуде Божьем, которое случилось в вашей жизни, давайте немножко познакомим с вами наших телезрителей. Расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы, чем занимаетесь?
2: Ну, я коренная жительница Нижнего Новгорода. Родилась я 60 лет назад. Ну, в общем, работаю учителем, педагогом.
1: В школе?
2: В школе я проработала 32 года, но
1: в общем,
2: в результате 32 года у меня педагогический стаж.
1: А учителем чего?
2: Учителем химии.
1: Учителем химии.
2: Преподаватель химии. Вот. В настоящее время я работаю репетитором, так как, получив такое заболевание у первой группы инвалидности, мне пришлось из школы уйти. В общем, это болезненный для меня вопрос, и я до сих пор еще немножко не могу смириться до конца, потому что пятый ученик, пятый школьник, мой внук, а их у меня 7, в этом году пойдет в первый класс. И я помню, как 1 сентября я внучку отводила. Я, в общем, у меня 1 сентября был очень такой плаксивый день. Поэтому педагогическая деятельность, конечно, для меня это хобби, настроение, моя жизнь. Ну, кроме, конечно, педагогики, у меня есть еще и другое.
1: Расскажите, хобби у вас, наверное,
2: вот,
1: какие-то есть?
2: Я человек верующий и познала истину, познала Бога в 93-м году.
1: То есть что произошло? Вот вы можете именно сказать, что именно в этом году?
2: Конечно, да, 93-й год. Ну, я, наверное, просто помню эту дату хорошо. Работая в школе, всегда, ну, любой учитель, он интересуется педагогикой, воспитанием и так далее. И взаимоотношения с родителями, с учениками всегда требуют определенных знаний. И я как-то попала на определенный такой хороший семинар по воспитанию. Воспитанию, семейному воспитанию. Проводила это христианская церковь, и я с удовольствием посетила все лекции по этому семинару. Позвала меня однажды просто моя коллега-учительница. Так, в общем, получилось, что я, хотя и верила в Бога, но не могу сказать, что это было частью моей жизни. У меня верующие бабушки, и
1: вы с детства
2: жизнь,
1: как-то о Боге
2: это
1: знали,
2: все
1: да?
2: У всех, да. И когда они читают Библию, говорят: Татьяна, посмотрите, ведь вот, а мы еще с дочь, у меня сестренка была, сестренка есть, и все время говорили: ну что вы читаете ее каждый день, как будто прям вот уж других книг нет и что-то. То есть мы вот на таком уровне были. Но вот в 93-м году это все-таки был какой-то переломный момент, и с этого времени всегда какая-либо ситуация в семейной жизни или в педагогической, я всегда обращаюсь к Богу.
1: И помогает Господь, когда вы к Нему обращаетесь? Были ли какие-то ситуации в вашей жизни, когда Он, может быть, вас от какой-то опасности спас, уберег?
2: Ой, это было не однажды было. Но бывает так, что вот когда это проходит, происходит, не сразу осознаешь, что это такое. Но это вот я случай такой расскажу, когда в 94-м, может, ошибусь, в 95-м году, у меня, в общем-то, сын учился в 11 классе, школьником еще был. И я возвращалась обычно с работы поздно, бывает, засиживаюсь допоздна, потом в магазин сходишь, и время, может, было где-то к 11 часам уже. Я могла до 9 часов
1: сидеть.
2: Уж поздно
1: ночью, да?
2: Поздно, это было поздно.
1: А какое время года? Было темно на улице, наверное?
2: Это осень была, именно как раз темное время, потому что зимой это было посветлее. В общем, я услышала шаги, за мной шли, а это декабристов, мы где-то с сортировки.
1: То есть это район такой достаточно немноголюдный
2: глухой
1: в это время?
2: Ну да, да, в это время там уже народу нет. И вот за мной идут шаги по этой вот дорожке такой бетонированной. И я ощутила вот эти шаги, ускоряющиеся. Ну, за мной идет. Ну ладно, идет человек, мало ли там идет. Я подошла к подъезду, открыла, значит, дверь в подъезде, домофончик, и вхожу в лифт. В лифт на первом этаже, это редко бывает такое, что бывает, ждешь его. Вот. И когда я вошла в лифт, нажала на кнопочку 9-го этажа, Я машинально как-то подумала, ну что-то я не поняла, зачем я нажала, ведь за мной же человек идет.
1: Ну, обычно, да, стараешься как-то подождать, за тобой, если следом. Это... Даже и невежливо как-то, да, уезжать, когда знаешь, что за тобой следом кто-то вошел в подъезд, обычно ждешь, спрашиваешь.
2: Для меня это было вообще неестественно, что я вот нажала сразу на кнопку. То есть не было у меня какого-то испуга. Если, допустим, человек знает, что вдруг там идет, надо быстрее нажать. То есть у меня этого не было. Я просто машинально нажала, а потом подумала, думаю, зачем же я это сделала?
1: То есть когда уже поехали в лифте, уже подумали, что стоило...
2: Я уже думала остановиться, там, потом нет, да, поехал на 9-й этаж. Ну, все, я еду. Ключа не доставала, позвонила звоночек. И, в общем, я только позвонила звонок, одновременно открывает дверь сын, открывает дверь, и вбегает на 9-й этаж молодой человек.
1: Вот тот, который за вами шел?
2: На 9-й этаж. Угу. Но когда он увидел, вот так посмотрел вот это вот сын, я, и так мы стоим.
1: Увидел, что вы не одна уже, смотрит, да? То есть вас уже встречают.
2: И он смотрит так интересно, говорит, спрашивает, а 64-я квартира, не скажете где?
1: Как будто вы вот только что
2: придумал, да? На 9-м этаже, да, на 9-м этаже. И спросить квартиру, номер, ну, я тогда говорю, вы знаете, говорю, нет, это... Ну, в общем, вот таким образом.
1: То есть какой вывод вы сделали потом? Что вы, как вы
2: потом
1: поняли, что это случилось?
2: Потом я 100% поняла, что это только Господь вмешался, потому что он мне довел до подъезда. Угу. Он на первом этаже у меня оказался лифт. Угу. То, что я сразу нажала, и сын мне сразу открыл.
1: Потому что бывает, вы подозреваете что и как бы уверены в том, что этот человек, который за вами шел, он мог бы какой-то причинить неприятности.
2: В то время,
1: да?
2: 95-й год, это вот было все-таки такое достаточно...
1: Лихое время.
2: Да, время это было. У нас несколько случаев было, в общем-то, и нападений на женщин в вечернее время, там даже на сортировке это было. И я, конечно, это расцениваю, что это просто Божья защита.
1: А у вас, может быть, какие-то ценности были или, может быть, что-то?
2: Ну, золото уже особо мы не носим, этого нет. А вот сумки, конечно, я считаю, что даже в то время продукты были проблематичны.
1: Да, время было голодное, такое середина 90-х, кушать было нечего.
2: Да.
1: И тогда и преступность была, очень зашкаливали. Да,
2: потому что я даже по своей жизни, по семье, я помню, как мы практически даже вот выживали, потому что я, чтобы прокормить детей, и, в общем-то, не всегда была возможность у меня поддержки со стороны мужа, и поэтому для меня было, в общем, вырастить 3 детей и выдать замуж, и женить, и так далее, было, в общем-то, для меня так.
1: Понятно. То есть вы расцениваете этот случай, как вот, когда Господь вот так бережно, осторожно, да, оградил вас от опасности.
2: Да, это я делилась этим опытом, в общем-то, действительно, это серьезно. Такое... Вот.
1: И это результат того, что вы постоянно с ним общались, молились, просили защиты.
2: Молитва, Божья. Я считаю, что это вот такое вот, ну, непосредственное вмешательство Бога это было.
1: Ясно. А вот теперь расскажите о том, с чего мы начали нашу программу сегодня, о том чудесном случае исцеления от болезни. Что это была за болезнь? Как она началась? Как вы с ней боролись? Боролись ли вы с ней? Вот. Потому что, когда я узнал об этом, мне показалось, это что-то невероятное. Вот. Я думаю, что нашим телезрителям будет очень интересно сейчас узнать это.
2: Да, действительно. В общем, получилось так, что я в 11-м году мне диагностировали онкологию. Ну, как бывает? Вот хочется ведь что-то узнать из интернета, что-то почитать, посмотреть там, а вдруг полечусь сама. В общем, я занялась самолечением.
1: Вот как это смелость? Ведь какая-то должна быть для этого. Ведь когда люди узнают о таком диагнозе, наоборот, желание, чтобы как можно лучшие специалисты, как можно более грамотные врачи вмешались, а вы как-то так смело самолечением занялись. С чем это было связано?
2: Наверное, еще... Ну, вообще, человек, я, по сути дела, тоже смелый. Это в этом плане есть. А потом... Дело в том, что, с одной стороны, оперироваться, зная, что это уже вмешательство в организм, и думаешь, может быть, какими-то другими путями окольными, а литературы много, это попить, это приложить, я помню, прикладывала, и вот это вот самолечение, ну, даже не то, что оно, конечно, привело уже к более серьезным последствиям, я об этом скажу, но еще причина, конечно, то, что у меня класс. Мне надо его выпустить. Как же я могу бросить школу? Когда ведь, например, у меня были просто какие-то заболевания, там, простудные что-то. Ведь больничные-то, ведь мы учителя-то берем очень мало, редко. Это случай, ну, из ряда вон выходящий, когда уж. А тут я это, что, как это я могу себе позволить оставить моих этих учеников, да. Вот, классы предвыпускные, выпускных классов было достаточно много. И вот этот период, конечно, я... занималась самолечением. Не буду рассказывать, как и что я делала, чтобы это дорогим нашим телезрителям
1: не было соблазна.
2: Не было соблазна в этом, потому что этот опыт, конечно,
1: сейчас оказался печальным. Сейчас вы уже понимаете, что это была ошибка, да, большая?
2: Ну, ошибка, да, возможно, это все с другим последствием бы обошлось. Вот. Но, видимо, это был для меня такой вот урок. Я, ну как, мы как учителя должны проходить медосмотры. Я проходил вот как флюорографии. Вы знаете, приходилось с уловки такие. Ну вот, ну, представьте, нужно встать перед этой камерой. Врач пока уж там ушла, я быстренько, у меня уже кровоточило все, у меня такое разложение пошло.
1: В легких, что ли?
2: Это все.
1: Да?
2: Нет, у меня грудь. Открытые раны. Я, значит, ходила, преподавала, я приду в Лаборанскую, я все так протру, как же я лечусь самолечением. Вот. Ну, в конце концов, я уже поняла, что этот уже случай уже серьезный, и когда у меня начало сильно снижаться гемоглобин. Это произошло уже в 2012 году. Я уже как бы была настроена на то, чтобы оперироваться. Но послужило, конечно, немножко другой еще был момент. Один из хорошо знакомых людей, ну, в общем, верующий, друг семьи, он умирает. Я помню, как-то это было в субботу. Я, в общем, не поехала домой. А я пошла просто гулять. Я гуляла просто по городу. Я очень много размышляла. И вроде как я уже решила, да, действительно, надо. Что будет, то будет. Будем оперироваться, будет. Вот. Но какой-то вот такой момент был, что, ну, пусть как будет, все, так и будет. Вот пускай как вот, значит, что случится, то случится. Я, то есть, уже была настроена. И тогда началась, в общем-то, борьба за то, чтобы меня взяли на операцию. Это была, на самом деле, уже вот запустила. Меня, конечно, там врачи, когда пришла, отругали. Там целый симпозиум собрали. Один врач другого позвал, вот что делать.
1: А на какой стадии у вас диагностировали?
2: Это уже была четвертая стадия.
1: А в начале,
2: распада,
1: когда диагностировали?
2: Вторая.
1: Вторая еще.
2: Вторая. И вопрос уже шел даже не о том, что оперировать. Мне оперировать уже было нельзя. Меня было просто нельзя. И гемоглобин низкий. На химиотерапию меня брать уже тоже нельзя, потому что с низким уровнем гемоглобина. И так получилось, что меня назначают на одну комиссию, я собираю все эти анализы, я потом выхожу, значит, на это, опять на комиссию. Какие-то документы готовы, какие-то нет, это не быстрое дело. И я, честно говоря, уже думаю, ну ладно, значит, просто уже все, уже, значит, не надо. Второй день комиссия назначают, опять какого-то документа нет, анализы какие-то не подошли. То есть вот таким образом там это из уже в областной нашей больницы на Щелковском хуторе. В конце концов, получилась третий уже раз, третья комиссия, и церковь за меня молится. Меня многие, в общем-то, все, кто знают, думают, какая-то преграда. Вы знаете, вот на третий раз у меня получилось, что меня берут на химиотерапию. На химиотерапию меня, в общем-то, взяли. Получилось так, что, видимо, по какой-то ошибке это вышло. Вот честное слово, это, мне кажется, это опять вмешательство Бога. Потому что, ну, была такая ситуация, когда, ну, мне показалось, что это, когда врач вышла, заведующая, сказала, говорит, у вас там врачи, дети? Я говорю, нет. Я не знаю, как это расценивать. Может быть, кто-то звонил. Может быть, каким-то образом должна быть кто-то, чего-то. Я не знаю, почему на меня взяли на химиотерапию. Я не знаю, что это такое. Когда меня на химиотерапию взяли, я прошла первых 6 курсов. Первый курс был очень тяжелый. У меня что-то пошло, какая-то переломка. Но здесь другое. Я в один день, вы знаете, у меня две дочери. Одна ждала, она хотела третьего ребенка. Это уже такая история, она как вклинивается вот в это. Она ждала третьего ребенка, и, в общем-то, я как бы надеялась, что да, будет. И вот мне один звоночек. Это, мам, я протестировалась. Мам, я все, будет. А получилось, говорю, Катюш, ну я понимаю, да, хорошо, молодец. Мам, это не Катя, это Аня. А это Аня, которая у меня вообще совсем неожиданно вдруг для меня получилось, Аня, положение. А это позвонила, значит, Катерине. В этот же день у меня Катя тестируется то же самое. И получается, в один день я получила две новости, что у меня...
1: Обеих дочерей.
2: И сечу. Я так потом думаю, так, хватит лапки складывать. Значит, химия. Кроме этого, значит, уже надо все-то. И вот тут я уже, честно говорю, прям просто-напросто захотела уже жить. Вот, думаю, как так, надо внуков-то увидеть.
1: Конечно.
2: Я даже как-то, ну, в Инстаграм, я, хоть и бабушка, 7 внуков уже,
1: блогер.
2: Продвинутый бабушка, да, Инстаграм у меня есть, там у меня есть. И вот я как-то фотографии, значит, уже ребятишкам было год, внукам вот этим родившимся, и я фотографию, значит, послала, говорит, это эти внуки спасли мне жизнь. И мне моя сестра, значит, сестренка родная, значит, пишет, Татьяна, я что-то не поняла, тебе кто спас? Бог спас?
1: Или внуки?
2: Это Господь, я думала, что это Господь наш, а ты видишь про внуков, это как-то так. И вот я уж потом все-таки объяснила, пояснила. Да, это действительно так. То есть это было как будто стимулом.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Получается, вы пошли на эту химиотерапию, и результат-то вы нам не рассказали. Как так получилось, что вот такая стадия запущенная, когда уже и не браться не хотели ни за операцию, ни за химию, ни за что. Как так получилось, что вы исцелились от этого, я так понимаю, да?
2: Я уже, ну, как бы, ну что, конечно, не внуки меня спасли. Они дали мне как бы этот толчок, как катализатор, да? И вот тут ускорили процесс усиленной молитвы. Потому что я обратилась в церковь для елей помазания.
1: То есть был вот этот момент.
2: Я решила, что да, действительно, как оно есть, так и должно быть, но пусть все это будет в руках Божьих. И,
1: давайте поясним нашим телезрителям, что такое елей помазания, что это специальный обряд, который установлен в Библии. Есть в послании Якова такой текст, что если болен кто из вас, пусть призовет служителей церкви, пресвитеров, помолится над ним, помазав его елеем, и молитва веры исцелит болящего.
2: Да, есть такое. И когда человек действительно готов уже к тому, что бы ни произошло, то есть я полностью доверилась в руки Божьи. И вот, вы знаете, после этого у меня уверенность уже, да, внуки у меня, я их должна дождаться, я должна обязательно все побороть, значит, силы. Ну, здесь, конечно, есть еще тоже себя как-то подстегивать чем-то. Ну, молитвы сестер, молитвы моих знакомых. Кстати, я работать начала. Ведь вот такая ситуация еще сложилась, что я осталась без работы.
1: На тот момент.
2: Больничные – это больничными. Но у меня уже после первого курса химиотерапии мне практически уже дают первую группу инвалидности. Я остаюсь практически без средств существования. В общем-то,
1: без права работы, получается, первая группа?
2: Без права, да. И мне надо как-то, в общем-то, выкручиваться, потому что, честно говоря, жизни были кредиты, как у всех, наверное, жителей нашей России, у многих. И я ваш репетитор в фирму обратилась. И я, в общем-то, про... 6 курсов прошла, одновременно совмещала работу.
1: 6 курсов химиотерапии вы имеете в виду?
2: 6 курсов химиотерапии – это до операции. Это было до операции. То есть я начала с ноября месяца, у меня ноябрь, декабрь, январь. В январе меня уже оперируют. 2 января операция. В феврале, значит, ну, я уже... как говорится, работаю репетитором. Были даже такие случаи, что я после химиотерапии тяжеловато, но я находила силы, мне как-то что, это шло легко.
1: Это вообще героическое с вашей стороны подвиг.
2: Я проводила уроки, я выезжала к ребятам.
1: Обычно чувствуют люди себя угнетенные, ведь это такое для организма
2: Были
1: стресс.
2: Случаи, когда на второй, на третий день, конечно, тяжело, и было даже такое, что вот, например, на 6-м даже курсе терапии мне было очень плохо. То есть практически мне врачи спасали жизнь, потому что накануне у нас одна просто умерла во время химиотерапии. Это было... Ну, в общем, такие ситуации случаются. И в то же время сразу вмешиваются врачи. Врачи хорошие. Они вот, ну, мне попались такие врачи, что я вот просто довольна, благодарна Елене Алексеевне моей. Вы знаете, сразу промывают, сразу делают какие-то, ну, может, давление. Может, не знаю, что произошло. Ну, опять же, это опять было исцеление. Я буквально 2 часа там пробыла. Я опять как, в общем-то, нормально. Домой доезжаю. Иногда меня забирал зять оттуда, конечно, было. Вот. Но борьба продолжалась. Что мне еще помогало? Конечно, я молились даже за меня вот родители, родители учеников, потому что ситуация... Я никогда не скрывала, я, то есть, человек такой открытый, и мне одна коллега говорит: Татьяна, никогда не говори, что ты болеешь. В фирме репетитор, чтобы там кто-то там из твоих учеников или родителей знали. Но я, во-первых, предупреждала, потому что у меня после первой химии у меня сильно была полная рука. Я поправилась до 54-го размера в одежде. То есть это для меня было... Я могла только носить одежду, которая 54-52 размер, потому что у меня рука толстенькая, я ее придерживала еще. Ну, я должна как-то предупредить, что, мол, вот так и так. Я иногда могу и вот этот какой-то бандажик такой одеть. Вот. Ну, в общем, я поэтому была открыта, и родители знали об этой проблеме.
1: И они не отвернулись от вас, не сказали, что дайте нам другого репетитора, а наоборот молились и поддерживали.
2: Нет, нет. То есть это вот настолько у нас сейчас еще даже остались теплые отношения с некоторыми, и они даже звонят, узнают, как мое самочувствие, все, так, то есть мы такие вот. То есть, как говорится, поддержка молитвенная была со многих сторон.
1: Вот. Хорошо. И чем закончился этот курс химиотерапии? Как прошла операция? Курс... Что потом диагностировали врачи?
2: И закончился 6 курсов, меня потом прооперировали. Я еще так спрашиваю свои врачи. Говорю, может, не будем 6-й курс? Так говорят, нет, мы еще сделаем 6-й, да, для верности. Вот, в январе прооперировали, это уже 2 числа операции бюро. После операции еще 5-6 курсов химиотерапии было, закрепление. Ну, и там по много вливали, по 3 с лишним литров жидкости много было. Ну, работала, совмещала все. Да, я еще с этим, видимо, курс химии, ну, такой, ну, как бы вымывает много чего из организма. И, конечно, это яд, конечно, это все в организме, но, с другой стороны, вот молитва, видимо, очищение какое-то, все, слава Богу, происходило. Ну, в феврале 9-го я ломаю руку. Я к ученикам ходила вот так, привязанная.
1: Вы еще лечились, или это уже после окончания?
2: Нет, химиотерапию я проходила. Я проходила химиотерапию, но у меня получился перелом больной стороны. Мне, как говорится, я 3 месяца ходила завязанная очень плотно, и мне получился смещение перелом. То есть смещение, можно сказать, проглядели, но с другой стороны оперировать все равно нельзя, у сустава было больной рука. Это лимфа, вот это стаз. И получилось, что я вот эти 3 месяца... левой рукой пишу, ученикам объясняю, я работаю, я продолжаю трудиться, Бог меня в это время исцеляет дальше. Но я выезжаю к ученикам, это путь весь год, это я получила в мае, закончилось, и в мае у меня диссеминация по легким. Ну, мне надо как бы как-то это...
1: Это что значит?
2: Диссеминация, но это метастазы в легких. Это метастазы, рассеянные в легких.
1: Может, уже после операции, после
2: После операции,
1: курса?
2: После уже 6 еще курсов химиотерапии, и у меня вот диссеминация по легким такая. По новой курс химии еще на весь год. То есть у меня еще без перерыва практически получилось еще 12 месяцев. В общем, ровно 24 месяца я проходила химиотерапию и продолжала.
1: Это, конечно, для организма такой очень сильный стресс-удар такой.
2: Да. В декабре сломала ногу, шла к ученику. Я, говорю, так позвонила, говорю, так и так, я к тебе уже выехала, я уже на Щербинках по проспекту Сахар, там иду. И, в общем, это было в декабре месяц, 25 декабря, ломаю ногу. Ну, тут же скорая, в общем-то, меня тут... Да, и ученик прибежал ко мне прям буквально в стоматологию, там меня просто довел мужчина, перелом ноги, в общем-то. Получилось, никого нет, я должна каким-то образом не родным позвонила.
1: Стоматологию, уже наверное, хотел сказать.
2: Просто клиника, где можно было вызвать врача. Просто довели меня два мужчины. В общем, так, позвонила, говорю, так и так, Григорий, я к тебе не подойду. Он прибежал, Татьяна, видно, что такое случилось. Меня вообще так окружают очень вообще отличные люди. Настолько хорошие люди, которые вот рядом со мной. Я не знаю, вот он меня довез до больницы, Ну, мало того, рукой я не могу держаться, потому что она у меня очень слабая, по перилам не могу. Он говорит: Татьяна Викторовна, руки вниз. Я так, руки вниз. Он меня подхватывает и на руках несет. Это почти 80 килограмм. Я говорю: ты что делаешь? Он меня донес. Он меня донес, да вот прямо до этого. Ну, потом мне костыли, зять приехал, в общем, я на костылях прыгала. В общем, как говорится, ну, одновременно проходила химиотерапию. И ходила с клюшечкой, и ходила с костылями, и даже к ученикам. Отзывы у меня есть по вот, ваш репетитор очень много. И мне там одна написала, как я с костылями вообще ходила, прыгала на второй этаж, потому что лифта нет и так далее. Ну, я не знаю, меня тянет к педагогической деятельности в любом случае. И Бог сохранил мне это желание и вот работать в этой сфере и дал возможность. Ведь вот, знаете, в школу меня, ну как бы, сейчас первая группа, мне дали вторую группу. Но это, опять же, вторая группа, она нерабочая.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Несмотря на все вот эти вот злоключения, и перелом руки, и перелом ноги, в конце концов, диагноз-то какой?
2: Диагноз?
1: Ушел, ну, оставила болезнь у вас?
2: Оставили диагноз. Какой у меня как онкология, так она есть. Угу. Но онкология, она уже в процессе. Уже, как бы, ну, мы сейчас обследуемся. То есть ежегодно я должна проходить определенный курс осмотра.
1: Сколько лет прошло с тех пор?
2: Это с 13-го года, как прооперировали, вот уже
1: 4 года.
2: Уже 4 года. Ну вот, и внукам-то у меня уже 4 года. А они у меня как...
1: Ясно. Как вот такие вот, да. Вы хотели дождаться, посмотреть, они уже 4 года.
2: Ну вот, радуют, конечно, меня внуки. Ну, я, честно говоря, бабушка, ну, какая-то неправильная бабушка. Неправильная в том плане, что кто-то там сидит с детьми, а я вот все вот как бы это по ученикам.
1: Вы,
2: с другой стороны, это моя
1: работа,
2: которая позволяет мне и зарабатывать, и в то же время помогать и детям, и внукам.
1: Угу, хорошо. Вот вы принесли с собой стихи. Да, почитайте нам. Сказали, что они поддерживали вас и вдохновляли в то время, когда вы были боролись с болезнью.
2: Я, в общем-то, проводила некоторые вот как бы тоже с женщинами. И для меня лично это вот было, ну, тоже как подспорье. Есть такие вот стихи, которые, они в разное время жизни, например, могут поддерживать тебя. Я, наверное, даже сниму сейчас при этом. В любой ситуации в жизни как-то бывают такие моменты, когда, ну, хочется уединиться, с другой стороны, молитва молитвой. Бог помогает. А иногда вот, ну, как бы хочется вот поэзия какая-то, природа, потому что Бог говорит через все. Вот одно из стихотворений, которое мне, оно прям, вот, знаете, помогало. Вот я же прочитаю, автора надо было найти. Ну, мне перья дергали из крыл, а я летала. Пытались воздух перекрыть, а я дышала. Меня пугали не люби, а я любила. Пытались памяти лишить, а я не забыла. Мне говорили, боль сильна, а я терпела. Не смей врагов своих жалеть, а я жалела. Меня опять сбивали с ног, но я вставала. Мне говорили, не найдешь, но я искала. Твердили все, и не мечтай, а я мечтала. И если даже рухнет мир, начну сначала с Божьей помощью. Вот такие стихи, они как
1: да,
2: бы
1: очень
2: коротенькие, так, маленькие, ну, такие. Но ведь...
1: Как раз к вам такое как бы обращено.
2: В принципе, да. Потому что в жизни было все. И тяжелые все испытания. И вот, я не знаю, кажется, болезнь это, наверное, кажется, такое самое серьезное испытание, которое у меня было.
1: Ну да, многие отчаиваются, опускают руки. А вот именно борьба, продолжать жить, продолжать работать, несмотря ни на что, через боль, через страдания, оно помогает преодолеть многое, конечно.
2: Я вообще благодарю Бога за то, что Он мне дал возможность вот работать, потому что, конечно, химия востребована и так далее. Ребят готовлю в медакадемию.
1: Вы имеете
2: в виду
1: предмет?
2: Предмет, химия, да, химия. А то химиотерапия?
1: Да.
2: Я говорю, полностью прохимичилась вся. Вот, химик, как говорится, изнутри и в душе, и в теле. Вот. Поэтому еще такое стихотворение вот, почитаю. «За все благодарить нам нужно Бога. Хоть и не просто сделать то подчас, когда трудна извилиста дорога, и слезы градом катятся из глаз. В часы тревог все помощь ожидаем, ведь Он всегда быть рядом обещал. Но в радости нечасто вспоминаем того, кто есть начало всех начал. Когда беда кого рукой коснется, проблемы одолеют, боль и страх, молитва неустанно ввысь несется, когда ж все в норме, с головой в делах. За все благодарить нам нужно Бога, Его святое имя прославлять. Отец Небесный всем дает так много, а нам порой спасибо лень сказать.
3: Да, бывает, и в Библии такие есть примеры, когда 10 суета. Исцелились, а вернулся только...
2: Когда все хорошо, когда все спокойно, и вот вроде хочется... Ну, не знаю, вот бывает такое... Но я не знаю, у меня, видимо, все-таки жизнь настолько вот подтолкнула к тому, что я ведь еще до операции начала, никому не сказала детям. Я втихаря записалась в автошколу.
3: Да, это
2: я никому не сказала, я шифровалась.
3: Это же
2: да.
3: Вы, а потом 60 лет почти вам было, и вы записались
2: да, на право. Да. А потом получилось так, ну, это мне было 56 тогда, да, 50, да, да. Вот, и я летом начала, и, конечно, уходила, я училась, так это не говорила никому. Ну, сентябрь месяц, как раз третий год, третий месяц уже обучения, и мне нужно было уже в школу выходить. А так как школа у меня, ну, как бы, время уже меньше, а там... Дни такие определенные, надо расписание, и тяжеловато уже стало. Ну, все, а там закрутилась моя болезнь, все, и химиотерапия. А потом, когда, да, я уже руку, потом нога, потом думаю, я восстановлюсь сейчас.
3: И неужели вы смогли довести до конца этот замысел и получили водительские права?
2: В этой школе нет, не получилось, я просто уже как... Думаю, все. Но у меня однажды дочь, она
3: в итоге
2: подтолкнула опять дочь, понимаете? Говорит, у меня мотиваторы вот эти. Она говорит, мам, я записалась на школу, а я тогда, ну ладно, школа это с Рябцева переехала куда-то, я не нашла. Ну ладно, не буду, значит, это не моя школа. Я записала школу Макс, в
3: другую.
2: Ленина. Думаю, будем вместе. Все, 3 месяца отучились. Хотела, правда, прям к юбилею 60 лет права получить, но подарок чуть-чуть такой. Задержалась, чуть-чуть немножко. Ну, права у меня есть, теперь езжу. 4,5 месяца у меня уже...
3: Ездите за рулем?
2: Да, за рулем, я за рулем.
3: Ясно, здорово.
2: За рулем. Так что вот жизнь бьет ключом.
3: Слава Богу.
2: Уже не по голове.
3: Слава Богу. Вот. А, и внуки у вас? Сколько всего сейчас внуков получается?
2: 7 внуков. Старший закончил 11 классов. Вот сейчас уже 5-й будет первоклассник, ученик идет 5-й. Это младшие дочери. Ну, так вот они уже подрастают. Уже подрастают. Понятно. Остались 2 маленьких, вот, которые 4-летние.
3: Еще не школьники.
2: Люблю всех.
3: Которых как раз хотели вы дождаться.
2: Да. Ясно. И главное дело, февральские одновременно. Но родились не в один. Не в одно время, да. Она чуть немножко у меня там младший, он выскочил чуть пораньше.
3: Ясно. Кстати, еще какое-то стихотворение вы не дочитали нам. Еще.
2: Да, стихотворение вот как же вот у меня родился у Анютки, у младшей дочери. Он родился недоношенным. Опять испытание. Опять молитва. Хорошо, все нормально выписали из роддома, на следующий день температура высокая. Маленькая шишечка. Хирург говорит, срочная операция. То есть его положили в больницу, заражение. Это настолько было сильно.
3: Заразили, то есть во время
2: только
3: операции?
2: Из роддома. Видимо, бирочка, чуть-чуть ранка получилась. И
3: занесли инфекцию.
2: На следующий день после роддома ее кладут в больницу. Она вся в слезах. Ну, ситуация такая серьезная. Ребенка спасли жизнь. То есть молитва опять, молитва. И опять же, вот здесь и как говорится, борьба, и стихи, и молитва, помощь. Прочитаю еще стихотворение, конечно. Можно? «Не падай духом, я всегда с тобой. Молись опять, когда слабеют силы. Я Бог твой, утешитель, я живой. Дитя свое в беде я не покину. Всегда я рядом, только не забудь. Ты для меня всех жемчугов дороже. Примером для людей хорошим будь, я обещал, и я тебя не брошу».
3: Да, это очень хорошая поддержка. И в этих стихах действительно отклик, наверное, ваше сердце находило в таких поддерживающих словах, потому что одно дело, там какие-то библейские тексты, они тоже поддерживают, а когда это положено вот на рифму, на стихи, и для вас это было очень близко, наверное, да?
2: Да, ну как-то вот все-таки в жизни у меня, чтобы я занималась, любила стихи.
3: Ну да, вы же не преподаватель русского языка и литературы.
2: Да, я далека вот таких гуманитарных.
3: Химии
2: я вот плаваю как надо. Конечно, закончила вот педагогически, мечта была на химика. И вот получилось, что я всю химию полностью приняла на себя.
3: А потом стихами увлеклись.
2: А это не то, что даже увлечение. Это, наверное, прежде всего, да, наверное, поддержка такая. Библейские стихи, открыточки наши красивые есть, хорошо. Так вот прочитать стих тоже. Я не знаю, вот...
3: А делитесь с кем-нибудь?
2: Искать надо просто
3: поддержку. Делитесь с кем-нибудь, с людьми, с стихотворениями этими? Делитесь с кем-нибудь?
2: Конечно, но у меня и дети верующие.
3: Нет, я говорю, стихами кому-нибудь делились, вот тем людям, которым нужна поддержка.
2: Да, потому что поддержка внутри даже вот небольшого коллектива нашего как-то проводила одну программу, была «Накрою на вам стол из стихов». Я искала разного уровня стихи, чтобы они касались женщин разного, может быть, возраста и с разными проблемами. Поэтому были стихи и об одиночестве, как Бог помогает быть неодиноким. Да. Также вот в решении семейных каких-то вопросов. И я сейчас вот понимаю, что это одна из тоже таких, это помощь, поддержка.
3: Понятно. Вот бывает такое, что люди желают, чтобы жизнь как можно скорее закончилась. Так устают они от жизни, так им хочется поскорее уже мучения эти, чтобы прекратились. У вас совершенно другая ситуация. Вы, наоборот, жаждали, чтобы жизнь продлилась, чтобы увидеть внуков, чтобы подарить им свое общение, с ними пообщаться. И вкус жизни до сих пор чувствуете. Вот вы рады, что жизнь ваша продлилась? Или это продлилось, вот, как сказать, мучение в вашей жизни? Или радость?
2: Нет. Здесь, конечно, радость. Вот, во-первых, я радуюсь всегда за успехи других. Потому что, когда кому-то хорошо, я прям вот рада. Мне кажется, это, ну вот, помогает.
3: Но вам самой это хорошо?
2: Хорошо. Я, во-первых, не обременена работой, которая мне не нравится. Мне нравится работа. Я живу среди детей и внуков, которых я люблю. Вот. Меня окружают люди, которые, ну, я прям вот испытываю, ну, благодарность опять Богу за то, что я живу в этом мире. Я думаю...
3: Вы жизнью наслаждаетесь ею,
2: та, да? Та ситуация, когда вот я думала, что пускай как будет, так будет. Вот. Сейчас уже такого нет.
3: То есть... Вы не хотели бы, чтобы как будет? Вы хотели бы, чтобы как можно больше продлилось теперь, да?
2: Раньше? Ну нет, пускай как будет, так будет. Хотелось. Когда я не хотела на операцию, вроде что будет, то будет. Понимаете, был такой момент в жизни. А потом вот эта вот жажда жизни, она действительно появилась у меня. И поэтому, ну что, откуда черпаешь? Значит, Слово Божье, раз, вот, ну, пускай стихи, какие-то там красивые моменты, наслаждаешься природой. Вот это все, и уже по-другому оцениваешь жизнь. То есть мне сейчас хорошо.
3: Слава Богу, удивительно. Слава Богу. Спасибо вам большое, Татьяна Викторовна, за эту чудесную беседу, за этот опыт, за это свидетельство того, что Бог может вмешаться и чудесным образом исцелить, помочь, продлить дни нашей жизни, даже тогда, когда, казалось бы, все безнадежно, когда, казалось бы, вот уже остается и время немножко, а еще многие годы Господь дает, и не просто годы, влачение какого-то жалкого существования, а годы счастья, годы наслаждения жизнью, наслаждением трудами своих рук, наслаждением многочисленными внуками, окружающими вас. Слава Господу! Дай Бог такого счастья каждому. Спасибо вам большое. Итак, дорогие друзья, сегодня мы стали свидетелями того, как Господь может продлить жизнь, как Господь дает нам вкус этой жизни, потому что Он создал нас для вечности. Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию и чтобы все были в Его Царстве, в вечном Царстве, где каждый день мы будем наслаждаться радостью общения с Ним, общения друг с другом, радостью бытия. Всего вам доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник, и мы продолжаем с вами разговор о великих религиях нашей Земли. В прошлый раз мы начали знакомство со священными писаниями великих религий и поговорили о самой древней священной книге. Это Танак, священная книга иудаизма, или, как ее чаще называют, Ветхий Завет. Мы выяснили, что первые части Танака были записаны в 15 веке до нашей эры, последние – в 5 веке до нашей эры. Таким образом, эта книга является древнейшей из всех сохраненных сегодня книг, которые почитаются священными представителями различных мировых религий. Сегодня мы продолжаем разговор о книгах и попытаемся немного поближе познакомиться с двумя книгами. Это «Веды» и «Авеста». Слово «Веды» означает буквально «учение» и является священной книгой индуизма. Веды состоят из четырех главных частей. Первая из них – Ригведа. Слово «риг» на санскрите означает «гимн». Таким образом, Ригведа – это сборник священных гимнов. Первые известные памятники индийской литературы и наиболее древняя и значительная из вед. Ригведа включает 1028 гимнов, составляющих 10 книг или циклов. Содержание гимнов большей частью религиозное. Это или воззвание к богам, или песнопения, сопровождавшие известные обряды, погребений, сожжений и так далее. Но встречаются и песни светского характера, правда, очень небольшие по численности. Вторая книга – Самаведа. На санскрите «саман» означает «песня». Таким образом, Самаведа – это веда песнопений. Это собрание священных песен, которые исполнялись во время жертвоприношения соми. Это напиток, который изготавливался из определенного растения, и это считалось обрядом. А далее это имя было именем одного из богов. Книга «Самаведа» или вот эта часть «Вед» представляет собой нечто вроде молитвенника или молитвенного требника. Третья книга из числа «Вед» — это «Яджурведа». Это книга жертвенных изречений. Она содержит молитвенные формулы для жертвоприношений, поэтические, прозаические изречения, которые употреблялись при жертвоприношениях. И, наконец, последняя, четвертая книга – это Атхарва-веда, что означает «веда заклинаний». В этой части вед находятся заклинания против злых богов, диких зверей, болезней, изречения на всякие события ежедневной жизни. Эта книга дает ценные сведения о религии, культуре, производстве и общественном строе древних индийцев. Состоит из 160 гимнов, объединенных в 20 книг. Некоторые части Атхарва-веды не менее древние, чем Риг-веда, то есть около 10 века до нашей эры и раньше, но в целом ее окончательное составление может быть датировано примерно 9 и 8 веком до нашей эры. Из всех четырех вед она дольше всех не признавалась канонической, и в Южной Индии не признается таковой и до сих пор. Как мы уже упомянули, время составления, время написания вед относится к концу второго тысячелетия до нашей эры и до половины первого тысячелетия до нашей эры. Они были написаны на древнеиндийском или так называемом ведийском языке. Следующая книга, о которой мы поговорим сегодня, это «Авеста». «Авеста» является священной книгой зороастризма. И само слово «Авеста» означает «знание». Название этой религии, зороастризм, происходит от имени пророка Заратуштры, или Заратустры, который считается ее основателем. Точные даты его жизни неизвестны, как неизвестны место его рождения и время начала проповеди. Но предполагается, что Заратуштра жил между рубежом 2-го и 1-го тысячелетий и первой половиной 6-го века до нашей эры и проповедовал в некоторых областях Восточного Ирана, Средней Азии или Афганистана. Итак, мы упомянули, что слово «Авеста» означает «знание». Очень часто можно встретить такое словосочетание, как «зенд-авеста», то есть комментированная «авеста», содержащая предание, историю понимания этих священных текстов на протяжении веков.

0: собранные отрывки объединять и дополнять новым материалом. И этот процесс собирания и реконструкции Авесты был завершен при Сасанидах, это с 3 по 5 век нашей эры. В результате полная Авеста составилась из 3 книг на авестийском языке и 1 книги на пехлевийском языке. Первая из них, «Ясна», содержит гимны для жертвоприношений. «Ясна» — это главная литургия заратустровской религии. Она является богослужением, которое заключало в себя наряду с молитвами жертвоприношение и состоит из 72 параграфов. Вторая часть, «Яшты» — это жертвенные песни и рассказы о жизни богов. Эта часть, как считают исследователи, появилась позднее. Третья часть «Виндидат» — это книга закона, содержит этику и право медоперсов, космогонию, эсхатологию, то есть учение о последних событиях. Термин «Виндидат» является фактически испорченным словом «виадева датам», что значит «закон против демонов». Иногда это слово применяется по отношению к закону в целом и объединение 3 книг – «Виндидада», «Виспереда» и «Ясны». Вот эта книга обозначалась заглавием «Виндидад Саде». Итак, это была третья часть – книга закона, этика и право медоперсов. И четвертая часть, последняя – «Висперед». Первая часть этого слова «виспа» означает «все». Слово «висперед» одни переводят от «виспы» и «кхерет», в этом случае оно имеет значение «познание всего». Другие производят его от «виспа» и «рад», и тогда оно значит «все главы», то есть все владыки различных классов явлений, например, владыки времен года, владыки вод и тому подобное. «Висперед» является собранием литургических молитв для всех времен, на все случаи, и обращений ко всем главам, ко всем владыкам различных областей бытия. Итак, сегодня мы кратко пробежались по основному содержанию и времени написания 2 книг, которые почитаются в мире религии священными. Это «Веды», слово «Веды» означает «знание», и «Авеста», соответственно, книга индуизма и книга зороастризма. Надеемся, что мы сможем поговорить с вами и продолжить разговор на эту тему во время наших дальнейших встреч. С вами был Виталий Олейник. Всего доброго. До свидания.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Воскликните Господу вся земля!
3: Для вас поет Юрий Байков.
4: Бог легко искать.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на 8 вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня у нас первая тема, которая называется «Формула любви». И в этой формуле вы можете увидеть на экране три нерусских слова. Это «эрос», «филия» и «агапы». Некоторые из этих слов уже вошли в лексикон русскоязычного народа. И сегодня мы поговорим о том, как в Священном Писании, в Библии, в Слове Божьем раскрыта формула любви в контексте этих трех очень значимых и важных слов. Но вначале в качестве пролога. Когда наступили бурные 90-е годы в нашей стране, наверняка кто-то из вас помнит, как появились жевательные резинки из серии «Любовь – это». Помните? И порою довольно интересные и глубокие, остроумные и чуть ли не шедевры встречались там в определении любви. Ну вот, например, «Любовь слепа». И изображены он и она с закрытыми глазами, а вот там на заднем фоне знак, который говорит «опасность». Но они слепы, они этого не видят. В действительности влюбленные часто похожи на двух слепцов, которые не могут узреть объективную реальность, в отношении которой у окружающих даже нет никакого сомнения, что она в действительности присутствует. Еще одно определение. Любовь – это обнаружение того особого человека, которого ты хочешь раздражать на протяжении всей своей оставшейся жизни. Правда здорово? Любовь – это способность найти человека, который будет терпеть все твои выходки до конца своих дней. Вот еще один фантик из этой череды жвачек. Любовь – это жертва. Вот кто мог бы изъяснить, какая жертва здесь скоро должна быть принесена? Куда молодая особа увлекает своего друга? В торговый центр. А ему куда хочется? На стадион. И вот взять и пойти, вместо того, чтобы с друзьями на стадион сопроводить свою подругу, возлюбленную, в торговый центр, это есть жертва. Любовь в действительности жертвует. Посмотрим на еще одно. Любовь – это планирование медового месяца. Скажите, куда ее влечет? Где она хочет медовый месяц провести? В Париже. А он в горах. И вот им предстоит сейчас впервые столкнуться с тем, что не всегда желания влюбленных совпадают. Им придется научаться принимать друг друга и как-то идти на компромиссы. Еще одно определение из той же серии. Любовь – это то, что делает тебя марионеткой, делает тебя куклой на веревочках, которой может легко управлять тот, в кого ты влюблен? Этим, к сожалению, нередко люди пользуются, когда знают, что кто-то, как говорят у нас, по уши втюрился, тогда можно и денежки выкачивать, можно и как-то еще манипулировать. В действительности часто случается так, что влюбленный человек, он становится марионеткой. Но это все были шутки, да, это все несерьезное определение, это все баловство. Хотя многие из этих определений на самом деле, по крайней мере, предлагают человеку остановиться и задуматься. Теперь посмотрим на нечто более серьезное – поэзия. У поэтов очень много написано о любви. Фактически считается, что тема любви для поэзии является главной. И вот, конечно же, в наследии русской, классической и современной литературы поэтической есть очень много образцов, которые раскрывают по-разному природу любви. Давайте посмотрим, например, на стихотворение Антона Дельвинга, который пишет: «Что есть любовь? Несвязный сон, сцепление очарований. И ты в объятиях мечтаний то издаешь унылый стон, то дремлешь в сладком упоении, кидаешь руки за мечтой и оставляешь на виденье с больной тяжелой головой. Я не буду просить поднять руки тех, у кого такое было. Как вы думаете, правду написал поэт? В действительности часто так случается, что любовь – это то сновидение, а потом оказывается, что ничего, кроме головной боли, в результате не остается. Посмотрим на стихотворение Иннокентия Анинского. «Есть любовь, похожая на дым. Если тесно ей, она дурманит. Дай ей волю, и ее не станет. Быть как дым, но вечно молодым. Есть любовь, похожая на тень. Днем у ног лежит, тебе внимает. Ночью так неслышно обнимает. Быть как тень, но вместе ночь и день». Или, например, Петр Пельский сравнивает два разных аспекта любви и говорит: «В любовь, коль дружба обратится, прости спокойство наших дней, тоскою жизнь вся отравится, в любовь, коль дружба обратится, пусть всяк примены сей страшится, сердец союз опасен сей, в любовь, где дружба обратится, прости спокойство наших дней». И теперь наоборот, тот же поэт: «Любовь, коль в дружбу обратиться, прости утеха наших дней, уныние, томность поселиться, любовь, где в дружбу обратиться, веселье скукой замениться, страшитесь примены сей, любовь, где в дружбу обратиться, прости утеха наших дней». Нравится стихотворение? Подлинно в наследии русского народа очень много глубокого, прекрасного, возвышенного, а главное, довольно точного сказано о любви. Теперь мы сделаем еще один шаг в сторону серьезного анализа и обратимся к словарям, которые предлагают определение любви. Коль скоро наша тема – формула любви, нам нужно узнать, что это такое. Согласно сейчас философскому словарю. Вот что читаем там. «Любовь в широком смысле слова – стремление друг к другу». Согласны? Хорошее определение. В общем смысле, в широком смысле слова – стремление друг к другу. Но не уточняется, какого рода стремление. Потому еще одно определение. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит: «Любовь – влечение одушевленного существа к другому». И далее иллюстрированный энциклопедический словарь: «Любовь – интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность». Устремленность, нацеленность на другую личность. Новый словарь русского языка: «Любовь – чувство глубокой привязанности, преданности кому-либо». Есть много источников, к которым можно обращаться в попытке сформулировать определение любви, узнать, какова формула любви, для того, чтобы знать, как любить, чтобы быть успешным в любви. И вот на этих вечерах мы будем с вами часто обращаться к одному из древнейших духовных источников, к Священному Писанию, к Библии, к Слову Божию. Давайте посмотрим, как там дается определение любви. И в первую очередь я предлагаю вам посмотреть на отрывочек из послания апостола Павла в Ефес, Ефесской церкви, в 3 главе этого послания, в стихах 14 и 15 написано. Ефесянам 3 глава, стихи 14 и 15. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Апостол Павел говорит о том, что есть на небе кто? Отец. Он говорит: «Преклоняю пред Отцом колено свое», перед Небесным Отцом. И вот от этого небесного Отца, дальше сказано в 15 стихе, именуется что? Всякое Отечество. Оттуда, от небесного Отца, проистекает всякое Отечество, согласно синодальному переводу, на небесах и на земле. Что такое Отечество? Посмотрим на иные переводы этого отрывочка. Вот, например, перевод, современный перевод Российского библейского общества говорит: «От имени которого имеется Бог, Отец, от имени которого ведет свое название всякий род на небе и на земле». А вот один из англоязычных переводов, так называемый стандартный английский перевод, говорит: «От которого всякая семья на небе и на земле получает свое определение». Таким образом, мы находим, что согласно Библии, источником семьи, родоначальником семьи и, соответственно, источником и истоком любви является сам Бог, который назван Небесным Отцом. Вот оттуда получает свое определение и обретает свою силу любая семья. И здесь присутствующих числа, и из тех, кто живет в этом городе, в стране всей, и во всем мире, и даже сказано не только на земле, но и на небе. Вот оттуда, от Бога все проистекает. Он есть любовь, и Он есть источник и творец любви. Он дает определение любви. Следующий отрывочек, к которому мы обратимся, это книга «Деяния апостолов», 17 глава, 28 стих, где, описывая Бога, апостол Павел говорит: «Мы Его и род». Мы рода Божьего, мы от Бога родом, мы от Него родились. Соответственно, чтобы знать, что такое любовь, что такое семья, каково определение успешной семьи, какова формула успешной, плодотворной любви, нам нужно возвращаться к первоисточнику, к Богу, к Отцу, Творцу нашему. И в действительности, когда мы открываем самое начало Священного Писания, книгу «Бытие», первую главу, стихи 26 и 27, там написано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, говорят личности божества, и создал человека по образу своему, по образу Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их», гласит священный текст. Соответственно, Бог, будучи родоначальником всех родов, всех семей и всех семейств, Он творит человека по своему образу, по своему подобию, и творит их как мужчиной и женщины. Он творит их одною плотью, и они от Него получают и наличие любви, и силу для любви, и само определение семьи, саму формулу любви. Изначально оттуда, от Бога, все исходит. К великому сожалению, когда грех вошел в мир, когда наши прародители Адам и Ева послушали врага и увлеклись обманом, тогда в их семье сразу же начали происходить разлады, размолвки, обвинения, агрессия. И до сих пор мы, дети их, по-прежнему, к сожалению, на печальном порою опыте знаем, что не все всегда в семье ладно, не все всегда, к сожалению, полюбовно решается. И потому в особенности в контексте греха, в особенности в контексте того, что мы живем уже на пораженной грехом земле, нам нужен Бог, нам нужен Небесный Отец, Тот, Который является автором и источником любви. Потому давайте посмотрим, как в первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 7, 8 и 16 говорится о нашем ресурсе любви, который у нас, Божьих детей, есть в Боге. Читаем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь, давайте все вместе, от Бога. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Он есть податель любви. и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Дальше написано, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Он, являясь любовью, любит нас. И когда человек обретает определенную меру познания, опытного познания Божьей любви, он тогда только в состоянии отражать любовь. Если ребеночек, скажем, растет в семье, где его мало любят, или бывает, к сожалению, так, что не любят, и он слышит только лишь отрицательные слова, только лишь какие-то негативные характеристики, и он между отцом и матерью не видит любви. К сожалению, когда он строит свою собственную семью, ему бывает очень трудно любить, потому что любовь – это то, чему мы учимся, когда мы становимся объектом любви. И по мере того, как человек любим, он в состоянии отражать любовь. И вот всякий раз, когда нам недостает любви, мы можем обращаться туда, к Отцу нашему Небесному, потому что Он есть любовь. В Его резервуаре любви всегда вдоволь для всех. И потому Бог есть любовь. Следующий стих 16 говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Итак, наша тема сегодня какова? Формула любви. Мы находим эту формулу, мы находим имя любви, мы находим определение любви у нашего Небесного Отца. И по милости Своей Он оставил нам Свое Святое Слово, Библию, Священные Писания, где любовь раскрыта во всей своей глубине. Нет более точного и более глубокого, более объемного документа о любви, на тему любви, чем Библия, Священное Писание. И мы, милостью Господней, на протяжении этих 8 вечеров для семьи очень много оттуда надеемся почерпнуть. Потому давайте посмотрим, каково же определение любви согласно Божьей версии, как можно научиться любить. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. Написано. «О братолюбии! Нет нужды писать к вам, — пишет он церкви, — ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Вот кто может научить подлинной настоящей любви. Бог. Вы научены Богом. Тот, который есть любовь, в состоянии сформировать у человека и понятие о любви, а главное – дать силы любви. Вы научены Богом любить друг друга, говорит Священное Писание. И вот наша цель. Послание в Ефес, 3 глава, стихи 18 и 19. Ефесянам, 3 глава, стихи 18 и 19. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Итак, скажите, какие два понятия в этом отрывочке представлены как тождественные? Как человек исполняется всей полнотою Божьей? По мере наполнения Божьей любовью. Прочитаем еще раз. Сказано, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть вот все измерения Божьей любви, и таким образом вы сможете исполниться всею полнотою Божьей. То есть, чем больше человек наполняется Богом, чем больше Бога он познает, чем больше Бог в нем проявляется, тем любвеобильнее становится человек. Мы всею полнотою Божьей наполняемся тогда, когда принимаем Его любовь. Ну что ж, коль скоро в Боге есть все ресурсы для любви, коль скоро Он является единственным источником и самым точным определением любви, а также любит нас, давайте посмотрим, какую же формулу любви применительно к супружеским отношениям, когда мы говорим о любви мужа и жены, когда мы говорим о любви мужчины и женщины, какую формулу любви оставил для нас в Священном Писании Господь? Первое определение, первый термин, к которому мы обратимся, это «эрос». «Эрос» – греческое слово. Оно, в принципе, в переводе не нуждается, правда? Какие слова в русском языке корнем уходят вот туда, в этот греческий термин? «Эротика» в первую очередь, да? Вот, и все однокоренные слова. То есть «эрос» – это любовь чувственная по своей природе. Это любовь романтическая, это любовь на уровне эмоций, на уровне влечения, физического влечения друг к другу. Давайте посмотрим, как этот термин используется в Священном Писании. Я приглашаю открыть, если у вас Священное Писание с собою, книгу Притчей, 7 главу, 18 стих. Притчи, 7 глава, стих 18, описывает начало взаимоотношений и продолжение он их между мужчиной и женщиной. Итак, читаем. Притчи, 7 глава, стих 18. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Какое слово здесь является переводом греческого «эрос» в синодальном переводе? «Будем наслаждаться любовью». Вот здесь слово «любовь» – это греческое «эрос». Почему мы говорим о греческом языке? Потому что в свое время еврейская Библия была переведена на греческий язык, появился перевод 70, который зовется «септуагинта» по греческому термину. И вот в «септуагинте», в греческом переводе текста Священного Писания, здесь, в 7 главе книги Притчи, в 18 стихе, используется слово «эрос». То есть, вы видите, как оно переведено? Давайте еще раз повторим. Любовь. Но любовь какая? Вот как раз вот эта чувственная любовь. Сказано, будем упиваться нежностями. И весь контекст здесь – это подготовка и осуществление интимной близости. А таким образом, само понятие об эросе дается в Священном Писании и описывает вот это влечение чувственной природы мужчины и женщины друг к другу. Это само определение, само понятие. Это романтическая, это физическая любовь. Давайте теперь посмотрим, какие заповеди Божьи, какие формулы существуют в отношении построения взаимоотношений, где бы реализовалась божественная формула любви. Я приглашаю вас посмотреть на книгу «Числа», 36 главу, 6 стих. Чем нам книга «Числа» интересна? Это часть Божьего закона. Там, в Пятикнижье Моисеевом, дан целый ряд предписаний для разных сфер жизни человека. И вот в 36 главе книги «Числа» в 6 стихе написано: «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых». Контекст таков, что эти девушки пришли для того, чтобы решить вопросы юридического плана, имущественного плана, и решить вопрос, где, в каком племени они могут найти себе половинку и земельные наделы, кому будут доставаться вот в итоге, в результате. И вот, когда рассматривается этот вопрос, Всевышний открывает здесь для нас в этом контексте, казалось бы, таком вовсе не романтическом, очень важный принцип. Читаем. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их». Итак, за кого можно замуж выходить? Кто нравится. Согласны? Кто нравится. Это, оказывается, предписание. Нужно, чтобы человек нравился. Потому что если нет вот этой хотя бы базовой ситуации притяжения, то тогда это может плохо закончиться. Они должны, повторим, что Библия говорит, понравиться. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их. То есть вот здесь Господь, вы видите, так неприкрыто совершенно говорит о том, что любовь, она проявляется и должна проявляться в этом чувственном измерении. Посмотрим на еще один отрывочек. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Сразу вопрос, кто дает определение, что Амнон ее полюбил? Чья это версия? Кто так оценивает события? Ну, кто пишет? Кто решил, что он ее полюбил, что это была в действительности любовь? Ну, давайте тогда зададим вопрос, кто сию книгу написал? То есть, вы видите, повествование ведется от автора, и автор пишет, что был Амнон, была Фамарь, и Амнон ее полюбил. Чья это версия? Это версия автора. А автор кто? Дух Святой. Все Писание богодухновенное, и никогда ничто не давалось по воле человеческой. То есть, я хочу подчеркнуть, что эта версия, и эта оценка его состояния, его чувств, это Божья оценка. То есть, это названо чем? Любовью. И вот как она проявляется. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари сестры своей. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, а Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, отчего ты так худеешь с каждым днем? Не откроешь ли мне?» То есть, что у нас здесь налицо? Какие проявления, какие симптомы? Сестра, сказано, была красивая. Дальше он скорбел, дальше заболел и похудел. Налицо все симптомы чего? Любви. Дорогие, Библия не относится пренебрежительно к вот этому измерению любви. Это Божье определение. Любовь измеряется эросом. Вот это романтика, это влюбленность, это влечение, это тяга друг к другу, это первая формула любви, о чем мы говорим сегодня.

0: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками? Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за Тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, «Иисус, мы делаем все это как будто бы для Тебя, но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что Ты наш Господь, мы говорим, что мы любим Тебя, и мы совершаем служение, помогайте, Тебе». А на самом деле это немножечко по 2-му. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с Его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни – видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на Своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть. Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, — говорит Христос, — вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы, кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
3: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ой, здрасте, ребят. У нас сегодня такой холод, снегу сколько навалило. Ужас, а у вас? Видите, у меня сегодня какой инвентарь вместо метлы. Зимний. С таким инвентарем не то что мороз. Ой, не только тепло, жарко становится. Не верите? Ой, сами попробуйте. Ой. Аленка, гуляешь, что ли?
5: Ну да, гуляю.
4: Ой, я гляжу, замерзла совсем. Пошла вон с ребятишками на горку, лучше покаталась.
5: Ну, я не знаю, куда они ушли.
4: А ты что стоишь тут?
5: Вообще, я тут не совсем гуляю. Мне тут ждать велели.
4: Ой, ждать. Да я гляжу, ты совсем замерзла. Давай-ка пойдем. Чайку горячего попьем, Афанасий Филиппович. Пойдем-ка. И расскажешь все, что к чему. Афанасий Филиппович.
6: Да-да, заходите, заходите.
4: Вы уж извините, можно, Афанасий Филиппович?
6: О!
4: Мы к вам на минуточку.
6: Проходите,
4: погреться
6: проходите.
4: Вон. Аленка, видите, совсем замерзла.
6: Да, я очень рад, очень. Сейчас чайку попьем. Так, Марья Ивановна. Сахарок, кто хочет.
4: Давай.
6: Так. Вот так.
4: Аленка, ты ничего не хочешь рассказать, а? Ты сказал, что ты там не просто стоишь. Кто тебя там поставил-то? Ну-ка, расскажи, дочь, бери чаёк, грейся.
6: Ну, что-то случилось у вас?
5: Но дело было так. Мой старший брат, Эдик, ну вы же его знаете, пошли на прогулку. Бегали, играли, прыгали, и никто не замерз. А потом Эдик сказал то, что... Мы пойдем на речку кататься. А папа нам не разрешил, потому что это далеко. Я сказала, не надо, а им все равно хотелось. Я сказала еще раз, не надо. А что, если что с нами случится? А он рассердился и сказал... Чтобы я здесь сидела, никуда не уходила.
4: Что, все равно пошли?
5: Потому что он старше, он мне велит.
4: Ну что, Афанасий Филиппович?
6: Ну, в общем-то, понятно. Старших, конечно, надо слушаться. Тут он прав. Но получается, что он незаслуженно тебя наказал. На морозе заставил.
4: Да, оставил девчонку.
6: Конечно, да, одна маленькая.
4: Ну?
6: Вы же раньше не пришла, я тут был.
4: Вот именно.
6: Прям даже не знаю, что делать.
5: Спасибо, Афанасий Филиппович.
6: Не за что, не за что, Ален.
7: Алена! Алена! Ален!
6: Эдик пришел.
5: Надо ему сказать, что я здесь.
6: Нет, подожди. Я, кажется, придумал. Давайте сделаем так. Марья Ивановна, вы идите, отвлеките мальчишку, а я спрячу Аленку.
4: Хорошо.
6: Поговорю с ним.
4: Действуем по плану. Да.
6: Так, Анечка, залезай, моя хорошая.
7: О, здравствуйте, Марья Ивановна.
4: Ой, привет, Эдик. Мороз какой сегодня, да?
7: Да. А вы мою сестру не видели? Она здесь должна стоять. Я ей сказала здесь стоять. Я же ее старше, она должна меня слушаться.
4: Это ты правильно сказал. Старших надо слушаться. А про твою сестру я тебе пока ничего не скажу. А вот зато Афанасий Филиппович тебя срочно зовет к себе. На минуточку.
7: На минуточку.
4: Угу.
7: Ну где же она?
4: Пойдем, пойдем, пойдем. А потом...
7: Где же ты?
4: Пошли.
6: А, Эдик! Заходи, дорогой, я рад тебя видеть. Садись.
7: Да мне некогда садиться, мне нужно сестренку искать.
6: А, я окно закрывать не буду, мы ее в окно и увидим,
4: как появится. Да, конечно,
6: Садись, я тебе чайку налью.
4: Ты присаживайся, присаживайся, чайку горяченько вон попей. Замерз ведь небось.
7: Да нет, там очень весело было.
4: Да?
7: Мы так ездили, так с горы, так классно вообще. Один раз чуть не врезались, ух.
4: Да ты что?
6: Так.
4: А Алена? Алена с вами тоже пошла?
7: Нет, Алене я сказал здесь остаться. А то все время пристает. То это нельзя, то того нельзя. Туда не ходи. Надоело уже.
6: Эдик, ну вот на речку вы пошли. Все-таки, ну я понимаю, подскользнуться и здесь можно. Но все-таки на речку можно же и под лед уйти.
4: Конечно.
6: Родители-то разрешают вам, ну, на речку-то ходить?
7: Ну, вообще-то нет. Но их же было больше. Вот и с ними пошел. Ведь интересно.
6: Ну, понимаю. Эдик, а можно я тебе одну историю расскажу?
7: Давайте, я очень люблю, как вы рассказываете.
6: Да, я...
4: И я послушаю.
6: Я тоже люблю эти истории, и они меня очень многому научили. Было это очень давно. Однажды правил в стране Иудея царь по имени Сидекия. И стал он делать дела, оскорбляющие Бога. Царь брал деньги с тех, кто обманными словами судился с бедными людьми. Когда обижали его подданных, царь не заступался. В народе стали процветать воровство, обман и злоба. И кроме того, царь научил своих подданных поклоняться перед золотыми идолами, хотя знал, что Бог запретил это делать. И пришел к царю человек по имени Иеремия. Иеремия имел послание от Бога. Он предупредил царя о том, что тот будет наказан за свое непослушание. Наказание же будет в том, что всю его страну завоюет вавилонский царь. Он разрушит весь город, а людей уведет в плен. Однако, если царь опомнится и попросит прощения и оставит свои злые дела, то и Бог помилует его. Но вместо раскаяния царь и его вельможи разозлились. Вельможи схватили Иеремию и придумали ему наказание. Они опустили его в глубокую яму. В этой яме было не только темно, но и сыро. Пищи ему не давали, и Иеремия чувствовал себя в яме очень плохо. Однако Бог позаботился о том, чтобы спасти своего верного слугу. Другой человек по имени Авдемелех пришел к царю и стал просить его освободить Иеремию. Царь понимал, что Иеремия сказал правду, и наказание его незаслуженное. Авдемелех убедил царя освободить Божьего пророка, и Иеремию вытащили из ямы. А через некоторое время действительно в город вошел царь Навуходоносор со своими войсками и покорил непослушный народ, а царя и его вельмож взял в плен. Слова Божии сбылись, как и предупреждал Иеремия.
4: Афанасий Филиппович, я вот только одного понять не могу. Зачем царь велел Иеремию в яму посадить? Ведь Иеремия же ему правду сказал.
6: Да, ну вот так оно в жизни получается, что и за правду тоже могут наказать.
7: Так а что же он его наказал? Ведь он же правду сказал. Ведь он почти-то ему помог.
4: Ну.
6: Да, надо было Бога слушать. Но слушаться не всегда хочется. Особенно, когда очень хочется делать что-то другое. Ну вот, как-то так вот и получается.
7: А вы мне случайно не специально эту историю рассказали?
6: Ну, Ну, если честно признаться, то, конечно же, я сделал это нарочно.
7: Да, я, видно, хуже того царя поступил. Тебе интересно, что теперь с Аленой? Я, наверное, сейчас холодно, плохо.
5: А вот очень даже и не холодно, а
7: тепло. Ты здесь была? Прости меня, пожалуйста, то, что я так с тобой поступил. Я поступил хуже, чем тот царь.
5: Да ничего, все нормально.
1: Я думаю, вам еще дома нужно об этом вдвоем поговорить.
6: Обязательно.
7: Ну, Ален, нам пора домой. Одевайся.
6: А, бегите, бегите, курточку. Я ее спрятал. Мой замысел, уж не знаю, насколько удался. Одевайся, дорогая моя.

0: Эдику очень сильно повезло с сестренкой. Она не просто замечательная сестренка, она еще и очень хороший друг.
1: Ой, ну ведь надо же, а? Вот не старший младших, а младший старших послушание учит, а? Ну ведь вот такое бывает.
0: Да, иногда так и бывает.
1: Ой.
0: Все ошибаются.
1: Ну это да.
0: Ребята, ну вот Эдик ошибся. Я, признаться, тоже иногда ошибаюсь. А вам? Случалось ли вам когда-нибудь ошибаться? Самое главное – вовремя остановиться и повернуть назад. И согласиться с тем, что я ошибся. В этом нет ничего плохого. Тогда никто никого напрасно не обидит. Всего вам доброго. До свидания.
1: И теплых вам денечков. Ой, Афанасий Филиппович, что я сижу-то? У меня ж лопата там. Ой.
0: Ну, да вот она, вот сбоку стоит.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
2: Праведный – определение Бога как того, кто всегда поступает справедливо, вознаграждая добро и наказывая зло. Праведность Бога обусловлена совершенством Его характера. В 34 главе книги Иова Бог назван всеправедным, что указывает на Его высшую, абсолютную праведность и справедливость. Праведность Божья проявляется во всех Его делах и путях, Его законе, Его судах и Его верности завету со Своим народом. Вершиной проявления Божьей праведности, согласно 3 главе послания к римлянам и 3 главе 1 послания Петра, стала искупительная смерть Иисуса Христа за согрешившее человечество. Апостол Павел в 5 главе 2 послания к Коринфянам пишет о том, что благодаря жертве Христа его праведность вменяется верующим. Бог создает все условия, чтобы его дети поступали праведно, исполняя его закон и волю, но выбор остается за человеком.
1: Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: С недавних пор очень полюбил Моцарта. А тут еще оказалось, что с его помощью можно и подлечиться. Слушание музыки, не повышающей гормоны стресса и в то же время является любимой музыкой, обладает благотворным воздействием на функции кровеносных сосудов. Вывод исследования Университета Мэриленд таков. Под влиянием приятных эмоций происходит расширение сосудов, тем самым увеличивается кровообращение. Но когда добровольцам, на которых проходили исследования, предлагали прослушать музыку, вызывающую стресс, такую как тяжелый рок, к примеру, то происходил абсолютно обратный эффект. Сосуды сужались, а значит снижалось кровообращение, что само по себе не способствует нашему здоровью. Если быть предельно точным, то было доказано, что приятная музыка увеличивает диаметр кровеносных сосудов на 26%, а музыка, способствующая беспокойству, уменьшает их диаметр на 6%. Существует море музыки. Мы можем выбрать ту, которая будет полезна для нашего здоровья. Но если нам приходится слушать ту, которая будоражит наше сознание, значит, у вас нерегулярное кровообращение и процессы коагуляции. Кровь сгущается, нарушается секреция биохимических веществ и даже хуже заживают раны. Датский институт эпидемиологии рака пришел к такому же выводу в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, когда он исследовал 60 тысяч человек среднего и пожилого возраста. Сердечные приступы встречались чаще у тех, кто подвергался более высокому уровню шума на протяжении 10 лет. Например, хроническое воздействие шума дорожного движения может увеличить риск развития сердечного приступа. Было обнаружено, что на каждые 10 дБ увеличение шума дорожного движения рядом с домом увеличивает риск случаев инфаркта на 12%. Приятная, спокойная, светлая музыка оздоровит не только нашу душу, но и тело. Будьте здоровы, слушайте правильную музыку.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Как появилась жизнь на нашей Земле? Несмотря на многочисленные исследования ученых, по большому счету это остается тайной. Однако отчасти мы можем проникнуть в эту тайну. Сегодня предмет нашего разговора – развитие жизни из неживой материи. Возможно ли это? На наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Итак, что такое самопроизвольное зарождение жизни?
3: Начиная с самых древних времен, люди верили в то, что жизнь может зародиться из неживой материи. В частности, об этом очень хорошо сказал древний философ Аристотель. Я позволю себе процитировать его выражение. «Таковы факты», — писал Аристотель. «Живое может возникнуть в результате не только спаривания животных, но и разложения почвы. Также обстоит дело и у растений. Некоторые развиваются из семян, а другие как бы самозарождаются под действием сил природы, возникая из разлагающейся земли, отбросов или из определенных частей растений». То есть люди наблюдали и видели, что из земли появляются какие-то червячки, жучки, появляются растения. Им казалось, что происходит какое-то самозарождение. Ведь они ничего туда не сеяли, они не видели, как туда откладывались какие-то личинки или яйца, из которых затем все это развивалось. И они считали вот на основании такого своего обыденного мировоззрения о том, что эти организмы просто самозарождаются.
2: То есть не просто из ничего, из пустоты, а из неживой материи.
3: Да, совершенно
2: верно. Почвы, из навоза, да, так скажем. Просто вот могут появиться живые существа. И вот вы говорили про Аристотеля, да? Но были в древности богословы, например, такие как Василий Великий, которые считали, что некоторые живые существа, допустим, лягушки, насекомые, возникают самопроизвольно из земли в жаркую, влажную погоду. То есть верующие люди, да, те, которые, ну, может быть, были знакомы с Писанием, да, с Священным Писанием, но они были убеждены в том, что жизнь может зарождаться из чего-то неживого.
3: Происхождение жизни из неживой материи казалось настолько очевидным, что богословы средневековья, как в частности те люди, которых вы назвали, они научились как бы обходить это противоречие. Дело в том, что в библейском повествовании о творении говорится, что Бог производил живых организмов из земли либо из воды. И люди считали, что с этого момента Бог как бы придал природе самодвижение. И эта материя, в частности земля и вода, стали постепенно производить живых организмов. Поэтому они, в общем-то, верили в то,
2: что... То есть основано, в общем-то, на библейском тексте, да, но в чем-то ошибочное учение о том, что продолжается тот же процесс, который Бог запустил тогда и по сей день. Да,
3: да, видите, что любую теорию можно согласовать с чем угодно.
2: Но вообще, возможно ли самопроизвольное зарождение жизни?
3: Конечно же, нет. Сегодня мы знаем фундаментальные законы, законы физики, в частности, второй закон термодинамики накладывает запрещение на это. Он говорит о том, что материя с течением времени может только разрушаться, а мы знаем, что живой организм — это упорядоченная структура. Кроме того, она еще информационная, в ней содержится информация в виде ДНК, которая никаким образом не может возникнуть самопроизвольно или зародиться.
2: А только от подобных же существ
3: только,
2: может следующим поколением
3: передаваться.
2: Только от
3: подобных. Да. И поэтому, естественно, ключевой вопрос в эволюционизме, каким же образом могла возникнуть такая упорядоченная структура, если законы, которые мы сегодня знаем, которые открыты, они этому противоречат.
2: Но, по-моему, ученые в средние века, они даже опыты проводили, которыми хотели подтвердить вот эту теорию появления жизни из неживой материи.
3: Да, было очень много опытов, и даже прописи довольно подробные существуют, как можно получить и лягушек, и мышей, и даже человека искусственным образом. И, в общем-то, они занимали довольно весомую позицию, и люди в это верили. До того момента, когда стали проверять в экспериментах. И вы, наверное, знаете о опытах Пастера, который доказал, что жизнь не может возникнуть самопроизвольно. Его наглядный эксперимент с колбой, S-образной формы горлышка, в которой задерживались бактерии, и тот бульон, который он наливал в эту колбу, он оставался чистым. Таким образом, он доказал, что организмы, микроорганизмы в частности, они не могут зародиться в этом бульоне, а проникают туда из воздуха.
2: А, то есть, если там вакуум, сколько бы ни стояла эта жидкость, там ничего живого не
3: Совершенно
2: появится,
3: верно,
2: да?
3: Проще говоря. В конечном итоге, в соответствии, опять-таки, со вторым законом термодинамики, этот бульон скорее разложится на более простые составляющие в конечном итоге, но жизнь там не зародится.
2: Но ведь самопроизвольное зарождение жизни – это один из постулатов эволюционной теории.
3: Совершенно верно. Эволюционная теория как раз-таки и начинается с возникновения жизни. И на этот счет, в общем-то, существует довольно смелая гипотеза о том, что на древней Земле, когда еще Земля была в таком состоянии хаоса, когда не было кислорода, не было атмосферы, не было даже воды, в результате каких-то химических процессов зарождались вещества, из которых в последующем складывались молекулы жизни.
2: А из чего они вообще зарождались? Из ничего?
3: Ну, с эволюционной точки зрения, та атмосфера, которая окружала Землю, она, в общем-то, состояла из определенных веществ, в частности, газов. Это углекислый газ, это азот, это аммиак, какие-то другие газы. И под воздействием искровых разрядов молнии, температуры, все это реагировало с друг другом, и таким образом рождались вот эти вот молекулы, которые впоследствии стали молекулами жизни, то есть белками, нуклеиновыми кислотами, сахарами, то есть то, из чего состоит современная клетка. И вы знаете, интересно, что даже опыты были сделаны по этому поводу, для того, чтобы доказать эту теорию. Это самые известные опыты, проделанные в 1953 году, опыты известных американских ученых Миллера и Юри, которые брали колбу, помещали туда, наливали туда воду, заполняли ее газами, пропускали искровые разряды и в конечном итоге получали некую субстанцию. Затем проводили химический анализ, и действительно они обнаружили там некие вещества. В частности, было найдено 3 аминокислоты, которые являются составной частью белка, некоторые сахара и некоторые другие продукты. И, в общем-то, это было настолько важное в эволюционной среде открытие, что о нем начали писать все газеты буквально. И, естественно, вы понимаете, что журналисты, да, они были склонны даже преувеличить. И такие заголовки звучали, что чуть ли не доказано, что жизнь возникла самопроизвольно.
2: Ну вот для меня, например, я не химик, конечно. Но вот эти названия, углекислый газ, кислорода не было, что интересно, да? Был углекислый газ, аммиак. Вот что-то я слабо представляю, что вот из этих веществ могло что-то такое возникнуть, чтобы потом стало толчком именно к развитию жизни.
3: Да, при том интересно, что а тот бульон, который получился в результате от соединения, он, в общем-то, смертельный для жизни. То есть как-то удивительно, что жизнь зарождалась в том, что является для нее, смертельным.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: И какие еще опыты были? Ставились еще какие-то опыты?
3: Да, было очень много. Менялись различные условия. Там искровые разряды меняли на излучение различного вида, меняли различные газы. И в конечном итоге действительно удалось получить, я не скажу, что все, но достаточно много молекул, из которых впоследствии должна была образоваться живая клетка.
2: Ну и вообще, насколько серьезными можно считать такие исследования?
3: Ну, вы знаете, насколько серьезными можно считать, я вам хочу на этот вопрос ответить цитатой одного из известных ученых-современников, микробиолога, академика Российской академии наук Геннадия Заварзина. Вот что он написал. «Для меня вопрос происхождения жизни путем химических реакций лежит за пределами экспериментального познания. Если из бесклеточного экстракта, содержащего все компоненты клетки в надлежащей пропорции, не происходит самосборки, значит, простейший организм представляет собой внезапно возникающую систему взаимозависящих частиц. Пока не получено самовоспроизведение системы из ДНК, введенной в мембранную везикулу, нельзя говорить о решении проблемы возникновения жизни. А биогенный синтез компонентов клетки не может дать ответа на этот вопрос, поскольку решает совсем другую задачу».
2: Очень сложно. Поясните теперь, пожалуйста.
3: То есть он говорит о том, что все эти опыты, они совершенно бесполезны, потому что мы можем взять сейчас компоненты живой клетки, выделить их, это не составляет никаких проблем. Мы можем их смешать каким угодно образом, но в результате этого живой организм не формируется. То есть мы можем синтезировать все эти компоненты, мы можем доказать, что абсолютно все можно биогенным путем синтезировать. Но проблема заключается в том, мы это получили, мы это синтезировали. А что дальше?
2: Ну, это мертвое. Запустить это механизм мертвое. Жизни.
3: Оно будет лежать.
2: Развитие
3: да,
2: жизни.
3: Оно подвергнется действию, опять-таки, второго закона термодинамики. Спустя какое-то время оно просто разложится и на простые составляющие. Поэтому говорить о том, что жизнь может возникнуть из этих простых компонентов, что это доказано, это абсолютно неправильно.
2: И вот интересна фраза, в общем-то, наверное, единственная более-менее понятная, но самая ключевая фраза для меня из этой цитаты – это то, что это лежит за пределами экспериментального познания.
3: Да.
2: То есть мы не можем поставить такой опыт, вот такого рода опыт, который бы ясно нам сказал, вот именно так и было, и именно так и будет всегда, и, в общем-то, это именно это и доказывает.
3: Да, это является камнем преткновения. Да. Да? То есть как бы здесь внимание наше вот именно сосредотачивает на синтезе каких-то молекул и совершенно упускается из виду о том, что эти молекулы, они должны как-то организоваться. Ну как? То есть эта эволюционная теория абсолютно никак не поясняет. Там идет резкий переход. Вот были молекулы, и затем из этих молекул образовалась какая-то протоклетка. И вот здесь возникает вопрос, как она образовалась? Об этом практически ничего не описано. Все начинается вот с этого момента, и дальше начинает развиваться. А как эта клетка могла формироваться, как она могла развиваться, чем она могла обогащаться? И так далее, и так далее. Но возникает вопрос. Хорошо, мы можем об этом рассуждать, но какой смысл в этих рассуждениях, если мы не доказали первоначально, что из этих компонентов возникла первая клетка?
2: Да, это наводит на мысль о библейском тексте, где написано, что Бог, создав человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни. Вот. Мы не знаем, что это такое. Мы можем предполагать, да, что там он дал человеку душу, потому что там написано потом, человек стал душою живою. Но, в общем-то, досконально понять, что же это такое дыхание жизни, то, что оживило человека, оживило неживую материю, сделало существом с волей, со способностью любить, со способностью делать выбор, со способностью творить, сделало его подобным Богу, это для нас непостижимо. И это только прерогатива Бога.
3: Да, вы знаете, к этому даже приходят и ученые. Они тоже говорят, что в клетке должно существовать какая-то невидимая субстанция, какая-то материя. В частности, даже ей дано название – информационное поле жизни. Да, то есть то, что, в общем-то, дает возможность клетке формироваться, организму формироваться. Потому что мы знаем с вами, что если, скажем, мы поранили руку, да, она заживает и приобретает определенную форму, точно такую же, какая и была. Но возникает вопрос, а каким образом организм видит эту форму? То есть существует некое поле, как говорят ученые, да, которое в общем-то, и показывает организму о том, в каком положении оно находится, каково его состояние. И если что-то изменяется, тут же запускаются процессы, которые восстанавливают это. То есть что-то такое существует. И поэтому такая теория...
2: Для нас это вполне естественно, что ранки заживают, да, синяки исчезают. Мы не придаем этому значения.
3: Да.
2: Но на самом деле это удивительно. Олег Викторович, есть теория зарождения жизни на другой планете, где были более подходящие для этого условия, после чего жизнь была занесена на нашу планету. Что вы скажете на этот счет?
3: Да, существует довольно много теорий, так называемой панспермии, то есть где-то Земля образовалась на другой планете, в совершенно других условиях, которые неведомы для нас, и затем каким-то тоже странным образом она была принесена на эту Землю. Ну, что можно сказать? Опять-таки это разряд из разряда фантазии, потому что мы совершенно ничего об этом не знаем, ни о других планетах, ни о каких-то других условиях. Единственное, что мы знаем, что законы, которые действуют на Земле, они действуют и во всей Вселенной. И если, имитируя какие-то условия необычные, потому что в опытах, о которых мы с вами говорили, и самые необычные условия имитировались, жизни получить не удалось, поэтому говорить о том, что она могла где-то там возникнуть, в каких-то еще условиях, в общем-то, это тоже было бы...
2: Ну, в общем-то, придумать можно все что угодно.
3: Что угодно, да, это уже из области философии.
2: А что касается Священного Писания... Там ведь описаны те условия, которые были на Земле к моменту появления, например, животных и человека в конечном итоге.
3: Конечно. Прежде чем Бог сотворил животных, растений и человека, наша планета была к этому подготовлена, и мы об этом совершенно четко видим из Священного Писания. То есть вначале на Земле была вода, затем появилась атмосфера, затем появилась суша, появился определенный климат, определенные условия, которые... могли, в которых могла существовать жизнь. Что же касается эволюционной теории, то мы видим, что жизнь возникала и существовала в условиях, которые для нее совершенно неприемлемы. И это вот такое вот противоречие.
2: Это, наверное, еще даже большее чудо, что жизнь могла таким образом возникнуть, чем вот то, что написано в Библии, то, что многие считают сказкой.
3: Да, это надо быть очень таким верующим человеком, чтобы верить в такие чудеса.
2: Для этого нужно гораздо больше, наверное, веры, чем для веры в Бога. Итак, Олег Викторович, тему зарождения и развития жизни на нашей Земле мы продолжим в наших следующих программах. Я благодарю вас, спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: Как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мною и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли? Сдавать?
0: Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудить, спокойно не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас, Тульская, был очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки и губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я... Решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежите. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш, мой сладкий. Поцелуй маму, поцелуй.
2: Поцелуй маму,
0: поцелуй. Ну, поцелуй маму, поцелуй. Поцелуй, ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Ну,
0: да, нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри. Mm-hmm.
0: Сынуль, пойдем туда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то, вот мой золотой. Вот, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди. Пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот... Таня учила в школе, все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидит. Вот, огород надо копать. Пойду тоже, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас идут. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь и сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
2: Я-то уже мне ступенька
0: ехала. Уже здесь. Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
3: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Юрий Потапов.
3: Слава нашему Господу за прекрасную возможность приветствовать каждого из вас. Друзья, сегодня мы начинаем цикл встреч, связанных с ответом на вопрос: что же еще необходимо знать современному христианину об Иисусе Христе? Сегодня мы рассмотрим тему, которую можно назвать «Отношение Иисуса Христа к Его закону». Давайте откроем Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 текст, где Иисус говорит народу, который собрался послушать Его: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Читая слова в Евангелии от Луки, 24 глава и 44 текст, мы находим, что Иисус после воскресения из мертвых сказал такие слова Своим ученикам. Давайте прочитаем 44 текст 24 главы Евангелия от Луки. «И сказал им: вот то, о чем Я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Другими словами, Иисус объяснил нам, что означает выражение «закон и пророки». Выражение «закон и пророки» охватывают все Писание. И Иисус сказал в Нагорной проповеди: «Не думайте, что Я пришел отменить законы для пророков. Не отменить пришел Я, но исполнить». И если внимательно читать Священное Писание, которое исполнил Иисус, мы находим свидетельство того, как Иисус исполняет этот закон. Но прежде чем знакомиться с этими местами, очень хочется прочитать место из книги «Исход», 19 глава, 12 текст. Давайте вместе прочитаем это место, где Моисею Господь дал повеление: «И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Этот текст, если можно так сказать, является, или лучше сказать, конфликтует с учением Нового Завета, где в Евангелии от Матфея, 11 глава и 28 стих, о чем можно там посмотреть, Иисус говорит, что «придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Другими словами, когда мы сравним эти два места из книги «Исход» и Евангелия от Матфея, возникает вопрос: почему добрый Господь запретил израильскому народу приближаться к подошве горы? Изучая и рассматривая учение

0: Иисуса Христа, которое Он совершал на земле при первом своем пришествии, мы находим, что Иисус научил людей, как приближаться к Господу. Поверьте, это очень серьезное служение – приблизиться к Господу с целью, чтобы взойти к Нему. Вспоминая историю, которая записана в 10 главе книги «Левит», мы находим, там описывается служение Надава и Авиуда в земном святилище. Но за то, что они пренебрегли законами, Бог сжег их. Давайте прочитаем книгу «Левит», 10 глава, и с 1 по 3 стих. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. А Аарон молчал». Мы находим в этом тексте знакомое слово: «в приближающихся ко мне освящусь». Другими словами, вопрос приближения очень важен, и Бог желает научить свой народ, как приближаться к Господу, чтобы взойти к Нему. Поэтому служение Иисуса Христа, которое Он совершал на земле, судьбоносно для каждого христианина, и каждый из нас должен знать, прежде чем приблизиться к Господу, мы должны посмотреть на образ, который оставлен великим нашим Господом Иисусом Христом. Он показал нам путь, как восходить к Господу, чтобы приблизиться к Нему. Более того, вопрос, который затрагивает Священное Писание о приближении к Богу, волнует самого Бога, потому что пророк Сафонии в 3 главе во 2 тексте говорит, давайте откроем это место, книга пророка Сафонии, 3 глава, 2 стих, где Господь говорит через пророка: «Не слушают голоса, не принимают наставления, на Господа не уповают, к Богу своему не приближаются». Другими словами, Господь переживает проблему, когда люди не желают приблизиться к своему Господу. Но есть и другая крайность. Есть люди, которые желают приблизиться к Господу, но по своим правилам. Поэтому Иисус Христос, придя на эту землю, показал путь восхождения, чтобы все желающие приблизиться к Господу остались в живых и славили своего Творца. Изучая книгу «Левит», которым пренебрег израильский народ, о чем сказал пророк Малахия, давайте мы прочитаем это место, книги пророка Малахии, 2 глава. Мы прочитаем там 8 текст, где Господь говорит израильскому народу: «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили закон Левия, говорит Господь Саваоф». И далее он продолжает, описывая причину. Какая же причина была тому, что люди разрушили закон Левия? Об этом говорится в 10 тексте. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» Другими словами, израильский народ, получив законы на горе Синай, пренебрег этими законами, в центре которых было «люби Бога и люби ближнего, как самого себя». Но израильский народ стал пренебрегать этими законами, но тем не менее они всегда желали приблизиться к Богу. Поэтому Иисус, придя на нашу землю, что Он сделал первое, Он сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить этот закон, которым вы пренебрегли. Не нарушить пришел Я, но исполнить». И пророки от малого до великого предвозвестили, каким образом Иисус Христос исполнит этот закон. Для начала давайте вместе откроем книгу «Левит», где описывается правило восхождения к Богу. Откроем первую главу книги «Левит» и прочитаем второй и третий тексты, где Господь говорит Моисею: «И объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». Выражение в нашем тексте «если жертва его есть всесожжение» на тексте оригинала переводится на русский язык: «если кто хочет приблизиться к Господу, чтобы взойти к Нему». И по-еврейски это читается «карбан Олла». То есть это служение становится как бы учебной частью, потому что на горе Синай Бог предупредил, чтобы никто не приближался к Господу и не восходил к Нему. А в книге «Левит» Бог начинает обучать израильский народ, как к Нему нужно восходить. Он говорит: «Если какая душа хочет». А при горе Синай Бог запретил. Другими словами, мы находим явную параллель, где Бог запрещает, а здесь Он говорит: «если кто хочет». И в 17 тексте Господь объявляет, что это для Господа очень приятно, когда человек хочет взойти и приблизиться к Господу. Он говорит: «И надломит ее в крыльях ее, и, отделяя их, сожжет ее священник на жертвеннике на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва благоухания, приятная Господу». Другими словами, если говорить на нашем языке, для народа, живущего в последнее время, буквально это означает: Господу приятно, если человек желает взойти к Господу, чтобы приблизиться к Нему. И Моисей описывает: это приятное благоухание. Но выше мы читали, что пророки описывают обеспокойство нашего Бога, говоря, что никто не ищет Господа и никто не хочет приблизиться к Нему. И пророк Исаия в 53 главе во втором тексте предсказывает, каким образом Иисус Христос совершит служение восхождения за каждого ищущего Господа. Давайте прочитаем 53 главу книги пророка Исаии, второй текст, где пророк говорит об Иисусе Христе такие слова: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Другими словами, пророк Исаия сказал, что Иисус взошел за каждого из нас и предстал пред Господом, хотя при этом в Нем не было вида и величия, который привлекал бы нас к Нему, потому что люди всегда ожидают того великого действия, которое совершит Бог. Но Бог показал путь восхождения в Иисусе, который был умолен пред людьми. Таким образом, когда люди нарушили закон восхождения, Иисус пришел на нашу землю и совершил это служение восхождения к Богу. И сказал при этом: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков». Более того, слово «закон», которое используется в Евангелии от Матфея, на тексте оригинала, даже на греческом языке, читается как первые пять книг Моисея. И в Ветхом Завете, в еврейском тексте, этот раздел назывался «Тора». То есть Иисус пришел исполнить Тору и пророков. Другими словами, Он пришел исполнить все Писание, которое было поделено в древности на три части – на Тору, на пророков и Писание. И в целом составляло священный Танах по начальным буквам – Тора, Навим и Кетувим. Другими словами, Иисус исполнил не только закон, Он исполнил все Писание, которое свидетельствует о Нем. Более того, нам следует помнить, что служение восхождения, которое человек мог совершить через приношение всесожжением, состояло из двух частей. Первая часть приносилась животное, о чем мы читали, то ли из крупного, то ли из мелкого скота. А вторая часть восхождения составляла приношение хлебное, которое описывается во второй книге Левит. Давайте вместе откроем вторую книгу Левит и посмотрим удивительное откровение об Иисусе Христе, которое как бы нам свидетельствует на великую святыню, потому что, вспоминая слова Иисуса, Он является хлебом жизни. Давайте посмотрим, как это служение восстановил наш Господь Иисус Христос. Моисей говорит такие слова в первом тексте, вторая глава книги Левит. Мы читаем первый стих. «Если какая душа хочет принести жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и возьмет на нее, и возольет на нее елея и положит на нее ливана». Другими словами, из текста мы находим, что Бог засвидетельствовал, что Ему приятно, если какая душа хочет принести приношение хлебное. Это весьма важный факт. Если смотреть внимательно на текст, то мы находим, что Иисус назвал себя хлебом жизни, и Он с великим желанием предложил себя этому миру, чтобы и каждый из нас имел жизнь вечную. Именно это действие отмечено великим Богом, что это приятно Ему. Дальше в этой же главе, во втором тексте написано, что хлебное приношение приносилось в память. О чем читаем во втором тексте? «И приносет ее к сынам Аароновым священникам, и возольет полную горсть муки, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу». Мы опять находим, когда священник приносил это в память, то это было приятно Господу. Мы находим, что Иисус на вечере преломил хлеб и дал своим ученикам и заповедал им есть этот хлеб в память. Таким образом, всякий, кто приступает к Господу, желая приблизиться к Нему, должен помнить об Иисусе Христе, который показал путь восхождения. Он является жертвой за наше восхождение, потому что Он взошел пред Богом как росток и как отпрыск из сухой земли. Он является хлебом жизни, который сделал это служение в память, чтобы все люди помнили о великой жертве Иисусе Христе. Дальше в этой же главе, в третьем стихе написано, что это приношение составляет великую святыню. О чем читаем так? «А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних». Изучая Священное Писание, мы находим, что Иисус является великой святыней, которую Бог, если можно так выразиться, предложил этому миру как бы в умилостивление за наши грехи. Таким образом, Иисус своим служением исполнил закон, который нарушили люди того времени. Он восстановил смысл утраченного закона, чтобы каждый из нас мог восходить к Господу, чтобы приблизиться к Нему. Более того, в этой же главе, в 6 тексте написано о хлебном приношении: «И разломи ее на куски и влей ее ливана, елея». Это приношение хлебное. Мы отмечали, что на вечере Иисус взял хлеб, разломил на куски. Другими словами, Иисус исполнил приношение хлебное, которым пренебрегали люди, желая приблизиться к Господу. Но Иисус пришел на нашу землю и сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить этот закон. Не нарушить пришел я, но исполнить». И Священное Писание нам свидетельствует о том, что Иисус действительно пришел и исполнил этот закон, показав нам с собой путь восхождения к великому Богу. Более того, в этой же главе, во 2 главе книги Левит, повторяется в 9 тексте, что это нужно делать в память. То есть мы восходим к Господу, помня о великой жертве Иисусе Христе. Надав и Авиуд, которых пожрал огонь Божий, пренебрегли этой памятью. Они желали взойти к Господу без Иисуса Христа. Они подумали, они достаточно хороши, чтобы приблизиться к святому Богу. Но история Надава и Авиуда свидетельствует современному христианину, что вопрос восхождения является судьбоносным и до сегодняшнего времени, потому что великий Бог отмечает восхождение каждого человека, который желает приблизиться к Нему. Поэтому в этой главе несколько раз Бог отмечает и указывает на слово «память», которое обязывает нас помнить о великом нашем Господе Иисусе Христе. Давайте прочитаем 9 стих 2 главы книги Левит. «И возьмет священник из сей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу». Только тогда, когда мы помним об Иисусе Христе, это приятно Господу. Каждый раз, когда мы желаем взойти к Господу, нам никогда не следует забывать о великом подвиге Иисуса Христа, который отдал свое тело, который является великой святыней, который на вечере взял хлеб и преломил его и дал есть в память, чтобы исполнить утраченный закон приношения хлебное, чтобы каждая душа, которая желает зайти и приблизиться к Господу, беспрепятственно это мог делать сегодня в лице Иисуса Христа. И во 2 главе опять напоминается в 10 тексте, что это великая святыня, и в 13 тексте описывается, что в этом заключается сила Нового Завета. Давайте прочитаем 13 стих 2 главы книги Левит. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Другими словами, добрый Господь отметил, если мы желаем взойти к Господу в лице Иисуса Христа, помня, что Он преломил свое тело, которое является хлебом жизни, таким образом мы подчеркиваем, что наш завет с Господом окроплен не только солью, но и великой кровью Иисуса Христа. Более того, каждый из нас помнит книгу псалмов, которая отражает душевное переживание всего народа. Вопрос восхождения волновал людей и того времени. Давайте откроем 23-й псалом и прочитаем 3-й стих из этого псалма, где псалмист говорит такие слова: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?» Псалмист отмечает словами: «Кто взойдет на гору Господню?» Мы вспоминаем историю из Ветхого Завета, из книги «Исход», чтобы никто не восходил на гору Господню. А здесь псалмист спрашивает людей, кто взойдет на гору Господню. И в четвертом тексте он описывает характеристику человека, который может взойти на гору Господню. Но, читая эту характеристику, которая описана в четвертом тексте, мы находим, что нету живущих на земле с такой характеристикой. Только Иисус имеет такую характеристику. Он может зайти на гору Господню, чтобы предстать за каждого из нас. И ангелы, понимая эту проблему, поют славу и воздают честь Богу, сотворившему небо и землю, за то, что Он даровал Духа Святого людям, чтобы они желали взойти к Господу. Давайте прочитаем 9 и 10 тексты, где ангелы говорят: «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сей Царь Славы? Господь Сил, Он Царь Славы. И все те, кто с Ним, могут войти на гору Господню и приблизиться к святому Израилю. Таким образом, мы кратко ответили на вопрос: кто же может зайти на гору Господню? Но не будем забывать, что сатана не дремлет. Он ставит всякие препятствия на пути восхождения верующих людей в виде грехов и разных соблазнов. Пусть добрый Господь нас благословит на дальнейшее изучение этого важного вопроса. Что же должен знать сегодня современный христианин об Иисусе Христе?
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас речь пойдет о самооценке. Самоуважение – это здоровое отношение человека к самому себе, основанное на своей значимости. Это чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Противоположным этому является самоунижение и недоверие к себе. И это вам знакомо. И это знакомо по тому, как это связано с курением, потому что иногда нас посещают такие мысли. «У меня никогда ничего не получится. Я глупец. Я никогда не брошу курить». Зачем я говорю обо всем этом? Дело в том, что курение и самооценка очень взаимосвязаны. Если мы смотрим с вами все время в зеркало своей жизни, то мы видим с вами, что многие люди начинают курить именно из-за того, что они обеспокоены своей внешностью и недостатком привлекательности. И используют атрибут курения как средство самоутверждения, пытаясь выглядеть более зрелыми, мужественными. Этот момент очень часто используется табачными компаниями, создавая искусственную потребность с помощью рекламы как средство имиджа и самоутверждения. Неудачные попытки бросить курить также ведут многих к развитию депрессивного состояния и потере самоуважения. Поэтому правильная самооценка и наличие уважительного отношения к себе помогает человеку бросить травиться, воздержаться от карманного крематория и избегать рецидивов и срывов. Но чтобы повысить ее, нам нужно верить в возможность, что подобное с вами произойдет. Я предлагаю вам 5 необходимых основных условий. Нам надо знать, что нужно сделать для повышения нашей самооценки. Первое. Это сознательно формируйте чувство самоуважения и верьте в собственную значимость. По сути, это нужно провести инвентаризацию. Что такое инвентаризация? Это если посмотреть на примере вашей квартиры, сколько там стульев, сколько диванов, сколько всяких разных вещей. Так вот, инвентаризация себя – это значит понять, кто я, что я за личность. Многие говорят, я ничтожество, я никуда не годен, я не уйду от этого. Но именно вас Бог избрал из 10, чтобы вы бросили травиться сигаретами. Бог не создал именно вас ничтожеством. Мы наделяем себя этим статусом. Он наделил вас талантами. Он меня сделал богатым талантами и вас. И не будем завидовать талантам друг другу, а будем раскрывать свои таланты. Я приглашаю вас попытаться понять, что считается ценным вас Бог. Вы дитя Божье, созданное по Его образу и по Его подобию. И Библия открывает нам библейскими стихами «Славлю тебя, потому что я дивно устроен», говорит псалмопевец Давид. «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои». В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного еще из них не было. Как возвышены, пишет в восторге Давид, для меня помышления твои Божии, и как велико число их. Эти слова мы находим в Псалме 138. Вы неповторимы. На вас нет этикетки, сделанной в Китае или в Бразилии. Вас создала рука Божья. Вы созданы для определенной цели. И в эти цели Божьи не входит, чтобы вы травились сигаретами. Вам надлежит выйти в этот мир. Пока вы были микроскопической клеткой, Господь устраивал ваше ДНК, ваши клетки, соединял гены, хромосомы, чтобы сделать вас тем необычным человеком, каким вы являетесь сейчас. Нет вообще среди всего количества людей, а их несколько миллиардов, подобного вам. «Ибо так возлюбил Бог мир», еще один библейский стих, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это гимн, христианский известный стих, записанный в Евангелии от Иоанна 3:16. Но слово «всякий» должно относиться к нам лично, потому что мы из всего количества людей – отдельная личность, за которую умер Иисус Христос. И мы оцениваем факт его любви. Он не умирал за ничтожество, он умирал за вас. И это является очень важным в нашей поднятии самооценки. Еще очень важный фактор является анализировать свои чувства и эмоции. Постарайтесь вообще осознать, какие эмоции и чувства приводят к вас к такому состоянию, что вы как раз-таки берете за сигарету. Порой мы можем отследить, какие чувства приводят нас к мысли «я полный неудачник», «это мне не по силам», «я не брошу курить». И поменяв негативные мысли на позитивные, «я не считаю себя неудачником», продолжая диалог и говорите себе, что «я могу избавиться от зависимости табака». В Библии записан такой удивительный стих. «Потому что каковы мысли в душе человека, таков он и есть». Притча 23 глава. То же самое относится к нам, потому что порой мы свои мысли проявляем в делах. И поэтому, отслеживая мысли, мы помогаем себе. Прощайте других и прощайте в первую очередь себя. Вы знаете, Бог прощает нас, а мы не прощаем себя. И вы знаете, в этом мы ставим себя выше Бога. Нечестно просить прощения за один тот же грех снова и снова. Однажды, если вы сделали что-то не так, оно должно быть мудро прощено. И мудрость забыть – это не значит выбросить из памяти, а значит никогда не припомнить себе этот грех. Важным моментом для вас будет поменять свое самовосприятие. Это еще один совет. Попытайтесь мысленно нарисовать свой новый образ, к которому вы стремитесь. Вы знаете, когда архитектор хочет сделать новый дом, он уже заранее видит, что именно он спроектирует. То же самое относится и к художнику, и к писателю. Когда писатель садится за новую книгу, он заранее видит конец. Он предчувствует те события, о которых он напишет. Именно так должны мы действовать. Потому что сегодня, создавая имидж себя некурящего человека, вы как бы являетесь уже частью сообщества, которое, конечно, подвержено ошибкам и падениям, но вы идете вперед. И я хочу сказать вам еще и еще, что каждый раз, идя в дальнейшем, вы можете падать, вы можете спотыкаться. Но в этом не должна страдать ваша самооценка. Еще раз библейский стих напоминаю вам в притче 24 главе. «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». И Бог вам помощь. Надежда видит невидимое, чувствует неосязаемое и достигает невозможного. Это вы, согласно программе «Дышите свободно». И помните, выход всегда есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Что именно нами руководит? Традиции, христианские обряды или наша духовная основа? Под каким влиянием находишься ты? Сегодня эту тему мы разберем со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, вот мы разбирали тему импринтинга и религиозного импринтинга. Напомните, пожалуйста, о чем это?
2: Да, в двух словах повторим. Значит, импринтинг — это запечатление, если в двух словах. В двух словах. Значит, это некий отпечаток на сознании, на психике, на разуме человека, который потом влияет на всю его дальнейшую жизнь. То есть эмоционально значимый, в период эмоционально значимого переживания, да, чаще всего это детский период происходит, детские периоды, но не только, и во взрослом возрасте, да, происходит некое вот это запечатление того или иного явления. Вот, и это называется импринтингом. Религиозным импринтингом мы с вами назвали, это не научный термин, да, мы его так сами придумали, и мы назвали это запечатление, которое происходит с человеком в сфере его религиозной жизни, когда он обращается к Богу, когда он только что приходит в церковь. И вот мы назвали это религиозным импринтингом.
3: Дмитрий Булатов – священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: А вот расскажите, пожалуйста, какие еще бывают виды, вот, может быть, импринтинга?
2: Ну, наверное, лучше не о видах, но о более конкретных примерах сегодня поговорим, да, потому что виды вот он. Ну, например, да, социальный импринтинг, да, кстати, если о видах, социальный импринтинг там разделяют, да, например, играет не последнюю роль в инновациях и их неприятии, да, даже если инновационный товар лучше и дешевле обычного, его может ждать большой провал, потому что человек, например, привык, и он привык пользоваться чем-то старым, и он новое как бы уже не приемлет, не потому что оно плохое, а потому что он...
1: Потому что это что-то новое. У меня был такой пример. Бабушка очень любила пользоваться старым холодильником, потому что ей было привычнее. То есть это будет являться импринтингом.
2: Да, своего рода это, конечно, будет являться импринтингом. Вот, и не идут продажи чего-то хорошего, потому что человек запечатлен чем-то другим, то, что ему было привычно. Например, признаки импринтинга можно увидеть в рекламе. Да, это уже практически вот выдержка. Скажите, как давно, например, у нас Новый год стал ассоциироваться не только с оливье и мандаринами, но и с Кока-Колой. Да, вот спрашивают психологи. Да, в конце концов, если что-то рекламировать достаточно долго, рано или поздно оно совпадет с критическим периодом времени, то есть с тем периодом времени, когда человек подвержен импринтингу, и отложится в памяти человека. То есть реклама действует по этому принципу. Как мы уже сказали, человек обучается путем импринтинга, да, может обучаться и целые там, эти обучающиеся системы, да, вот, составляют импринтинговые, да. И ребенок, значит, неосознанно запечатлевает наши шаблоны поведения, некоторые из которых могут настолько сильно въесться в его личность, что станут его частью. И, возможно, последствия не будут заметны здесь и сейчас, но, однако, спустя пару месяцев, а может быть и лет, они обязательно проявятся, и порой родители говорят, а откуда это?
1: Откуда взялось?
2: Да. Вот. Ну, что еще здесь очень важно сказать, что, значит, что касается, если религиозного импринтинга, все-таки, да, мы говорим, что импринтинг, мы сказали в прошлый раз, что это больше хорошо, чем плохо, да, то есть импринтинг – это хорошо для становления нашей личной веры. Мы запечатлеваем, мы, когда приходим к Богу, мы открыты, для нас это эмоционально значимое переживание, и мы запечатлеваем многие хорошие библейские и правильные библейские ценности, мы запечатлеваем многого всего правильного и нужного. Но это опасно, опасно для укоренения крайностей и религиозных категоричных взглядов. Когда мы запечатлеваем не только то, что нужно, а когда мы запечатлеваем все подряд, в том числе и, может быть, какие-то традиции, обряды, которые не являются, так скажем, базовой истиной, угу. базовой ценностью, но мы воспринимаем ее так, и она остается с нами на всю нашу жизнь.
1: А какие вот еще есть примеры? Может быть, библейских каких-то героев?
2: Да, вот, например, смотрите, если мы говорим о библейских героях, можно привести в пример Иоанна Крестителя. Библейский текст я прям прочитаю. Евангелие от Луки, 1 глава, 66 текст. Здесь написано: «Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей». Если мы вспоминаем детали, как был рожден Иоанн Креститель, мы с вами увидим, что его отец Захария служил в храме, и когда ему явился ангел, они были с женой бесплодны, и ангел сказал, что у тебя будет младенец, и после этого он замолчал. Ну, онемел, перестал говорить. Но в момент, когда родился уже ребенок, и все стали спрашивать отца, как ты хочешь назвать, потому что его хотели назвать по-другому, в честь отца, там, в честь родственников. И он берет табличку и пишет «Иоанн» имя ему. И когда он это написал, он заговорил. Все, он уже молчал, там, чудо. Уже около года молчал. Он раз, он заговорил. И все «Вау!» И вот здесь прям так и написано. «Положили это на сердце свое и говорили, что будет младенец сей». Это пример импринтинга, угу. там, скажем, вот как это произошло в Библии, в сознании людей. То есть это импринтинг произошел у людей, которые стали очевидцами этого события. Вот. Угу. Потому что они в сердце положили и стали как бы находиться под воздействием этого момента. И когда Иоанн вырос, возможно, многие из них пришли его слушать в пустыню, пришли слушать его проповедь. Почему? Потому что у них с детства запечатленный вот этот вот был импринтинг, и, возможно, они многих других тоже.
1: То есть для них это чудо было такое, которое в дальнейшем повлияло на...
2: Эмоционально значимое переживание, mm-hmm. которое отложилось в памяти, отложилось в их сознании. Mm-hmm. Мы можем привести пример еще, например, когда Христос был рожден. Это уже пример такого индивидуального импринтинга. Его... мужа Марии, Иосифа, да? Угу. Рождество Иисуса было так, по обручении Марии его, матери его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. История всем известна, да? Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Ангел является эмоционально значимым переживанием. Иосиф действительно в растерянности, что делать. И вот это Божье откровение, которое было в лице ангела, оно как бы дает отпечаток. Ведь родители Христа, ну, сами... до конца не понимали смысл жертвы Христа и вообще как бы миссии Христа и так далее. И вот эти слова стали важным, очень серьезным импринтингом для самого Иосифа, который, кстати, и на сердцах многих верующих до сих пор отпечатком вот «родит же сына, наречешь ему имя, ибо он спасет людей своих от грехов их». Вот это вот какие самые такие простые примеры импринтинга, о котором мы читаем в Библии, но это больше положительный мы здесь видим. Да, мы же сказали, что импринтинг бывает чаще положительный,
1: чем как бы негативный.
2: Чем негативный.
1: А негативный есть какой-то такой пример импринтинга?
2: Да, я думаю, что есть. Я его назвал не словом негативный, я его назвал словом искаженный. Больше мне он больше нравится, потому что даже из негативного мы можем что-то положительное для себя извлечь.
1: Ну да, это тоже опыт.
2: Искаженный. Мы обязательно поговорим с вами об искаженном импринтинге, о примерах искаженного импринтинга сегодня в нашей передаче. Сейчас я хотел бы все-таки, наверное, как бы снова остановиться на этой важной мысли и сказать, что импринтинг – это неотъемлемая часть нашей жизни. Религиозный импринтинг в том числе неотъемлемая часть нашей жизни. И импринтинг – это хорошо, когда мы говорим о запечатлении или запечатлевание определенных базовых ценностей в нашем сердце, да, но это плохо, то есть в этом может быть не то, что плохо, в этом есть определенная опасность, когда мы говорим о том, что могут укорениться в нашем сердце определенные крайности, определенные какие-то искаженные взгляды, как раз тот момент, когда традиция будет восприниматься, ну, наравне с базовой ценностью, с базовой верой, или, может быть, даже доминировать над ней. То есть мы вот это должны осознавать. Угу. Вот. Это, ну, поможет нам разобраться. Угу. Да?
1: То есть импринтинг может способствовать личностному и духовному росту, если мы понимаем, что является традицией, а что является, так скажем, библейской основой.
2: Импринтинг, он формирует нас.
1: Да.
2: А осознание того, что происходит с нами, осознание импринтинга, может помочь нам разобраться в себе и отделить важное от второстепенного.
1: Хорошо, спасибо.

0: Когда я пришел в церковь, для меня очень важно было, ну, то есть, я пришел в церковь, и меня убедили в церкви, первое, что для меня убедили, такой, скажем, базовый, положительный импринтинг о том, что Библия – это Слово Божие, и поэтому и не просто Библия не просто Слово Божие, а Библия – единственный основной авторитет для формирования веры, моей собственной веры. Поэтому она должна быть первична, все остальное должно быть вторично в формировании моей веры. Я это запечатлел, то есть это у меня очень сильно запечатлелось на моем сердце, в моем сознании. Вот. И когда я как бы это понял, я открыл сам, как бы вот это для меня был эмоционально значимый опыт, Бог, Библия, и я сам открыл для себя вот эти двери для импринтинга, потому что если Библия – это Слово Божие, и ей можно доверять, я ей открыл двери. То есть я как бы Библии открыл двери для того, чтобы можно ей было доверять безоговорочно. Но ведь Библию мне преподавали люди. И вот здесь вот у меня как бы и не произошло вот этого разграничения или разделения, получается, да? Получается, что вот некая восприимчивость, собственная моя восприимчивость, потребность некая, да, в духовном, вот этот духовный голод, возраст может быть определенный, я тогда был...
1: Сколько было лет?
0: Мне было тогда около 15 лет, да, может, 15-16,
1: подростковый 17, такой возраст.
0: Ну, я потом еще пошел учиться в духовную академию, и получается, что я уже там был немножечко постарше, но тем не менее, да, вот, получается, что... С одной стороны, вот было вот это, да, как я сказал, восприимчивость, потребность, некий духовный голод, возраст, вот это определенные предпосылки для импринтинга. А с другой стороны, недостаточный навык анализировать и самостоятельно. И вот эти вот духовные мои учителя, которым я очень сильно тоже доверял, я сейчас не говорю о них ничего плохого, это были отличные, хорошие люди, и они многому и правильному меня учили и научили. Но просто что произошло? Что в результате того, что вот этого разделения, то есть я Библия безоговорочный авторитет, но Библию преподавали мне люди, да, и получилось, что вот все, что говорили о мне они, воспринималось как то, что говорит Библия.
1: За чистую монету.
0: За чистую монету. Получается, что по своей как бы доброте сердечной, да по-другому они и не могли, они вместе с Библией, естественно, то есть они толковали Библию в контексте определенной ситуации церковной, в контексте определенной эпохи, в контексте определенных традиций, пусть это и протестантская церковь, но тем не менее, да, но тем не менее я эти традиции тоже начинал что впитывать, и это был для меня определенный импринтинг. Я пришел к выводу, например, что некоторые вещи, которые они говорили, которые они толковали, они, ну вот сейчас вот я уже анализирую, они не являются той основной как бы ценности, базовой ценности для веры. Это все были как бы просто плоды того времени, то есть, потому что в то время по-другому некоторые вопросы библейские было понимать невозможно. Но, может быть, об этом мы более подробно поговорим в одной из наших передача, когда мы будем говорить о культуре и эпохе, и вере, да? Но сегодня же вот все-таки об импринтинге, вот. Например, ну, я как бы рассказал сейчас, как это происходило со мной, мой собственный опыт. Механизм, да? Но я не буду, может быть, конкретизировать конкретные вещи, о которых говорили тогда, потому что уже прошло почти 30 лет, и некоторые вещи сегодня будут не просто, просто непонятно, потому что вот, а тогда для меня это было важно. Но, например, об одном из таких терминов, об одном из таких моментов я скажу, предположим, да? Вот термин «мирской». Как он воспринимался церковью тогда и как он воспринимается, например, церковью сегодня. То есть наставники и учителя 90-х годов, вот когда я пришел к Богу, когда я пришел в церковь, они продвигали идею. Ну, это опять, надо сказать, что я никого не осуждаю. Это даже, может быть, просто по-другому невозможно было, да? Вообще 90-е годы были интересные.
1: Были такие, да, достаточно интересные.
0: Не только в вопросах...
1: религиозных, но и вообще в принципе. Да, поэтому просто...
0: Продвигалась идея, что мирской – это все, что не связано с жизнью в церкви.

0: Вот так это продвигалось. То есть служение, оно либо в церкви, либо вокруг церкви. Если ты служишь, ну, то есть, если ты, чтобы было понятно, например, сегодня начинает доминировать другая мысль, и я придерживаюсь ее, что служение верующего человека может быть в любой сфере. Если человек работает на каком-то производстве или что-то делает, каким-то занимается бизнесом или еще что-то, если это все в рамках Божьих заповедей, не противоречит и все честно, то это вклад человека в общество, за который общество готово ему платить. И я тоже называю это служением, потому что человек вкладывает в общество, в котором он живет. В 90-х годах мыслили по-другому. Все, что связано не с церковью, если ты не в церкви что-то там делаешь, помогаешь там в каком-то служение участвуешь, что это все остальное мирское. Если ты на работе пашешь с утра до ночи, зарабатываешь деньги, там, то это все, это вообще мирское, убиваешься там ради этого. Но надо всем пожертвовать и все прийти в церковь и там самого себя полностью выложить. Да? Угу. Даже вот если говорить о приоритетах, ставили приоритеты. Приоритеты такие: Бог, церковь, семья. Через какое-то время заговорили и начали говорить о другом. И начали говорить, нет, неправильно. Бог, семья, церковь. Наверное, семья все-таки... Вот.
1: После Бога так и быть.
0: Сегодня заговорили, а уже, получается, сегодня другая уже последовательность. Бог на первом месте, все остальное на своем месте. Да? То есть вот такая интересная последовательность. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что церковь тоже растет и развивается. Но понимаешь, это и есть тот искаженный религиозный импринт. Тогда было так, и ты воспринимаешь это за чистую монету, за чистую истину. Вот. Вот. Ну, как я уже сказал, все, что не в церкви, это в мире мирское, все, что не связано с церковью или нерелигиозное. Под прицел попали, соответственно, учеба, нецерковная работа, ты тратишь силы для мирского. К большому сожалению, была такая крайность, что молодежь не мотивировали получать высшее образование. А зачем? Скоро Христос придет. Зачем все это нужно?
1: Да, это было очень распространено. Это... Как раз могу сказать, что у меня был такой момент. Маме очень часто говорили о том, что зачем я пойду в школу, если скоро придет Христос, то и учиться не надо даже в школу идти.
0: Даже в школу, представляешь? А что же говорить про высшее учебное заведение? То есть это сегодня... Не унижая нашу церковь, ни в коем случае не принижая, но мы просто должны признать, что это была определенная...
1: Ну, это было и было.
0: Это было и было, это была определенная крайность. Да? А когда мы приходили туда, в такую церковь, мы подвергались из чему? Искаженному импринтингу, мы впитывали это. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере.
1: А какие еще бывают, может быть, импринтинги? Импринтинг, точнее. Ну, то есть, вот чего еще может касаться? Какой, может быть, там, сферы религиозной деятельности?
0: Ну, вот смотрите, как другие примеры. Очень популярные вещи с импринтингом, с религиозным, связаны с тем, как люди в церкви понимают, что значит соблюдать субботний день. Да? Там, помни день субботний, чтобы светить его. Не делай никакого дела. И тут началось, да? И в 90-е годы там было более... в 90-е еще, кстати, было более-менее. Но ближе к 2000-м годам началось очень радикальное понимание. Да. Там все чуть ли не...
1: Нельзя было мыть посуду, я это помню.
0: Ну, некоторые даже до такого доходили. Да, к счастью, у меня такого импринта не было, я его, на удивление, к счастью своему, не словил. Но я к тому, что, да, а сегодня начинает более свободно, сегодня уже больше чего можно в субботний день. И если я задам такой провокационный вопрос, а что правильно? Вот-вот. Но значит, где-то был искаженный импринт, да, то есть своего рода мы дети эпохи. Ну, это чуть-чуть позже. Ну, в общем, там импринты касались вопроса интимных отношений, в частности, в субботу тоже. Там вопросы питания, вопросы того, какие фильмы смотреть или не смотреть, какие книги читать или не читать. Вот. Ну, в общем, я к своему убеждению, как бы открытию, кстати, это не так давно, пришел, что причина многих причина многих крайностей, причина как раз многих крайностей в вере – это искаженный импринтинг.
1: А можно ли как-то исправить импринтинг? Ну вот, допустим, искаженный. Что делать?
0: Очень серьезный вопрос. На самом деле, есть даже такой термин психологии, называется реимпринтинг.
1: Так,
0: еще одно слово, с которым мы познакомимся. Если импринтинг – это запечатление, да, то реимпринтинг – это перезапечатление. То есть ты берешь и перезапечатлеваешь тот опыт, который произошел. На самом деле фишка-то заключается, или сложность заключается в том, что мы сказали, что импринтинг, он оставляет впечатление или оставляет последствия, или влияние, оставляет влияние на всю твою последующую жизнь. И на самом деле это так. Мы должны это понимать, что даже я сегодня, предположим, пересмотрел многие вопросы по тем же самым вещам, по тому же самому термину «мирской», да? По тому же самому вопросу, там, например, как соблюдать правильно субботу, что значит «помнить день субботний», там, некоторые вещи переосмыслил. Например, какие книги читать, не читать, что смотреть, что не смотреть, какие фильмы, там все в вопросах питания, много переосмысления пришло. Но первое впечатление все равно, оно на меня влияет. И не всегда просто выйти из этого, как сказать, ну, из-под влияния этого импринтинга.
1: Влияние, которое было.
0: Но в психологии, сейчас мы говорим, опять возвращаемся как бы уже к реимпринтингу, не просто религиозному, а вообще в психологии реимпринтинг практикуется. Это делают психологи. Обычно с людьми, которые пережили какой-то опыт, связанный, может быть, больше с психотравмой, какой-то околосмертный опыт, какой-то опыт, в результате которого произошло какое-то, ну, искаженное понимание какого-то вопроса. Ну, даже не обязательно с психотравмой. Может быть, просто от родителей какой-то передалась та или иная ценность. И вот идея заключается в том, чтобы переосмыслить, дать новую оценку. То есть, например, если ребенок в результате влияния родителей запечатлил в себе какую-то...
1: Ну, вредную привычку, допустим.
0: Ну, может, не вредную привычку, может быть, какую-то травму психологическую он получил, да, в результате того, что родители там были агрессивны по отношению к нему, там, может быть, они его били...
1: Проявляли насилие
0: определенное, там, или еще что-то. И в результате этого у человека сложилось... форму мышления, форму поведения, он это осмыслил. Ну, во-первых, это не всегда легко осмыслить самому без помощи других людей, да, но, или без помощи Божьей, но он, предположим, это осмыслил. И он, возвращаясь вот к этому моменту, возвращаясь фактически к этому опыту, когда у него произошел этот импринтинг, он переосмысливает. И, ну, предположим, очень примитивно сейчас объясняю, он говорит, например, то есть тогда он это воспринял на свой личный счет. Меня родители бьют, потому что я такой. Я заслуживаю баран, потому что меня и били, да? Но он происходит переосмысление, и он говорит, это не потому что я такой, а потому что они были травмированы сами. Они дети своей эпохи, они... И в этот момент, оп, его отпускает. Слушай, так это не я, это они. И он в этот момент, переживает этот опыт заново. И вот это происходит в нем, вот это вот переписывание того впечатления.
1: Сценария вот этого старого.
0: Да, того старого сценария. Это вот, если вот так совсем примитивно, это есть некий реимпринтинг. Если
1: религиозный, вот я хотела сказать. Вот уже мы говорим про более взрослый, осознанный как бы возраст. Угу. Кто ответственный?
0: Если говорить о религиозном реимпринтинге, то это тоже некое переосмысление. Ты начинаешь вспоминать, когда у тебя эта идея зародилась, почему, что. Ты начинаешь понимать, что, ты просто как бы... Это нелегко, но это возможно. То есть у меня лично это, наверное, просто происходило путем некого рационального осмысления. Да? Но, слушай, так это было не про это. Вот они говорили тебе, вот они ссылались на какой-то источник, вот здесь так написано, я читаю то, что так написано, беру и читаю то, что мне говорили, так написано, я беру и читаю, так они, это про это, а я читаю, а это же не про это. Вот тебе реимпринтинг. Но здесь, если ты можешь это сделать самостоятельно, это хорошо, может быть, здесь нужна какая-то помощь. Но к тому, что, в принципе, это возможно. Несмотря на то, что импринтинг, как вот эта бетонная стяжка, залитая, там эти надписи остаются навсегда, хоть ты их и зашпаклюешь. Но тем не менее...
1: Они потом всплывают уже в жизни.
0: Ведь вот я хотел вот несколько вещей сказать. Здесь нельзя сбрасывать самую главную личность в этом вопросе. Это Бог. Бог, который может наше... Ведь в Библии есть такое обетование, что «возьму у вас сердце каменное», и вложу вам, и дам вам сердце плотяное. Вот сердце каменное, это вот эта вот бетонная стяжка, заимпринтирована в который раз, и ты ничего не сделаешь, да? А плотяное сердце, оно мягкое. Ты туда печать, а оно пум, выпрямилось обратно, и там нет никакого отпечатка. Пум, раз. И вот если мы строим с Богом живые взаимоотношения, если вера для нас это не просто обряды, форма и просто религия, если вера для нас это живой Бог, то живой Бог нас и ведет. Мы по жизни, мы в ту эпоху прошли, в ту эпоху невозможно было по-другому, и мы должны были подвергнуться этим импринтам, да, и мы ими подверглись, но и мы растем, мы живем дальше, и если мы продолжаем с Богом устраивать живые взаимоотношения, то в нужный момент Он откроет нам, что нужно пересмотреть из этого прошлого, да, что нужно пересмотреть из этого прошлого, Он помогает нам вот эти вот пересмысления. Я вот...
1: То есть у каждого получается такой интересный духовный опыт, где возможен реимпринтинг, но уже основываясь на личных и более глубоких отношениях со Христом.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Человек на протяжении всей своей жизни меняется и учится. Идеального человека не существует, но к этому нужно всегда стремиться. Всегда нужно стремиться становиться лучше. Если человек не будет меняться в лучшую сторону, он будет меняться в худшую. Это как езда на велосипеде. Мы либо едем, либо мы падаем. Нужно избавляться от своих недостатков. Людям, которые стараются стать лучше, все в жизни дается обычно легче, правильно? Человеку обязательно нужно к чему-то стремиться, саморазвиваться, иначе наша жизнь станет бессмысленной. Единственный человек, лучше которого мы должны стать, это кто? Это мы сами сейчас. Но как это сделать? Какова цель саморазвития? Давайте мы спросим это у священнослужителя, у консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Итак, какова же цель саморазвития?
2: На этот вопрос мы, наверное, постараемся ответить сейчас.
1: То есть пока это секрет?
2: Да.
1: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо записывайте их на своих листочках, а позже вы сможете их задать. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы обязательно передадим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Виталий, я передаю слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Пусть Господь вас всех благословит, и начнем мы с раннего детства. С того, как вы, еще будучи маленькими детьми, уже, может, год, два, три, уже научились ходить, а не только ползать. И вот вас отвели в садик, и вы в садике детском играете в песочнице. Попытайтесь вспомнить, что происходило, чем занимались девочки в песочнице. Наблюдая сегодня за девчонками, я вижу, что, находясь в песочнице, они начинают лепить какие-то там котлеты, сковородки приносят с собой, готовят какую-то еду, что-то стряпают. Или даже в этой песочнице, готовя, стряпая, рядышком посадят куколок, и с куколками они играют такие, как мама и папа, да, семья у них такая, из куколок состоит. А если наблюдаете за мальчиками, то видите, что мальчики взяли, нашли какую-то палку, оседлали ее, и на этой палке по детскому садику рассекают со звуками тык-дык-тык-дык-тык-дык и га-го. Дело в том, что дети не имеют сильно развитую префронтальную кору головного мозга. Мозг еще совершенно не развит, но тем не менее уже основная часть головного мозга работает, я бы сказал так, на автопилоте. И все, что ребенок не видит, все, что он не воспринимает, он воссоздает в своем головном мозге это как реальность. То есть, допустим, когда вы берете палку, парень взял палку, или, допустим, он там взял пистолет, или там автомат какой-то, играли в войнушки вы? Да? И они там бегают, ду-ду-ду-ду-ду-ду, и там что, ты убит, падай. То есть они воспринимают это, дети воспринимают это за реальность. То есть для них это реальная картина, и она осаждается у них в коре головного мозга. Для девочек реально то, что они играют в куколки. Для них куколка – это реальная тетенька, там у этой тетеньки маленькие детки рождаются. Я один раз наблюдал картину, как маленький ребенок готовил котлеты, потом начала есть этот песок. То есть настолько она восприняла эту картину реально, что буквально начала кушать этот песок. Но к чему я вас веду? Когда вы общаетесь со взрослыми людьми, у взрослых людей – уже хорошо развита префронтальная кора головного мозга, и они начинают вам говорить, что вы занимаетесь какой-то ерундой, что вы мечтаете о каких-то вещах несбыточных. Они начинают вас медленно и верно приземлять в ваших мечтаниях. И делают это с таким упорством и с таким натиском, что дети перестают жить вот этим вымышленным, живым, настоящим миром и начинают жить вот этими реалиями, которые взрослые им навязали. Но навязав детям вот эти реалии, я хочу вам сказать и расстроить вас, наверное, в том, что префронтальная кора головного мозга развивается окончательно к какому возрасту? Как вы думаете? Примерно 25-27 лет. А за что отвечает префронтальная кора? Одно из тем, за которые она несет ответственность, это умение видеть будущее, то есть проецировать будущее, стремиться к будущему, умение сегодня здесь, допустим, вы что-то делаете и видеть последствия того, что вы делаете. Вот дети, детям это не свойственно. Поэтому, когда мы говорим, к примеру, я говорю: «Катя, кем ты хочешь стать?» А Катя говорит: а я не знаю, кем я хочу стать. И она правду говорит. То есть она права, потому что у нее вот эта часть головного мозга до конца не развита. И очень часто встречаются такие ситуации, когда мой сын заканчивал 10 класс, вернее, 11 класс, я ему говорил: ты кем будешь? Он говорит: я не знаю. Я говорю: ну и все, иди работай. Он говорит: я хочу учиться. Я говорю: зачем? Ты же не знаешь, кем ты будешь. Ну и что? Я пойду учиться. То есть вот не зная вот этих вещей, как бы мы, взрослые люди, наносим непоправимый ущерб нашим детям, потому что ограничиваем их в этих вещах. И наша тема сегодня стоит так. То есть зачем нам с вами идти по пути саморазвития? Для чего это нам нужно? А именно для того и нужно, что если мы не будем по этому пути идти, то мы вот так останемся, как сказал Вадим, не в состоянии нейтральном, да, мы будем постоянно скатываться вниз. Я хочу прочитать вам для начала несколько текстов из Библии апостола Павла, что Библия говорит нам в цели нашего развития. Смотрите, апостол Павел, послание к филиппийцам, 3 главе, 12 стихе пишет так. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос». То есть апостол Павел имеет устремление определенное, цель. Филиппийцам 3 глава 14 стих, он так и говорит: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Ну, понятно, у апостола Павла была цель, как у христианина, уже достичь именно в христианстве определенных высот божественных. 1 Коринфянам 15 глава 33 стих как раз вот подходит центральный текст темы, о которой мы сегодня с вами будем говорить. То есть почему нужно развиваться? Библия говорит так: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Если мы с вами не идем по пути позитивного развития, как кто-то задал мне вопрос в прошлый раз, можно ли таланты свои направлять в негативное русло. Вот так с нами и будет происходить. То есть если мы не будем развиваться в лучшую сторону, то мы обязательно будем деградировать и двигаться в худшем направлении. Это не говорит о том, что мы в плане талантов не разовьемся. Мы можем развиться в плане талантов, но это развитие будет разрушительно для нас и окружающих людей. Поэтому нам нужно развиваться в правильном направлении, то есть двигаться к направление созидания благословенного, а не разрушения. Итак, хочу вам еще один текст прочитать. Как же нам двигаться в этом направлении? То есть как нам развиваться в лучшую сторону? Если у вас не развита префронтальная кора, как вам развиваться? Да? То есть, вы же, если вы не можете будущего видеть, если вы цели не видите, если вы не знаете, куда вам двигаться, зачем вам, если я не знаю, куда, то зачем мне искать вот эти таланты какие-то? И сегодня мы об этом будем говорить. Раскроем мы с вами одну еще библейскую книгу, Второзаконие, и прочитаем 6 главу, 6 по 10 стих. Смотрите, как написано во Второзаконии. Моисей говорит: «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась, вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же ведет тебе Господь, Бог твой, в землю, которую он клялся, отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову». То есть, смотрите, Слово Божие говорит, что нужно что делать детям? Внушать, внушать, внушать. То есть, я бы так сказал, нужно вогнать это куда? Ваш компьютер, то есть надо загрузить ваш компьютер. Вот эта префронтальная кора, да, там, или лобная доля головного мозга как раз отвечает, что хорошо, что плохо. А сам ваш мозг, он не различает, что хорошо, что плохо. И поэтому необходимо вам подгружать свой мозг. Вот там, где вас родители остановили, сказали, не делай, и посадили своего ребенка в эту... в вольер. Песиков сажают туда маленьких. Вы знаете, собачки, чтобы когда уходит хозяин из дома, он раз собаку закрыл в вольер, чтобы она не, обои там не порвала. Так и с детьми. Детей раз закрыли, и все. И вот сиди и не рыпайся. Нет, вот нам нужно теперь с вами подгрузить наш компьютер и внушить нужно туда. Нужно заставить свой мозг работать в правильном направлении, чтобы он задействовал. Итак, нам нужно первое поставить перед собою цель. Поставить цель. У вас есть мечта? У тебя какая мечта? Ну, такая хорошая мечта. Такая позитивная, классная мечта есть?
3: Построить свой дом.
2: Хорошая мечта, классная. У меня тоже такая же есть мечта. Еще у кого есть мечта? Есть? Какая у тебя?
3: Стать хорошим человеком.
2: Это тоже классная мечта. А чем отличается мечта от цели? Как можно отличить мечту от цели? Чем они отличаются вообще?
4: Мечта может быть совершенно неизбыточной даже, но человек все равно будет мечтать. А цель — это когда конкретная цель, ты знаешь, что можешь это достичь, и ставишь определенные усилия, планки, там, не знаю, что-то планируешь, пытаешься достичь, в общем, этой цели.
2: А можно сказать так, что, смотрите, допустим, у меня есть мечта, и чтобы ее воплотить, я делаю ее своей целью и переношу ее... Вы хотели это сказать, да? Да? И переношу ее на бумагу, да? Мечта останется всегда мечтой, если вы ее не перенесете на бумагу, то есть если вы не поставите перед собой цель.
4: Я мечтаю жить на облаке и кататься на единорогах. Это нереально. Но я знаю, что я могу уехать куда-то, где можно почувствовать похожие ощущения. Там,
2: куда?
4: Ну, я не знаю, там покататься на каких-нибудь таких невероятных вещах. Да, на лошадях, например, можно покататься. То есть, ну, как бы можно как-то компенсировать и частично исполнить то, что мечтает моя голова.
2: У вас крутая мечта. У меня тоже такая мечта есть. У меня есть, знаете, какая мечта? Я хочу забраться на Эверест, хочу погрузиться в Марианскую впадину, и я считаю, что это реально. Но мне эту мечту не дают воплотить в жизнь. Некоторые близкие мне люди, да, они говорят, тебе это не надо. Кстати, я еще хочу прыгнуть с парашюта. У меня есть мечта купить себе мотоцикл. И мне тоже многие вещи мне не дают сделать. Почему? Потому что есть люди, для которых я дорог, и они думают, что эта мечта может закончиться плачевно. Не только для меня, но и для моих родных и близких. Поэтому я ставлю перед собой вот эту... Вы правильно говорите. То есть, когда наши есть мечты глобальные, есть мечты несбыточные, но мы с вами должны понять, что нам нужно такую мечту, которую воплотить можно в жизнь. И лучше начинать молодежи с маленькой мечты. Не огромную, не глобальную какую-то, а маленькую мечту, чтобы можно было ее воплотить, чтобы иметь позитивный определенный опыт, что у вас это получилось. Итак, что нужно сделать? Во-первых, нужно поставить перед собой цель. Мечта – это только мечта. Цель – это мечта с планом и сроками ее исполнения. То есть ставим перед собой цель, перестаем мечтать, и ставим перед собой цель, чтобы достичь поставленной цели. Чего тебе не нравится, Катерина? Это же здорово. Поставить перед собой цель и достичь этой цели. То есть написал. Почему нужно написать? Почему нужно вашу цель, мечту перенести на бумагу? Почему нужно написать ее? Да. Не знаете, о чем? Почему нужно написать?
3: Ты как бы программируешь себя на то, чтобы стремиться к этому?
2: Есть огромная взаимосвязь. Вот, кстати, заметили, как детей, как детишек учат, или как, что детей приводит к быстрому развитию интеллекта? Какие игры? Чем мамы занимаются? К чему они детей подталкивают? Ну, чего делать?
5: Книжки
2: читают. Не-не-не, книжки надо читать. Кубики. Что нужно? Еще что? Мама, чем занимаетесь, чтобы ребенок стал умным? Чтобы быстро думал, чтобы научился быстро говорить.
4: Пальчиковые игры, то есть тактильные какие-то.
2: Да, разрабатывайте моторику, правильно. То есть моторика, когда ваши пальцы работают, это именно подгружает ваш мозг, он начинает лучше работать. Поэтому, когда вы берете ручку, авторучку в руку и начинаете писать, то что вы записываете, то, что вы переносите на бумагу, у вас включается левое полушарие, то есть подгружается ваш мозг, и вы начинаете думать, вы начинаете анализировать, когда вы пишете что-то рукой. Почему вам нужно развиваться? Потому что если вы не будете развиваться, вы будете деградировать. А мы хотим прогрессировать. Правильно. Итак, 8 причин, почему нам нужно ставить перед собой цель. Первая причина. Вы знаете, что ваш мозг ленивый? Вот он по природе такой. А знаете, почему ваш мозг ленивый по природе? Почему так Бог вас устроил? Почему ваш мозг пытается сохранить вас в состоянии лени и покоя? Помните, я вам читал, что Иисус Христос говорит, ленивый, раб и лукавый. Каждый человек ленивый, да, нужно над собой определенные усилия прилагать, чтобы побороть лень. Почему мозг ленивый? Катя? А?
6: Безопасность, наверное, наша. Когда мы уже в покое и никуда не движемся, ничего не произойдет.
2: Ну да.
7: Потому что если мы будем постоянно напрягать свой мозг, мы сойдем с ума. И надо иногда расслабляться.
2: Ему ничего не будет. Мозгу. Дело в том, что наш мозг Богом таким образом запрограммирован, что сохранять нашу жизнь как можно дольше. И когда у человека энергия сохраняется, чем больше человек находится в состоянии покоя, тем больше в нем сохраняется жизненная энергия. Потому что у нашего мозга нет понятия добра и зла, что хорошо, что плохо. Это мы принимаем решение, действовать или нет. Поэтому по априори своей мозг ленивый, его нужно заставлять работать. И поэтому нормальное состояние для человека – это состояние комфорта. Первая причина, по которой нужно ставить перед собой цели, переносить их на бумагу, чтобы выходить из состояния комфорта. Потому что, когда вы поставили перед собой цель, там, допустим, маленькую цель ставим, для учеников, я не знаю, вы еще учитесь, к примеру, мы не можем ставить с Егором цель заработать $1 000 000. Мы не можем, да, ставить эту цель. Но мы можем с тобой ставить цель, к примеру, к концу года получить 5 по какому предмету? Где у тебя проблемы? По-русскому. Ставишь перед собой цель получить 5 по-русскому. И расписываешь, что нужно для этого сделать. Выйти нужно из состояния комфорта. Нужно что делать? Начинать читать книжки, писать работы. Или второй вариант – идти к учителю и с ним… Нет, идти вначале в магазин, покупать торт, потом приходить к учителю и договариваться с ним, чтобы он поставил хорошую отметку. Я шучу, конечно, нужно учиться. То есть, когда вы выходите из зоны комфорта, вам приходится, смотрите, во-первых, вам приходится что-то изучать, что-то читать, контактировать с людьми, заводить новые знакомства, если вы хотите дойти до определенной цели. Кстати, кто у вас в классе хорошо учится по-русскому? Значит, наводишь ней коннект и говоришь, подтяни меня по-русскому. А ты в чем ты успешен? Чему ты ее можешь научить? Только хорошему. То есть ты говоришь, давай мы с тобой обменяемся. Ты меня тянешь по русскому, а я, допустим, тебя по физике. Нет? По физике тоже нужен кто-то. Итак, понятно, да? То есть почему? Вот причина. Вывести себя из состояния комфорта. Людям очень тяжело выходить из этой из зоны комфорта, но именно выходя из зоны комфорта, человечество добивается каких-то, вообще человечество в целом добивается каких-то успехов, чего-то самого лучшего в своей жизни. Так, следующая причина, почему нужно нам с вами ставить перед собой цели. Представьте себе, что вы, у Егора есть друг, Даник. Он занимается спортом. И занимается? И мы с ним разговаривали как-то, он говорит, я, короче, ставлю перед собой цель набрать в сумме, ну, он еще ребенок, он говорит, я ставлю перед собой цель набрать в сумме 450 килограмм в троеборье. Это жим, это становая тяга и приседания. И вот он поставил перед собой цель. И он достиг этой цели. Что с ним происходит? Что все. Он такой, он говорит, я крут. У меня это получилось. И он, помните, мы говорили о вере, о уверенности в себе? Человек становится в себе уверен. Когда вы ставите маленькие цели, и вы стремитесь к этим целям, и достигаете этих целей, вы становитесь себе уверенным. У меня получилось, у меня снова получится. Кстати, если вы возьмете Библию, то в Библии интересны моменты, когда народ Божий приходил в состояние определенной такой депрессии, да, то есть в целом народ приходил в состояние депрессии. Знаете, что делали пророки? Пророки приходили и начинали что говорить им? Говорят, вспомните, как Бог наш вел нас по земле там, египетской или там, по пустыне на протяжении скольки лет? 40 лет мы ходили по пустыне, и мы, одежда наша там не ветшала, обувь наша там не портилась и так далее и тому подобное. То есть Библия всегда направляет человека, когда человек попадает в трудную ситуацию, Библия его направляет на то, что Бог был с ними, и Бог им помогал. Это очень важно для нас, когда вы ставите перед собой цель, когда вы ее достигаете, вы становитесь более уверенным в себе. У вас это получится. Третья причина. Что придают цели? Цели придают смысл жизни. Жизнь становится ваша осмысленно. Я хочу привести вам один пример интересный. Может быть, вы когда-нибудь прочитаете. Был такой дяденька по имени и фамилию Виктор Франкл. Слышали про такого? Это еврей по происхождению, по-моему, австриец, и попал он в концлагерь. Его во время войны отправили в концлагерь. Так вот, Виктор Франкл, будучи психотерапевтом, он, находясь в концлагере, наблюдал за людьми. И он говорит, на первый взгляд казалось, как вы думаете, какой человек в условиях концлагеря выживет? Вот физически, какой должен быть человек, по-вашему? Сильный, выносливый. Еще какой? Смелый. Смелый? Ну, думаю, там... Да, ладно, пусть будет смелый. Хорошо, да.
4: Хитрый, хотел сказать.
2: Хитрый? Не, да.
7: Тот, у кого есть цель, чтобы выжить.
2: Молодец! Он заметил, он вначале подумал, он тоже думал, что чтобы выжить в этих условиях, человек должен был сильным. И он подсмотрел как-то, что вот этот там, допустим, какой-то в очках худенький доставал из кармана, там, где-то там из подкладки фотографию, смотрел на свою семью, там, жена и дети были. И он смотрел на них и снова прятался в фотографию. То есть у этого человека было для кого жить, цель. И когда у человека появляется цель, его жизнь становится осмысленной. Ему хочется жить. Вот когда мы вопрос там, да, ты задавал, я говорил, что выстраиваешь приоритеты. И выстраивая приоритеты, ты понимаешь, что если для тебя это ценно, то ты откажешься от вещей менее ценных. Когда у тебя жизнь, есть цель в жизни, то ты ради этой цели, достижения цели, отказываешься там, допустим, лишний раз посидеть в телефончике, да, в игрульки там поиграть, танчики погонять, там, я не знаю, сейчас даже взрослые люди есть, знаете, вот мне вот рассказывают, есть взрослые люди, которые в танчики гоняют. Иногда мозгу нужно отключиться, да, если это мужчина, они могут так. Но это сколько минут? Ну, 10-15-20 минут, чтобы отключиться, этого достаточно. Хорошо. Следующее, что нужно, что дает цель. Цели приучают человека полагаться на себя. В Библии есть текст, который говорит о том, что нельзя людям, нельзя на другого человека полагаться? Нету? Проклят всяк, кто надеется на плоть человеку и человеческую, или, вернее, плоть человеческую делает своей опорой. Почему? Почему? Ну, как мы можем людям верить, да? Нужно людям верить. Нужно людям доверять, но не обязательно делать их как рука, как на, человеком, на который...
7: Опорой.
2: Да, человеком, на который ты опираешься. Когда ты ставишь перед собой цель, ты понимаешь, что к этой цели ты должен идти один. Или даже если есть люди, которые идут рядом с тобой, это не говорит о том, что они будут идти с тобой до конца. Угу. То есть это приучает вас понимать, что да, иногда вам придется быть одному. Микрофончик скажите.
7: Люди меняются.
2: В лучшую сторону?
7: Иногда в лучшую, иногда
2: в худшую,
7: не в лучшую.
2: Да?
7: Поэтому иногда с ними не по пути.
2: Ну да, да-да-да. Хорошо, следующая причина. Цели помогают принимать правильные решения. Как идти легче? Вообще, как легче быть человеку? Да, состояние комфорта. И все говорят, мы идем на север. И со всеми идти прикольно. Нет, со всеми идти прикольно. Куда все пошли, туда и все идут. И я с вами, пошел. Но вот, когда человек учится ставить перед собой цель, выходя из зоны комфорта, он учится двигаться не только по течению, но и против течения. Я сейчас вам пример приведу. Раз мы говорим о правильном образе жизни, о правильной жизни вообще в целом. Вот скажите, пожалуйста, мне, какие сегодня в мире установки, что в мире считается правильным? В плане этическом вообще, вот в плане этики даже. Что мир считает правильным?
8: Вести по законам.
2: Ну, кто-то считает в мире.
8: Да.
2: По закону идти? Ну, хорошо, ладно, есть такие, которые так считают. Еще как считают люди?
7: Не своруешь, не проживешь.
2: Отлично, считают так. Еще какие есть взгляды в мире?
4: Если я тебе помог, и ты мне поможешь.
2: Ты мне, я тебе?
4: Я тебе, да.
2: Хорошо.
7: Добиваться своего, несмотря ни на что. Идти по головам, что-то
2: своего,
7: такое.
2: Несмотря ни на что. А если взять в плане отношений между парнями и девушками, ну, сексуальные отношения, что правильно, что неправильно?
9: Тут же я призадумалась.
2: Вот в мире сегодня... Вот, допустим, я считаю, что это правильно, и это круто, и никто мне не должен ничего говорить. То есть это мое мнение, и я своего мнения буду придерживаться. То есть в мире сегодня мир сегодня предлагает столько различных вариаций того, что правильно, что неправильно, что голова кругом идет. А Библия четко говорит, что правильно, а что неправильно. И это фундаментально, это не меняется с течением времени. Да? То есть если вы возьмете, как мода меняется, а библейские постулаты, библейские истины в отношениях между людьми, они неизменны. И поэтому сегодня мир весь может двигаться в направлении, которое ведет к разрушению, ко злу. А человек, который поставил себе перед собой цель быть, вот ты сказал, я ставлю перед собой цель быть или стать каким человеком? Хорошим. А чтобы стать хорошим человеком, тебе нужно встать, и толпа идет в одном направлении, а ты разворачиваешься и идешь прямо в противоположном направлении. И у меня вопрос, это легко?
3: Нет, так как все мы хватаемся за чужое мнение и идем туда, куда идут все.
2: Это очень сложно, правда? Поэтому, когда вы ставите перед собой цели, и двигаетесь в направлении этих целей, то вы приучаете себя двигаться не с толпой, ну, не обязательно всегда против двигаться, да, но когда вы видите, что весь мир идет в направлении неправильном, вы начинаете двигаться в правильном направлении. А это очень трудно. И это делает вас крутыми. Следующее, что делает с вами цели. Кстати, есть один текст классный. В Библии написан: «Вы – свет миру, вы – соль земли». Если соль перестанет быть соленой, то что нужно сделать? Выбросить ее вон. Кого вон выбросить? Соль или землю? Ну и то, и другое, потому что земля перестала быть соленой. Чем сделаешь ее соленой? Поэтому смотрите, вот эти люди хорошие, добрые, которые имеют правильные библейские установки и двигаются в достижении поставленных перед собой целей, они меняют не только себя. То есть вы меняете не только себя, а вы еще меняете... Помните песню у Макаревича? «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Ну, извините, но такие стихи. Но, тем не менее, люди, которые двигаются в правильном направлении, меняя себя, они меняют людей в лучшую сторону, к лучшему. Приведу один пример. Детям рассказывал эту историю. Буквально вот маленький примерчик такой. Одна девочка в 16 веке, 16 век, возраст у этой девочки 12 лет. Это какой класс 12 лет? В каком классе она училась? Шестой класс. Учится в шестом классе. Училась, допустим, в нашей школе она бы училась в шестом классе. Это во времена рабовладельческого строя, когда негров посылали на плантации, по-моему, на островах каких-то. И сахар, который добывали негры на этих плантациях, поставлялся в Великобританию, в Англию. И эта девочка сказала: «Я не хочу есть сахар, который добывается трудом вот этих рабов». Продолжительность жизни раба было примерно 10 лет. И она начала писать вот такие, знаете, маленькие плакатики или, не знаю, листовочки такие. «Давайте откажемся от этого сахара». И ходила, раздавала людям, 12-летняя девочка. Казалось бы, мелочь. Началась какой-то мелочь. Через 10 лет Англия отказалась от сахара, произведенного рабами. И эта девочка инициировала движение более 30 тысяч человек, которые сделали все возможное, чтобы в магазинах перестали продавать сахар, который произведен на плантациях африканскими рабами. И рабство было отменено на тех островах. Представляете? То есть, казалось бы, девочка, двигаясь хорошей цели, изменила не только себя, но изменила мир вокруг нее. На этом, друзья мои, все. Я не успел все вам сказать, но думаю, что будет и этого достаточно. Пусть Бог вас благословит.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. К нам поступили некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно вам передадим. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. И давайте мы перейдем к первому вопросу, который у нас есть. Как поступать, если много целей, но происходят обстоятельства, то ли в семье, то ли на работе, которые мешают достижению поставленных целей?
2: Как поступать, если есть обстоятельства, которые мешают? Ну, во-первых, нужно определить стоимость этой цели, да, и стоимость этих обстоятельств. Что для вас более ценно? В плане для вас более ценно, потом более ценно вообще в масштабе космическом, да, в целом. Uh-huh. Что более правильное, что более позитивно. Если та цель, которую вы перед собой ставите, она более масштабна, более правильна, а обстоятельства, которые... Ну, они у всех есть, у людей обстоятельства определенные, ну, такие трудные. То вы считаете, что ваша цель важней, то я думаю, что нужно двигаться к этой цели. Опять же, вопрос такой достаточно расплывчивый. К примеру, у жены есть цель, а муж категорически против. Ну, категорически. Он говорит: если ты меня не будешь слушать, то я подам на развод, то я считаю, что это не стоит. Нужно слушать мужа.
1: Угу.
2: Все-таки мужа надо послушать.
1: Еще дополнение есть к этому же вопросу. Это же человек написал. Я уже 3 года веду ежедневный дневник, но не всегда получается каждый день записывать цели и достигать их.
2: У апостола Павла есть интересные слова. Он говорит, что ничто не должно мною обладать. Даже когда вы ставите перед собой цели, и когда вы расписываете достижение этих целей, вот появляются вот как вот эти обстоятельства, о которых был первый вопрос, и вы понимаете, что обстоятельства на данный период времени более как важны и ценны, то вы не должны быть рабом вот той цели, которую вы перед собой поставили. Или рабом, вот, допустим, даже плановой вот этой работы. Да? Там, буду ни во что, несмотря ни на что, буду двигаться там по этому плану. Ну нет, надо быть очень гибким в этом плане.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
7: Вот мы говорили о том, что префронтальная кора к 25-27 годам формируется. То есть получается, человек до этого возраста, бесконечный ребенок почти. Потому что он, ответственность у него формируется тоже достаточно к позднему так возрасту. Пораньше чуть-чуть, по-моему. Вот. Но в таком случае, мы сейчас говорим о целях, и поставление целей и научение своего ребенка, там, например, ставить вот эти цели маленькие в своих каких-то маленьких делах, не поможет мне, не поспособствует тому, чтобы вот это вот развитие произошло побыстрее. Потому что ведь во все времена, мы знаем, находятся такие люди, которые, находясь в условиях там, голода или не очень хорошие финансовые положения семьи, добиваются с маленького возраста, то есть начиная с маленького возраста продавать там, семечки, леденцы, лимонады, и потом такие бизнесмены вырастают.
2: Этот ответ из двух частей ответ. Первое. Человечество можно разделить на две основные группы людей. Есть большая часть людей растет в сознании, это мы себе позволить не можем. И дети, вырастая в этой атмосфере, имеют вот эту программу. И для них, конечно, вот то, о чем мы с вами говорим, будет способствовать огромным подспорьем, да, чтобы когда они достигают вот этого определенного возраста, полного развития префронтальной коры, они действительно будут добиваться более больших вещей, чем люди, которые этим не занимаются, да, которые не развивают. Это первое. Второе. Есть другая категория людей, которая растет изначально в семьях, которые вот то, о чем мы говорим, они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, как устроен мозг, они прекрасно понимают, как детей учить. И дети с детства в этой атмосфере находятся, их никто не... Вот о чем я сказал, что находясь в этой категории людей, их ограничивают. И многие запреты формируют ребенка вот такого, который, вырастая, не способен мечтать, не способен думать, не способен ставить цели. У них, наоборот, они растут именно в таком режиме. Это как программа, они запрограммированы на это. Да? Вот, знаете, есть так, категория людей запрограммирована на не достижение цели, а есть люди, которые запрограммированы на достижение цели. И если вы будете исследовать этот вопрос, то вы увидите, что есть вот люди вот в этой программе «ничего не могу, ничего не достигну», они реально, из них очень маленький процент чего-то достигает. Если вы посмотрите на людей, которые растут в атмосфере «все могу, все достигну», и их родители достигают, и их дети достигают. Там, наоборот, маленький процент, когда ребенок ничего не достигает. Они идут в университет, они классно учатся, и они реально умные ребята и достигают этих вещей. Но, смотрите, в 25 лет, когда у человека появляется уже сформированная префронтальная кора, если вы не учились, если вот мы

0: тебе там души не чаю, там все, пойдем потусим куда-нибудь, сходим там, по набережной походим. И ты такая, опа, тоже крутой парень, пойду схожу, погуляю. Правда? Да, пойдешь гулять, да? А почему? Потому что он крутой, он такой классный, и так это будет весело, солнышко светит, сейчас тепло, тут птички, там чайки летают на берегу, и пошла тусить. Ля-ля-ля-ля. И тут навстречу идет твой бойфренд, да, или твой парень, и говорит, я не понял, в чем дело? Ты че, как ты могла? Иди туси. Развернулся и ушел, все, бросил тебя. А он, кстати, был очень классный. Если бы ты за него замуж вышла, вообще ты горя никогда не знала, но ты уже разорвала отношения. Почему ты решила пойти погулять с одним вторым? Потому что ты не понимала и не знала последствий. Вот в чем причина. То есть, когда ты учишься с детства ставить перед собой цели, когда достигаешь ты вот этого возраста, ты начинаешь видеть последствия. Поэтому ты будешь принимать правильные решения. Тебе, когда он напишет, Вася этот, пойдем потусим, ты ему скажешь, Васек, я не пойду, почему? У меня Петя есть.
1: Последствия, но они очень хорошо скрывают это. Они могут.
0: Ну, они счастливы в этом. Есть категория такая людей. Вот о чем он говорил, что есть люди, которые все свои таланты направляют в негативную сторону.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Не является ли самовнушение самообманом?
0: Не является ли самовнушение самообманом? Я думаю, что это не самообман, это обман мозга, нашего подсознания. И когда вы читаете Библию, да, и вот в этот текст, который вам процитировал, там написано «внушай». Вот исследуйте это слово, оно реально как раз, речь идет о том, что необходимо запрограммировать человека, да, необходимо внушить. Приведу пример вам. Из области медицины, из области онкологических вообще заболеваний. Если вы статистику почитаете, очень много врачей, которые занимаются именно онкологическими заболеваниями, пишут об этом, что есть категория людей, попав даже при четвертой стадии рака, онкологии, они, узнав, что у них четвертая стадия рака, они начинают убеждать себя в том, что они выздоровеют, что им нужно жить, что они жить хотят, что жить классно. И ни один медик вам не может дать объяснение, почему вдруг ни с того ни с сего у этой категории людей рак отступает. Почему? Потому что мозг дает команду вашему телу. То есть мозг дает команду вашей системе защиты, да, организм, как она называется?
2: Иммунная система.
0: А?
2: Иммунная система.
0: Да, и вашему иммунитету. И есть другая категория людей. Вот они приходят, и у него там первая стадия рака, и он такой говорит, я умру. И все, и умер. И есть еще, допустим, определенная группа людей, которые внушают себе. Вот они так себе говорят. Болеть классно. Почему? Потому что, когда я болею, меня все любят. Я болею, мне плохо, мне там дочь подает там чай, меня все любят, обо мне заботятся. И что делает этот человек? Вы посмотрите, вот, допустим, когда человек вот этим сам себе внушает, он долго не живет. Он умирает от какого-то заболевания. Это программа, программирует, конечно.
2: Спасибо большое.
0: У кого-то микрофон.
2: Да, пожалуйста.
1: А многие из нас на самом деле имеют внутри как бы встроенные цели. Там образование, хорошая семья. И человек, в принципе, живет и как бы развивается. Нужно ли в этом случае как бы ставить себе еще какую-то цель? Не будет ли это искусственно?
0: Не нужно. Если вам достаточно, и вы реально двигаетесь, как бы, и вы загружены по полной программе, и вы знаете поставленную перед собой цель. Я вот отвечаю на вопрос вот, ваш. Я говорю, что есть определенная категория людей. Дело в том, что, скорее всего, в детстве попались хорошие родители. Ну, не в плане, у нас у всех родители не выбирают. Попались грамотные родители, так скажу, более такие образованные в этой области, и они вас правильно растили, правильно воспитывали, и вы не потеряли то, что в вас было заложено Богом. И вот возвращаясь к этому вопросу, да, я хочу показать, что это в нас заложено. То есть Бог в нас заложил. Написано, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Почему Бог творит? Почему он... Вот смотрите, Бог вот сотворил нас, и все. Ну, взял бы и успокоился, чего?

0: Вот круто, я все сделал, все супер. Нет, он же продолжает творить. И если вы сегодня там изучаете, там, как космос развивается, то есть вот этот, как он там, телескоп, который в космосе находится, Хаббл, да? Там написано, что он фиксирует расширение Вселенной. То есть Вселенная постоянно расширяется, Бог творит. И это в нас заложено. Поэтому, когда мы ставим перед собой цели и достигаем их, мы то божественное, которое в нас заложено, мы это раскрываем. И раскрываем весь тот потенциал, который у нас заложен.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, да?
2: А могут ли невыполнимые мечты давать что-то еще, кроме вдохновения, допустим?
0: Могут. Когда... Вообще, давайте так. Что вообще мечта делает? Есть такой фильм, я не помню, «Доживем до понедельника», что ли, называется, или как? Там главный герой, или там дяденька один спрашивает главного героя: «У тебя есть мечта?» Он говорит: «Нету». И он обращается к этой девушке, которая с этим парнем дружит, он говорит: «Не выходи за него замуж». А она спрашивает: «Почему?» «Да у него даже мечты нет». Понимаете? То есть, когда у человека есть мечта, то мечта заставляет человека думать или выходить за грани реальности, в которой он находится. То есть, мечта заставляет человека мыслить более масштабно, а не приземленно. Поэтому мечта, она влияет на способность нашего мышления. То есть, она его делает более таким развитым. Мечтайте. Я вообще очень такой с детства мечтатель. Я люблю мечтать.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Я двигаюсь к цели очень медленно, и меня это тревожит. Что вы мне посоветуете?
0: Ну, не должно тревожить это вас. То есть смотри, почему вы двигаетесь очень медленно. Есть разные люди, да, то есть даже по работе. К примеру, я поставил перед собой задачу, через полчаса я уже сделал. А есть такая категория людей, которые делают очень, ну, неспешно все, медленно, и он эту же задачу выполняет, допустим, за неделю, которую я за полчаса. Поэтому ничего тут такого нету. Может быть, это ваша определенная особенность. Я, кстати, вот консультирую сейчас одну семью, да. Жена более такая... А муж такой, он такой...
1: Спокойный, такой, размеренный.
0: Да, спокойный такой, так все у него так ровно течет, медленно. И поэтому не нужно их подгонять, это его, ну, такое свойство человека. Все люди разные.
1: Ну вот как раз про скорость, там пришел вопрос, человек пишет: хочу прочитать Библию, реально ли это за год? Как правильно поставить цели для чтения? 5 глав в день или, может, больше?
0: Ну, цель хорошая, конечно, но это будет как механическое прочтение. Можно и за месяц прочитать, смотря, да, какую цель перед собой. Я, допустим, за месяц прочитал один раз. Но оно будет, знаете как, мне... Ну, поделюсь своим опытом. К примеру, почему я поставил перед собой цель так быстро прочитать Библию? Мне хотелось увидеть Писание, когда ты долго читаешь год. К примеру, ты читаешь год Библию. К концу года ты уже забыл, что там в начале ты был, что в начале ты читал. Угу. Мне хотелось увидеть Библию, как бы, знаете, вот так, как гора. Вот есть гора, да, отошел в сторону и посмотрел на гору, и видишь ее, где у нее там, какие дороги, какой лес растет и так далее. То есть мне хотелось просто на нее как со стороны посмотреть. Кстати, знаете, есть картины такие, мазком нарисованы. И увидеть, что изображено на этой картине, можно только тогда, когда ты отойдешь в сторону. Вот когда я хотел быстро прочитать Библию, прочитал за месяц, я смог увидеть то, что написано в Библии, как бы со стороны. Вот эту картину в целом я увидел. А когда ты читаешь Библию так медленно, ты рассматриваешь вот эти мазки, все, что там написано. Поэтому цель должна быть не просто «я хочу поставить цель перед собой прочитать Библию». А для чего прочитать Библию? То есть какова цель прочтения Библии в течение года? Вот это будет более правильно.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Можно отказаться от цели?
0: Можно. Ради другой.
1: Переходим дальше.
0: Еще, кстати, да, вот смотрите. Мы говорили о том, что мы мечтаем. Есть люди очень мечтательные, много целей у людей. Вот ты говоришь, что много целей. Не берите много целей, потому что вы свои силы, свою энергию на все растратите. Возьмите, поставьте перед собой, ну, максимум три какие-то цели такие, выберите в приоритете и начните двигаться к ним. Опять же, вам, вот, молодежи, не нужны глобальные цели. Нам нужно научиться просто, приучить свой мозг работать правильно. Поэтому вы можете вообще маленькие перед собой цели ставить. Допустим, сбросить 5 килограмм. Да, сбросить 5 килограмм за сколько? За сколько? За 2 месяца. За 2 месяца? За лето кто-то. До лета. До лета, да. Почему до лета сбросить? Потом набрать, да, 5 килограмм. Не, вы можете именно ставить перед собой вот такие цели, да, там захотел, так, сбросить 5 килограмм, там за 2 месяца, нормально, за 2 месяца можно двигаться. Что нужно делать? Я решил сбросить 5 килограмм. Моя цель сбросить 5 килограмм. Что надо сделать? Взять ручку и взять лист бумаги и начать расписывать, с чего начинать, что делать. Потому что если она у вас в голове, вот эта мечта бросить 5 килограмм веса, она будет у вас, я знаю таких людей, они хотят сбросить 2 килограмма. Знаете, сколько лет? Вот они все хотят 2 килограмма сбросить, но никак не сбросят. Почему? Потому что надо сесть, взять бумажечку, написать, что такое. Так, питание, может быть, у меня проблемы, да, может быть, что? Может быть, двигаюсь мало, там, нужно то, все, и вперед, и поехали, и сбросите 5 килограмм. Поэтому не нужно глобально что-то, начните с маленького.
1: Ну вот по поводу глобальных целей вообще, в принципе, по поводу их количества, пришел вопрос такой, что мне не хочется ставить цели просто потому, что надо. Обычно я это делаю, когда только есть необходимость. Правильный ли это подход?
0: Есть три заблуждения о важностях целей. Это одно из них. То есть на первом месте стоит заблуждение о цели именно вот такое, что цель нужна тогда, когда она нужна. А если она не нужна, цель, то ее не нужно перед собой ставить. Нет, нужно ставить перед собой цель. Даже тогда, когда тебе не хочется, даже тогда, когда у тебя нет. Тебе нужно просто находить их, искать их и ставить перед собой. И ваша жизнь будет счастливее. Ну, к примеру, вот у вас нет никаких целей. Вы ничего не ставите перед собой.
1: Микрофончик.
3: Бесцельное существование.
0: Да, да, то есть у вас вот это время будет, оно будет просто бесцельно проведенное, и вы лишите всех тех преимуществ, о которых мы говорили.
1: То есть даже если человек доволен тем, что он есть сейчас, как бы у него он всем доволен, у него
0: может,
1: все есть.
0: Может, это его цель как раз бы. Моя цель не ставить перед собой никаких целей. Что я буду для этого делать? И расписал. Мне, кстати, там один кто-то написал постик. И там, вот у меня цель вот, находиться в состоянии комфорта. Я написал, что нужно выходить из состояния комфорта. Он говорит, а я хочу вот в состоянии комфорта находиться. А я говорю, а это и есть ваша цель. Вот и достигайте ее.
1: Отлично. Спасибо большое, Виталий, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.
4: Территория реальности.
1: Друзья, время этой передачи подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. Пишите нам, звоните, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, которую приготовил для нас Бог, это не та реальность, к которой мы привыкли. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Слушатели радиокомпании «Триангела» желают вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Рождество Иисуса Христа. Рождение. Сегодня говорим об этом. Рождество, рождение Иисуса Христа. Один из основополагающих моментов Евангелия. Сегодня с вами вновь те, кто когда-то были в основе возникновения телекомпании «Три ангела» – Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я Юлия Фимовна Уткина. И сегодня у меня вот такое желание, чтобы мы с вами вспомнили. Сегодня у нас какая по счету встреча?
2: Ну, сегодня мы подошли к пятой программе.
1: К пятой программе. Да. И у меня такое желание, чтобы мы вспомнили, о чем были наши предыдущие программы. Из каких пазлов, вот из каких фрагментов на данный момент у нас с вами... И когда я говорю «у нас с вами», я имею в виду не только вас, наши дорогие друзья, кто нас смотрит, но и нас самих. Вот из каких фрагментов у нас с вами складывается картина Евангелия?
3: Ну, если вспоминать первую встречу, то главный вопрос, наверное, всей жизни каждого человека – посетил ли Господь нас? И мы рассматривали…
1: Нас, меня.
3: Да, да. И мы рассматривали первое посещение ангела Господня – это Захария. Затем были другие посещения. И это очень важно, чтобы нам услышать, увидеть и понять, что нас посетил Господь.
1: То есть мы пришли к такому выводу, что Бог может посетить и посещает каждого человека.
3: Да, именно так.
2: Затем мы говорили о Марии и поняли, что Мария являлась обычным человеком, да, скромным, да, чистым, да, богобоязненным, но все-таки человеком. И в ней не было особых таких божественных качеств, которые позволили бы причислить к божеству. Мария также точно нуждалась в Спасителе, как и все мы.
1: Но, тем не менее, совершенно уникальная роль Марии в истории человечества – то, что она стала матерью Мессии, да. Матерью Христа. То есть Бог ее выбрал для того, чтобы она непорочным образом, сверхъестественным образом могла зачать Сына Божия и принести его нам, чтобы он родился на этой земле. И последняя наша встреча, четвертая. И это мы, Коля, добрались еще только до какой части Евангелия от Луки?
2: Мы еще исследовали первую главу, ее окончание.
1: То есть мы пока еще вот в первой главе. И завершаем ее. Вернее, прошлый раз завершили, наверное, да?
2: Да.
1: Вот. И там речь идет об Иоанне Крестителе. Еще его называют Иоанн Предтеча. Тот, кто пришел для того, чтобы приготовить путь к Господу, как говорится в Священном Писании. И вот ключевое понятие, которое... мы вычленили, что ли, это примирение, что цель Иоанна Крестителя была приготовить людей к тому, чтобы они примирились с Богом. Вот у меня еще такой вопрос. Ведь вот мы раскрываем для наших друзей, кто нас смотрит, для себя самих, что такое Евангелие. Вот как на данный момент, из того, что мы успели прочитать в первой главе Евангелия от Луки, что такое Евангелие все-таки? Давайте как-то вот коротко такими короткими ответами. Что такое Евангелие?
2: Из того, что мы поняли вот сейчас, да?
1: Угу.
2: Ну, Евангелие – это благая весть.
1: Благая весть.
3: То есть радостная весть.
1: Да. Радостная весть.
3: Счастье.
1: Счастье
3: обещается нам.
1: Счастье обещается нам. Угу.
2: Причем мы говорили с вами о прощении грехов. То есть человек может быть счастлив только когда Бог прощает ему грех и примиряет с собой.
1: Ага. Да, прощение Божье, примирение. Я вот не знаю, то, как мы сейчас говорим, может быть, те, кто нас смотрит, они скажут, ну, они уже верующие, у них уже опыт такой вот 30-летний, как мы с вами говорим, стаж, уже чтение Священного Писания, размышления о Боге. Или это касается вообще любого человека, того, кто вообще никогда о Боге не слышал, никогда не брал в руки Священное Писание. Вот то Евангелие, о котором мы сейчас говорим.
3: Но для Господа нет никакого препятствия, чтобы прийти к человеку. Он любит каждого и хочет, чтобы каждый эту весть услышал. И даже пророчество о его возвращении говорится тогда, когда каждому эта весть будет донесена.
2: Угу. И тут нет никакого значения, сколько лет там человек верующий, там только что вот месяц или 30 лет. Да. Потому что Иисус как-то даже сказал, что вот горе вам, фарисеи, потому что мы три блудницы впереди вас. Вот те только что, которые покаялись вот от проповеди Иоанна того же Крестителя, они, оказывается, выше в глазах Божьих, чем те, кто всю жизнь исследовал Писание.
1: Здорово. Ну что ж, давайте тогда мы будем сегодня переходить к Рождеству Иисуса Христа, к рождению Иисуса Христа и говорить о том, что оно для нас значит сегодня. Вот еще раз для себя, может быть, повторяю, медлительная такая. То есть мы говорили о том, что Бог приходит к человеку. Мы говорили о том, что человек должен примириться с Богом. И сегодня мы говорим уже о следующем основополагающем каком-то моменте, наверное, да. Это рождение Иисуса Христа. Вот давайте об этом тогда говорим.
2: Да, несомненно, это одно из основ Евангелия и, наверное, центральное событие в осуществлении Божьего плана спасения на земле. Иначе Сын Божий никогда бы не пришел на землю, если бы не произошло вот это событие.
1: А можно все-таки еще какие-то вот основы я сегодня закладываю, хотя у нас далеко не первая встреча. А от чего спасать? Почему нужно спасаться? Ну, люди живут хорошо, у них семьи, у них работа, у них отдых. От чего спасаться-то надо? И всем ли надо спасаться?
2: Мы все ищем счастье. Мы хотим благополучие, здоровье. Мы хотим жить. И жить как можно дольше, и жить, может быть, даже вечно. Это в нас заложено как-то, может быть, от сотворения нашего. И счастье это оно возможно только тогда, когда человек вот как раз с Богом примирится. Об этом мы пытаемся говорить на наших программах предыдущих, и сегодня, наверное, будем. Но мы не можем быть счастливы в таких условиях, когда кругом ложь, там насилие, я не знаю, что еще. То есть,
1: мы все, к сожалению, очень хорошо знаем, как много всего несовершенного вокруг, и в обществе, и в нас самих.
2: Невозможно жить счастливо вот в таких условиях. Но Бог дает нам выход из этого состояния. Он примиряет нас с собой. И человек уже по-другому относится и к себе, и к своей жизни, и к окружающим. И вообще.
1: Лен, ты тоже считаешь, что невозможно жить счастливо без Бога?
3: Но, наверное, еще вот Николай Генрихович уже затронул о том, что мы хотим жить как можно дольше. И если мы осознаем, что наша жизнь всего 70 и 80 лет при большей крепости, как написано в Священном Писании, и все, после этого конец, это не дает счастья. То есть человек каждую минуту своей жизни думает о том, вот я скоро должен умереть. А если ты имеешь вот эту благую надежду на жизнь вечную, то тогда у тебя нету вот этого страха смерти. То есть, ну, к сожалению, мы все умрем. Да. Вот. Но есть надежда, что на воскресение. И поэтому это счастье, которое дарует Господь через вот свою весть спасения, благую весть счастья, радости, мира и любви.
1: Ну, хорошо. Я надеюсь, для тех из вас, кто, может быть, впервые сейчас на этих наших встречах по исследованию Евангелия от Луки, основа заложена, фундамент заложен на основе того, что мы прочитали в первой главе. И сейчас тогда переходим вот к рождению Иисуса Христа. Я знаю, что у Николая, он такой исследователь библейский, у него много очень интересных фактов исторических, библейских о рождении Иисуса Христа.
2: Ну, я бы не сказал, что у меня много фактов, но факты есть. Их немного, в общем-то. Факты в том, что вот мы читаем вторую главу. «В те дни вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Кверинии и Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Вот евангелист Лука, он его считает даже историком. Потому что он привязывает события, жизнь, деятельность Иисуса Христа с историческими событиями. Он как бы вкрапляет это все в реальность. И это придает, кстати, Евангелию реалистичную историческую ценность, угу. что это действительно книга не сборник мифов, а основана на реальных историях, на реальной истории. Вот кесарь Август тут у нас упомянут.
1: Ну, про которого, естественно, все знают в, ну, по историческим документам.
2: Да, история Древнего Рима. Угу. Кесарь Август, внучатый племянник Юлия Цезаря, Гай Октавиан. Угу. Пришел к власти в 14 году до нашей эры, в 27 году нашей эры. И закончил он править в 14 году уже нашей эры. Угу. И вот о переписи, которой говорится здесь, она происходила в районе, их вообще три было в ближайших вот к тому времени. Это 8-й год, и еще был 28-й год до Рождества, и 14-й год после Рождества.
1: Вообще перепись, вот слово такое, перепись населения кажется очень современным. И даже прямо непонятно, зачем оно могло быть нужно, эта перепись могла быть нужна в те времена.
2: Ответ один. Деньги. Все решают деньги. То есть Риму нужны были, нужно было точное число налогоплательщиков. Сколько человек уклонялось от налогов, и их нужно приструнить, что ли, привести в норму, чтобы они тоже платили Риму деньги. Вот с этой целью.
1: Ну, сейчас-то, наверное, я думаю, все-таки не с этой, а просто, ну, вот статистика важна, сколько народ населения. Но тогда...
2: Да, мы цивилизованное общество, да, да. конечно, демократическое. А в то время, вот видите, императоры, кесари, им все время нужны были средства. Ну, и вот тут Кверини еще есть такой, такая фигура. Правление Кверини и Сирии. Еще одна привязка к истории. Кверини – это полководец, талантливый полководец Августа. И вот в то время... Да, кстати, перепись запоздала.
1: Августа императора, я уже запуталась.
2: Августа императора, да, да, да, о котором тут идет речь. Кесарь Август. И вот перепись, она запоздала с 8-м годом. Если она проводилась в 8-м году, то данная перепись в Иудее, она запоздала. И запоздала потому, что иудеи все время поднимали восстания какие-то.
1: Против кого?
2: Против свержения власти Рима. Они же были под властью этой, находились, и она, эта провинция была как бы завоевана Римом. Под протекторатом находилась. А иудеям это очень не нравилось, они постоянно... И вот в это время было очередное восстание, по-моему, Иуды.
1: Иуды, но не Иуды Искариота, не из Евангелия.
2: Да. И этот Кверини, он как раз своей армией это восстание подавил, и на некоторое время он был у власти над Иудеей. И вот поэтому перепись как бы запоздала. И она была назначена уже на 7-й или даже 6-й год до Рождества Христа. А в 4-м году, как мы знаем, умер Ирод, вот этот тот самый великий. И поэтому Рождество Христа...
1: Это первый в династии Иродов, который был над Иудеей.
2: Да. И по сути дела Рождество Христа приходилось... Между 7-м и 4-м годом нашей эры, вот как-то
1: до
2: так.
1: нашей эры.
2: Да.
1: Ага. То есть, если сравнивать вот летоисчисление, что там первый год по Рождеству Христову, то надо еще отнимать от 4 до 7 лет.
2: Да, где-то вот в этом районе родился Христос. То есть Христу был не в нулевого года нет, да, но вот с нуля, если начинать там эру по рождению Христа, то нужно было на 4-7 лет отодвинуть этот ноль, что ли, это начало. И здесь мы как бы встречаемся уже вот с первой ошибкой летосчисления. На 4-7 лет.
1: Ну, она не такая большая.
2: Ну, почему перепись была нужна, мы уже сказали. Да, но эта перепись проводилась не только согласно римскому законодательству, но еще и согласно ходу небесных часов. Поэтому давайте почитаем Галатам послание апостола Павла, 4 главу.
1: Четвертый текст?
3: Да, 4 глава, 4 текст. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. У Господа часы идут, и они никогда не опаздывают. И все произошло, когда исполнилась полнота времени.
1: То есть человеческая история все-таки она подвержена, ну что ли, решениям человека, хотя она все равно под Божьим контролем. Вся человеческая история, она под Божьим контролем. Мы можем быть в этом уверены. Нет ничего происходящего на земле, о чем бы Бог ни знал, и что бы происходило, ну что ли, вне зоны его внимания. Другое дело, что он не одобряет многое из того, что происходит в человеческой истории, но это все последствия греха, и человек должен сам увидеть, и человек, и человечество должно само увидеть, что такое выбор в пользу греха и к чему он приводит.
2: Кроме того, было предсказано пророком Даниилом, древним пророком ветхозаветным, время пришествия Мессии, то есть Христа. И это время нас подводит, вот, если мы откроем 9 главу Даниила и посмотрим вот этот текст с 25 по 27, то есть вот с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, вот там идут седьмины, по истечении некоторых седьмин, то есть это года, это лета, семилетия, то есть. И мы придем с вами, согласно этому пророчеству, где-то вот к первому веку вот, времени пришествия Христа на землю.
1: То есть в Библии нет такой вот точной хронологии и нет, например, точной даты рождения Иисуса Христа и точного года, но все равно частично вот Божья хронология, Божье летоисчисление, оно в Священном Писании отражено.
2: Да. Перепись эта проводилась у Рима по коленам, по племенам. И если ты принадлежишь к колену, допустим, Иуде или какому-то другому, ты должен в этом уделе, в этой провинции, и записаться. А поскольку из колен
1: Давида... То есть надо было путешествовать. Сейчас к нам приходят для переписи населения, а тогда нужно было самому идти на то место, откуда твои предки родом, да?
2: Да, вот Назарет и Вифлеем, центр провинции, где колено Давидова пребывало в основном раньше, то нужно было пройти не один десяток километров по такой местности, не очень лесистой.
1: То есть для экономики страны ничего страшного не было в том, чтобы люди начали путешествовать по всей стране для того, чтобы быть записанными вместе?
3: Ну, там можно было по-другому поступить. Там
2: за свой
3: заплатить
2: счет.
3: Какой-то налог. Да.
2: Там за свой счет
3: сиделось. А все путешествовали за свой счет.
2: Ну, Мария тоже была из рода Давидова, как мы читаем с вами дальше. 4-5 стихи. «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из рода из дома и рода Давида, сказано об Иосифе, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна». Да, Мария тоже была из рода Давидова. И это мы можем подтвердить тем, что Христос назван семенем Давида многократно и в Ветхом, и в Новом Завете. И есть текст также, вот мы читали с вами в одной из программ, когда ангел пришел к деве и обрученный дом именем Иосифа, и сказал: «Радуйся». 27 стих. «Именем Иосифа из дома Давидова». Да, вот. И дева тоже была из дома Давидова.
1: Понятно. То есть они оба отправились для того, чтобы участвовать в переписи населения. И что было дальше?
2: А дальше... «Когда они были там, наступило время ей родить. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице».
1: Вот. То есть Иисус Христос родился как обыкновенное дитя. Он родился у женщины. В очень таких неблагоприятных условиях это происходило, да? Но это было рождение человеческого младенца. Хотя... у него не было человеческого отца. Он был зачат от Духа Святого сверхъестественным образом.
2: Ну вот, в общем, вопрос с местом рождения достаточно ясен. А вот вопрос с временем, когда, он родился, он открыт. Нет точной даты, как правильно говорит Юля, нет точной даты рождения.
1: То есть нет точного года и нету точного дня.
2: И точного дня. Вот, хотя вот мы все празднуем Рождество определенно, определенный день. Угу. Христианский мир весь это делает. Определенное число.
1: Важно, а есть ли знать причина, почему в Священном Писании не указано? Например, если с точностью указаны другие какие-то моменты истории, то почему-то дата рождения, именно день рождения Иисуса Христа, не указан.
2: Ну, очевидно, если бы это было важно, Господь указал бы и дату. Но, наверное, это не так важно. Угу. Хотя, не знаю, может быть, это для нас и важно, но Господь,
3: наверное,
2: посчитал это не
3: нужно. Самое важное в жизни человека – это рождение Христа в сердце человека. А дата рождения Иисуса Христа, она, ну, в исторической такой, в историческом контексте все-таки, ну, не имеет вот той, я думаю, важности, потому что если бы это было важно, Господь бы действительно указал это. А важно, чтобы мы понимали, что Он может родиться в сердце каждого из нас.
2: Но все-таки о сезоне, когда родился Христос, мы можем судить. Вот по описаниям евангельским. Да, еще вот такой момент. Положил его в ясли. Конечно, это не ясли детские, да, как вот, может быть, можно подумать тут.
1: Ну, в современном значении.
2: Да, потому что ясли – это кормушка для скота. И там, наверное, солома была еще, то есть как подстилка, что ли, чтобы было помягче. Но вот насчет сезона. То есть рождение Христа произошло примерно после рождения Иоанна Крестителя, через 6 месяцев после рождения Иоанна Крестителя. И вот слово «в те дни», когда мы начали главу эту, относилось как раз к рождению Иоанна Крестителя. Ну, относительно сезона, 8 стих нам вот говорит дальше. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». То есть овцы паслись еще по ночам. И если бы это был, допустим, декабрь, даже там, в Иудее, было бы очень холодно. Угу. Делать и для овец, и для людей.
1: Декабрь или январь?
2: Или там январь, или ноябрь даже. То есть это значит, событие происходило несколько раньше, чем, ну, мы иногда думаем. То есть не позднее середины октября, вот где-то так. Может быть, даже и раньше. Кроме того, мы с вами видим, что перепись-то, вот правильно, по поводу затрат на перепись. На перепись римляне не тратили, и они не тратили также и свои, ну, может быть, воинские, что ли, ресурсы, чтобы все это охранять как-то. В Иудее в то время, в Ветхом Завете вообще, существовал праздник кущей, поставление кущей. Он приходился где-то на начало сентября, на конец сентября, начало октября, где-то вот в этом районе. Когда весь народ должен будет прийти в Иерусалим, к храму, и там поставлять кущи, и там 7 или 14 даже дней, вот сейчас не помню точно, они должны были жить в шалашах, то есть поставить себе кущи. Удобно было очень Риму все вот это вот, без всяких проблем.
1: Народ собрался?
2: Собрать народ в этом месте, и там, да, переписывать всех подряд, кого ты хочешь. Вот, мне кажется, больше достоверности то, чтобы там кого-то заставлять, давай-ка иди туда-сюда, а не когда они сами, такое народопереселение происходит и попадают туда, куда надо.
1: Ну да, потому что государство такое теократическое, религиозное, то есть там вот эти вот праздники, 3 раза в год нужно было приходить в Иерусалим, да?
2: Ну это вот одно из таких доводов. Но еще вот слово «стража» есть. Пастухи держали стражу. Слово «стража» в переводе «охрана», ну, подобное охрану в тюрьме. Вот даже вот такой оттенок тут есть этого слова. То есть стража бдительная.
1: Пастухи такая, держали стражу.
2: Тщательная, да, ночью. Ну, и что за овец они там охраняли? Есть такое предположение, что это были храмовые овцы. То есть овцы, предназначенные для жертвоприношения в храме, посвященные Господу тоже. То есть, и если это так, то тогда действительно на праздник кущей требовались обильные жертвы, жертвоприношения, и пастухи держали вот эту вот для исполнения служения Господа этих овец, для жертвоприношений.
1: немножко, вот, может быть, это слово «жертвоприношение» так звучит, ну, тревожно. Ну, что за жертвоприношение? То есть, вот, служение религиозное в Иудее, оно основывалось, оно было таким прообразным. То есть, вот, принесение в жертву невинного животного без порока, овечки или козленка, оно знаменовало собой, что должен прийти в мир, должен родиться в мир непорочный агнец, который будет принесен в жертву ради искупления людей. Но это уже, ну, более такое сложное. Мы придем к этому по мере, да, исследования Евангелия.
2: Поэтому 9 стих нам говорит: «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим».
1: То есть вот они были в поле, там паслись овцы. Это был, ну, скорее всего, октябрь. И вдруг вот такое вот сверхъестественное мощное явление.
2: Да. Явление ангелов. Испугались страхом великим. Вообще в народе считалось, если тебе явился ангел, то он является предвестником смерти, значит, тебе конец. В общем. Угу. И поэтому люди вот так реагировали на появление ангелов. Это вот можно и в Ветхом Завете прочитать несколько текстов. Когда люди так же себя вели при явлении ангелов.
1: Когда им было страшно.
3: Но, в принципе, мы ведь в первой главе с вами читали о том, угу, что когда ангел явился, хоть Захария, хоть Мария, да, они испугались. То есть это естественное такое состояние человека, когда они понимают, что это сверхъестественное явление.
2: Не только это. Есть еще, то есть, ну, было такое чувство, что ощущение, что когда человек является ангел, как бы перед ним предстоит сам Бог. Ну, а да, увидевший, да, Бога, человек не может,
3: не может остаться в живых. Да.
2: Видевший Бога умрет просто. Угу. Поэтому ангелы говорят вот тут. Сказал им ангел: не бойся. Угу. Вот это мы тоже все время. Вот, когда явление ангелов, ангел говорит человеку: не бойся. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вот о чем мы говорили. Евангелие дано всем людям. Радостная весть, великая радость. Вот, можно сказать, Евангелие.
1: Угу. То есть вот ангел впервые произнес это сейчас вот при рождении Иисуса Христа.
2: И что это за весть такая?
3: И далее, да, 11 текст говорит: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». То есть это вообще исполнение пророчества. И явно им было это не незнакомо, а это то, чего они ожидали. И поэтому явление было понятно им.
1: Ну, всем ли людям оно было понятно? Или вот именно тем пастухам, которым... вот мы говорим, что Бог приходит к человеку. К любому ли он приходит?
2: Да.
1: А вот к ним пришел.
2: И как он приходит, каким образом, тоже важно.
1: Да.
2: К этим людям пришел, потому что они ожидали. Они чего-то ожидали там. Не просто они сидели, разговаривали на какие-то посторонние темы. Они делали, во-первых, служение несли, если они пасли храмовый овец. И они наверняка рассуждали о том, что скоро придет Спаситель, что вот знамение того, знамение другое. Вспомнили, может быть, Захарию. Я не знаю, что еще.
1: Ну, и, может быть, пророка Даниила вспомнили, может если быть. Они читали.
2: Да. То есть пастухи вроде необразованные люди, но, тем не менее, Бог является им в виде вот такого сонма ангелов не куда-то там в храм в Иерусалиме или там,
1: к священникам.
2: Священникам, а на поле в ночь. К таким вот пастухам необученным.
1: То есть к тем, кто был готов?
2: К тем, кто был готов. К тем, кто ожидал. Ожидал как раз... Вот, а чего ожидал? Появление Христа, появление Мессии.
1: То есть ожидал...
2: Великую радость им сказали. То есть они ожидали с радостью, очевидно, с надеждой. И я вот вам возвещаю, вот отсюда, вот, ну, вот откуда новая эра пошла, вот отсюда. Явился Спаситель в мир. Он пришел. Великое благочестие тайна. Бог явился
3: Воплоти.
2: Да, воплоти. Угу. Показал себя ангелом. То есть то, к чему Израиль должен был готовиться вот на протяжении, может быть, последних лет, или вообще не только последних, к чему он был призван как народ, Вот совершилось это событие. И это было звучно пастухам на поле.
3: Угу. Но ведь на протяжении всей истории, вот Библии, да, все-таки каждая женщина в Израиле ждала, что она может быть матерью Мессии, который родится. Потому что мы уже видим, даже начиная с самого начала от Евы, она уже ожидала, что в Каине она уже родила человека от Бога для спасения. И на протяжении, тут, по сути дела, 4000 лет прошло до Рождества Христова. Угу. И каждая в течение этого времени ждала, что она будет матерью. Угу. А вот выпала такая честь Марии, матери Господа.
2: И, наверное, люди ждали особо какого-то знамени, какого-то знака, что это, да, Христос. А вот смотрите, что говорит ангел. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях.
1: Вот в чем тут
2: тебе,
1: знак?
2: Вот тебе и да. В чем тут знак? Вообще, что вообще такого вы ожидаете? Какого знака? Там гром какого-то, там еще что-то, землетрясение или падение звезд каких-то? Нет. Знак вот какой. Вот этот младенец, которого ожидает весь Израиль, он не как царь, которого вы ожидаете, а вот как вот этот вот ребенок, лежащий в скромных яслях в какой-то пещере. Вот это знак того, что это тот самый и есть. Вот, вот вам и мы говорим, ангелы, да, не ждите никаких там других знамений, никаких других чудес. Все чудо – это вот ясли и вот этот младенец. Вот вам знак.
3: А в Ветхом Завете вот было об этом сказано, что именно вот такой знак должен быть? Или этого не было в Ветхом Завете?
2: Ну,
3: мы не находим,
2: я не помню,
3: да? Не находим ссылочки.
2: У Исаия там, то, ему младенец родился, нам сын, да, но не как царь, конечно, да. Угу. Но не в яслях же.
3: Да, то есть вот здесь, именно вот здесь возвещение ангелов, да?
2: Чтобы вы поверили, что это тот самый Христос и есть. Вот вам знак вот этот вот. Не ждали никакого больше царя другого. Вот он. И младенец – это знак того, что, как бы сказать, Бог, ну, знак мира, что ли. Бог идет на примирение с человеком. Он младенца вам дает. Не являйте себя как царь, говорит, я сейчас установлю мир. А он проявляет к людям вот такое доверие со стороны своей.
1: А в чем тут доверие?
2: Это удивительный знак. Но вот какая мать доверит своего родившегося, вот, новорожденного ребенка кому-то другому. Ну, если доверит в роддоме, то это все равно как трепещет. Где, когда же мне... Когда же... А Христос доверяет... То есть, а Бог доверяет своего сына в виде человеческой плоти, несовершенному грешному человеку, пусть даже самому лучшему, самому там заботливому, но он это делает с риском, что ли. Ну... Вот отец берет этот вот такой комочек, вот этот, да, и всегда с трепетом, и ну, уронит его там нечаянно, да. Вот, что, план спасения рухнет? Или что? Или как? Вот это же риск. И Бог на этот риск идет. Он почему-то вот таким путем вот так вот выбрал. Я считаю, что это знак просто полного доверия человеку. Он доверяет нам, людям. Смотря на то, что нам доверять, может, и нельзя.
1: Ну, может быть, нам вот по нашей такой собственной греховной природе кажется, что нам доверять нельзя. Да. А если Бог считает, что нам доверять можно, значит, в нас есть вот, что называется, искра Божья, которую Он видит в нас, которую даже мы сами в себе можем не видеть, и тем более друг в друге, да. К сожалению. Ну что же, это здорово, что вот рождение Иисуса Христа – это вот… такими вот сопровождается, что простым пастухам о нем сообщено, но тем, которые были настроены думать о Боге, что человеку доверено родить да. того, кто стопроцентно человек и стопроцентно Бог, Иисус Христос. Вот.
3: И вообще вот у Павла, да, в послании к филиппийцам есть вот замечательные тексты. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, когда он пришел, да, то есть он стал как человек, но уничижил себя самого, примирив, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, то есть он опустошил, то есть он Бог, властитель, создатель, все, и он стал образом человеческим, в образе человеческом пришел. Мало того, еще в образе младенца, даже не царя. Но он царь вселенной.
2: А вот дальше мы читаем песнь ангелов. «Внезапно явился ангелом многочисленные воинства небесные, славящие Бога и взывающие славу вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Восклицательный знак. С таким вот чувством ангелы пришли в этот мир, не смогли сдержать своей радости, и вот радость эта вот это излилась вот на этой ночной долине в обществе скромных пастухов и огромного стада овец. То есть на земле мир, слава вышних Богу. Вот эта вот слава, она как бы сопоставлена с миром, вышней, с землей, а Бог с человеком. Вот такая троекратная связь небес и земли. О чем это говорит? О том, что вот этот план спасения, который сейчас Бог воплотил рождением Сына Своего в мир, принес людям мир, а Богу славу. Mm-hmm. Вот такой, вот такая связь небесного и земного. И вопрос теперь, почему мира нет на земле, если Бог принес мир тогда еще?
1: Mm-hmm. Ну что же, вопрос на данный момент, наверное, риторический.
2: Да.
1: Мы давайте все-таки остановимся на вот этой вот радостной ноте, что Господь Иисус Христос пришел в мир, и слава Богу за это, что Он принес нам возможность мира, Он принес нам возможность счастья, мира в нашем сердце, мира вокруг нас, счастье в нашем сердце и счастье вокруг нас. Ну что ж, спасибо огромное, Николай Генрихович, за такое интересное раскрытие темы. Елена Валентиновна, вы так прекрасно, ну вы или ты, мы уже 30 лет с тобой знакомы, так прекрасно знаешь Священное Писание, прямо без подготовки находишь подтверждающие тексты. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время, и мы ждем новых встреч с вами, когда мы будем продолжать исследовать, что же такое Евангелие. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Лупашина.
1: Я всю жизнь как бы мечтала, чтобы у меня была семья, дети, но больше всего я хотела, чтобы у меня был сын. И когда я вышла замуж, я постоянно молилась Богу, чтобы Бог послал мне именно сына. И однажды я, когда шла домой вечером поздно, обратилась к нему и услышала ответ в голове у себя, его как бы голос был у меня, что как бы родится у тебя сын, и будет, ну, назовешь его Слава. Ну, я тоже как бы думала, что Слава, слава Богу, то есть вот посвящение как бы ребенка Богу. И я получила ответ и обрадовалась, и вот, ну, как бы рассказала мужу, и мы хотели, чтобы у нас родился ребенок. Но так получилось, что как бы наши отношения с ним не складывались, он уезжал в командировку, то там еще как-то. То есть мы виделись только один раз в месяц, и тоже довольно как-то неудачно мы так все встретились, поругались тоже. Я думала, что ничего у нас нормально не получится, и как бы я вряд ли смогу забеременеть. Но проходит какое-то время, я понимаю, что вроде бы беременность как бы должна наступить. Я купила тест, сделала тест, а тест показывает, что я не беременная. И я опять молюсь, я говорю, Господи, вот как бы я не беременна. Я как бы расстроилась, да. А Бог мне отвечает, нет, ты беременна. Я такая, ну ладно, пойду еще тест куплю. Пошла еще, купила тест, сделала еще раз тест. Тест опять показывает, я не беременна. Я опять Богу говорю, ну Бог, ну видишь, я не беременна. А Бог мне опять отвечает, ты беременна. Я такая, ну ладно, пойду третий тест. Третий тест был то же самое, то есть опять не беременна. Я уже не выдержала, пошла к врачу. Пришла к врачу, врач выслушал меня, посмотрела и сказала, что я беременна, и нужно просто будет еще тест по-другому сделать. Я очень обрадовалась, что врач подтвердил мою беременность. Я пришла такая счастливая домой. Это было что-то, я там танцевала, такая радостная была, как бы ответ на молитву. Вот. Проходит какое-то время, все благополучно, беременность проходила хорошо. На 6-м месяце мы пошли делать УЗИ с моим мужем, с мамой. И мы пришли. И врач говорит, ну, у вас прекрасная девочка там внутри. Очень там все понятно, что это прямо 100% у вас девочка. И все обрадовались, а я такая, как девочка, ну, вроде я мальчика с Богом как бы просила мальчика, и он мне сказал, что мальчик будет. Я как-то прям очень расстроилась. Ну, я даже переспрашивала несколько раз акушерку, или кто там был из женщин, которые вот смотрели меня. Они говорят, нет, 100% девочка. То есть там прям видно все, что вот это девочка. И, в общем, мама обрадовалась, что моя мама и мой муж очень хотели девочку. А я как бы с Богом там как-то пыталась тоже опять говорить, и Бог мне отвечает, нет, будет мальчик. Я думаю, не знаю, как это будет, когда уже вот доказательства, факты, вот, пожалуйста, девочка у нас там на УЗИ. Проходит еще какое-то время, перед родами мы опять пошли делать УЗИ, и вот там уже определилось, что мальчик. Все были в шоке, а я как бы, ну, как бы была рада этому очень, потому что я поняла, что да, Бог обещал мне, что будет сын. Вот, и родился прекрасный мальчик, Слава, мы так его и назвали. Слава, слава Богу. И ну, благодаря тому, что вот я как бы этот опыт испытала, я поняла, что несмотря на то, какие обстоятельства жизни складываются, да, то есть нужно верить Богу. Бог, если Он сказал, то так в жизни и случится.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это все. Это закон для общества, это закон для политиков, это закон для бизнеса.
4: Это христианское достояние.
5: Это начало мудрости, это начало духовной жизни.
6: Это зарядка для души в какой-то степени.
7: То есть это еще и такая загадка для современного человека.
1: В этой программе значение Библии для христианства. Цель Библии. Библия и цивилизация. Библия в жизни человека.
7: Когда мы говорим, для чего нужна Библия, то здесь мы сразу сталкиваемся с тем, что является значимым для христианской религии как таковой. Во-первых, это религия книги. С этого начинался иудаизм, религия книги. То есть религия начинается от того, что написано. Вот в этой книге что-то сказано, и в этой книге открывается нам Бог. Второй момент – эта книга дает нам возможности познавать нравственные императивы этой религии. Да? В этой книге прописаны какие-то правила, законы и постановления. И третья немаловажная вещь – это то, что связано с богослужением, с литургикой. Эта книга читается за богослужением. И, читая эту книгу, люди таким образом обращаются, словами этой книги люди обращаются непосредственно, выходят за пределы земного бытия и обращаются к Богу.
8: Главная цель Библии как раз-таки помочь человеку найти ответы на эти извечные, очень сложные вопросы. Что есть мир, что есть человек, что есть Бог, если Он есть, каков смысл жизни человека, что есть жизнь, что есть смерть. Этими вопросами задается всякий человек, на эти вопросы пытается давать ответы. Философская мысль. Вот. Но философские школы дают самые разные, порой даже противоречивые ответы на все эти вопросы. Так вот, Библия предлагает нам ответы на эти вопросы с божественной перспективы. Библия рассматривается как книга, содержащая в себе Божье откровение. Это слово Божье, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни, чтобы он мог точно знать, кто он и для чего.
7: Когда мы говорим о цели этой книги, то лучше, чем то, что сказано в самом Священном Писании по этому поводу, наверное, не скажешь, потому что об этом апостол Павел во второй части Библии в Новом Завете говорит своему ученику Тимофею.
1: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
4: Современная цивилизация, по крайней мере, западная, которая сегодня, в общем-то, является локомотивом пока еще, да, она вся выросла из Библии. Это христианское достояние. И если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации. Просто другой вопрос, что, может быть, не все это осознают, как бы живут по инерции. Но, тем не менее, это так. От этого факта никуда не денешься. Даже в некоторых основополагающих законах некоторых стран этот факт отмечен. Факт христианского наследия.
9: Библия задала какие-то основные параметры нашего мировоззрения, в том числе и светского. И думаю, что это значимая роль Библии сохранится, и, по крайней мере, в обозримом будущем.
10: С моей точки зрения, на примере как раз библейском можно очень многому научить. Научить молодых. Быть в мире, жить в мире, соотносить себя с миром, определяться в мире.
7: Библия нам рассказывает о Боге. И если в Ветхом Завете о Боге говорится как о том, кто является время от времени в виде святых существ, приходит, посылает святых существ сюда, то в Новом Завете Бог открывается уже сам. Тайна Боговоплощения является основным центральным мотивом Нового Завета. Бог приходит в этот мир. Бог стал человеком. Этого человека зовут Иисус. Он родился в Назарете, поэтому Иисус из Назарета. Люди того времени ждали человека, который придет и освободит их от всех проблем. Этого человека евреи называли Мессией. Мессия. По-гречески это слово «мессия» означает, звучит как «Христос». По-русски это «помазанник». Мессией назвали Иисуса. Иисус – Мессия или Иисус Христос. И венцом его жизни стала смерть за человека. Он умирает за вместо человека, за человека. И вера в его смерть и воскресение становится залогом спасения любого человека.
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
6: Священное Писание учит нас в каждом человеке видеть Христа. Если ты этого видишь и осознаешь, можно прочитать много книг, можно читать каждый день и Библию, и Евангелие, и еще многочисленные талмуды и все прочее. Но если у тебя нет в сердце и в уме, ведь Спаситель не спросит у нас там, в том лучшем мире, да, красил ли ты губы, надел ли ты платок в церковь и так далее. Он спросит самое главное – любил ли ты Бога и ближнего своего?
11: В моей жизни был такой интересный опыт. После смерти мамы я нашел некоторые письма, которые сохранились у нее от родных и близких. Некоторые, далеко не все. Я бы даже сказал, очень небольшую часть этой переписки. И, наверное, люди, которые писали эти письма, не рассчитывали, что их буду читать я. Хотя я к тому моменту уже был, когда они писались, я был маленьким ребенком. Но я из них узнал очень многое об истории своей семьи. В том числе такие вещи, которые я, наверное, предпочел бы никогда не знать. Вот хотел ли Павел или Петр, чтобы его письма читали спустя 2000 лет? Вы знаете, я думаю, скорее хотел, чем нет. По крайней мере, то, что мы читаем в так называемых соборных посланиях, обращено ко всем христианам. Если ко всем, то, наверное, не только первого века, но и второго, третьего, почему не 21-го. А вот то, что Павел писал Филимону, честное письмо. Думал ли он, что его прочтет не только Филимон, его жена, там, может быть, еще пара друзей, кто-то, кого он упомянул в письме, привет передал, да, но что его будем читать мы, я думаю, он рассмеялся, если бы ему это сказали, но он же там пишет совершенно частную вещь. Но из этого маленького послания к Филимону мы узнаем очень важные вещи о том, как христианская община была устроена, как, по мнению Павла, должны относиться друг к другу рабы и их хозяева, если и те, и другие христиане. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, иногда да, иногда нет. Явно хотели, чтобы прочитали соборное послание, и я думаю, что не хотели, чтобы прочитали послание к Филимону. А с другой стороны, ну, человек, он ограничен, да, то есть, если что-то сохраняется и остается в веках, то, наверное, в этом есть смысл. Вот, скажем, те письма, которые я нашел там из 70-х годов, переписка моей семьи, да, в которой я родился, ну, пройдет 100-200 лет, наверное, какие-то потомки наши будут помнить, что такие люди жили. Но для них это уже не будет иметь большого значения. Там какая-то семейная трагедия, там какие-то чувства, какие-то взаимоотношения. Но люди на это посмотрят и скажут, да, вот надо же, были такие люди, у них что-то в жизни происходило, и все. Это их не затронет. А вот если нас до сих пор затрагивает эта переписка Павла с Филимоном, значит, был какой-то замысел в этом, не Павла, не Филимона, может быть, несколько более высокий замысел, о том, чтобы вот этот частный случай, он стал образцом для какого-то вдумчивого понимания, что есть отношение внутри христианской общины для будущих поколений. Вот значительная часть Библии – это истории, которые происходят с самыми разными людьми, и как они к этим историям относятся, как они их переживают. То есть это жизнь, это отпечаток жизни. И поэтому, наверное, она остается актуальной и интересной для нас.
12: Мы же понимаем, что Библия – это огромный компендиум, свод целого ряда книг. Она вбирает в себя и в очень таком плотном исполнении передает нам в высшей степени сжатую выжимку фактически божественного откровения. И чтобы с ней вступить в диалог, нужно иметь очень приличный интеллектуальный аппарат вообще. И он должен сформироваться.
10: Мы очень часто говорим библейскими выражениями, совершенно не соотнося эти выражения с оригиналом. Мы постоянно... Экклезиаст – это наша, так сказать, повседневная жизнь, да? Время собирать камни и время разбрасывать. Время любить и время ненавидеть. Время спать и время бодрствовать. Либо мудрость увеличивает скорбь, либо наоборот, ногим вышел из чрева матери и так далее.
6: Хочу заметить, что мы вот в обществе, да, в обычном, в обыденном, да, каждодневном, чем мы, допустим, всегда хвастаемся? Вот женщину что обсуждают? Кто на сколько килограмм похудел? Да, как некие достижения. Допустим. И никто никогда, особо сейчас у нас и не принято, этот вопрос не возникает вообще, кто сколько раз прочел Библию. И если ты ее прочтешь хотя бы один раз за эту жизнь, я не знаю, какая она будет, эта жизнь.
11: Я еще очень люблю вспоминать историю про одного вымышленного персонажа из повести Лескова «Одна дума». Когда в 1876 году вышел первый перевод Библии на русский язык, люди его прочитали, то вот как описывает Лесков, этот самый «Однодума», он был мелким полицейским чином, дочитался до Христа в этом русском переводе и стал вести себя очень странно. Не брал взяток, там никого не обижал, не притеснял. И окружающие к нему с пониманием относились, потому что такие люди, они, что юродивые, чудят, а никому не вредят, и поэтому они безопасны. И вот я думаю, как много потеряла наша культура, как много потеряла наша история, что этот перевод появился так поздно. Может быть, кровавых ужасов 20 века не было бы, или они были бы не такими страшными в российской истории, если бы чуть пораньше эти однодумы начали читать и до Христа дочитываться, и начинали бы какую-то другую жизнь, и подавали бы окружающим людям пример, что, оказывается, можно жить по-другому и чувствовать себя счастливым.
7: Главное, что должны люди услышать, они должны услышать Евангелие. Весть об Иисусе, о том, что Иисус пришел на землю, умер за наши грехи, и сегодня все люди, верующие в это, могут обрести вечную жизнь. Вот эта весть, она должна быть достигнута всех, и об этом сказано в Евангелии от Матфея, в 24 главе, 14 стихе. И проповедано будет все Евангелие Царства, свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть конец мира, в конце мира весь мир будет обеспечен этой вестью. До каждого последнего человека весть о спасении будет проповедана.
13: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
5: Библия для меня означает что я прихожу в соприкосновение с непосредственно Словом Божьим, Словом живого Бога. Вот поэтому не только для меня, но и для всякого человека благоговение перед Священным Писанием, перед Его Словом – это начало мудрости, это начало духовной жизни. Ведь это начинается диалог. Практически Бог находится в диалоге через Библию с каждым человеком, который приходит в этот мир. Как сказано, что Христос, значит, является светом для всякого приходящего в мир. Библия содействовала моему интеллектуальному росту, моему духовному росту. Мне сегодня 80 лет, и я скажу, где был бы я, если бы те дни моей юности, как говорит поэт, вечное Слово Божие не коснулось меня.
14: О ты, пространством бесконечным, живые в движении вещества, течение времени привечный, без лиц, трех лицах божества, дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб смертно бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, бессмертие Твое, неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, каким к Тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Ксения.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Как помочь школьнику подготовиться к экзамену и успешно сдать его? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы отвечает школьный психолог Екатерина Валиева. Катя, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
2: Экзамены – это всегда стресс. Это стресс как для самого ребенка, так и для его родителей. Потому это что есть. Родители очень часто воспринимают экзамены еще более с большим волнением, чем ребенок, поскольку ребенок – это их личная ответственность, это может, как, если можно так сказать, это их личный проект, и они переживают по поводу того, как, насколько успешным будет их ребенок, в том числе и при сдаче экзамена. Вот как можно помочь родителям и детям при подготовке к экзамену и во время самих
3: экзаменов? Ну, во-первых, не нагнетать обстановку. Своим вот этим вот состоянием родители могут передать и без того нервному ребенку, который тоже переживает и боится сдавать экзамен ему, вы еще дадите дополнительно ему вот эти вот адреналинчик, да, свои переживания. Это ни к чему. Не нагнетайте обстановку перед экзаменами. Наоборот, за неделю, может быть, до экзаменов помогите ребенку расслабляться, отдыхать периодически, чтобы он научился не все время сидеть за уроками, за подготовкой к экзамену. И важное условие, чтобы родители научили ребенка успокаиваться, потому что когда он придет на экзамен, вот сейчас вот ЕГЭ, ГИА, да, экзамены такие, когда он придет на экзамен, у него 3 часа, например, и у него волнительно, ему нужно такой большой материал выполнить, да, и из-за невнимательности он не допускает такие грубые или вообще порой смешные ошибки. Поэтому очень важно взять себя в руки, успокоиться, сконцентрироваться, и внимательно просмотреть все вопросы, да?
2: Но для этого... Перед самим экзаменом, да?
3: Во время экзамена, да. Но для этого нужно, чтобы родители научили это делать дома во время подготовки экзамена.
2: Понимаете, то есть да? Заранее нужно
3: заранее
2: это делать.
3: Чтобы у ребенка это стало его необходимостью. Тогда ребенок сам, придя, возьмет свою работу и будет спокойно расслабиться и начнет работать.
2: Как научиться расслабляться?
3: Как? Ну, во-первых, вода. Вода поможет в этом всегда. Во-первых, умывание водой. Да? Конечно, во время экзамена самого мы не сможем это сделать, но это не важно. Это можно сделать хотя бы, когда вы готовитесь. Смочить холодной водой лоб, виски, это уже снимет нервное напряжение. Также, что можно сделать и во время будет экзамена? Попить. Если у вас будет с собой бутылочка с водой, что очень хорошо, возьмите водичку не комнатной температуры, а слегка прохладней. Слегка. И наполнив рот водой, не сразу проглотите ее, а немножко подержав во рту, глотните и сконцентрируйте свое внимание на утекающую по пищеводу воду. Почувствуйте ее, как она стекает. Таким образом, вы просто отвлечетесь. Вы расслабитесь вот тем, что вы отвлеклись, и вы будете чувствовать, как она стекает. Сделайте еще глоток. Проследите за ним. Сделайте еще глоток.
2: То есть на своих физических ощущениях.
3: Ощущениях, да. Очень важно вдохнуть воздух, набрать полную грудь воздуха, да, задержать дыхание. И потом выдохнуть очень медленно. Это тоже помогает. И еще очень важное одно упражнение – я им пользуюсь всю свою учебную деятельность. Когда училась я много, поверьте. Это просто берем своими руками мочки, мочки, да, ушей, и натираем их. Не просто гладим, а натираем их до...
2: Интенсивно, да?
3: Интенсивно, до красного, опухшего состояния. И если, конечно, у вас сережки, это вам будет мешать. Но, тем не менее, постарайтесь это сделать. Зачем вы не представляете, насколько лучше вы станете думать.
2: Да.
3: Да. Ваш мозг снабдится кровью настолько обильно, что вы вспомните даже то, что, может быть, вам преподавалось,
2: знали, да?
3: вам преподавалось, и вы, может быть, на это не обратили внимания, но вы вспомните это, потому что столько всяких задействуется нейронных связей в мозге, будет большой приток крови. Это я проверяла на себе, и не только на себе. Это очень хорошо работает. Иногда говорят, что нужно съесть шоколад. Шоколад повышает умственную деятельность. Вы можете съесть шоколад, но уши никто не заметит. Натрите себе уши, и вам будет намного легче думать.
2: Понятно, интересный совет.
3: Да. Ага. Вот это можно научить ребенка делать, когда он готовится к экзамену. Сел готовиться к экзамену, попил водички, натер себе ушки, вдохнул, выдохнул, расслабился и начал готовиться.
2: Чтобы это вошло в систему. И на экзамене
3: да.
2: он тоже
3: и
2: может
3: тогда на экзамене
2: вытирание
3: он может
2: ушей
3: пару раз себе это
2: кода.
3: Сделает, да, ушки потрет, водичку попьет, вдохнет, выдохнет и с новыми силами. Это очень поможет, правда.
2: Ну, Это мы сосредоточились на том, чтобы успокоить себя. Да?
3: Расслабиться. Снять напряжение.
2: Да. Но дети бывают разные. Бывают дети с таким высоким чувством ответственности, как вот у меня есть знакомая, она говорит, мою дочь не нужно постоянно подталкивать к тому, чтобы она учила и готовилась домашнее задание. Она вот, хоть даже она не выучила и время 11 ночи, она сядет и будет учить. И она не придет с неподготовленным домашним заданием. Этот ребенок наверняка и к экзаменам будет также готовиться ответственно.
3: Конечно.
2: А есть дети, которые тянут до последнего, которые половину выучили, половину не успели, махнули рукой, спешу или там куда кривая выведет. Вот. И родители, они понимают, если он сейчас не готовится, а до экзамена вот уже день-два, и если я его не подтолкну, он так и будет сидеть и смотреть в окно. Вот что делать с такими детьми? Как
3: вы
2: им
3: знаете,
2: помочь?
3: Кстати, проблема и с этой девочкой тоже.
2: Да?
3: Да.
2: Вот
3: а проблема
2: что
3: с ней,
2: за проблема?
3: Проблема с ней в том, что она может своей усидчивостью и усердностью себя довести до нервного напряжения. И мама, зная ее стремление вот это все подготовиться, должна вовремя давать ей расслабления какие-то, да? Вовремя вытаскивать ее, может быть, даже вместе погулять, вместе в сауну сходить, вместе в кафе посидеть. Чтобы она отвлекалась. Это очень важно, мама должна это знать. А в ситуации второй, когда нам нужно подгонять, лучше всего смотивировать их на этот экзамен. Дети делают очень охотно то, что им надо. Понимаете? И если он действительно понимает, что ему это надо, он будет поступать в университет куда-то, да, ему нужны будут эти экзамены для поступления. И чем лучше он сдаст, тем больше шансов, что он поступит туда и бесплатно поступит. Тогда у него будет какая-то мотивация. Лучше это начать с 9 класса, да, готовиться к ним. Или 10-11 класс посвятить. Ни в коем случае к экзамену нельзя готовиться в последнюю неделю. Наоборот, в последнюю неделю надо прекратить готовиться к экзамену. В последнюю неделю готовиться к экзамену ни в коем случае.
2: Нужно отдыхать,
3: нужно
2: расслабляться,
3: отдохнуть.
2: Набираться сил, да?
3: Да, да.
0: Принято считать.
2: Катя, нужно ли настраивать ребенка непременно на высокий балл на экзамене? Есть родители, которые так строго относятся к детям, что вот без пятерки и не приходи. Если на тройку сдашь, я в твою сторону не буду смотреть, и как это ты так меня разочаруешь и подведешь. То есть если балл низкий на экзамене, да, едином, то это портится отношения с родителями. И детям страшно не только на сам экзамен идти и там стресс переживать, но страшно еще возвращаться домой и узнавать потом результат этого экзамена, как родители его воспримут.
3: Это очень опасное поведение родителей, потому что они рискуют потерять отношения с ребенком, они рискуют, что ребенок будет им врать. Тоже. Потому что дети хотят избежать неудач. Они стремятся к избеганию неудач. И если они заранее знают, что родитель настроен на высший результат, а они этого достичь не могут, естественно, они будут как-то пытаться что-то смухлевать, соврать и так далее и подобное. Даже были случаи, когда дети просто не пошли на экзамен, уходя из дома на экзамен, не приходили на экзамен. Страх завладевал настолько. Первостепенная задача родителей не настраивать на определенные баллы, а вдохновлять на подготовку. Вдохновлять на труд. А то говорить о том, что все возможно, ты можешь трудиться, ты можешь достигать абсолютно любых высот, каких сам захочешь. Трудись. Готовься. Но когда уже подходит время к экзамену, желайте ему удачи, вдохновляйте его, но не надо говорить ему что-то, что каких-то определенных баллов, чтобы ты добился. Сколько есть, все наши, не переживай. И все, настраивайте его на позитив, и пусть идет с Богом. Угу. Помолитесь лучше за него, даже если вы никогда за него не молились. Помолитесь первый раз с ним, чтобы Господь ему, его поддержал. Угу. И вы увидите, как это его вдохновит. Он увидит, что вы, насколько переживаете за него, стараетесь. Угу. Научите его маленьким хитростям. Угу. Как вот как родители, подскажите ему, что нужно сделать, что обязательно, вот если он сдает ЕГЭ, ГИА, там много вариантов, много вопросов и вариантов ответов, и что нужно сделать два круга.
2: Это угу. такое. Что это
3: два
2: такое?
3: Круга, угу. да. Это первый круг. Вы сначала до конца прорабатываете все вопросы и смотрите, ищите самые легкие, которые вам под силу.
2: Угу.
3: И вы только решаете или ищете, это, если история, то просто варианты ответов, да, там не надо решать, как на математике. Ищите те, которые вы можете. Mm-hmm. Прошли первый круг, все, у вас уже минимальные баллы
2: это
3: есть.
2: На самом экзамене или когда мы готовимся?
3: На самом экзамене. Угу. На самом экзамене вот у вас уже минимальный балл вы набрали. Некоторые просто ребята делают так. Они начинают с первого вопроса и идут по пути вот второй, третий, и где-то застряли. И все остальное время они тратят на, там, на третий вопрос, угу. понимаете? И у них даже минимального количества баллов они не набирают. Не заостряйте внимание, если не получается. Проходите дальше. Пройдите первый круг, это легкий круг.
2: Угу.
3: А уже когда вы легкий прошли, вы уже набрали определенное количество баллов, теперь вы вернитесь и начните со второго, да, круга, угу. трудный круг. И начинайте с заданиями работать, которые вызывают у вас затруднения. Это очень ребенку поможет. Он будет уже знать, какие вопросы у него по всей работе. Еще очень хороший способ, если вдруг ребенок, ну, не знает он варианты на этот ответ, mm-hmm. на этот вопрос, то можно, во-первых, если четыре варианта ответа, например, методом исключения. Вот это точно не подходит, и вот это точно не подходит. Иногда некоторые варианты ответов пишут, ну смешные варианты mm-hmm. ответов, mm-hmm. и их понятно, можно сразу исключить. Mm-hmm. Остается уже меньше, uh-huh. уже легче гадать. Uh-huh. Вот. И если уж вы точно не знаете, ну, доверьтесь интуиции, что ли, или uh-huh. просто ткните в какой-то, но не оставляйте вопрос,
2: не
3: отвечайте.
2: Не оставляйте.
3: Ни в коем uh-huh. случае.
2: Вдруг
3: повезет, вдруг попадете, uh-huh. а вдруг дополнительный балл будет. Даже если не попадете, ну, неправильно, ну, неправильно, неправильно.
2: Но это все равно лучше, чем пустой
3: лучше
2: квадратик
3: все равно,
2: там, да.
3: конечно. Uh-huh. Вот этот вот момент тоже вы должны учитывать.
2: Uh-huh.
3: И еще один очень важный момент, который допускают ошибку, допускают дети, они не дочитывают вопросы до конца. Иногда вопрос может быть изменен в самом конце, одно слово, и уже ответ будет другим. Поэтому дочитывайте вопросы.
2: То есть внимательно просто читать.
3: Внимательно прочитывайте. Да, внимательно прочитывайте. Угу, угу. И еще один совет деткам. Когда вы взяли только свой лист для работы, когда вы выполнили часть, которую нужно вам заполнить, вот это все вы вписали, паспортные данные, все, что там нужно сделать, вы сделали. И отложили в сторону все лишнее, и вот вам время, и вот ваш экзамен. Закройте сами глаза, успокойтесь, сделайте упражнения, о которых мы говорили, и скажите Богу: «Господь, помоги мне, пожалуйста, помоги мне». Всего 2-3 слова. Угу. И Господь будет с вами, вы будете уверены. Научите родителей это делать, своих детей. Господь им в любой ситуации будет, ну, с ними, помогать им будет. Научите, это же замечательная помощь в их жизни.
2: Угу. Бывает так, что не все предметы одинаково легко даются нашим детям.
3: Да.
2: Хорошо, если у ребенка четверки, пятерки по предмету, и мы более-менее уверены в его силах. А что, если он знает предмет плохо? И вот он идет на экзамен, он как-то, да, подготовился, но мы видим его силы, да, если он троечник в этом предмете, он не принесет там нам самый высокий балл. Это понятно, чудо не произойдет. Вот как поддержать в таком случае ребенка, как ему помочь, а вдруг на самом деле вот что-то такое
3: самый,
2: проявится
3: самый
2: у него,
3: момент,
2: и он хорошо напишет.
3: Самый интересный момент, вы знаете, проводя как-то раз тестирование в кадетской школе, А троечники написали его на 4,5, а ударники на тройке.
2: Почему?
3: Вопрос, почему? Иногда попадаются вопросы, которые... И троечник сидел, даже один мальчик у нас очень плохо учился, и он просто тыкал, он ни один вопрос не знал, он протыкал настолько идеально, чуть ли не на 90 баллов. Он протыкал все варианты ответов.
2: Это ЕГЭ, да?
3: Это не ЕГЭ, это сейчас в учебных заведениях делают внутри, в каждой сессии, это четверти, компьютерные тестирования. Тоже
2: понятно.
3: На компьютере выставляется, только ты не на бумажках, а в компьютере про выбор. Вы представляете себе? Поэтому вот, кстати, вот, как у нас иногда говорят, ну, повезло, вот. Но поэтому, если вдруг вы понимаете, что вы не знаете, тыкайте наугад. Но, тем не менее, подготовка играет большую роль. И если ваш ребенок сейчас есть в компьютерах уже варианты ответов, которые выставляют, да, вы можете вашему ребенку показать, вот варианты ответов, учись, просто вот выбирай там правильный вариант ответов. Если у него хорошая зрительная
2: память... Для тренировки,
3: память,
2: да?
3: Для тренировки. Варианты. Хорошая зрительная память, он будет запоминать вопрос, и какой надо выбрать ответ, даже хотя бы вот так. И он уже это запомнит, и увидев данный вопрос, были такие моменты, когда хотя бы три вопроса ему может попасться. Уже вот из тех, которых он на компьютере попробует, поучит. И вы тогда таким образом ему хоть сколько-то баллов у него будет. И не настраивайте его, не говорите, что он все равно ничего не добьется, все равно... Вдохновляйте, просто вдохновляйте. Сколько бы он ни принес, не повышайте стресс в ребенке, а просто вдохновляйте и просто сделайте, чтобы это все было спокойно для него.
2: Катя, допустим, экзамен закончился, его результаты известны, результаты не очень хорошие. Что делать? Вот именно в плане отношений. Ребенок тоже, скорее всего, расстроен. Вот. И мы тоже... Не особо нам весело, как родителям.
3: Да. Сейчас, кстати, существует еще такой момент, как пробный ЕГЭ, пробный ГИА, да, дети пишут. И есть такой момент, что пробные пишут лучше, а настоящие пишут хуже или наоборот. Ну что делать? Любить своего ребенка, просто любить, обнять и сказать... А мы еще раз сдадим. А что нам стоит с тобой? И все, и как бы дайте ему расслабиться, сделайте праздник в любом случае.
2: Потому что экзамен он сдал.
3: Экзамен он сдал, плохо ли, хорошо ли. Этот этап жизни закончен, слава богу. Отметьте это, неважно какой балл. И лучше всего отметить даже до того момента, пока вы узнали, сколько баллов он наберет. Пришел с экзаменами, устройте праздник и отметьте это
2: дело. Потому что все-таки человек пережил очень сильное напряжение, и нужно его принять в объятия своей любви родительской. Катя, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо.
3: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Мы беседовали со школьным психологом Екатериной Валеевой. Всего вам доброго. До свидания.
4: Жив Господь и благословен защитник мой.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.
7: Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью.

0: который говорит об общении Бога и человека.
1: Это слово Бога – это Божье повеление, это Божье приказание.
2: В этой программе «Единство Ветхого и Нового Завета», «Ересь Маркиона», «Истинное Божье Откровение», «Образы Ветхого Завета в Новом Завете».
3: Библия – это священная книга иудео-христианской традиции, хотя иудеи признают только первую часть Библии, которую христиане называют Ветхим Заветом, это Танах у евреев. Христиане признают и Ветхий Завет, и Новый Завет как священные писания, данные Богом человеку для того, чтобы именно через эти писания человек мог найти для себя ответы на ключевые вопросы бытия.
2: Всего в Библии 66 книг. Они делятся на две части – 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Книги Ветхого Завета были написаны в период с 13 по 3 века до нашей эры. Книги Нового Завета – во второй половине 1 века нашей эры.
0: Есть такая ересь. Это слово сейчас употребляется в хвост и в гриву. Но ересь – это искажение базовых принципов христианского вероучения. Не мелкая ошибка, в частности, они у всех есть. А вот базовое искажение такое, да? А ересь, которая была очень давно, во втором веке она уже цвела вовсю, с ней многие христианские авторы спорили. А там знаменитый Тертуллиан большую книгу написал из 5 томов, между прочим, именно против этой ереси. Это ересь Маркиона, который сказал, Ветхий Завет к нам, христианам, не имеет абсолютно никакого отношения. Ну, в самом деле, пришел Иисус, он – любовь, а в Ветхом Завете мы видим мелочного Бога, я пересказываю Маркиона, который, во-первых, требует всякой ерунды от своих последователей, жестоко карает вообще всех подряд, и там не любовь, там закон, там казни, месть, там все такое прочее, к нам, христианам, это все не имеет никакого отношения. Вот эта ересь крайне популярна и сегодня, хотя мало кто назовет себя последователем Маркиона, но многие люди буквально так и рассуждают, к нам, христианам, Ветхий Завет не имеет абсолютно никакого отношения.
4: Мы живем с вами в эпоху Нового Завета, в эпоху, когда уже Новый Завет существует, и для нас даже Ветхий Завет мы воспринимаем через историю Иисуса. Все, что было сказано в Ветхом Завете, сам Иисус об этом сказал так. Исследуйте Писание, и вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Таким образом, он утверждает, что весь Ветхий Завет был просто подступом к его истории, к истории появления Иисуса здесь, в этом мире, его жизни здесь и воскресения.
5: При изучении, допустим, Нового Завета даже, да, мы не можем обойтись без Ветхого Завета, потому что иногда библейские авторы, они не только делают прямую сноску на Ветхий Завет, они иногда мыслят Ветхим Заветом. Многие авторы, например, как Матфей, да, который написал Евангелие, там столько образов, аллюзий, то есть таких скрытых отсылок к Ветхому Завету, что если ты не знаешь историю Ветхого Завета, то есть с ней не знаком, ты просто не поймешь Новый Завет. Тогда получится, что ты что-то создаешь свое, какую-то свою Библию уже.
2: Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».
0: Я приведу, может быть, несколько необычную аналогию. Знаете, вот я вырос в советской школе, и нам все время объясняли, что вот наш родной Советский Союз, а дореволюционная Россия к нам не имеет никакого отношения. Там свинцовые мерзости царского режима, там все очень плохо. Вот сегодня Почему-то люди вспоминают ту самую дореволюционную Россию. Многие даже не видят перехода, что там что-то принципиально изменилось между царской Россией и Россией советской. Но мы воспринимаем все равно историю нашей страны как нечто единое целое. Это гораздо более естественный процесс. Потому что

0: Иначе непонятно, в 1917 году советская власть упала откуда-то из космоса, и страна такая возникла потом, Советский Союз. Да? До этого там пустыня была. Конечно, нет. И вот христианство, оно не упало из космоса, и даже если мы говорим о воплощении Христа, это воплощение произошло не в Японии, не на островах Тихого океана. Возможно, если бы было так, у нас была бы совершенно другая модель христианства. Мне было бы очень интересно услышать японскую версию Евангелия. Наверное, там в притче говорилось бы о цветущей сакуре, о самурайских мечах, о лепестках лотоса, о том, как рис растет на полях. Наверное, были бы очень красивые притчи. Но дело не только в языке, не только в том, что Христос и апостолы говорят на языке ветхозаветных пророчеств, постоянно их цитируют. А дело еще и в том, что представим себе Христа, который воплощается... Ну вот не было иудеев, не было Израиля, Ветхого Завета, вообще ничего этого не было. Был Сократ, Платон, были там древние римляне, всякие разные другие. Воплощается Христос и начинает говорить о Боге Отце, о себе как о Сыне. И предельно огрубляя, ему говорят, так ты Сын Бога, ну отлично, у нас уже их есть 518, давай 519-м будешь. Да? То есть мир, в котором нету идеи единого Бога, а эта идея была у Израиля, он просто не способен принять никакую из христианских идей, потому что они движутся представлением о Боге как едином для всех Отце. Да? Вот тогда можно что-то обсуждать дальше.
1: От Павла, служителя Христа Иисуса, апостола, призванного Богом и получившего повеление возвещать его радостную весть, которую он обещал через своих пророков в Святом Писании. Это весть о его сыне, по человеческому происхождению потомке Давида, по Духу Святому, сыне Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, об Иисусе Христе, нашем Господе.
2: Вот это нужно понимать. Иисус был евреем, он родился в еврейской семье, рос, воспитывался в еврейской семье, впитал в себя культуру, традиции, мир. И в первую очередь он проповедовал все-таки благую весть, радостную весть, прежде всего, еврейскому народу. И собрал он учеников и апостолов тоже из среды еврейского народа. И христианство зародилось как одно из направлений иудаизма. Поначалу оно воспринималось именно так. Только потом, где-то уже после Иудейской войны, это 66-70-е годы, между иудаизмом и христианством происходит разрыв, все больше и больше он, скажем, нарастает, и получается, что иудаизм идет своей дорогой, а христианство идет уже своим путем.
1: Писание. Писания. Святое Писание, Священное Писание. Единственным писанием для первых христиан были книги Ветхого Завета.
0: Был один миссионер, Робинсон его фамилия, который в 60-е годы поехал в Папуа-Новую Гвинею. В 60-е годы там совершенно почти не было европейцев, но на берегу еще какая-то была торговля, какой-то контакт с цивилизацией. А вот в глубине острова там просто вот жили племена в каменном веке, как они жили последние там, 10 тысяч лет или больше. И он поехал к ним миссионером христианским. Вот вам пример. Да? Человек приходит в мир, где ничего не слышали о Ветхом Завете, и начинает проповедовать Евангелие. Ну, и все просто в Евангелии. Он там не упал с неба, он тоже изучил их язык, он долго с ними жил, там помогал, он установил хорошие отношения, они его слушали. Да? То есть это не то, что прилетел, помахал, попроповедовал, улетел. Нет. И вот он проповедует им Евангелие, рассказывает на их языке, он изучил его, им историю Иисуса. И что же это племя? Это племя прониклось очень интересной мыслью, что вообще-то единственный хороший герой в Евангелиях – это Иуда Искариот. Он своего добился. Он вовремя расправился со своим врагом Иисусом, еще и денег за это получил. Ну, не денег там для них, это ценности серебро у них, и денег-то не было. И миссионер встал в полный тупик. Почему? Да потому что у этого племени не было каких-то базовых представлений, общих для нас. Это вообще было племя каннибалов. Они ели своих соседей, ну а соседи ели их, кто кого поймает. Он, кстати, нашел выход очень интересный. он стал изучать культуру этого племени. Он решил, что не может быть, чтобы вот в нем совсем не было каких-то идеалов прощения, идеалов примирения, вот те, которые в Евангелии, собственно, изложены. И он нашел. Поскольку там каннибалы, значит, они поймали человека из той деревни, съели. В ответ та деревня ловит человека из этой и его съедает. Да? И так до бесконечности, пока все друг друга не съедят. Конечно, общество должно было либо вымереть, либо придумать механизм примирения. Оно его придумало. Ну, или нашло, или им было дано. Это уже мы не знаем. У них есть такой обряд, был уже, наверное, все изменилось, все-таки полвека прошло, который называется «Ребенок мира». Племя, которое хочет примириться, отдает своего одного ребенка другому племени в качестве заложника, называя его «Ребенок мира». Этот ребенок растет в другой деревне, с ним хорошо обращаются. Но если вот племя, которое его дало, как-то плохо себя поведет, естественно, его убьют и съедят. А если же, в свою очередь, ребенок мира умирает в этой деревне, где он живет, значит, с ним плохо обращались, и племя, которое отдало этого ребенка, идет войной на это племя. Да? Но пока ребенок жив-здоров, то все хорошо. А это механизм вот урегулирования такой вражды. И он им рассказал историю. Бог нам дал своего сына, как ребенка мира, мы, люди, его убили, а Бог нас за это простил. Не стал нас за это наказывать. И племя прониклось этой идеей. Но, смотрите, ему пришлось опираться на какие-то представления этого племени, которые, к тому же, очень мало соответствуют, на самом деле, библейским понятиям. И, ну, хорошо, он им пересказал основную идею Евангелия. Как он переведет на их язык послание к римлянам, мне интересно. Боюсь, что никак. Потому что для того, чтобы они поняли хотя бы некоторые мысли из послания к римлянам, им нужно познакомиться, пусть в пересказе, пусть предварительно, приблизительно с Ветхим Заветом.
1: Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.
0: Мы говорим о том, что Христос принес себя в жертву. А что такое жертва? Если отличиться от библейского контекста, жертва – это тот, кто погиб случайно, как правило, в ходе там, войны, несчастного случая, стихийного бедствия. Да? Там взрыв вулкана, столько-то жертв. Да? Бессмысленная, жестокая, очень трагичная смерть. Никому от этого не хорошо, всем только плохо. Да? И что это как соотносится с библейским понятием жертвы? Как это Христос принес себя в жертву? Бессмысленно умер, так что никому от этого хорошо не стало? Вот если выбросить Ветхий Завет, так и получится. И многие люди говорят, мне доводилось это слышать, ну да, Христос, конечно, великий учитель человечества, но вот зря он на кресте умер. Он все правильно говорил, но зачем же было доводить до такой крайности, да, надо было как-то поаккуратнее. Эти люди не понимают, что, собственно говоря, то, что говорил Христос, говорили по большей части до него или могли сказать после него, да, это не уникально. Уникально – это смерть на кресте и воскресение, как победа над смертью. Но эта мысль появляется только тогда, когда у нас есть ветхозаветное представление о жертве. Когда мы знаем, что жертва – это не просто барашек, которого зарезали, чтобы шашлычок покушать, а когда это животное, которое отдается Богу, которое убивается, которое принимает на себя символический грех человека или служит основой для совместной трапезы Бога и человека. А в Новом Завете и то, и другое. Да? Тайная вечеря – это совместная трапеза, а Голгофа – это принесение животного, в данном случае Агнца Христа, за искупление грехов человечества. Да? Вот если это представление есть, тогда мы можем вообще говорить о Ветхом Завете и о Новом Завете после этого.
1: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну.
0: Если Ветхий Завет выбросить, а дело не в том, что мы там потеряем большую часть мировой истории, как в случае, если мы выбросим историю России до 17 года, мы не поймем, что это за страна, откуда она взялась, почему она такая большая, почему в ней какие-то вещи происходили и происходят до сих пор. Но мы, прежде всего, не поймем сути происходящего. Да? Поэтому, конечно, христианство с самого начала столкнулось с таким вызовом со стороны Маркиона, его последователи отказаться от Ветхого Завета, отбросить его, сказать, там другое божество, это все для иудеев, нас это все не касается. Но после долгих дискуссий, напряженной борьбы, вот этот вызов, это искушение, можно сказать, они были преодолены, и в результате христианство все-таки не просто приняло Ветхий Завет, оно выросло из Ветхого Завета.
3: Ветхий Завет вот для меня – это нравственный закон, вложенный Богом в каждого из нас. Он неизменен, он совершенен, и он не поддается никаким переосмыслениям. Новый Завет – это благая весть, которую мы получили, потому что мы не смогли исполнить по большому счету все, что написано в Ветхом Завете. И поэтому написано в Священном Писании: если кто-то согрешил в одном, грешен во всем. Вот. Поэтому для меня Новый Завет, Евангелие – это продолжение, это вот то, что называется закон, Писание, детоводитель ко Христу. И вот эта вот гармония Ветхого Завета и Нового, оно в этом и заключается, что мы гармонично познаем Бога с момента сотворения мира и гармонично переходим в христианскую веру. То, что смогло сформировать меня, любого человека, как христианина, благодать, милость, милосердие Божие и так далее.
4: В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы, из сумасшедших скал колючие соборы повисли в воздухе, где шерсть и тишина. С висячей лестницы пророков и царей спускается орган, Святого Духа крепость, овчарок бодрый лай и добрая свирепость, овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью, холодный горный воздух, крутой верою и псалмопевца роздых, ключи и рубище апостольских церквей. Какая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укреплен? Из христианских гор в пространстве изумленном, как палестрины песнь, нисходит благодать.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад вновь приветствовать вас в нашей прекрасной школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Садитесь, мои хорошие, Мирослав и Василиса прекрасная, а может быть, еще и премудрая. Веселинка, ну ты что же там, садись скорее, моя племянница.
4: Бегу-бегу.
0: Садись.
4: А у меня для вас угощение. Жалко, что собачка-здоровулька не ест яблоки, только понюхала и полизала. Ничего, зато вам больше достанется. Держите.
0: Стойте, вы что? Веселинка, дело в том, что эти яблоки ни в коем случае нельзя есть.
4: Да как же, профессор Бодрячок, вы же нас учили, что овощи и фрукты полезны для здоровья, а яблоко – это самый настоящий фрукт.
0: Понимаешь, Веселинка, все дело в том, что ты не просто принесла грязные яблоки. Ты их принесла грязными руками.
4: Да вы что, профессор Бодрячок? Они чистенькие, руки у меня чистые. Ну да, немножко вот испачкала.
0: Василиса,
4: я гладила.
0: Скажи, пожалуйста, что забыла сделать Веселинка? Вот что она забыла?
5: Помыть руки и помыть яблоки.
0: Вот! Правильно! Дело все в том, что на грязных руках сидит очень большое количество вредных микробов. И если мы грязными руками возьмем даже помытое яблоко, то эти микробы могут прилипнуть к этому яблоку и вместе с ним попасть вовнутрь нашего организма. И тогда мы можем заболеть.
4: Но, профессор Бодрячок, на моих руках нет микробов. Вот посмотри, нет. Василис, нет микробов.
0: Сейчас я объясню, почему вы их не видите.
5: Они невидимые.
0: Правильно.
5: И они очень мелкие.
0: Да, Мирослав, правильно. Смотри, они знают. Правильно, дети, совершенно верно. Дело все в том, что эти микробы очень маленькие, и их невозможно рассмотреть сквозь увеличительное стекло. Их так много, и они такие маленькие, что если мы возьмем один малюсенький микроб и рядом с ним поместим самую маленькую букашку, то эта букашка по сравнению с микробом станет огромным слоном. И увидеть их даже сквозь увеличительное стекло просто невозможно.
4: А как же их разглядеть?
0: А вот разглядеть их можно только через специальный прибор, который называется микроскоп. Вот так вот он выглядит. Этот прибор все увеличивает. И выглядят эти микробы вот так.
4: Ух ты! Они похожи на палочки
0: на кого
4: и
0: похожи?
4: Шарики.
0: Да?
5: Такие смешные.
0: Да, вот такие вот они, эти микробы. Палочки и шарики.
5: Но... даже муравьи,
4: стрекозу. Точно.
0: Если мы муравья поставим рядом с этим вот микробом, то муравей будет величиной с трехэтажный дом.
4: Вот это муравей.
0: Да, совершенно верно. Дело все в том, что вот эти маленькие микробы, когда попадают внутрь нашего организма, могут размножаться. И из одного получается их много.
5: Множество.
4: Из одного много.
5: Только они рождаются от болезни.
0: Как это получается? Давайте я вам покажу. Проведем эксперимент.
4: О, давайте.
0: Возьмем, к примеру, пластилиновый шарик. Давайте уберем яблоки. Вот он один.
4: Так.
0: Так. А теперь внимание. А теперь их два. А теперь внимание. А теперь их четыре. И при этом они растут, они могут питаться и передвигаться.
4: У них что, есть ножки, что ли?
5: Они ползают.
0: Правильно, правильно, Василиса.
4: Мирослав сказал, что они ползают.
0: Правильно, Мирослав. Дело все в том, что у многих этих микробов есть усики. И они вращают этими усиками, ну, примерно так же, как самолет вращает пропеллером. Пропеллером. И при этом... этот, как пропеллер помогает двигаться самолету, так же и усики помогают передвигаться вот этим микробам. Вот. А у некоторые из них умеют прыгать. Да, примерно.
5: Они вот так откалываются ногами.
4: Вот так вот.
0: Да, они прыгают примерно так же, как мячик прыгает, когда по нему ударяешь ладошкой. Вот. Вот почему надо обязательно мыть руки, ноги, голову и все тело.
4: Профессор Бодрячок, а зачем ноги-то мыть? Ногами-то мы не едим. Нет?
0: Василиса, ты умеешь есть ногами? Правильно.
5: И я нет.
0: Правильно, Мирослав.
5: Это никто не умеет.
0: Только мартышки. Мартышки, пожалуй, могут есть ногами. Конечно же, ногами кушать мы не будем. Но все дело в том, что вот эти вот микробики, они такие маленькие, что могут проникнуть в наш организм сквозь кожу, если мы не вымыли ее или одели грязную одежду. Вот почему надо мыться.
5: А я иногда одеваю грязную одежду.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо. Вот теперь надо одежду одевать только чистую. И всем ребятам я советую носить чистую одежду и умываться. А сейчас давайте с вами поиграем в одну интересную игру.
4: Я так люблю играть.
0: Так, а что нам для этого понадобится? Я предлагаю вам угадать. Пойдемте скорее на полянку, и там я вам кое-что предложу сделать.
4: Пойдемте, пойдемте.
0: Здесь под деревом лежат разные предметы. Принесите те из них, которые нам помогают в том, чтобы микробы не попали к нам в организм. А я посмотрю, знаете ли вы эти вещи.
4: Так, так. Да.
5: Полотенце.
0: Так, полотенце. Правильно. Им мы вытираемся.
5: Зубная щетка.
0: Зубная щетка. Молодцы, чистят зубы. Так.
5: Тереть.
0: Мочалка.
5: Шампунь.
0: Ей мы моем тело. Шампунь, да. Шампунь.
5: Расческа.
0: Для мытья волос. Расческа. Это очень важная вещь. Когда мы причесываемся, мы, кроме того, что приводим в порядок волосы, снимаем еще с них пыль.
5: Губка.
0: Губка. Ей мы моемся. А еще важно мыло. Благодаря ему мы справляемся с большим количеством вредных микробов.
4: Во! И еще меч.
0: А меч-то зачем?
4: Как это? Защищаться от микробов.
0: Веселинка, да ты что? Они его совсем не боятся. Они же такие маленькие, и их на мече так много, Да здесь их просто миллионы. Так что медь нам абсолютно не поможет. Но есть еще кое-что, что мы забыли.
4: Что мы забыли?
0: А?
5: Вода.
0: Вода?
5: Вода.
0: Совершенно верно, дорогие мои. Без воды справиться с микробами очень и очень трудно. Но с водой сделать это очень легко. Итак, давайте с вами повторим и усвоим, что нам нужно для того, чтобы победить микробов и быть здоровыми.
4: О, давайте.
0: Давайте.
4: Давайте, давайте.
3: Очень весело и нужно постоять под теплым душем. Руки можно вверх поднять, потянуться, улыбнуться, повернуться, оглянуться и с водою поиграть. Брызги влево, брызги вправо, брызги все куда попало. Хорошо, что есть вода на белом свете. Чтобы веселее было, мы еще добавим мыло. Будет много мыльной пены на планете. Мы помоем дружно уши, чтобы было легче слушать. И не забудем про живот. И потрем, конечно, спинку, ведь красив, как на картинке, тот, кто чистеньким живет. Моем руки, моем ноги, моем голову и щеки. Так чудесно под водою нам плескаться. Все исчезли вдруг микробы, будем мы здоровы, чтобы бегать, прыгать и вокруг всем улыбаться.
4: Ой,
0: что?
4: Профессор Бондарчук!
0: Что такое? Что? Что, Веселевич?
4: А что, если ко мне в рот попал уже вредный микроб?
0: Не переживай, моя дорогая племянница. Мне есть что об этом сказать. Прошу вас, садитесь, пожалуйста, за стол. Итак, у меня для вас есть прекрасная новость. Господь Бог, когда сотворил человека, Он поместил внутрь каждого из нас одного сильного защитника от болезней и микробов.
4: Защитник?
0: Да. У него очень странное и красивое имя. Его зовут иммунитет.
4: Ух ты! Да. Иммунитет!
0: Да. И когда внутрь нашего организма попадают микробы или болезни, иммунитет начинает с ними бороться.
4: Так почему же мы тогда болеем, если у нас есть такой помощник, иммунитет?
0: Все очень просто, моя дорогая племянница. Все очень просто. Дело все в том, что
5: болезнь
0: это...
5: сильнее.
0: Да, да, такое бывает. Дело все в том, что этот иммунитет, он может быть очень сильным, таким здоровым, крепким, а может быть очень болезненным и вялым. И нам нужно ему помочь, чтобы он был крепким, сильным и справлялся со всеми микробами.
4: А как мы ему поможем стать сильным?
5: Зарядку нужно делать.
0: Все очень просто. Правильно, Мирослав.
5: И есть полезную пищу.
0: Правильно.
5: Не выходить на
0: улицу. Молодцы, молодцы. А еще что? Зарядку.
5: Только чистить зубы.
0: Чистить зубы. Умница. Еще что?
5: Мыться.
0: Зарядку. Мыться.
5: Умываться.
0: Умываться.
5: Мыть ноги.
0: Мыть ноги.
5: И за... все тело.
0: И все тело. А еще что? Закаляться. Пить воду, есть овощи и фрукты.
5: Полезную пищу.
4: И мыть с мылом.
0: Совершенно верно. Вовремя ложиться спать. И делать вот эти все правильные вещи. Радоваться солнышку, купаться, закаляться, делать зарядку и при этом быть бодрым.
5: Благодарите Бога.
0: Да, благодарить Бога. Спасибо, Василиса. И при этом быть бодрыми и веселыми, потому что Господь Бог сказал, что веселое сердце помогает быть здоровым.
4: Я с удовольствием буду помогать своему иммунитету. Я обязательно буду гулять, пить воду, есть фрукты.
0: Все это правильно. А еще иммунитет будет очень рад нашим чистым рукам. Ведь тогда иммунитету будет проще справляться с этими микробами.
4: Да.
0: Ведь тогда их очень... мало попадет в наш организм, если мы будем руки мыть.
4: Да, я обязательно-обязательно буду мыть и фрукты, и руки. А вот можно, например, попачкать руки, если сделать веселую поделку?
0: Но только если мы потом их вымоем.
4: Обязательно. Сейчас мы с вами будем пачкать руки, чтобы сделать веселое солнышко. Подержите, вам листочек, он должен будет здесь лежать.
0: Мазнем наши
4: руки. Здесь, вот здесь. И вот, сейчас я вам раздам вот такие листочки. На нем я уже приклеила солнышко, а вы, ребята, можете приклеить сами. Вот, держите. Я каждому подготовила для вас листочек с таким веселым солнышком. Держите. Вот. А сейчас закручивайте рукава, и мы будем с вами пачкать
5: ручки. У вас не закручивается.
4: Ой. Вот это у нас Мироши.
5: Ой.
4: Это вам с Василисой.
1: Ой, мамочка.
4: Видите, какая интересная поделка? Так, все будет прекрасно. Теперь мы берем наши пальчики и аккуратненько, не пачкая никого, пачкаем только свои пальчики.
0: Не туда макать, да?
4: Да, да. Вот наши пальчики, это будут лучики нашего солнышка. Побольше, побольше, Максим. Побольше, Василиса.
5: Как красиво.
4: Так, теперь мы растопыриваем свои пальчики, ладошку кладем на кружочек и делаем аккуратненько. Вот такие лучики. Вот. Потом листочек можно аккуратно повернуть, если получится. Так.
5: Ой, так, так интересно макать.
4: И мне интересно. Я думаю, ребят, вам тоже будет очень интересно. Так.
0: Ой.
1: Так. Ой, каляк-маляк.
4: Так, у всех получились лучики?
5: У меня еще нет.
4: Давайте доделываем свои лучики, потому что у нас еще надо будет делать нашему солнышку глазки и улыбку. Немножечко протрем наши ручки, так, чтобы нарисовать глазки. Вытирай.
0: Ты у нас прекрасная.
4: Вытирай.
0: Будешь еще и чистенькая.
4: Сейчас как раз солнышко немножечко подсохнет.
5: Они у меня
4: так вытираются? Давай я тебе.
5: Мне нужна вода.
4: Ничего, мы потом водой помоем.
0: Сейчас пойдем мыть руки.
4: Так, отлично, молодцы. Теперь держите фломастеры. И очень аккуратненько рисуем глазки, точечки и небольшую улыбку, да? Выбирайте, где места посуше есть на солнышке. Так, профессор Бодрячок. Вот такие глазки, маленькие-маленькие глазки. Солнышко. Так. У тебя красные глазки? Так. И улыбку. Так. Рисуем улыбку. Вот такое красивое, веселое солнышко. Давайте покажем ребятам, какое солнышко у нас получилось. Ребята, давайте все так же радоваться, как это солнышко.
0: Дорогие ребята, нарисуйте каждый свое солнышко и пришлите нам, чтобы мы тоже посмотрели, какое солнышко у вас получилось. Ну а сейчас наш урок закончился, и нам пора идти мыть руки. Да. А с вами мы прощаемся. До скорых встреч.
4: До свидания, ребята.
0: До свидания, до свидания. Так, мыть руки.
4: Побежали.
5: Побежали.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Кумовство – такое слово многим знакомое, когда какие-то связи, может, родственные связи, помогают что-то, может быть, решить в этой жизни, какие-то проблемы, в чем-то, может быть, продвинуться. Вот, а как насчет кумовства с Богом, если так можно сказать? Евангелие от Марка, 3 глава, мы с вами читаем историю, которая, ну, очень похожа вот на кумовство и как на это отреагировал Христос. 21 текст. «И услышав ближние его, пошли взять его». То есть, когда Христос, вот в 20 стихе мы читали, приходит в дом, опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И вот, «и услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Ну, ближние родственники Христа начинают уже переживать за него. Такой ритм жизненный, такая нагрузка, столько людей за ним ходят, почему-то он вдруг начинает всех исцелять, и вообще от чего это, как это все. И вот после того, как была речь между ними, точнее, как Христос отреагировал на обвинение фарисеев в том, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, и он сказал несколько слов о хуле на Святого Духа. Вот далее мы читаем. «Пришли матерь, братья его», 31 текст, да, «и стоя вне дома, послали к нему взять его». То есть они даже в дом не могут войти. Так много людей, они стоят вне. И послали к нему взять для того, чтобы, ну, они думали, что если вот скажет, там мать твоя тебя зовет, пошли, пошли, хватит. Все это лишнее, пошли. «Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». То есть, ну вот, выйди, пойди к ним. «И отвечал им, кто матерь моя, да, и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». И вот теперь хочется спросить, а что это было? Это было отречение Христа от своих родных и близких, от своей матери и своих братьев и сестер? Наверное, нет. Наверное, это было все-таки не отречение. Но тогда что это было? Да? Мы видим, что вот эти вот механизмы кумовства во взаимоотношениях с Богом, они не работают. Они не работают так, как люди обычно ими пользуются, да? Если мы какие-то свои проблемы хотим решить там вот таким вот, потому что мы думаем, что мы особо ближе к Богу, поэтому Он что-то особое сделает для нас, в Царстве Божьем как-то вот немножечко по-другому. Это с одной стороны. А с другой стороны, знаете, что здесь интересно, какое обетование содержится вот в этой истории? Обетование заключается в том, что в 34-5 стихе Христос говорит, «обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». А какую волю Божию они исполняли в данный момент? Они сидели и слушали, что говорит Христос. Они пришли к Нему. Обетование заключается в том, что каждый из нас может стать близким родственником Иисуса Христа. Братом, сестрой, матерью даже. Вот как здесь написано, да. Конечно, наверное, это в переносном смысле. Но если, дорогой друг, сегодня ты примешь решение исполнять волю Божию, хотя бы просто в том, чтобы найти время и в покойном, в уединении и тишине почитать Слово Божие, послушать, что хочет сказать тебе Господь, то ты можешь стать близким родственником Бога.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
4: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Человеческий организм – это единая система. Каждый орган в нем оказывает влияние на другие. Уделить внимание поддержанию здоровья своей спины должен каждый, потому что на спину так или иначе ложится большая нагрузка. Сегодня с нами гость в студии, специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: В прошлой программе мы говорили о том, что нужно укреплять спину всем без исключения. Напомните, пожалуйста, почему нужно это делать?
4: Да, действительно, это так, потому что позвоночник является столбом жизни. Угу. У него есть такое название интересное. И это связано с тем, что внутри него проходит, внутри него находится спиной мозг.
3: Так.
4: И из него выходят все нервные пути, которые идут к мышцам, органам. Очень важно, чтобы позвоночник был здоров, так. Чтобы здоровы были межпозвоночные диски, это суставы позвоночника, чтобы мышцы, которые находятся вокруг позвоночника, они были развиты гармонично, симметрично, чтобы позвоночник был ровным. Угу. Очень важно, чтобы мышцы, которые находятся и участвуют в движении позвоночника, не были чрезмерно закачаны и спазмированы. Угу.
3: Вот. Что такое остеохондроз?
4: Остеохондроз – это проблема, связанная с суставами, угу. Межпозвоночными дисками. И заключается она в том, что эти суставы теряют свою функцию. Угу. Они призваны для того, к тому, чтобы сделать позвоночник подвижным, угу. А эта подвижность теряется. Угу.
3: Владимир, если спина зажатая, если я это чувствую, что мне нужно делать?
4: Ну, что вы подразумеваете под зажатой спиной?
3: Я чувствую дискомфорт в спине, чувствую какую-то легкую боль. Может быть, не сильную, не острую, а легкую боль. Не боль,
4: а... Наверное, она какая-то точечная, да?
3: Ну, может быть, да.
4: Если это точечная боль, то это связано с отдельными мышцами, которые имеют проблему спазмированности. Угу. Еще их называют триггерными точками.
3: Так.
4: Это места, где мышца спазмировалась и не может расслабиться.
3: Каким образом она? Почему спазмировалась? Что происходит с этим процессом?
4: Дело в том, что здесь работает замкнутый круг,
3: так.
4: В котором была, наверное, какая-то длительная работа или стресс.
3: Так.
4: Мышца спазмировалась. Угу. Она пережала кровеносные сосуды, она пережала нервные пути. Ухудшилось питание, не может поступить импульс, ну, к примеру, да, там, ну. То есть жизнедеятельность мышцы нарушилась, и расслабление не может быть возможным.
3: Так.
4: Она продолжает быть спазмированной, и все идет по новой. Угу. Эта ситуация решается тем, что эту мышцу нужно или растянуть, а желательно, чтобы был комплекс. Она нуждается в растяжении, может быть, в массаже, в тепле.
3: А лучше все сразу.
4: А лучше
3: и массаж, и тепло, и лучше, чтобы этим занимался специалист, если чувствуешь.
4: Человек, который понимает, что происходит, знает физиологию, анатомию, знает и понимает, как это работает.
3: Скажите, какие упражнения и в каких случаях больше всего подходят для человека? Что вы можете сказать об упражнениях?
4: Ну, упражнений, как мы уже говорили, их очень много.
3: Так.
4: И даже нет какой-то определенной классификации упражнений. Угу. Но нам нужно понимать, что позвоночник у нас все время находится в ровном положении, ну, в вертикальном положении. Угу. И нужно развивать мышцы в вертикальном положении, то есть так. В том приближенном, в состоянии, приближенном к, так сказать, боевым действиям. Второй момент – это нужно укреплять мышцы в горизонтальном положении. Точечно какие-то определенные группы мышц, или прокачивать пресс, или укреплять мышцы выпрямляющие спины. Упражнение масса мышц, которые участвуют в движении позвоночника, масса. И, соответственно, упражнений будет тоже очень много.
3: Скажите, в какое время лучше всего заниматься работой с позвоночником, со спиной? Утром, вечером, днем?
4: Все, опять же, зависит от того, что вы будете делать и как сильно будете загружать мышцы.
3: В течение дня, в смысле?
4: Да. Если это утро, так. И вам предстоит еще целый день работать за компьютером, угу, сидеть в кресле, то это может быть серьезной проблемой. Угу. Можете утомить мышцы спины и практически не сможете держать туловище ровно. Угу. Такое тоже бывает. Или работа просто будет сопровождаться постоянным дискомфортом и болью. Угу. Болью, ну, утомления, угу, то есть утомленные мышцы. Поэтому нужно понимать, что вас ожидает, так, впереди, в начале дня. И утром сделать, дать нагрузку такую, угу, которая позволит вам быть в тонусе. То есть, угу,

0: и при укреплении.
1: Угу.
0: Здесь нужно понимать, что позвоночник у нас должен быть ровным. Так. Мы на прошлой программе вспоминали, говорили с вами о том, что есть физиологические изгибы, да, угу. есть плоскости, где позвоночник должен быть ровным.
1: Угу, угу.
0: Вот если мы посмотрим прямо на человека, то так. позвоночник должен быть ровным. То есть он не должен наклоняться вправо и влево. У него есть изгиб вперед-назад,
1: угу.
0: но вправо и влево он должен быть ровным. Соответственно, упражнения, которые мы будем применять здесь, они должны быть упражнениями равномерно угу. развивающими и правую, и левую половину.
1: Угу.
0: То есть здесь очень важно. То же самое про ну, брюшной пресс, про грудные мышцы и про мышцы спины крупные. Если мы закачиваем брюшной пресс очень сильно и большую грудную мышцу, то мы начинаем сутулиться.
1: Угу.
0: Если мы сильно закачиваем спину, то тоже свои нюансы. Нам нужно равномерно прокачивать и перед, и спину.
1: Владимир, я запрокидываю иногда голову назад и чувствую дискомфорт. Какие проблемы вообще с закидыванием головы назад? Можно ли это делать?
0: Неудивительно, потому что если мы посмотрим настроение позвонков,
1: угу.
0: то в задней части этих позвонков там есть суставные отростки.
1: Угу.
0: Они как два зуба налегают друг на друга.
1: Так.
0: Если у нас здоровый позвоночник, если у нас нет проблем,
1: угу.
0: то отведение головы назад не будет сопровождаться никакими проблемами, никакими болями и дискомфортом. Если есть проблема, это может быть нахождение этих отростков не на своем месте. И они могут создавать дискомфорт, сжимая нервные пути.
1: Угу.
0: То есть это одна из причин может быть.
1: А, я понял. Получается, в зарядке мы опускаем голову назад, в бок, влево-вправо, но назад вы не рекомендуете запрокидывать голову.
0: Дело в том, что позвоночник, угу. он так устроен, что все межпозвоночные диски, они находятся немножко впереди относительно вот этих вот нервных окончаний, которые угу. выходят из него. Соответственно, вот это движение назад, а ось вращения – это межпозвоночный диск. А если у нас сзади вот здесь выходят эти нервные пути, то есть вероятность защемления их. Если позвоночник здоровый,
1: так.
0: то там проблем не будет. Если есть какие-то проблемы, то, вероятно, они будут влиять на ощущения. Поэтому я не рекомендовал бы, в первую очередь, резких наклонов назад, отведений головы, так как угу. это может привести к боли, защемлению. К травмам. Ну, вы понимаете, да, если есть проблема, мы ее просто усугубим таким образом.
1: Противопоказание, да?
0: Это получается противопоказание, да. Uh-huh. Также очень важно, если происходит наклон позвоночника со скручиванием.
1: Uh-huh.
0: Опять же, если позвоночник здоровый, uh-huh. это не должно сопровождаться проблемами. Но если есть проблемы, то получается, вот эти суставные отростки, uh-huh. они работают как жернова, перетирая все на своем пути.
1: Uh-huh.
0: То есть один позвонок находится не на своем месте, смещены вот эти суставные отростки, и происходит такое вот перетирание, все, что попадается между ними.
1: Я понимаю, что очень много вопросов связано с позвоночником, с укреплением. Я предлагаю перейти сейчас в нашу импровизированную студию, чтобы мы могли на практике закрепить все то, что мы сказали сегодня.
0: Мы с вами ставим две задачи.
1: Угу.
0: Первую задачу – это развитие подвижности так. позвоночника, а вторая задача – укрепление мышц, которые участвуют в движении позвоночника.
1: Силовые.
0: Силовые движения. Угу. Начнем с первой задачи.
1: Хорошо.
0: Нам нужно сделать ряд упражнений, которые будут очень простые, но они будут максимально использовать позвоночник, максимальную его амплитуду.
1: Угу.
0: Начнем с шейного отдела.
1: Так, хорошо.
0: Делаем наклоны головы вправо и влево. Все движения плавны, не спеша, постепенно увеличивая амплитуду. Старайтесь смотреть прямо.
1: Угу.
0: Делаем где-то 8-10 движений в каждую сторону. Далее нам нужно будет руки в замок на затылок.
1: Так.
0: Мы делаем наклон головы вперед, сводим локти,
1: угу.
0: потом выпрямляемся и отводим голову назад. Руки у нас как ограничение.
1: Угу. Понял, пробуем.
0: Так, давайте начнем. На вдохе выпрямляемся, на выдохе скручиваемся. Можно сделать небольшую паузу в нижней части.

0: Так, следующее движение – это движение грудного отдела. Одно плечо поднимаю,
1: так.
0: Другое опускаю вниз. Весь позвоночник ровный, движется только грудной отдел. Одно плечо вверх, другое вниз. Теперь одно плечо вперед, другое назад. Теперь скользим одной ногой по бедру вниз, так. А другой вверх. Опять же, работает только грудной отдел. Круговые движения плеча. Назад.
1: Хорошо, как становится.
0: Остановились. Теперь делаем наклоны вперед, скользим руками колено и выпрямляемся, прогибаемся в пояснице. Руки на пояснице.
1: Попробуем.
0: Выпрямились, вдох. Сгибаемся, выдох. Подбородок к грудине.

0: Так, следующее движение – это небольшие скручивания. Нужно согнуть колени. Угу. Спина у нас ровно. Так. Зачем мы сгибаем колено? Чтобы исключить скручивание таза. Угу, угу. Работает только позвоночник. Руки перед собой, легкие скручивания. Легкие плавные скручивания.
1: Нет рывков.
0: Нет рывков. Старайтесь достичь максимальной амплитуды, возможно. Закончили. Ну вот, теперь наш позвоночник сделал простые движения, теперь угу. нужно чуть сложнее.
1: Я чувствую прямо, как тепло пошло по позвоночнику.
0: Мы опускаемся вперед лодочкой, угу. так, как будто бы нас толкнули в спину. И поднимаемся вверх, так, как будто бы нас тянут за спину вверх.
1: Так, толчок, поднятие, да?
0: Да, вот именно так. Попробуем?
1: Попробуем.
0: Прогибаемся лодочкой. Поднимаемся. Опускаемся. Поднимаемся.
1: Еще раз. Толчок. Голова вниз.
0: И как будто бы вас вот здесь вот поднимают. Отлично, расправили плечи, вдох.
1: Да, интересно.
0: Ну все, мы закончили основную часть, угу. где мы увеличили подвижность позвоночника, подвижность межпозвоночных дисков. Угу. В них улучшилось кровообращение, и мы почувствовали тепло.
1: Я чувствую, что вот такие вот упражнения в повседневной жизни я не делаю, потому что нету таких движений.
0: Да, но тем не менее позвоночник может это сделать.
1: Ну да.
0: Мы должны использовать это. Ну а теперь мы перейдем к решению второй задачи. Нам нужно укрепить мышцы спины.
1: Так.
0: И первое упражнение, которое мы будем делать, это удержание ровного положения в упоре на руках. От затылка до пятки прямая линия. Это первый вариант. Второй вариант – это на одной руке. Вот такой вот вариант.
1: А как давайте удержаться теперь, таким вот?
0: Давайте мы сейчас попробуем с вами. Первое движение – это когда у нас две руки, упор на две руки. От пяток до затылка прямая линия. Здесь напрягаются и мышцы спины, и мышцы, которые находятся впереди брюшного пресса.
1: Напрягаются.
0: Вот, переходим на одну руку. Здесь будет очень удобно посмотреть вдоль туловища, есть ли прямая линия.
1: Вроде есть.
0: Есть, отлично. Ну и теперь на другую руку. Молодцы. Это упражнение нужно делать с удержанием, начиная с 10 секунд. И потом постепенно увеличивать время.
1: Мне понравилось.
0: Есть еще одно движение подобного.
1: Так.
0: Рода. Это когда у вас... Ложитесь. Угу. Это когда у вас валик под лопатками. Еще выше поднимитесь. Вам нужно так напрячься, чтобы у вас таз приподнялся на несколько сантиметров.
1: Я чувствую, что поясница начала работать прямо хорошо так.
0: Да, здесь как раз в этом положении особая роль
1: можно
0: является поясницей. Да, опускайтесь, но не вставайте. Ага. Давайте я заберу валик.
1: Хорошо.
0: Мы сейчас перейдем к следующему упражнению.
1: Так.
0: Вам нужно будет перевернуться на живот.
1: Отлично.
0: Вытянуть руки вперед.
1: Так.
0: Мы сейчас будем укреплять мышцы спины, поднимая руки вместе с головой и ноги поочередно. Итак, мы поднимаем руки, между которыми зажата голова. Ну все, давайте попробуем. Немножко вверх, а ноги оставляем пока, как они лежат. И опускаемся. Поднимаемся. Ноги оставляйте пока, или вы не можете, оно все сразу поднимается. Давай, поднимаем руки и ноги вместе. Да, немножко отрываем их колени, обязательно отрываем от пола. Делаем приблизительно 10 движений. И на 10-м задерживаемся, но немножко. Задержались, расслабились. Для начала не будем усугублять. переворачивайтесь на спину. Угу. Нам нужно растянуть сейчас.
1: После занятия обязательно растяжка.
0: Да. Вы очень внимательно меня слушали. Вам нужно наклониться вперед к ногам. Взяться под коленями. Угу. Наклоняем голову вперед, подбородок к грудине и тянем. Колени прямые. Есть натяжение?
2: Да.
0: Давайте еще. С задержкой. 10 секунд. Вам больно? Натяжение чувствуете? Все, отпускаем. Теперь перехватываемся за голень и тянем поясничный отдел. Голова поднята вверх. Живот к бедрам. Есть? Ну все.
1: Хорошо. Работает.
0: Встаем.
1: Большое спасибо. Ощущения действительно новые, непривычные. Такой, я чувствую, румянец на лице, потому что занимаемся по-настоящему. Ощущения есть для позвоночника. Если я буду так заниматься, то будет вот так
0: будет
1: вот.
0: Ровно.
1: И здоровья будет сколько?
0: Много.
1: Вот столько. Спасибо. В развитии спины важны равномерность и симметрия. С осторожностью подходите к выполнению таких упражнений, как скручивание позвоночника или наклоны головы назад. Утром желательно дать небольшую нагрузку мышцам спины. Это поможет им быть в тонусе. Основную тренировку мышц стоит отложить на вечер, чтобы остались силы держать осанку в течение дня. Не забывайте растягивать мышцы после тренировки. И будьте здоровы!
3: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это Библия живая, постоянно меняющаяся книга.
4: Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
5: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
6: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось в Церкви.
1: В этой программе «Что такое библейский канон? История формирования канона Нового Завета. Принципы отбора книг для библейского канона».
6: Если мы откроем Библию, титульный лист, мы там встретим слово «канонический». И напрашивается вопрос, что значит «канонический», да?
1: Канон. От греческого «канон». Правило, норма, образец. Изначально словом «канон» называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
6: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви, слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
1: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
6: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять а не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли к, допустим, списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон». А потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
4: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и на него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот, допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, но не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский XIX век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет, постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность? Далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу. Отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. А все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
6: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессии, Сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе Слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
4: Вот четыре Евангелия, ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелия. Евангелие – это вообще благая весть. То есть это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке, а мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже катастрофически не хватало. Значит, в какой-то момент Марк решил, Матфей решил, а Марк, может быть, не сам решил, поскольку есть и предание об этом, но и некоторые другие вещи показывают, что он был спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра. Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр из жизни уйдет довольно скоро, а что же останется? А как же мы без этого будем, да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось, дали дальше почитать, в какой-то общине приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе, мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает, я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
6: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96 году нашей эры. Как сам Евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
1: Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
4: Соответственно, потом христианские общины обмениваются, да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным, сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране, да, у нас все свое, не надо к нам лезть, ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям, ну, это вот такая социальная работа, но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин древней церкви. Конечно, тоже были разногласия гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными. Да? Там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой. Да? И мы в древних текстах, даже отчасти и в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают четыре Евангелия и только четыре. И одни и те же четыре. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот глядя в эти четыре текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
1: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
6: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние — Галатам, Коринфянам, послания к римлянам, то есть вот эти вот письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать: как же так, да, то есть я же вам проповедовал совершенно другое, не то, что вы, там люди, которые к вам пришли и смутили вас. Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому было. То есть город Коринф, послание к Коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит – Титу.
1: «Приветствуйте братьев Владикия и Нимфана, и домашнюю церковь. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы».
6: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла? Например, некоторые предполагают, что это послание, которое он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город. Но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало. И они всегда спорны. То есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало. Поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие. Вместе с тем появляются и другие послания других апостолов.
1: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
6: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
4: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра, очень ведь имя громкое, апостол Петр, не кто-нибудь. А кто такой по сравнению с ним, например, Марк? Да вообще непонятно, да, откуда он взялся, не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось, как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас – вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже действие Святого Духа, которое действует не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом… Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
1: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
6: В выборе новозаветных книг существовало три критерия. То есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом? Да, христианской веры. Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность, то есть насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
7: Я слышал в келье простой, старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. насущный хлеб нам ниспошли своей щедрой рукой. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение, и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущих передачах мы говорили об отношении родителей к своим детям. Однако картина семьи сильно упрощается, если исключить из обсуждения отношения между супругами. Поведение отца и матери по отношению друг к другу для ребенка есть такая же реальность, как и отношение к нему родителей. Дети и их родители не живут разделенными непроницаемой перегородкой. В этом вопросе нам поможет разобраться книга вильнюсского доктора психологических наук Хаментаускаса «Семья глазами ребенка». Прочитаю вам два отзыва двух взрослых людей о своем доме. «Дом был для меня адом. Скандалы и обвинения, запреты, недоверие, слежка, постоянное насилие над волей, связанность, равнодушие, одиночество, скука. Дом сломал меня». Второе. «Дом был для меня раем, и за это я поплатился. К реальной жизни оказался неприспособленным. Сплошные разочарования. Тоска по несбыточному, поиск невозможного. В конце концов, атрофия воли». Дом – ад и дом – рай, а также необозримая палитра сочетаний того и другого. На самом деле, не адом и не раем должен быть дом для ребенка, но местом, где можно жить. Местом, где хочется жить, откуда можно с уверенностью выходить и куда радостно возвращаться, где предоставлено все в соотношении с жизнью, где, если и нет полной гармонии, то всегда остается надежда.
3: Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
2: Величайшая потребность ребенка заключается не столько в том, чтобы иметь двух любящих его родителей, сколько в том, чтобы иметь родителей, любящих друг друга. Без преувеличения можно сказать, что отношения между мужем и женой имеют громадное влияние на развитие личности ребенка. Для него это настоящее учебное пособие. Часто обращают внимание на такую закономерность. Дети могут во многом повторять судьбу своих родителей. На самом деле в этом нет никакой мистики, ведь дети невольно перенимают модели поведения, а значит, зачастую и характер своих родителей. Быть хорошими родителями не значит быть во всем совершенными. Скорее, хорошие родители – это люди, понимающие, что никогда не поздно меняться. Они знают, что проблемы никуда не исчезнут от того, что они сделают вид, будто их нет. Ни одна семья не может быть счастливой, если не будет трудиться, бороться и прилагать усилия. И даже лучшие родители будут сталкиваться с проблемами в годы воспитания ребенка. Но они с радостью понесут свое бремя, потому что во всем полагаются на высшую силу.
3: Ни в чем не ошибаться – удел богов. Демосфен.
2: Семья – это живой организм, который нередко нуждается в помощи врача. Пусть, дорогие друзья, врачом будет у нас сам Бог, которому мы сможем искренне открыть все тайны и в молитве просить помощи от Него. Самое главное, чей образ отражают родители. Ведь в конечном итоге именно по этому образу и будет развиваться ребенок. Ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь.
3: Люби своего ребенка любым. Не талантливым, не удачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Наступило время, когда мы читаем Евангелие от Марка, что Христос начал учить притчами. И мы попробуем прочитать достаточно большую притчу сегодня. Евангелие от Марка, 4 глава. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Слушайте. «Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро зашло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. А иное упало на добрую землю, и дало плод, который зашел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, и иное 100. И сказал, кто имеет уши слышать, да слышит». Интересный поворот событий, да? Ученики, конечно, как-то, может быть, попытались эту притчу понять, но Христос очень скоро ее объяснил. Он говорит, сеятель слово сеет, а посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. То есть первая категория – это при дороге, вот, быстро все так, быстрый отклик, но и быстрый откат. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают, но не имеют в себе корня, непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас

0: соблазняется. Еще одна почва, камень, далеко корень не прорастает, да, ну, в общем, как-то так, да. Посеянный в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством, другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Ну и, наконец-то, посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают, приносят плод, и один в 30, другой в 60, и иной во 100 крат. Конечно, за такой короткий промежуток времени мы мало что можем сказать, но возникает вопрос, друзья, это притча, возникает вопрос, а почему вообще сеятелю надо было сеять при дороге, на каменистую почву и в тернии? Нельзя ли просто сеять на добрую почву, для того, чтобы добрая почва приносила плод и все? Почему в этой притче вот так Христос говорит? Понятно, что он взял ее из обыденной жизни, и, возможно, сеятель сеял на добрую почву, но что-то попало у дороги, что-то вот где-то оказался камень, да, а где-то выросло потом тернии неожиданно. С одной стороны, можно так посмотреть на эту притчу. Но с другой стороны, мне кажется, друзья, Христос умышленно говорит эту притчу именно так, указывая четыре вида почвы. И это кое-что говорит нам о милости Божьей и характере Божьем. Бог сеет свое слово, сеет семя своего слова на все виды почв. На все виды почв. Он не проходит мимо никакого человека. Может показаться, что здесь какое-то предопределение. А если я не добрая почва, значит что? Значит что? Значит все, я обречен. Но, друзья, если ты даже не добрая почва, если ты дорога, или ты камень, или ты терния, Христос и тебя не пройдет мимо, и тебе даст шанс, чтобы ты мог, услышав Слово Божие, отреагировать на Него. И еще один момент, вот как лично мне открылся здесь Бог в этой притче. Бог открылся мне здесь пахарем, не просто сеятелем, но пахарем, который обрабатывает все виды почв. И если надо, он будет выкорчевывать вот эти вот огромные камни из твоего сердца, чтобы они не мешали прорастать семени Слова Божьим. Если надо, он сможет вот эту дорогу, жесткую каменистую дорогу разбить, переработать и сделать из нее благоприятную почву. Если надо, он может и вот эти тернии, которые заглушили, убрать из твоей жизни. Очень много на самом деле зависит от твоего решения, дорогой друг. Какой ты хочешь быть почвой? Не думай, что ты предопределен. Вот какой хочешь ты быть почвой, такую почву из тебя и сделает Господь. Бог сеет на любой почве и дает шанс каждому человеку.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог милует и спасает.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
2: Мне нравится играть в такие игры.
3: Я тоже хочу.
1: Немного подождите. А где дедушка?
4: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
1: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
4: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias.
3: Мама, я хочу кушать.
4: Este pastel no se puede tomar.
5: Sí, señor. Muchas gracias.
3: Я тоже хочу попробовать.
1: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor.
3: Нет.
2: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
3: Sí, señor, muchas gracias.
4: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt à chasser au gâteau.
2: Sí, señor,
3: muchas gracias.
6: О, сколько это стоит?
3: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
4: Este pastel no se puede tomar.
6: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
4: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
6: Señor, я вас есть не понимать.
4: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
1: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
3: Дедушка, а ты что говорил?
4: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
3: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
1: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
3: А кто придумал говорить на разных языках?
4: Вы хотите узнать?
7: Да!
3: Дедушка, расскажи.
4: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
4: Си, сеньор.
5: Это что, был испанский?
4: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
3: А какой?
4: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
5: Я про такой язык никогда не слышал.
2: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
6: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
4: Жители этих стран говорят на семитских языках.
6: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
4: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
4: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
5: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
4: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
4: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
6: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
4: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
6: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
3: А почему они решили не слушаться Бога?
6: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
1: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
6: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
4: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
3: Бог добрый, Он любит людей.
4: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
7: Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: нем всех благ полнота.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
3: распятого за нас при Понтии Пилате,
4: воскресшего в третий день,
5: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
6: и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
2: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
8: Здравствуйте! В Священном Писании идет речь о святом дне, который нужно посвящать Богу. Что это за день и чем нужно заниматься в течение всего этого дня? Сегодня это основной вопрос, над которым мы размышляем, и искать ответ на этот вопрос нам помогает священнослужитель, магистр богословия Вадим Николаевич Кочкарев. Вадим Николаевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Итак, святой день, посвященный Господу. Можем ли мы сами его выбрать в соответствии с тем, какой наш рабочий график, как нам удобно, или Библия дает конкретные повеления относительно этого дня?
9: Конечно же, речь идет о субботе.
8: О субботе.
9: О субботнем дне. И Библия четко и ясно с самого начала устанавливает определенные рамки для этого субботнего дня. Суббота обозначена как седьмой день, день, венчающий неделю, и день, который предназначен для определенных очень важных, серьезных целей. В плане спасения Господа, в вопросах взаимоотношений между человеком и Богом, суббота стоит на очень важном месте, если не на самом таком важном месте.
8: Вадим Николаевич, вот сразу вопрос. Вы говорите, суббота, мы все-таки привыкли, что воскресенье, как бы основной день, даже из двух выходных наших дней для вот светского человека, в субботу еще могут быть какие-то дела по работе, воскресенье – это такой день, предназначенный для отдыха, для семьи, для каких-то, может быть, развлечений. И мы привыкли, что все-таки в нашей традиционной культуре религиозный святой день – это воскресенье. Это, во-первых, вот первый вопрос. Второй вопрос. Вы говорите, это седьмой день. У нас все-таки седьмой день – это воскресенье, и венчает неделю не суббота, а воскресенье. Угу. Очевидно, вы опираетесь на какую-то библейскую традицию, когда вы это говорите. Вот где сказано, что суббота – это седьмой день, и почему не воскресенье?
9: Вы знаете, все зависит от того, что человек выбирает в качестве основания для своих верований, убеждений и так далее. Для людей, для которых Библия не является основанием, для них наверняка является основанием какие-то постановления, какие-то утверждения каких-то людей и так далее. И они готовы им следовать. Так общество решило, значит, будем идти так. А верующий человек, он базируется на Библии. И мы с вами читаем Библию, и нигде в Священном Писании мы не находим никакой информации относительно того, что в жизни верующих людей присутствовал еще какой-то день, в который верующий человек мог бы особенным образом себя ощущать, особенным образом ощущать свои взаимоотношения с Богом, прибегать к чему-то. Такого дня нет. Есть только один единственный день для поклонения Господу – это суббота. Так говорит Священное Писание. Уже во второй главе книги «Бытие», а это первая книга в Священном Писании, уже во второй главе Бог четко и ясно дает понять, что наша неделя состоит из 7 дней, и последним днем недели является суббота, как венец этой недели.
8: Но там не сказано, что вот в понедельник создал Бог, вот сотворил там что-то одно, во вторник что-то другое, да, и но там сказано, там номера дней, да, в первый день, во второй день, и в шестой день он создал человека.
9: Да.
8: Вы знаете, а седьмой день – суббота.
9: Да, название дней – это уже более позднее изобретение, когда дни начали каким-то образом называть, понедельник, вторник. Библейская традиция предполагает числительные. Первый день, второй день, третий день, четвертый, пятый, шестой – суббота. А седьмой день – суббота. Вот. Поэтому говорить как-то или отталкиваться от того, как называются дни, отталкиваться от вторичного, от позднего, конечно, не стоит. Вот. Мы знаем, что в нашей неделе 7 дней, и последним днем является суббота. Почему суббота? Потому что первые 6 дней, они были посвящены сотворению. Был четкий план творения, и этот весь план творения увенчался субботним днем. Суббота, или в древнееврейском языке шаббат, что в переводе на русский язык означает покой. Покой. Написано: Господь прекратил все свои дела, творческую всю свою деятельность, и полностью посвятил этот день уже сотворенному человеку, которого он сотворил по своему образу и подобию. Поэтому субботний день – это день тесного общения с Богом. Это день, когда все могут оставить всю свою занятость, день, когда все разумные существа должны отложить все свои увлечения и так далее, и прийти к своему Творцу для создание между ими добрых, святых, теплых взаимоотношений. Это очень
8: куда
9: важно.
8: Куда нужно прийти? Нужно дома устроить что-то такое, вроде дня отдыха, да, читать, может быть, Писание. Или нужно обязательно пойти в церковь?
9: Как все начинается с сознания. Нужно прийти сначала вот здесь, внутри своего сознания, внутри своего мозга, принять решение посвятить время субботнего покоя своему Творцу, общению с Ним. От этого начинается все. Когда я принял такое решение посвятить своему Творцу субботний день, дальше, как следствие, я не выхожу в этот день на работу, я откладываю все те дела, которые мог бы сделать в какой-то другой день недели, и полностью освобождаю себя от той занятости, которая могла бы меня отвлечь от общения с моим Творцом. Вот это является как бы условием, очень важным условием, потому что в заповеди Божией закон о соблюдении субботнего дня внесен в Декалог, да, в десятисловие, и закон, заповедь о соблюдении субботы на четвертом месте в законе Божьем, где четко и ясно говорится: помни день субботний, чтобы что делать? Чтобы святить его, да? Чтобы делать этот день святым, особенным, выделенным из всех остальных дней недели. И, естественно, этот день предполагает определенное отношение к нему, да? Отношения. В этот день предполагается, что человек находится в покое, человек освобожден от всей той занятости, повторюсь, которая могла бы его каким-то образом отвлечь от отношений со своим Творцом, от общения со своим Творцом, от приобретения благословений, особенных благословений субботнего дня со своим Творцом.
8: То есть этот день должен быть полностью освобожден от обычных наших дел, да, таких как, например, уборка по дому, да, походы по магазинам, должен полностью наполнен быть духовными вещами.
9: Духовными вещами, да. Насколько это возможно?
8: Ну вот у человека, во-первых, возникает вопрос с работой. Если у меня суббота рабочий день, что мне делать? Или если у меня суббота бывает иногда рабочий, иногда, скользящий график, или, допустим, вот он, ну, она там раз в год у меня рабочая, перенесены из-за праздников дни, в субботу работаем, в понедельник, например, выходной, потому что праздничные дни. Да, вот как быть во всех этих случаях? Можно ли иногда позволить себе очень редко работать в субботу? Или если у меня такая работа, когда я должна работать в субботу, вот, нужно ли мне с нее увольняться? Или Бог меня все-таки простит за это?
9: Вы знаете, здесь ответ на этот вопрос очень прост. Человеку необходимо определиться в своих взаимоотношениях с Богом. И в своей жизни принять четкое и ясное решение, кто для него Бог, кем для него является Бог. Вот. Если в жизни человека есть какие-то люди, организации, которые могут занять место в его жизни, первое место в его жизни, а Бога он бы мог бы отодвинуть на второе или на третье или на пятое место в своей жизни, то этот человек должен определиться. Но если я позиционирую себя как человек верующий, как человек Священного Писания, как человек, прислушивающийся к своему Творцу и являющийся последователем своего Творца, естественно, я в своей жизни принимаю решение, что Бог у меня стоит на первом месте. Его требования стоят на первом месте. Его заповеди стоят на первом месте. И это точка отсчета. Следовательно, если в моей жизни что-то вступает в конфликт с этим принципом, я принимаю решение, приоритет отдать Богу и Библии. Даже если это повлечет к каким-то очень нежелательным для меня последствиям. Допустим, увольнением с работы. Юлить здесь, каким-то образом пытаться найти путь наименьшего сопротивления, я думаю, это неверно. Это неверно. Человек должен очень четко определиться в этих вопросах. Или Бог у него на первом месте, или на первом месте он сам, человек, в своей жизни. От этого все.
8: То есть это так серьезно получается.
9: Это очень серьезно.
8: Ведь люди некоторые рассуждают так. Вот, ну, я работаю в субботу. Вот вообще-то я человек порядочный, я не краду, я верен своей семье, я не обманываю, я хороший семьянин и друг, и там сын, муж или жена и так далее. В общем, я стараюсь, и даже вот я к Богу стремлюсь, я и Библию читаю, и молюсь. Вот, но вот я работаю в субботу. Я что, плохой человек из-за этого? И действительно, на самом деле, можно быть и благородным, и порядочным человеком, работая в субботу. Или получается, что нельзя?
9: Смотря что считать критерием хорошего и плохого человека.
8: Ну вот то, что я перечислила. Человек живет честно, он добрый, он ближним помогает. Но вот в субботу работает.
9: Вы знаете, есть такая прекрасная книга в Священном Писании, книга «Екклесиаст». И в ней этот екклесиаст, проповедник, он рассказывает о своей жизни, что он многое в этой жизни испытал, в его жизни было очень много всяких удовольствий и предпочтений и так далее. Но удивительно интересно заканчивается эта книга. Он говорит так. Ну, так может сказать только мудрый человек. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Дело не в том, что я плохой или хороший, а в том, что есть великие Бог, мой Творец, мой Жизнедатель. Я являюсь Его творением. Я живу благодаря тому, что Он мне эту жизнь дает. Он мне дает этот воздух, Он мне дает зрение, Он мне дает чувства. Да? Я зависим в своей жизни, в своем бытие от моего Бога. И это категорически неверно, если я понимаю, что я зависим в своей жизни, в своем бытии от этого Бога, ставить этого Бога на какие-то задние планы, а на передние планы выдвигать требования, например, моего начальника или моего производства, на котором я работаю. Человеку нужно быть по-настоящему верующим и понимать, что зависимость, которую он ощущает от Бога, эту зависимость следует отмечать вот именно в этот субботний день, когда приходишь на поклонение к Господу. Это очень важно, отмечать эту зависимость, напоминать себе о том, от кого ты в этой жизни зависишь. Это очень важно. Суббота является памятником того, что именно Господь, Бог, является моим Творцом и Жизнедателем. Не те деньги, которые я заработал, не тот начальник, который управляет мною, а мой Бог является моим Жизнедателем. Если я это всю жизнь свою помню, то я и есть этот хороший человек с точки зрения неба, с точки зрения Бога. Хороший, плохой человек определяется вот этой книгой.
8: Как нужно правильно соблюдать субботу? Что делать нужно, чего делать нельзя в этот день?
9: Ну, я уже отчасти...
8: Да, вот, мы отчасти уже коснулись
9: этого вопроса. Но, наверное, нужно все-таки повторить.
8: Человеку иногда хочется, чтобы ему расписали. Вот что нельзя, что можно. Вот нельзя, например, там затеять уборку на весь день. Понятно, потому что тут мы уже не думаем о духовном. А можно ли вот просто вот, ну, что-то вот мелкое сделать по хозяйству? Или ничего нельзя, нужно только молиться?
9: Ну, давайте оттолкнемся вот от такого примера, который я часто привожу всем, кто задает этот вопрос. Вы сидите во вторник дома, звонит телефон, вы поднимаете трубку, в это время вам говорят: здравствуйте, это из личной охраны президента страны, вот, он желает посетить вас в четверг. В четверг он будет у вас дома. Представьте себе, что начнется сразу после того, как вы положили трубку. Вы не будете спорить с президентом: ой, извините, у меня рабочий день, ой, извините, у меня нечем дома вас угостить и так далее и тому подобное. Все эти вопросы вы посчитаете как глупые. Почему? Потому что едет такой важный человек к вам. И вы обязательно быстренько или слетаете на работу, или позвоните и скажете своему начальнику: вы знаете, в четверг ко мне приедет президент, я в этот день на работу выйти не смогу. Да? И вы положите трубку, и вы начнете уборку, вы начнете готовку хороших угощений, особенных угощений, потому что приедет к вам особенный человек. Да? И вы смажете клеем все стулья, чтобы они не были расшатаны дома. И вы достанете самую лучшую скатерть, и вы оденете самую лучшую одежду, и вы будете с нетерпением ждать того, кто должен к вам приехать в четверг. Он приехал, позвонил: здравствуйте, пришел к вам домой. Вы посадили его за стол, вы подали ему свою вкусную еду, вы выключили телевизор, вы не пошли на работу, вы не занялись рисованием или еще каким-то любимым своим делом. Вы все это время пребывания этого человека у вас дома посвятили ему. Почему? Потому что это очень дорого. Этот человек очень дорог, очень важен в вашей жизни, статус его очень велик. Вы можете себе на секундочку представить, если президент сидит у вас в комнате, а вам в это время нужно что-то стирать, да? Или варить картошку где-нибудь. И вы постоянно бежите в комнату и говорите: подождите, пожалуйста, у меня там на плите что-то горит. То есть это немыслимо, да? Абсурдная ситуация. То есть будет приготовление, будет особое отношение. А вот теперь представьте, да, а вот теперь представьте, оттолкнувшись от этого примера, представьте себе, что к вам приходит не просто президент, каждую субботу к вам приходит ваш Творец, желая с вами общаться, желая с вами улучшать взаимоотношения, добиваться какого-то взаимопонимания, отвечать на ваши нужды, на ваши просьбы. Он вместе с собой приносит свои благословения для вас. Он желает наделить вас чем-то. И он ждет вашего внимания. Когда Бог творил нашу землю, он сотворил деревья, он дал человеку свет, он сотворил для него животных, он его погрузил в красоту такую. Человек получал эстетическое наслаждение от всего, что он видел вокруг. Бог сотворил даже ему Еву, да, для того, чтобы он всю жизнь получал это удовольствие, взирая, общаясь с этим человеком. И когда эти 6 дней творения прошли, Бог остановился, и Адаму сказал: «Адам, теперь твой ответ на мою любовь. Вот, я для тебя сделал все. Теперь твой ход». И ответом на эту божественную любовь является именно вот этот покой, субботний покой, когда все мое внимание сосредоточено на моем Боге.
8: То есть вот вопрос, зачем это нужно Богу? Соблюдая субботу, получается, мы выражаем благодарность Богу за то, что Он дал нам жизнь, за то, что Он сотворил вокруг нас чудесную природу, что мы вообще вот есть на этой земле. Зачем это Богу?
9: Да, хорошо. Угу. Вы задаете этот вопрос. А я вот вам задам вопрос, Юля. Вот вам необходимо общение с другими людьми? Вы получаете общение от... Вы получаете удовольствие от общения с кем-либо? Наверняка, правда? Человек не может быть одинок. Человек, когда остается один, ему очень плохо. Ему очень важно видеть глаза другого человека, слышать речь другого человека, ощущать вот это рукопожатие, объятие, входить в какое-то взаимодействие. Да? Это очень важно. Мы читаем в Священном Писании, что человек был сотворен таким, нуждающимся в этом, по образу и подобию Божию.
8: Получается, что Бог нуждается
9: Бог
8: в нас.
9: Бог нуждается в нас. Богу важно с нами общаться. Он любит нас. Он желает вступать в эти взаимодействия с нами. Понимаете? Это очень важно. И, конечно же, это очень важно самому человеку. Потому что человек, вступая в это взаимодействие с Богом, особое взаимодействие с Богом, получает от этого грандиозные благословения.
8: Ну вот благословение все-таки это, ну как бы слово, общее оно понятие. Очень, да, общее. Ну что значит благословение? Тут же ты что, исцелишься вдруг от своей болезни, если субботу начнешь соблюдать? Или тебе зарплату прибавят, ты в понедельник после субботы пришел, тебя вызывают и говорят: молодец, добавляем тебе премию. Вот. Но как бы, да, бывают, конечно, такие чудеса, которые вот, ну, сразу ответ на молитву. Такое бывает. Но иногда бывает, все в жизни гладко идет, ничего вроде бы не меняется. А вот такой вопрос.
9: Ответ на молитву,
8: да,
9: человек может получить в любой день.
8: Он может ответ на молитву получить и через день, и через год, неисповедимы пути Господни, и вообще в другом виде, не так, как он ожидал. А спасает ли нас соблюдение субботы, делает ли нас соблюдение субботы более духовными?
9: Вы знаете, нас спасает Иисус Христос и вера в Иисуса Христа. Нас спасает Его кровь, пролитая за наши грехи. Суббота человека не спасает. Суббота — это заповедь, данная человеком, человеку как средство войти с Богом вот в эти спасительные взаимоотношения. Понимаете? Суббота очень важна для того, чтобы войти в эти спасительные взаимоотношения. Когда ты ощущаешь себя не просто человеком, а одним из человечества, над которым Бог, а когда Бог становится твоим личным Богом. Вот в этот субботний день ты решаешь с Ним личные свои вопросы. Он смотрит тебе в глаза, а ты смотришь Ему в глаза. И ты в этот момент приобретаешь эти спасительные взаимоотношения, когда Он становится твоим спасителем. И это происходит каждую субботу.
8: Понятно.
9: Это происходит каждую субботу.
8: То есть это средство. Ага.
9: Это средство.
8: Хорошо. А что делать, если человек вдруг субботу нарушил? Ну, может быть, как-то смолодушничал, да? Он вот, надо в субботу в церковь пойти, а тут на работу срочно вызвали. Он говорит, да я эти деньги заработанные, да и потом в церковь принесу. Не нужны мне деньги за субботу. Ну, вот вышел, начальника не хотел обидеть. Или, что-то такое случилось, что вот пришлось каким-то делом заняться вдруг.
9: Да.
8: Вот но, что делать?
9: Но переживает ли человек в это время, что он, не обидев начальника, очень сильно огорчил Бога?
8: Может, и переживает он действительно.
9: Если он переживает, то это прекрасно. Это говорит о том, что Дух Святой, работающий внутри этого человеческого сердца, помогает ему выйти на правильный путь, встать на правильный путь. И если даже такое произошло, у нас всегда есть возможность преклонить колени, объясниться с Богом, попросить у Него прощения и попросить у Него силу в дальнейшем не возвращаться к проблемам такого плана, а уметь или иметь возможность осиливать эти испытания, эти искушения, которые на сегодняшний день в его жизни присутствуют. Вот и все. Нету такого греха, который Бог бы не мог простить. Вся проблема заключается в нашем покаянии, в нашем осознании, насколько мы сильно огорчили Бога, когда сделали то или иное. Если мы ощущаем это, мы приходим, мы склоняемся на колени, мы просим у Него прощения, и Он проявляет к нам милость и благодать. И прощает нас. Угу. Прощает нас.
8: Владимир Николаевич, я благодарю вас за то, что вы объяснили сегодня и значение, и смысл субботнего дня, и коснулись мы вопроса о том, как соблюдать субботу, что делать. Я думаю, что если это заинтересует наших телезрителей, они всегда могут исследовать внимательно и серьезно Священное Писание. Там есть тексты, которые говорят о том, что именно суббота является святым днем, они записаны и в книге «Бытие», и в книге «Исход», и также есть тексты в Новом Завете, которые говорят о том, что Иисус Христос – Господин субботы. Я благодарю вас за участие в передаче. Спасибо.
9: Спасибо большое.
8: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь встретиться с вами на нашей кухне. Говорят, что самое большое удовольствие – доставлять другим удовольствие. И многие из нас, наверное, не раз убеждались в том, как приятно делать сюрпризы, порадовать кого-то, удивить, причем зачастую чем-то самым простым. И надеемся, что наша сегодняшняя программа подарит вам еще один способ кого-то приятно удивить. Испеките с нами яблочный пирог.
1: Яблочный пирог. 4 крупных яблока очистить от кожицы, нарезать тонкими ломтиками. В 1/3 стакана подогретого молока всыпать 1 стакан сахарного песка. Перемешать. Затем добавить 100 грамм мягкого маргарина и 1/2 чайной ложки соды. Все смешать. Добавить 2 стакана муки и замесить тесто. Большую часть теста распределить в виде лепешки по дну формы для выпечки. Выложить яблоки. Слегка посыпать сахарным песком. Сверху выложить украшение из оставшейся части теста. Выпекать при средней температуре 20-30 минут. Начинка для яблочного пирога на зиму. Яблоки очистить от кожицы и нарезать тонкими дольками. Высыпать в кастрюлю с толстым дном. Добавить чуть-чуть воды или сахарного песка. Тушить на медленном огне. Через 10 минут после закипания выложить в простерилизованные банки и закатать.
2: Мы надеемся, дорогие друзья, что с нашей помощью вам удастся порадовать своих близких и друзей, и вы возьмете рецепт этого пирога себе на вооружение. Будьте здоровы! И приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Игорь Кириченко.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Позвольте мне задать вам один вопрос. Хотите ли вы стать успешными людьми? Сегодня все больше тренингов, семинаров и различных видеоматериалов говорит нам о том, чтобы мы становились успешнее, чтобы мы становились с вами продуктивнее, чтобы мы становились людьми, которые умеют правильно распределять своим временем, ресурсами и отношениями. И все больше людей сегодня предлагает успех, получение которого мы достигнем своих целей. Но что за этим всем кроется? Вы знаете, наверняка вы видели множество предложений в интернете или, может быть, на улице такого плана. Как выучить английский за 2 недели в совершенство? Или как научиться водить автомобиль всего за 1 неделю? Или как стать хорошей мамой, пройдя 3-дневный курс? Все большинство предложений нам говорит о том, что есть промежуток времени, и он небольшой. И за это время мы поможем вам стать успешнее и более продуктивными. Но так ли есть это на самом деле? Знаете, недавно я прочитал одну цитату, которая мне очень понравилась. «Как лечь спать в 4 утра и стать бодрым в 6?» На что человек, который писал эту цитату, ответил «никак». Знаете, не бывает успеха без труда. Не бывает какого-то достижения без определенно пройденного времени. Почему мы об этом можем с вами говорить? Потому что у нас есть самая мудрая, самая настоящая и самая реальная книга на этой планете. Это книга Библии. Еще с самого начала, когда человек совершил проступок, ослушался Господа Бога, совершил много деяний, которых не следовало идти, Бог предусмотрел для него будущую жизнь. И эта будущая жизнь для каждого заключается в определенной роли, которую он сегодня должен выполнить. И когда Адам понял с Евой, что они лишились своего Царства Небесного, этой вечной жизни с Богом, и что им придется пройти определенный промежуток времени, после которого Господь рассмотрит их жизнь и определит их дальнейшую участь, Господь дал одно интересное повеление Адаму, которое вместе с вами мы прочитаем в книге «Бытия». 3 глава, 19 текст. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Смотрите, интересно, что Господь говорит «в поте лица». То есть Бог говорит о том, что, живя на этой земле, тебе нужно будет трудиться. Тебе нужно будет осваивать какое-то ремесло и дело, в котором ты будешь совершенствоваться, в котором ты будешь становиться специалистом для того, чтобы жить на этой планете. К сожалению, очень многие люди сегодня хотят обойти эту дорогу труда. Они хотят достичь больших целей короткими путями. Множество людей сегодня говорят: «А зачем нам нужно трудиться? Зачем испытывать какой-то физический труд, каждый день вставать на работу, когда я просто и легко через интернет смогу зарабатывать множество финансов за то время, пока вы будете трудиться в каком-либо деле?» Но что происходит очень зачастую? О том, что мы знаем. Давайте с вами посмотрим, как об этом говорит книга Притчи. 22 глава, 29 текст. «Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми». Посмотрите, как книга Притчи говорит о том, что если человек сегодня занимается каким-то трудом, если он в нем совершенствуется, если он хочет стать в нем специалистом и трудится для этого, то однажды этот человек займет достойное положение в этом обществе. Он станет тем, кто лучше всего может это выполнять. И этот труд будет оправдан и вознагражден. Книга Притчи еще дает нам несколько таких направлений и советов, которые мы сможем с вами посмотреть. Давайте откроем 28-й.

Главу, 19 текст. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою». Посмотрите, как интересно сказано, что когда ты занимаешься своим делом, когда ты трудишься, когда ты осваиваешь свое ремесло, ты будешь иметь определенный прибыток. Но если сегодня ты подражаешь праздным людям, если сегодня ты не хочешь прикладывать каких-то усилий, то однажды постигнет тебя участь, которая постигает праздных людей. И об этом говорит Библия. Недавно я посмотрел одну программу, которая рассказывала о бедных людях. Точнее, о людях, которые сегодня занимают попрошайничеством. Таких людей очень часто вы можете встретить на улице, на вокзалах, в метро или в местах общественного скопления людей. Но вот что говорит нам книга Притчи. Давайте посмотрим. 13 глава, 23 текст. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Посмотрите, друзья, о том, что нам говорит Библия, что много бывает, чего достается даже людям, которые, может быть, не имеют огромных финансов. Но, к сожалению, они теряют это все, потому что в их жизни нет порядка. Когда мы смотрели программу о тех, кто попрошайничает деньги на улице, мы очень удивились. Оказывается, средний нищий в Москве у метро может зарабатывать до 5000 рублей. Знаете, эта зарплата выше даже, чем у многих специалистов. И многие люди, которые посмотрели эту программу, вызвало очень много эмоций. Как так? Я столько делаю, я столько тружусь, а человек ничего не делает, он только просит и зарабатывает больше того, что я получаю. Где справедливость? Но все-таки книга Библии говорит о правде, она говорит о будущем. Она говорит о том, что всему свое время. И есть время, когда люди зарабатывают одним способом, есть люди, которые зарабатывают другим способом. Но интересно, что именно физический труд, он облагораживает человека. Вы помните, что во всех народных сказках, народной мудрости говорилось о труде. Как в одной из знаменитых наших сказок говорилось, «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Для чего нам нужен сегодня труд? Потому что именно труд заставляет нас думать, мыслить. Он заставляет нас не заниматься праздными делами, а иметь всему свое время. И даже если сегодня мы занимаемся каким-то тяжелым физическим трудом, то это на благо, если ты сможешь правильно его применить. Я вспоминаю историю одного моего хорошего знакомого, который рассказывал о том, что в его жизни был очень сложный период. Когда-то он учился в очень хорошем учебном заведении, но постепенно стал расслабляться, пропускать занятия и, к сожалению, вынужден был его покинуть. И вот однажды, когда он уже перестал учиться, естественно, ему нужно было продолжать как-то жить, и он рассказывал, что перед неделей до Нового года он работал на стройке. И в очень высокий мороз он размешивал бетон. И тогда он говорит, я дал себе обещание. Он посмотрел в небо и сказал, «Господи, дай мне никогда не забыть этот момент, чтобы никогда к нему больше не возвращаться». У этого человека произошло переосмысление о том, что то благо, те способности, которые у него были, к сожалению, он не применил их вовремя. И ему нужно задуматься о том, что он делает сейчас. И вы знаете, так произошло. Через время, когда он проработал достаточно на этом объекте, он очень переосмыслил свою жизнь, взялся вновь за учебу, взялся вновь за новую работу и в итоге имел успех. Так очень часто в жизни нашей получается, что имеем, не ценим, потеряем, сожалеем. Но Господь оставил нам сегодня труд. Труд, который помогает нам менять себя, становиться лучше, становиться где-то выше чего-то. Друзья, в этом есть свой плюс, который заключается в том, что когда ты видишь цель, когда ты видишь мечту, к которой ты идешь,
тогда ты трудишься для этого. У одного знаменитого спортсмена, который несколько раз становился чемпионом мира в своей области спорта, спросили: «Скажите, каким путем вы добились успеха?» Знаете, его ответ удивил очень многих. Он сказал следующее: «Каждый день я ложусь спать ровно 22 часа». Точнее, он говорит, что 21:30 он уже лежит в своей постели, а 22:00 у него идет глубокий сон. Тогда ведущий, который у него спрашивал, очень удивился и сказал: «А в чем смысл?» И он ответил: «Смысл в том, что в 6 утра у меня уже начинается первая тренировка. И благодаря такому режиму дня, благодаря такому трудолюбию и усилиям, которые он проявлял, он стал хорошим специалистом в своей области». И Библия учит нас о том, чтобы мы правильно могли использовать свой ресурс, использовать свои способности, те достижения, которые мы можем получить благодаря правильному пониманию того, что говорит Священное Писание. И вместе с этим мы можем с вами убедиться, читая Евангелие. Давайте посмотрим то, что сказал Иисус Христос однажды окружавшим Его людям. Эта история записана в Евангелии от Матфея, 25 главе. Многие ее знают по названию «Притча о талантах». И свое начало она берет с 14 стиха. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1. Каждому по силе его, и тотчас отправился». Начиная изучать эту притчу, которую рассказал Иисус Христос, мы видим одну интересную деталь, что каждому человеку дается определенное количество талантов. Наверняка вы со мной согласитесь, что не все люди одинаковые. Есть люди, которые более талантливые. Есть люди, которые более успешно могут запоминать какой-либо материал. Вы знаете, я не раз встречал людей, которые могут за полчаса запомнить объем, который потребуется обычному человеку в 4 часа. И Иисус замечает одну деталь, что каждому дается по силе его. То есть каждый человек обладает каким-либо талантом, но дается он по-разному. Продолжая читать эту притчу, мы находим следующее, что получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Вот посмотрите, как интересно, здесь появляется новая деталь в этой истории. Один человек умножил свои таланты, и те большие таланты, которыми он обладал, он еще больше их приумножал. Другой человек, который поменьше имел талантов, тоже это сделал. Ну а последний никак не стал их использовать. Знаете, как часто в нашей жизни бывает, что одни люди приумножают свои способности, трудятся для этого, другие же люди более равнодушно к этому относятся и, возможно, даже их теряют. Я вспоминаю одного человека, который обладал большим мастерством игры в баскетбол. И когда у него спросили: «Скажите, каков ваш успех? Почему вы намного талантливее, чем другие?» Он заметил одну очень интересную деталь. «Да, бесспорно, я обладаю различными талантами. У меня есть больше способностей, чем у кого-либо другого. Но есть еще одно качество, которое меня отличает от других. Каждый день я тружусь так, как будто я вновь осваиваю это дело. И каждый день я ставлю перед собой цель преодолеть себя. Лишь поэтому я становлюсь лучше, чем либо кто другой». Рассказывая эту притчу, Христос продолжает, что по долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. «И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: „Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них“. Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего“.
И посмотрите, как разворачивается история, что человек, обладавший большими талантами, большими способностями, отчитывается перед своим господином. И он говорит: «Хорошо, ты сделал в малом, я тебя поставлю над большим». Так и в жизни нашей сегодня бывает, что когда, может быть, нам дают небольшое дело, которое нам нужно освоить, маленький труд, который, может быть, кажется каким-то незначительным, но когда мы делаем его добросовестно, когда мы себя развиваем в этом, мы испытываем благословение. И однажды это может помочь нам стать лучше, выше, стать более усердным в этом деле и получить большие благословения. И это исполняется. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин ему сказал: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». И вот эта история продолжается, что если сегодня, может быть, ты считаешь себя не таким талантливым, не таким способным, и у тебя есть то маленькое, что ты имеешь, то ты можешь его приумножить и иметь большие благословения. Один мой хороший знакомый мечтал стать врачом. Но для того, чтобы пройти этот курс молодого врача, ему нужно было пройти большой путь. Его семья простая. Они не обладали какими-то большими финансовыми способностями. Поэтому молодой человек, который закончил школу, понял, чтобы пройти это обучение, которое стоило очень больших денег, ему нужно было работать самостоятельно. Для этого он отправился в большой город, устроился в гостиницу и 3 года изучал английский язык. На протяжении этого времени он был лакеем, но он умел настолько тщательно выполнять свою работу, что добился больших результатов. И что вы думаете? Через 3 года, когда он заработал достаточно денег, чтобы улететь и получить очень хорошее профессиональное образование, этих денег было достаточно. Но мало того, этот молодой человек за 3 года смог освоить английский язык в достаточном знании, чтобы начать свое обучение. Через 8 лет он закончил этот знаменитый вуз и стал врачом, который сегодня помогает очень многим людям. И в 2017 году он получил премию как лучшего врача того огромного госпиталя, в котором он работает. Имея немного, мы можем развивать очень многое. Имея малое, мы можем приобретать большое. Но что с нами происходит, когда мы не используем свои способности? Когда мы отказываемся трудиться и делать что-то, что помогает нам становиться лучше? Посмотрите, в этой истории есть продолжение. «Подошел и получивший 1 талант и сказал: „Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое“». Вот посмотрите, какой интересный диалог разворачивается между господином и тем человеком, у которого был 1 талант. Он начинает оправдывать себя. Он говорит: «Ты знаешь, я знаю, что ты жестокий. Я знаю, что ты так спрашиваешь, как никто не спрашивает». Вопрос заключается в том, что почему те 2 человека, которые приумножили свои таланты, не стали дискутировать, не стали как-то себя оправдывать, а стали еще больше трудиться и приобретать благословение. Как часто в нашей жизни мы пытаемся себя оправдать, оправдать собственную лень. Когда мы понимаем, что есть дела, которые нам необходимо сделать, но мы не трудимся, мы не прилагаем усилий, мы ищем какое-либо оправдание. Вы знаете, за свою жизнь я встречал достаточно много молодых людей, которые имеют высшее образование, но не имеют работы. И когда, дискутируя с различными людьми, я спрашивал: «Скажите, а в чем причина? Почему у вас нет работы?» Вы знаете, всегда ответ был в том, что ее просто нет. Но когда, общаясь еще больше с этими семьями, я замечал, что многие люди не хотят идти на простую работу, не хотят как-либо использовать свое ремесло, приумножать себя. Все ожидают чего-то великого, чего-то большого.
что однажды кто-то позвонит и скажет: «Вы знаете, мы знаем, что у вас нет работы, поэтому хотим вам предложить хорошую, большую должность начальника». Но, дорогие мои, мы знаем, что такого не произойдет. Чтобы чего-то достичь, к этому нужно приложить максимум усилий. И, может быть, даже имея множество способностей, имея множество дипломов, сегодня человек может испытывать ограничения. Но настоящий человек труда, он попытается найти выход, попытается найти то решение, которое может применить. И, может быть, имеет даже высокую специальность, но не подходящую сегодня для себя, он будет искать тот труд, который даст ему возможность прожить этот период времени. Но самое интересное, что мы выясняем из этой притчи, одну очень интересную вещь. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Как часто в нашей жизни получается, что люди, имеющие способности, имеющие таланты, люди, которые, может быть, сразу отличаются какими-то выдающимися качествами, к сожалению, их теряют. И Господь говорит о том, что, имея это, теряя, приобретает другой человек. Знаете, я помню, когда мы только поступили в первое высшее учебное заведение, у нас была очень большая группа, которая состояла из 32 человек. Но через 4 года обучения в этой группе осталось только 10. И 22 человека было отчислено. Но самое интересное, что очень много ушло людей, которые имели хорошие способности, имели хорошие оценки. Но на одном из моментов учебы они стали расслабляться. Они стали пользоваться теми дарами, которые у них были, но не приумножать. И они, к сожалению, их потеряли. Но самое интересное, что в моей группе было 2 молодых человека. Они приехали из села. Они не обладали какими-то выдающими способностями, но они обладали одним качеством – это трудолюбием. И вот именно эти молодые люди в период сложнейшего обучения смогли его закончить. И Библия говорит о том, что когда тебе что-то дается, ты должен его использовать. Ты не должен отчаиваться, ты должен идти вперед. И Господь тебя благословит. Он даст тебе необходимый успех, и то может быть достижение, к которому ты идешь. Мне вспоминается история самого мотивационного оратора в нашем современном мире. Того человека, у которого за один только год больше 35 тысяч официальных приглашений. Наверняка многие из вас догадались, о ком идет речь. Это Ник Вуйчич. Человек, который не имеет ни рук, ни ног, но человек, который добился нереальных способностей. Только в нашей стране он уже был несколько раз. Это человек, который встречался со многими президентами этого мира, встречался со многими выдающимися людьми. И человек, который сегодня очень многих людей вдохновляет, ободряет, дает надежду и силу. Но вы знаете, каков его был сложный путь? В одной из своих книг, описывая свою биографию, он говорит о том, что когда-то в его жизни появилась мысль сделать этот мир лучше. И он тогда задумался, как я могу поступить, как я могу сделать. И ответ пришел ему следующим образом. О том, что в школах очень много молодых ребят, молодых девушек, у которых множество проблем. И нет человека, который мог бы с ними поговорить, который мог бы вдохновить и сказать, то, что твоя проблема сейчас, она временная, и ты можешь ее преодолеть. Ты можешь пойти дальше и можешь стать лучше. И тогда он решил пойти в какую-либо школу для того, чтобы там выступать перед ребятами. Но когда он стал звонить и обзванивать школы своего округа, он пришел к очень великому изумлению. Ни одна школа не хотела его принимать. Его звонок заключался в следующем. «Здравствуйте, меня зовут Ник Вуйчич, у меня нет ни рук, ни ног, и я хочу выступить в школе». Большая часть воспринимала это как шутку, другая часть не верила, а третья говорила, что им этого не надо. Но все-таки, обзвонив десятки школ, а точнее около 50, на 51-й школе он получил одобрение. Представляете себе,
обзванивать десятки школ и получать все время отказы. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы хотели добиться какой-то мечты, цели, но больше почти 50 раз вы получили отказ? Наверняка вы бы испытали очень большое огорчение. Так и было с ним. Но он продолжал верить. И вот это важное качество трудолюбия, которое Господь нам оставил, оно говорит о том, что нам нужно с вами преодолевать трудности, нам нужно преодолевать препятствия, нам нужно преодолевать этот барьер, который в будущем может стать для нас благословением. И первое его выступление заключалось в том, что ему пришлось ехать более 2 часов от его дома. Но мало того, когда он приехал в эту школу и ожидал, что будет большая аудитория, большое скопление молодых людей, каково же было его удивление, когда перед ним всего было 10 человек. Но он не отчаялся, и он продолжал дальше выступать. И однажды к нему поступил звонок и сказал: «Добрый день, это Ник Вучич. Вы знаете, мы слышали о том, что вы выступаете перед молодыми людьми, и мы хотим, чтобы вы сегодня выступили перед нами». История дальнейшей Ник Вучича всем вам известна. Сегодня он выступает перед тысячами людей, молодых, образованных, бедных, людей, которые нуждаются в помощи, людей, которые, может быть, испытывают разные трудности и разные переживания. Но сегодня для каждого из них у него есть что сказать. Но самое главное, что вдохновляет этого человека, его вдохновляет Бог. Его вдохновляет Священное Писание, благодаря которому он прошел эти испытания, эти переживания, и которые проходят. Дорогой друг, если сегодня в твоей жизни ты мечтаешь о чем-то, не останавливайся, иди вперед. Помни, что Священное Писание говорит о том, что через труд ты достигнешь успеха. Если даже сегодня ты обладаешь маленьким талантом, но используя его, Господь его увеличит и даст тебе большое благословение. И это благословение будет в том, когда ты правильно используешь свои ресурсы, свои способности, свои цели. Пусть сегодня Господь благословит каждого из вас в том, чтобы вы достигали правильных целей, правильными путями и с Богом, который о каждом из вас заботится сегодня. Да благословит вас Господь всех.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Для трех поколений советских людей Лев Николаевич Толстой существовал как великий писатель земли русской, автор «Войны и мира», «Воскресенье» Анны Карениной. Религиозно-нравственные же искания Льва Николаевича Толстого так и остались в стороне. В лучшем случае о Толстом говорили, как о помещике, юродствующем во Христе, непротивленце злу насилия. И даже сегодня рядом с любовью к Толстому художнику есть непонимание Толстого мыслителя. Почему? Думаю, что непонимание это происходит от малодушия, от нежелания столкнуться с теми же самыми вопросами, которые в свое время мучили и терзали величайшего писателя. Многие недооценивают религиозно-нравственные искания Толстого, а они, несомненно, глубоко искренни и мучительны. Толстой в исповеди писал: «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили есть детство и во время моего отрочества и юности. Но когда я 18 лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили». На Кавказе Лев Николаевич со свойственной ему привычкой приводить все в порядок выясняет для самого себя вопросы о традиционной вере. В июле 1853 года он пишет: «Не могу доказать себе существование Бога, не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем существо, сотворившее его». А вот что Толстой пишет фрейлине императрицы Марии Федоровны, своей двоюродной бабушке Александре Андреевне Толстой, но пишет как бы для себя. «Ребенком я верил горячо, сентиментально и необдуманно. Потом, лет 14, стал думать о жизни вообще и наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории и, разумеется, счел за заслугу разрушить ее. Без нее мне было очень спокойно жить лет 10. Все открывалось предо мною ясно, логично, подразделялось, и религии не было места. Потом пришло время, что все стало открыто, тайн жизни больше не было, но сама жизнь начала терять свой смысл. В это время я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только один раз в жизни люди имеют силу думать. Из 2 лет умственной работы я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает. Я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало». Толстой религиозен, но религию он называет свое ощущение мира, которое он получил на Кавказе и сохранил надолго. В марте 1855 года Толстой записывает в дневнике: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Это была мысль о новой религиозной реформации. Тогда она умерла, оброненная мимоходом, и лишь 30 лет спустя воскресла в новом виде. Тогда же она была лишь эпизодом, не мешавшим Толстому опьяняться жизнью. В октябре 1863 года, через год после женитьбы на Софье Андреевне Берс, Лев Николаевич Толстой писал своему давнему и близкому другу Александре Андреевне Толстой: «Кто я теперь и что я, вы верно спросите себя? Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и способными к работе. Я теперь писатель всеми силами своей души и пишу, и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтобы все шло по-прежнему». Судьба исполнила, казалось, это желание Толстого. Минул год, 2, 5, 10 – и не только все шло по-прежнему, но ощущение счастья и полноты жизни становилось все сильнее. Через 15 лет он чувствовал себя, по его же собственному определению, на вершине жизни. И со всех сторон было у него то, что считается совершенным счастьем. «У меня была, — писал он позднее, вспоминая эти годы, — добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше, чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность без особого самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках. Телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков. Умственно я мог работать по 8-10 часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И вот на этой вершине жизни, в самом расцвете сил, ему не было еще и 50, он, благополучный отец семейства, богачий аристократ, знаменитый писатель, впадает вдруг в состояние, о котором Ване Карениной, вобравшей в себя через судьбу Левина, пережитое в эти годы самим Толстым, рассказано так. И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин, был несколько раз близок к самоубийству так, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. И это не художественное преувеличение, не домысел. Точно так же, почти в тех же выражениях описывал Толстой случившееся с ним в эти годы и в своей исповеди. Привычный к работе, он возненавидел работу. Жена стала ему чужда, дети безразличны. Ночью он вставал с раскиданной постели, как больной, беспокойно бродил взад и вперед. Днем сидел погасший, с вялой рукой и неподвижным взором за своим письменным столом. С недоумением смотрели сыновья, с отчаянием жена на внезапно омрачившегося мужа. Что же произошло? Почему счастливый, славный, богатый человек, достигший, казалось бы, всего, о чем только можно мечтать, впадает вдруг в такое состояние отчаяния, и вся эта благополучная, славная, счастливая жизнь становится ему уже не в жизнь? И даже приходится прибегать к хитростям против себя, чтобы не расстаться с нею слишком поспешно. Что происходит с Львом Николаевичем Толстым, могущественнейшим среди своих современников? Сам Толстой, рассказывая об этом в исповеди, объясняет происшедшее с ним прежде всего тем, что именно в эти годы, достигнув вершины жизни, он вдруг ясно увидел перед собой бездонную пропасть, неизбежно предстоящей ему впереди смерти, и впервые ужаснулся неразрешимости и невыносимости тех вопросов, которые она ставит перед человеческим сознанием. В конце концов, Толстой сформулировал для себя главный вопрос жизни, форму которого и вылились все эти «зачем» и «ну а потом». Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью? Он понял и почувствовал, что не разрешив его, он просто не может что-либо делать, чем-либо заниматься, не может жить. И тогда, со всей страстностью своей натуры, со всем присущим ему упорством, он принялся искать ответ на этот замучивший его вопрос, разрешение которого сделалось условием его жизни. Найдет ли Толстой ответ на свой вопрос? Если да, то где? Наши размышления об исканиях Льва Николаевича мы продолжим в следующей программе.
0: Велика милость Господа!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Зачем Моисею нужно было выводить евреев из Египта? С одной стороны, ответ на поверхности. Потому что евреи в Египте находились в рабстве. Когда-то они были свободными, пришли в Египет, но со временем их поработили. И вот став рабами, будучи свободными, они жаждали выйти на эту свободу. И Моисей, тот человек, тот лидер, тот предводитель, который именно желал того же, чтобы его народ, еврейский народ, вышел к свободе. Если бы они были рабами всегда, родились в рабстве, то вряд ли они понимали цену свободы. Только свободный человек, понимая это, и если угодил в рабство, он будет всегда искать свободы, освобождения. Но это только на поверхности. На самом деле история нас возвращает задолго до Моисея, к Аврааму. Авраам является родоначальником еврейского народа. У него не было детей. И очень часто он обращался к Богу с разными вопросами по поводу дальнейшего будущего. И Бог не раз Аврааму говорил о том, что у него будут дети, что у него будет земля, и что у него будет огромное количество потомков, которые будут в благословении. И вот книга «Бытие», 15 глава, повествует об одном интересном обряде, который называется «Заветом», где Бог заключает завет с Авраамом. Бог не раз говорит Аврааму о том, что именно через него произойдет народ, и что у него будет именно огромное количество потомков, да, как звезд в небе. И вот, возвращаясь к этому обряду, который описан в Бытие в 15 главе с 8 по 18 текст, Бог просит Авраама несколько животных расчленить пополам и положить с одной стороны и с другой. В древности этот обряд означал, что тот, кто берет на себя обязательство, должен пройти между вот этими разделенными частями животного, как бы показывая, что пусть со мной будет то же самое случиться, что и с этими животными, если я не выполню каких-то условий завета или договора. Но в случае завета с Авраамом сам Бог проходит сквозь этих животных, то есть посередине, между ними. Он проходит и берет на себя обязательство, что «Авраам, я беру на себя обязательство, что у тебя действительно будет народ, и этот народ будет благословен». Но есть одна оговорка, которую Бог говорит Аврааму, что народ или потомки Авраама придут не в свою землю, и их поработят, и будут в рабстве находиться 400 лет. Но затем Бог посетит свой народ и совершит над народом суд, который его поработил. Здесь есть древнее пророчество, которое должно было случиться с еврейским народом. И это пророчество теперь становится осуществлением в жизни Моисея. Вот Моисей становится тем человеком, который как бы исполняет это предсказанное Богом 400 лет, даже, может быть, чуть больше 400 лет, предсказывает о том, что случится с израильским народом. Он выводит израильский народ из Египта не потому, что он только хочет свободы своему народу, а он исполняет Божью волю, Божий замысел. И в этой Божьей воле, Божьем замысле была вот такая трагическая картина, когда народ Божий, потомки Авраама, находятся в рабстве. Они стенают и мучатся. Но фраза «Я совершу над народом суд» подразумевает, что Бог явит свою силу и могущество и покажет, что Он действительно истинный и настоящий Бог, живой, не боги различные, идолы, настоящие боги, а именно Бог Яхве. И причем, когда Бог совершает 10 казней, об этом узнают все египтяне. То есть они действительно признают силу и величие Бога, который освобождает евреев из рабства. И, кстати, часть египтян тоже присоединяется к Божьему народу и вместе с ним уходит, которые поверили в истинного и живого Бога.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Прошло много часов с того момента, как вы отказались от самоотравления с помощью сигарет. Вы укрепились в позициях некурения. Много новшеств в избавлении от никотина укрепили вас на жизненном пути. Однако в нашем организме еще остались желания к наркотику. Как мы сейчас увидели, например, на занятии переживания утраты. Нам следует укрепиться в своих позициях. Поэтому, начиная с сегодняшнего занятия, мы будем использовать еще более оптимистичную фразу-формулу. Если раньше мы говорили «я выбираю не травиться», то сегодня мы говорим «мне нравится не травиться». Раньше у нас была формула, которая сама по себе делала выбор. Но давайте сейчас воспримем формулу нашими чувствами. Скажите, вам нравится не травиться уже несколько дней? Нравится быть свободными? Давайте скажем это вслух, нисколько не смущаясь от своих слов. Мне нравится не травиться. И как говорил один молодой человек с Нижнего Новгорода, мне нравится, когда все травятся, но я при этом не травлюсь. Я доволен этим уже 6 лет, 8 лет, 9 лет, говорят люди, которые прошли нашу программу. И они продолжают повторять эту фразу-формулу. Вот вам еще одна иллюстрация того, как воображение влияет на нас, на наш мозг. Мозг, который настроен на хорошую позитивную волну. Перед вами лимон, который каждый из вас съел с чаем, может быть, отдельно, может быть, вы поливали лимонным соком что-то, одно из блюд. Я разрезаю этот лимон, при этом от него проистекает кисловатый лимонный сок. Ну, вы знаете, какой он сам по себе. Этот лимонный сок я могу выдавливать в это блюдечко. Могу попробовать этот сок. Очень кислый попался лимон. Вы не пробовали сейчас этот лимон, но ваша ротовая полость наполнилась слюной. Отчего так происходит? Ведь вы не ели этот лимон. Дело в том, что так работает наша физиология организма. Мы можем психологически передать реакцию физиологическую на наш организм, весь настрой. Поэтому, когда вы говорите фразу-формулу «я выбираю не травиться», это работает на вас, вы делаете выбор. Но когда потом вы меняете ее на фразу-формулу «мне нравится не травиться», всем существом вы осознаете, вы чувствуете то, что вы делаете. Поэтому фраза-формула очень важна для нас. Вы помните, в начале на первом занятии мы также говорили, мы сравнивали нашу силу воли с рулем корабля. Напоминаю, руль – это механизм, который ведет корабль, но весит он 65 тонн, а океанический лайнер – 80 тысяч тонн. Но руководит руль, который указывает, куда двигаться кораблю, в каком направлении. И таким образом наша сила воли необходима нам для того, чтобы направлять нас в нужном направлении. Но если мы хотим одержать победу, нам необходима вот эта формула. «Мне нравится не травиться». Это позволяет нам укрепиться, утвердиться в правильном решении. Хочу вам также рассказать историю. Однажды потерпевший аварию самолет упал вместе Потамак. Спасателям удалось спасти практически всех пассажиров, кроме одной женщины. Ее закручивала воронка. И тогда стоящий на берегу мужчина прыгнул в ледяную воду и спас ее. На следующий день вся страна знала о нем, как о герое. Когда его спросили, чем был мотивирован его смелый поступок, он просто ответил, что действовал под влиянием минуты, увидев нужду, зная, что должен помочь. В действительности же решения не принимаются под влиянием минуты. Каждое решение, принимаемое человеком, основано на всех остальных решениях, которые он принимал раньше, которые и усиливают его характер или ослабевают его. Утверждайтесь на правильном решении. Продолжайте говорить. Мне нравится не травиться. Пессимизм – это настроение. Оптимизм – воля. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Служки сии вопрошали его с суровой насмешкой: «Кто ты? Уж не Христос ли?» Им же ответствовал речью он, никак не скрываясь и не отпираясь, глашатай: «Нет, не владыка Христос я». Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Свое предпоследнее стихотворение Сергей Есенин начинает с вопросов. 30-летний поэт спрашивает себя: «Кто я? Что я?» Когда-то он был простым парнем из глубинки, из рязанской деревни. Его увлечение поэзией привело его в Петербург. Здесь он и стал известным советским поэтом. Он жил в северной столице, но черпал вдохновение, думая о своем крае, где прошли его детство и юность. Вообще все его стихи — это зарисовки ищущей души, отражение совершенства и красоты в русской природе, поиск подлинной глубокой любви в человеческих отношениях. Но предпоследнее стихотворение — это взгляд в зеркало времени. Это попытка узнать себя, увидеть свое настоящее лицо и определить свое истинное место в жизни. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синячей, утративший во мгле. Эту жизнь прожил я словно кстати, заодно с другими на земле. Как-то с подобным вопросом обратились очень известные и глубоко уважаемые люди к необычному и странному человеку. Он жил намного раньше Сергея Есенина, причем жил в совершенно другое время и в другой культуре. Он не был поэтом, однако и в его жизни пришел момент, когда и ему пришлось ответить на вопрос: «Кто ты?»
3: И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви его». И это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
2: В жизни Есенина было все – слава, признание, деньги, женщины. Но все это он считал мглой, в которой он утратил цвет своих глаз, отражавших синеву небес. И последнее слово «кстати» довольно красноречиво выразило смысл всей его жизни. Иоанн Креститель не был мечтателем. Он не утратил цвет своих глаз во мгле. Он не жил словно кстати. Он был другим. Он был пророком. Он был голосом.

Голосом, возвещавшим слово, и его глаза светились, излучая силу божественного призвания. Он знал, что должен подготовить путь идущему за ним, подготовить путь тому, за кем последуют тысячи, миллионы. Пойдут стоячие, лежащие, сидящие. Они все станут идущими. Вопрос «Кто ты?» был задан Иоанну Крестителю тогда, когда ученые мужи пытались понять, что же происходит в пустыне. Сергей Есенин задал его себе в конце жизни, когда ощутил ее пустоту и бессмысленность. Две разные эпохи, совершенно два разных человека, а вопрос один и тот же. Может быть, это не случайно?

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Дорогие друзья, всем привет! Это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам. У нас в студии сегодня в гараже Вазген. Привет, Вазген, Диана, Елена. Всем привет, девчонки. И я, Сергей. Сегодня мы будем говорить на очень животрепещущую тему, важную для нас, из-за которой чаще всего девочки опаздывают и не успевают к съемкам. Вот, мы сегодня поговорим о макияже. Девочки, я ни в коем случае не хотел вас обидеть, просто так вот решил этой шуткой начать нашу программу. Скажите, часто ли вы краситесь и сколько на это у вас уходит времени? Мне интересно.
3: Такой каверзный вопрос.
2: Ну что ж, приходится раскрываться. Давайте так, насколько это возможно, конечно.
4: 6 дней в неделю по 10-15 минут.
2: Угу. То есть каждый день, и кроме выходного?
4: Дней. Да, кроме воскресенья, когда меня никто не видит. Тогда я не крашусь. Не, ну если видеть, только близкие друзья. А если куда-то идти, все равно крашу.
2: То есть почти, по сути, 7 на неделю, если выхожу.
5: Это получается целый час в неделю.
4: Иногда я мало крашусь. Совсем, там 2 минуты и все.
2: Ага, Диана.
3: Ну, каждый день с утра.
2: Каждый день с утра.
3: Перед учебой. Ну, в выходные даю себе отдых.
2: Знаете, нам с самого детства навязывают миф о том, что девушки, у них, естественно, красоты недостаточно. Что нужно еще что-нибудь добавить, что-нибудь приукрасить, что-нибудь выделить, отметить. Вот, на самом деле это так. Вы для этого краситесь или это что-то другое? Можете нам рассказать, парням?
3: Ну...
2: Для чего? Для чего в основном вот вы краситесь? Вас парни спросят, для чего вы краситесь, Диана? Для чего ты красишься?
3: Для того, чтобы, может быть, подчеркнуть какие-то достоинства и скрыть недостатки.
2: Угу. Лен, а ты?
4: Ну, то же самое. Ну, как бы, ты чувствуешь себя уверенней? Ну, потому что ты знаешь, что у тебя здесь, ты все это замыслил, и ты вроде как чувствуешь себя уверенно.
2: Ага, отлично. То есть это еще и уверенность в том, что там кто-то не видит твой где-то прыщичек вылез, там не нужно, да? Ну, простите за такую откровенность. У нас тоже есть прыщички, которые мы хотим скрыть, там что-то там где-то там, например. Или родинка, которая мне не очень нравится, да, ее всю жизнь получается надо скрывать. Например,
4: кто-то... Веснушки.
2: Веснушки кому-то, например, кого-то раздражает там где-нибудь, да?
5: Мне нравится.
4: Ну, мало ли.
3: На самом деле косметологи говорят о том, что вот тональная основа, она защищает кожу от внешней среды. То есть, когда мы выходим на улицу, на нас падает пыль там, и все это остальное, также это может быть и защитной функцией. То есть, препятствует
4: все не просто так.
3: Не старению кожи.
5: Вот. Но косметика ведь также влияет на здоровье. А от косметики может появиться рак кожи, например.
3: Смотря какая косметика.
4: Да, конечно, если ты если в подвале
5: если
4: купил.
5: На этикетке написано, что защищено, там ГОСТ, прочее, то, мне кажется, это не вполне...
2: Не показатель?
5: Да, не гарантированное
4: качество.
5: Покажи
4: мне человека, который умер от косметики.
5: Возможно такое.
2: Вот, Вазген, давай я к тебе задам вопрос. Ты как представитель мужской половины у нас здесь. Скажи, как ты относишься к девушкам с ярко выраженным макияжем? Ну, не просто просто с макияжем. Давай начнем с этого.
5: Я девушек определяю по макияжу в трех стадиях. Ну, в трех
2: категориях.
5: Да. Есть, которые прям сильно-сильно крашены. Ну, это отношусь негативно. Ага. А вот...
2: Это одна категория, вторая.
5: Да. Но есть вторая категория, которые... девушки, которые просто пассивно
2: немного красить.
5: Да, попудрили носик, им этого хватит, то есть на день. А есть последняя категория, которые просто вообще не красятся. Я красивая такая, какая я есть. Вот.
2: И как ты к ним относишься, к этой третьей категории?
5: Нормально. Естественно, красота самая красивая, что есть.
2: Да. Отлично. Вот три категории от Вазгена. Вазген, к какой категории относятся наши девушки? Как ты думаешь?
5: Ну, ко второй.
2: Ага, второй. Так, достаточно немножко. Да. Попудрили носик, да? Я вот хотел спросить у вас, девушки, могли ли вы выйти на улицу сегодня вообще не накрасившись? И как это для вас вообще? Это бы считалось стыдно. Ну, как бы вам бы было стыдно, это было бы некрасиво. Вы бы, так скажем, не смогли находиться на улице, вообще не накрасившись.
3: Хочу рассказать одну небольшую историю. 2 года назад я проходила курсы макияжа, и меня учили разным видам макияжа, и я имела общение с женщинами, которые постоянно красятся. И одна из них мне как-то сказала, что если я выйду на улицу не накрашенная, то я испорчу настроение своим внешним видом окружающих
2: людей. Настроение окружающих людей?
3: Да, да, да, да, вот.
2: Отлично.
3: Так вот.
5: Ну, если ты идешь мусор выбрасывать, зачем?
2: Ну, а вдруг там окажется мусорщик, который будет мусор забирать и...
4: Ну, это другое, это и вы упадет. Преувеличиваете.
3: От тебя не накрашенный.
4: Мы говорим, вот если про сегодняшнее утро, да? Я иду на работу, я не могу идти на работу не накрашенная. Ну, не то, что меня наругают там или еще что-то, ну, как бы, мне кажется, людям приятно, когда они приходят в кафе, и официанты нормально выглядят, они такие... синяками, и, ну, мне не видно ни ресниц, ни бровей, и вообще такое белое пятно.
2: Окей, хорошо. Мы, на самом деле, я хочу, чтобы мы сегодня не критиковали там девушек, вот, и их форму макияжа. Я хочу, чтобы мы сегодня просто от вас, может быть, услышали, сами вывели какой-то вот идеал, можно так сказать, или середину золотую, как, сколько можно девушке краситься. Потому что есть на самом деле девушки, которые, ну, или можно встретить много фоток в интернете, вот мы сегодня покажем, нам мозги представить, когда девушка накрашенная выглядит совсем иначе, чем она не накрашенная. Вот представьте человек, который общается с девушкой, дружит с ней, встречается, она всегда была накрашена в его присутствии, а тут вдруг ему придется на ней жениться, не дай бог. И как-то утром он проснется и увидит, что она немножко выглядит по-другому. Ну ладно, утро просто, он ее как-то увидит, ну придется ему уже увидеть ее не накрашенной. И для него это будет сюрприз. Вот. Что делать тогда? Ну, насколько возможно девушке краситься? Вот Вазген, можешь показать нам пару фотографий?
5: Ну, один визажист из Питера, он преображает девушек так, что каждую из них можно смело помешать на обложку глянцевого журнала. Угу. И вот так он... преобразовывала.
3: Да.
5: И не только ее.
2: Ну, здесь не только здесь еще прическа.
5: Да. Все. В комплекте.
2: В комплекте идет. Слушай, останови здесь. Слушай, ну девушка, конечно.
4: Она и так красивая.
2: Ну вот, да. По сути, посмотреть. Ну, не знаю, мне кажется, здесь еще, конечно, добавили что-то вот и той девушке, которая без макияжа, чтобы показать, ну, отметить ее, может быть, какие-то черты вот эти вот не очень красивые без макияжа, и потом вот, чтобы это да. Было такой эффект. Например, какие-то красные точки на груди, что-то еще здесь красные, там какие-то пятна. Ну ладно, хорошо, Вазген. Вот представьте, что такие вот люди, они дома, так скажем, не накрашены в одном виде, а пристают перед людьми накрашены совсем в другом. Хорошо ли это или плохо?
4: Люди разводятся из-за такого. Сейчас же постоянно в интернете про это говорят, то, что парни женятся, ну, выходят, женятся, да? Женятся, потом просыпаются с утра, перед ними такое чудо, и они идут просто и подают на развод. ЗАГС. Да, они подают на развод, потому что я за это, типа, это не мое, не надо. Ну,
2: скажите, вот на самом деле, даже не знаю, как это спросить, чтобы не обидеть девушек.
4: Обижать, мы не обидчивы.
2: Не обидчивы.
4: Наверное.
2: Сильно ли вы отличаетесь, вот, ваш внешний вид без макияжа? Например, вот я вот своим невооруженным взглядом, таким своим маленьким опытом вижу, например, Лена немножко сегодня добавила, как это тоналка, да, называется? Ну, чуть-чуть. Ну, у нас, во-первых, еще макияж, даже на мне сегодня есть макияж, потому что мы находимся в студии, мы не должны блестеть, мы должны выглядеть хорошо, но вот обычная тоналка, пудра, видно, что ресницы немножко и брови немножко подчеркнуты. Ну и помада, конечно, да? Слушайте, я вот в своей семейной столько жизни опыт приобрел,
4: извините. На самом деле, ты половину не назвал.
2: Я половину не назвал даже, да?
4: Да.
2: Вот.
4: Это тоже, ну, навык делать, наносить кучу всего, но это выглядит, что ты ничего не сделал почти. Я так встала. Ну, как бы.
2: Ясно. Вот скажите, как бы, Вазген, нормально, вот как ты считаешь, девушки вот подчеркнут, вот просто накрасить, вот как Лена?
5: Нормально ли это? Угу. В современном мире вполне нормально.
2: Не, ну для тебя вообще. Вот нет. Ты бы готов был, так скажем, выбрать себе подруги, девушку, которая бы вот так вот, ну, красилась? Ну, если даже, пусть она же немножко даже, ну, отличалась бы, если бы она была без макияжа.
5: Без макияжа или с?
2: Ну, вот отличалась она с макияжем, и она без макияжа, если даже была какая-то разница.
5: Ой, честно, даже не знаю. Но, скорее всего, я бы... Ой, ну... Ты сейчас уже затрагиваешь тему подруги, друзей или...
2: Да, давай уже друзей. Вот мы согласны на то, что девушки, ой, они красивые, пусть они красятся. Но если это будет моя девушка и моя жена будущего, готов ли ты...
5: Рискнуть,
2: да. Вот, ее, так скажем, выбрать, если она будет немножко без макияжа, не та, которая с макияжем.
5: Ну, всегда надо смотреть на внутренний мир, а не на внешний. Это лично, ну, мое распознавание.
2: То есть в первую очередь ты смотришь на макияж?
5: Да, я смотрю на внутренний мир.
4: Ну, если вот она вот такая же, как ты показал. Вот вы пошли куда-то, она все смыла.
3: Все равно, мне кажется, парни больше смотрят на внешность.
2: Ну-ка, Диана,
4: встречают же по одежке, как говорится.
3: Да, все говорят, что мне нравится внутренний мир, ой, ну, мне нужен важен внутренний мир, но... Мне кажется, все равно, что парни обращают внимание на внешность.
4: Даже не подойдешь, даже если она просто на улице, ты не подойдешь к ней знакомиться, если она такая стоит, у нее мешки, тут вообще и волосы растрепаны стоит, она такая. Автобус ждет, да, с сумкой в трениках, правильно? Ты смотришь на девушку, которая там стоит, ну, как минимум опрятно выглядит, да? Ну, там волос не уложен, еще что-то.
2: На самом деле, я хочу согласиться с девушкой с вами. Вот я просто тут коварных вопросов кидал, таких думал, ну как же вы будете защищаться. Я со стороны, от стороны мужчин говорю, что да, парням очень нравится, когда девушки красивые. А, будь то эта красота, естественно, если даже немножко подчеркнута девушками, там ресницы, там губки, там еще что-то, я не знаю. Но есть определенная граница, когда парень видит, что это уже, что что-то уже слишком ярко, что уже прям перегружено лицо у девушки, хотя она и без того может быть симпатичной. Вот я хочу от вас услышать, вот как девушек, которые используют макияж, как, где найти границу? Вот для девушек нас сегодня смотрят, чтобы этого было достаточно и чтобы не перекраситься, так сказать.
3: Ну вот говоря о себе, у меня бывают такие дни, когда я, например, сижу дома, и мне вот только выйти в магазин, конечно, я не буду краситься. Вот. И если я выхожу на учебу там или еще, я знаю, что я иду в общество, я иду к людям, и мне хочется выглядеть, ну, получше. Тогда я уже там что-то себе подчеркиваю.
2: Ну, я имею в виду, не когда можно краситься, а когда нельзя. А я имею в виду, когда ты красишься, насколько...
3: Насколько сильно.
2: Да.
4: Ты должен...
2: Насколько сильно. Насколько
4: ты должен подчеркнуть то, что у тебя есть. Просто есть... Ну, я знаю девушек, которые там, допустим, их губы не очень, ну, пухлые, да? Ну, и сейчас же много всяких там карандашей и всего этого. Ты просто рисуешь чуть-чуть побольше, ну, и они уже пухлее выглядят. Вот. Как бы ты должен...
5: Можно?
4: Да, ты просто рисуешь не по границе, которая у тебя есть, а чуть-чуть подальше, и все, и губы пухлее.
2: А если у парней бороды нет, они очень хотят бороду, они могут нарисовать себе ее здесь?
4: Наклеить могут. Ну вот, надо подчеркивать то, что есть. Там, ну, допустим, у меня не видно ресниц, у меня светлые ресницы от рождения. Ну, я их крашу. Я не прикрепляю новые, там, вот такие вот метровые, которые я обмахну, и у парня вот там брови отлетят.
2: Взлетишь ресницы в песне.
4: Вот, ну, там немного плеск, немного этого. Ну, баланс. Баланс во всем важен.
5: Все, по чуть-чуть.
4: Да.
2: Как вы думаете, что об этом Библия говорит? Вот Бог, как вы думаете, его воля... Можно ли девушкам краситься, которые верят в Бога, которые хотят слушать Его волю, которые хотят быть, ну, чтобы Господь одобрял? Одобряет ли Господь макияж вообще или нет? И какой?
4: Там не написано прям категорично «нет», но там есть, я помню, текст про то, что не украшениями, не этим она будет.
2: Девушка.
3: Не плетение волос.
4: Да, не плетение волос. И в этом
2: что
4: роде.
2: Не плетение волос? Можете рассказать? А то вы-то знаете продолжение, а может кто-то не знает.
4: Ну, мы его не знаем.
3: Я не помню до конца.
4: Да, там то, что красота не в плетении волос, не в украшении, а в кротости и смирении, и все дальше по списку.
2: Ну, то есть, а вот это о чем Вазген говорил, помните, когда я спрашивал, когда ты будешь девушку выбирать? Он говорит, я буду выбирать не по внешности, потому что красота главная внутреннего мира, да? Это ее девушки, качество характера.
4: Но он не пишет «нет», то, что «нет, не краситесь, вообще ничего не делайте», правильно?
2: Mm-hmm. Вот есть еще один стих, который нам тоже писан. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Вот это один из примеров, доказывающий то, что важно в девушке, конечно же, внутренний мир. Но в Библии это нигде не написано, что мы знаем много, что и девушки, и царицы там им умощали себя елеем, ну, то же самое косметика.
3: Да, можно вспомнить Есфирь. Ага. Ее ведь готовили для царя, по-моему, около года, перед тем, как показать царю. Ее мазали различными маслами, там тоже много чего, я думаю, ей наносили для того, чтобы она предстала красивой. Вот.
2: Да, и я тоже, честно говоря, моя позиция, это вполне нормально для девушки, наносить умеренный макияж. Просто дело в том, что, знаете, я раньше как делал, вот так подходил к девушке, хоп, и смотрел этот, толщину слоя, и так и замерял, так, если она там больше там сантиметров, то я все понимал. Нет, на самом деле это была шутка, просто я видел, когда уже у девушки слишком много, я так в шуточной форме, вот по-дружески, она, только если мы в нормальных отношениях, брал, подходил, снимал, смотрел, смеялся вместе с ней, она понимала, что сегодня, может быть, переборщила, да? И так далее. Потому что я знаю, что истинная красота у девушек бывает, что они, на самом деле они могут переборщить просто из-за того, что думают, что они некрасивые. Они могут быть красивые без этого. Девушки, вы очень красивые, симпатичные. Слава Богу за вас. Вот, Ген, поддержи меня.
5: Да,
2: да. Мы желаем вам сегодня быть умеренными в макияже, использовать вот ту красоту, которую вам Господь подарил. Пока!
6: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.